0: остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активируй звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка на радио ВОС. Радио ВОС. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake it.

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен, на мой взгляд, очень важной теме – как найти свое спортивное призвание и каков он путь к золотому пьедесталу. О том, как правильно сориентироваться, не заблудиться и, главное, не разочароваться на этом непростом, а порой даже тернистом пути, нам сегодня расскажет моя соведущая, выдающаяся спортсменка, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо, член Паралимпийского комитета России Ирина Александровна Кальянова. Ирина Александровна, добрый день.
1: Добрый день.
0: Есть одно очень правильное высказывание. Какой бы вид спорта вы ни выбрали, помните, тело дается только одно. Его надо беречь. Занимайтесь в меру своих сил и возможностей, тогда будете буквально летать. С этим, я думаю, не поспоришь. Примем это высказывание за аксиому и поговорим подробнее обо всем этом в рубрике «Спортивная тифлоэнциклопедия».
2: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
0: Ирина Александровна, давайте постараемся скоординировать наших незрячих любителей физкультуры и спорта и немного расскажем им о структуре инваспортов, какие организации существуют, кто чем у нас занимается, кто в стране уполномочен заниматься этой деятельностью, а кто нет. Вообще, что делать нашим незрячим ребятам, которые хотят стать спортсменами? Ну, может быть, для начала только физкультурниками, а потом и уже большими спортсменами. Я так понимаю, что все-таки, наверное, отталкиваться нужно от того, что все должны вступать во Всероссийское общество слепых.
1: Да, совершенно верно.
0: Всероссийское общество слепых – очень разветвленная структура, которая имеет свои организации в каждом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации. И, собственно говоря, там есть те самые специалисты, которые могут сориентировать и подсказать, куда и как двигаться дальше.
1: Конечно, конечно, в этом проблем нет.
0: Помимо, естественно, Всероссийского общества слепых, есть такая замечательная организация, которая занимается спортом высших достижений. Это Всероссийская федерация спорта слепых, с которой, конечно же, заключен договор у Всероссийского общества слепых. Работа скоординирована, и мы понимаем, какие календарные планы существуют, какие виды спорта слепых существуют. И таким образом инвалиды, собственно говоря, понимают, что на стране происходит. Не только в стране, но и в мире.
1: Да.
0: Ну а более высокие, скажем, организации, которые в том числе и финансируют спорт высших достижений, это Министерство спорта Российской Федерации, которое тоже имеет направление и конкретные выделенные средства на инваспорт, и, конечно, Паралимпийский комитет России, в котором вы активно свою деятельность ведете, но это уже более высокий уровень, спорт высших достижений, международные какие-то форумы, все верно?
1: Совершенно верно. Просто хочу уточнить, чтобы слушатели наши понимали, вот этой структурой, вот этими ступенями заниматься им самим не обязательно. Если они попадают в общество слепых, изначально становятся членами, то этим занимаются организаторы и тренеры.
0: Вот это великолепно. То есть мы все-таки надо отдать должное Всероссийскому обществу слепых, в отличие от многих других обществ инвалидов, у нас сохранена и база, и специалисты, и в целом у нас неплохая ситуация. Будем говорить честно, даже в лихие 90-е годы, когда разваливался Советский Союз, не было утеряно все это и сохранилось наследие. Поэтому, наверное, у нас такие хорошие успехи в инваспорте у наших незрячих паралимпийцев.
1: Я бы даже добавила не то, что не очень плохая, а очень даже хорошая. Потому что действительно, вот в эти годы было очень трудно и тяжело, а спортсменам в этом плане было, ну так скажем, комфортно. И они понимали все это и достигали действительно наивысших ступеней и защищали честь своей родины. Вот это большой плюс для нашей организации.
0: Да, вот. Но а если начать, ну, с самого низа? Допустим, есть молодой человек. Ну, или, допустим, есть родители, у которых ребенок родился с нарушением зрения. Они уже понимают, что надо как-то выбирать уже какие-то определенные структуры, чтобы сделать его жизнь более благополучной, направить его как-то. Как правило, в школе-интернате впервые такие детки, да, потом взрослее знакомятся с видами спорта, которые есть в спорте слепых. Все верно?
1: Да, верно. Начинается все это с элементарного учителя физкультуры,

0: который понимает по своим определенным значениям, по результатам, куда можно направить такого ученика. Он советуется с ним, он советуется с родителями, и начинается уже...
1: Вот та самая ориентация, профессиональная, спортивная отчасти, да?
0: Да, и начинается уже взросление этого самого ребенка. Он понимает, что ему нравится, что ему не нравится. Это тоже как бы не минус. То есть, действительно, если ребенку не нравится, то насиловать в этом плане совершенно не обязательно. Результата как такового не будет.
1: Естественно.
0: Поэтому должны быть готовы и сам ребенок, и родители, и также тренеры и учителя физкультуры. Должны ему это объяснить, потому что обязательно может быть момент, если вот здесь вот это все упустить, что ребенок просто пойдет в игнор. Он будет игнорировать все. Ну и, соответственно, это уже нервная система нарушается, ухудшение работоспособности, и на учебу это будет влиять, и на отношения с близкими и учениками в классе. Поэтому вот это нужно обязательно учитывать.
1: Да, и здесь даже же не идет разговор о том, что о большом спорте каком-то в будущем, а просто о обычном состоянии здоровья, нормальном функционировании, здоровом образе жизни, что можно сразу сбить, да, с правильного пути, заставляя, принуждая что-то делать, подталкивая
0: да,
1: к тому,
0: да,
1: что не
0: именно
1: нужно.
0: Именно подборка по интересам, по желаниям. Да, совершенно верно.
1: Давайте напомним нашим слушателям, какие вообще в спорте слепых есть виды спорта. Вот паралимпийские, непаралимпийские, паралимпийские у нас виды спорта летние. Это плавание, легкая атлетика, конечно же, козырное наше дзюдо, мини-футбол B1. Я ничего не упускаю?
0: Нет.
1: Соответственно, зимние виды спорта – горные лыжи, лыжные гонки, непаралимпийские виды спорта – это пауэрлифтинг, торбол. Я, кстати, в паралимпийских упустила голбол.
0: Да-да-да. Я просто потом хотела добавить, что...
1: Да-да-да, вы мне, пожалуйста, поправляйте и говорите, потому что на сегодняшний момент у нас превеликое количество уже различных совершенно видов спорта, шахматы, шашки. Есть виды спорта, которые вообще еще не входят в спорт слепых, они не вошли в реестр, но они существуют, они развиваются и проходят всероссийские соревнования. И вот ими больше, скажем так, их развитием, распространением, популяризацией занимается именно Всероссийское общество слепых, а не Всероссийская федерация спорта слепых. Это такие виды спорта, как волейбол для лиц с нарушением зрения, большой теннис для слепых. Ну, мы знаем о существовании таких методик, как параджитсу. Мы знаем, что есть гонщики слепые, незрячие люди ходят в горы, погружаются с аквалангом. Это тоже все виды спорта. Просто это разные, скажем так, направления системы. Есть действительно большой спорт и есть паралимпийское движение, как мы говорим, что это Всероссийская федерация спорта слепых занимается, Министерство спорта Российской Федерации, Паралимпийский комитет России. И более здоровительные, наверное, какие-то методики, которые потом, возможно, подсаживают вперед, куда-то как ступенечка являются для незрячих ребят, в паралимпийский, в спорт высших достижений, те, которые я перечислила.
0: Да-да-да. Хочу добавить, что сейчас еще тоже на грани того, что это будет попадать в паралимпийские игры, это футбол женский. Вот 5 на 5. И уже идут разговоры, соревнования пробные проводятся, самбо. Причем не только не спорт слепых и слабовидящих, но там еще есть и ДЦП, и ментальники.
1: Угу. Ну и, конечно, настольный теннис для слепых, который шагает семимильными шагами по всему миру и по стране, но пока вот на уровень паралимпийских игр он пока не вышел, хотя проводятся международные турниры. Огромное количество возможностей. И в целом в школе-интернате ребенок уже немножко там с чем-то может познакомиться. В разных регионах по-разному. Так ведь получается?
0: Да.
1: Но в целом какое-то понимание есть. Вот Всероссийское общество слепых, допустим, региональная организация. Я так понимаю, что руководство этих организаций тоже старается у себя в регионе уже сориентироваться, какие школы-интернаты, даже не школы-интернаты, сейчас скажу правильно, школы Олимпийского резерва или спортивные школы, тоже есть какие-то, наверное, классы или отделения, куда принимают детей.
0: Да, есть общение, да, они информируют программу,
1: то есть, допустим, у себя в городке или там в регионе уже можно немножко понять, что посоветовать родителям или ребенка, который вот, ну, хочет, например, заниматься лыжами, и, соответственно, смотрим, а куда его направить. Не всегда, конечно, это может прям привести сразу к каким-то там большим достижениям, но пробовать надо.
0: Да, но срабатывает, и очень хорошо. И потом, кстати, приходят и родители, и сами дети с благодарностью: спасибо, если бы не вы, мы бы ничего не знали об этом.
1: Так что, дорогие друзья, кто слушает нашу передачу, пожалуйста, имейте в виду, вы не одинокие и не брошенные. Система ВОЗ, она успешно функционирует. Вот чтобы вы знали также, культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ является такой флагманской организацией во Всероссийском обществе слепых, которая занимается именно реабилитацией, в том числе средствами физической культуры и спорта. Поэтому вы можете спокойно звонить к нам в КСРК, в спортивный отдел КСРК или задавать вопросы на радио ВОЗ, вас обязательно соединят и переориентируют. Мы подскажем подробнее, куда прийти, может быть, подскажем, где есть какие тренеры. Например, во Всероссийской Федерации спорта слепых есть старшие тренеры по видам спорта, которые тоже в основном находятся в регионах и тренируют в регионах сборные команды России, но, конечно же, отсматривают и перспективных молодых каких-то ребят и посоветуют, как минимум, может быть, куда обратиться, как с чего начать. Все верно, Ирина Александровна?
2: Все верно, просто хочу немного добавить, что те же самые тренера стараются все-таки для начала вот в школах-интернатах сделать свои секции, чтобы дети могли прям вот непосредственно отучиться и заниматься здесь же, никуда не надо не ходить, не надо какое-то время занимать, не нужно находить каких-то людей, которые будут сопровождать их. Это очень удобно, и я думаю, что там тоже можно с директорами поговорить, потому что они, естественно, в курсе этих событий. Вот. Поэтому сейчас все усовершенствуется, очень удобно и действительно все для людей.
1: Хорошо. Ну, ориентируемся все-таки на местную свою организацию ВОЗ, которая направит, подскажет, куда позвонить, допустим, вышестоящую организацию, и те уже, вот, собственно, по своим схемам, по своим наработкам соединятся с специалистами и тренерами, как можно сориентировать ребенка. Ну, а ориентироваться, мы поняли, нужно по предпочтениям. А вот, ну, наверное, более простой путь или более сложный для людей, которые инвалидность по зрению приобрели не в детстве, а позже. Ну, тоже проходит же момент какой-то реабилитации, адаптации. Вот это они попадают во Всероссийское общество слепых уже во взрослом возрасте. Многие из них были спортсменами. Вот сейчас, наверное, можно говорить о наших мужчинах героических, которые принимают участие в СВО и, к сожалению, получают ранения. Тут ничего с этим не поделаешь. И они тоже возвращаются к нормальной мирной жизни и включаются в нашу жизнь активно, начинают заниматься спортом. Я уже со многими специалистами говорила в разных наших дисциплинах. Да, приходят такие ребята. Это долгий путь реабилитации, но, тем не менее, они вливаются в наши ряды. И им получается тоже, в сущности, вот как с ними больше работать? Это Паралимпийский комитет России? Или это какие-то все-таки вот эти структуры, созданные для членов семьи военнослужащих, которые на СВО, там что-то подсказывают?
2: Большую часть информации они получают непосредственно в госпиталях, куда и приходят члены Паралимпийского комитета во главе с руководством, с Рожковым Павлом Алексеевичем. Они объясняют, они разъясняют, они приводят с собой людей. Если, например, идет посещение слабовидящих и слепых, они приводят таких спортсменов, которые объясняют, что жизнь не потеряна, жизнь продолжается, только если вы не перешагнете через самого себя. Жизнь такая же прекрасная штука, олимпийский или паралимпийский вид спорта, ну, что с нами случилось, как бы это наша ноша, это тоже нужно пережить. И для этого вот непосредственно приходят люди, показывают свои результаты и то же самое благодарят. Ну и мы еще встречались с такими, что, например, какое-то количество побыл в госпитале, а не попалось вот это вот посещение Паралимпийского комитета со спортсменами. И у солдат есть свои чаты, они тоже там. Вот у нас тоже были случаи, что один парень пошел в легкую атлетику бег, и он чуть ли не всю свою роту, можно сказать, притащил. То есть там они отбрыкивались руками и ногами, да зачем это надо, да кто мы такие, всю жизнь потеряна, мы поставили на себе крест.
1: Вот. Прекрасно.
2: Да, и потом его благодарили, говорили спасибо, и сейчас они уже в сборной паралимпийской.
1: И будем надеяться, что это будут, высокие результаты, потому что все-таки мы понимаем, что мужчины, которые пошли на СВО, они прекрасно физически были подготовлены, они сильные. Ну, получилось, что ж такая судьба, это произошло.
2: Только стараемся, опять-таки, поднять их дух, полюбить себя и собственное тело.
1: Я думаю, что они покажут прекрасные достижения, мы будем еще ими гордиться. И я уверена более чем, что мы выйдем также снова на международную арену когда-либо, и наши паралимпийцы будут блистать, как блистали всегда во многих дисциплинах.
2: Обязательно. Политику не будем трогать, но все равно это будет.
1: Да, мы о политике говорить не будем, но мы всегда надеемся на самое лучшее и желаем нашим ребятам самого лучшего. Ну что же, по схеме, по системе и по видам спорта, которые существуют, мы с вами немножечко разобрались. Я думаю, нам стоит сделать небольшой перерыв, а точнее взять музыкальный тайм-аут.
3: Музыкальный тайм-аут.
1: Для всех любителей спорта звучит песня «Темп» в исполнении Софии Ротару. Песня «Темп» из великолепнейшего кинофильма «Баллада о спорте». Всем настоятельно рекомендую его посмотреть. Слушаем и наслаждаемся.

старт, рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир застыв глядит на твой успех. Мир застыв глядит на твой успех. Ты

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем нашу беседу с Ириной Александровной Кальяновой. Ирина Александровна, ну а теперь давайте немножко перейдем на личности, потому что примеры таких великолепных спортсменов, как вы, их достижения, они частенько и подталкивают ребят, которые еще сомневаются, стоит ли пробовать, надо ли вообще за это браться, есть ли шансы. Именно такие примеры подталкивают людей к великим каким-то свершениям, каким-то шагам в своей жизни, они приходят в спорт. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы начинали, с чего началась ваша любовь к спорту?
2: Начнем издалека. Когда мне было 1,5 года, я отболела менингоэнцефалитом. Практически жила, как можно сказать, комнатный овощ. Меня от всего оберегали, я ничего не понимала, хотя мне это очень нравилось. И уже ближе к 5 классу я начала понимать, что все-таки что-то со мной не так. Вот, никакие не физкультуры, никакие окрики или там вспышки радости. Все это по отношению ко мне запрещалось. Я начинала все это понимать.
1: То есть такое комнатное растение, цветок, вокруг которого родители носились и сказали, что девочка наша спортом, не дай бог, будет даже близко подходить там, к мячику или к чему-то еще.
2: Там не то, что спортом, там нельзя было на меня очень сильно прикрикнуть или очень сильно обрадовать. То есть могли появиться опять какие-то головные боли, вот, и вплоть до летального исхода.
1: Ограничения во всем. О спорте даже разговоров не было. И как же так получилось, что, несмотря ни на что, Ира Кальянова решилась заниматься спортом?
2: Да. Мотивацией было то, что, ну, вроде я как, знаете, человек второго сорта. То есть вот есть люди, которым можно вот это, вот это, вот это, и еще кое-что попробовать. Так, а ты, девочка, постой в сторонке.
1: Это обидно.
2: Очень. Это было как-то обидно. Потом все-таки ты взрослеешь, ты же начинаешь понимать, это как-то уже стало оскорбительно. Я даже не знаю, как. Просто я пошла. У нас была там самая ближняя лыжная секция. Вот. Я пришла и говорю, я хочу у вас заниматься. Городочек маленький, все друг друга знают. Я даже не знаю, почему. Тренер такая у нас была хорошая женщина, опытная, сама лыжница. Я начала заниматься у нее. Прозанималась где-то 1,5 года. Она говорит, ну ты же понимаешь, что это, ну, как бы не твое, но то, что ты начала заниматься хоть чем-то.
1: Это тот самый поиск того самого спортивного призвания начинался,
2: да,
1: уже,
2: да?
1: Да,
2: да, да, да, да. И то есть она тоже, она вот так деликатно, она мягко, она умно, с толком к этому подошла. Я поняла, что да, ступенечка, хорошо, в лыжах у меня не пойдет, но, значит, надо где-то пробовать дальше. Пошла я, значит, дальше уже куда? Коньки. Ну, я такая была, знаете, как мальчишница. Вот. Я с мальчиками в хоккей играла, стадион тоже рядышком. И потом у них какие-то начинаются соревнования. Я одевала дядину шапку мужскую, и вроде как я мальчик. Да, тоже, опять-таки, я же понимаю, я начинаю крепнуть, мне начинает это нравиться. Вот, мне уже хочется так же, как и всем нормальным детям,
1: вот
2: чего-то высшего.
1: Ключевое слово «начинаю крепнуть». Стало улучшаться здоровье?
2: Да, да, совершенно верно. Потому что я же говорю, до 5 класса мне детский врач, когда мне было плохо, ко мне не приезжали. Моим родителям говорили, ну, не жилец.
1: Даже так было, да?
2: Да,
1: что как,
2: да,
1: не, не тратим время,
2: ехать,
1: просто радуем,
2: да, и
1: не
2: тратить время на нее зачем? Мы лучше какую-то душу еще спасем. Ну, да, один раз отмучаете, похороните, и все нормально.
1: Слава богу, такого не случилось, и тут стало крепнуть, улучшаться здоровье от занятий спортом. А как, кстати, родители отнеслись, что Ира сама самостоятельно стала принимать такие решения, все-таки вопреки? Или согласились рано или поздно, увидев, что что-то улучшается?
2: Рано или поздно, да, побаивались, но как-то все это тоже было корректно, благодарю их до сих пор.
1: Приняли
2: да,
1: ситуацию,
2: да,
1: такое,
2: да,
1: решение.
2: Что вот не было, либо вот мы, либо отношение вот это твое к чему-то, вот, молодцы. Ну, потом, естественно, когда я расту, да, женского нету, в мужской, ну, куда мне, нет, конечно. То есть опять вторая ступенька, я понимаю, что у меня уже появляются какие-то силы, у меня появляются какие-то надежды и планы. То есть конкретно на какой-то спорт.
1: Да.
2: Потом я ухожу в баскетбол. Была высокая, самая первая в классе стояла. В баскетболе тоже все очень хорошо, замечательно. Но опять минус такой, что все подрастают, все уже меня обгоняют, а у меня 1,70 м. Для баскетбола
1: это
2: все-таки
1: мало.
2: Это маловато.
1: Угу.
2: Да, и плюс я еще такая, можно сказать, полненькая девочка была. Не особо худенькая, это тоже минус. Но я говорю, как-то вот или Бог мне это сделал.
1: Тренеры что подсказывали.
2: Попадаются хорошие, да, хорошие тренеры. То есть не то, что Кальянова, ну ты понимаешь, да, 1.70 м, это не баскетбол, давай, иди куда-нибудь.
1: То есть можно было сказать грубее, и то, что отбить желание любого ребенка заниматься спортом.
2: Да, так. Да. Вот. И потом я закончила школу, ухожу в техникум, и, на мое счастье, открывается женская борьба дзюдо.
1: И вот,
2: и я уже,
1: то самое призвание.
2: Да, я укрепила себя, я укрепила свой дух, физику, и я пришла и с удовольствием начала заниматься. Ну, вот эти вот истории, я так поняла, что не надо никому рассказывать, потому что это уже все, это уже прошедший этап. Я уже начинаю проходить любые медицинские осмотры, врачи смотрят с удивлением, у них глаза просто округляются в 5 копеек. Неужели это было с вами?
1: То есть такой диагноз, да. Когда даже говорили, что ребенок может быть и не выживет, вы знаете, и вообще, какой спорт, о чем вы говорите? А тут такие результаты, такие достижения. Ирин, а как вы вот во спорте, вот именно по спорту слепых, вы же, как я понимаю, среди здоровых ребят и занимались, и выступали, именно с паралимпийцами стали, с незрячими работать, вот именно вот в эту команду попали?
2: Я занималась в нормальном спорте, так сказать, в здоровом. Да. А потом выполнила мастера спорта СССР под дзюдо и самбо. Вот. И, естественно, это травмоопасный, конечно, вид спорта, но получилось так, что я... легла в больницу с мениском коленного сустава. И когда мне прооперировали, нужно было тоже продержаться год. Угу. Вот, но у меня не получилось. Я пошла опять на соревнования. Видимо, что-то там прям совсем. И когда я пришел профессор и сказал, если вы не хотите ходить с палочкой или в коляске, то вам нужно заканчивать спорт.
1: Это была драма?
2: Это была не драма, это вот был какой-то конец света. Хотя я понимала, потому что я же начинала с того, что да, на мне уже стоял крест. Угу. Потом, значит, я поднялась, все выше и выше, выше же хотелось. И я понимаю, что опять крест. Но тут тоже мне помогли. Мой тренер очень замечательный, Срамков Анатолий Сергеевич, он мне сказал, ну чего ты, ну теперь давай передавай свой опыт. Ну жизнь-то не останавливается. И я пошла в гимназию, и там работала тренером. Около 15 лет я работала тренером замечательно. Когда я переезжала в Москву, я сама из Башкирии, дети ревели, кричали: «Ирина Александровна, останьтесь». Вот, да, мне очень нравилось. И я понимала, что я могу многое преподать. Если ты работаешь сама, ты работаешь над собой. Что-то там не получается, значит, нужно что-то сделать другое и уже отрабатывать это до автоматизма. А здесь дети все разные. Как подойти? Весовые категории разные. Худой, полненький, средний, рост маленький, высокий, средний, возрастная тоже группа. Все-таки на тренировках не очень это подберешь. Какие приемы у кого получаются, что-то сами придумываем. То есть меня это так затянуло. Вот. Но, к сожалению, помимо, значит, моего менингоэнцефалита, головного мозга, у меня по родительской линии, по генам открывается, значит, сахарный диабет. И мое зрение резко ухудшается. У меня частичная атрофия зрительного нерва. И я уже даже не справляюсь ни в плане детей, а очень много волокиты бумажные.
1: Угу. То есть, ну, педагогическая деятельность, она такая, в том числе, да?
2: Да, нужно на день написать, помимо, значит, списка, кто пришел, кто ушел. Нужно написать, какие у них приемы, дневники.
1: Это понятно,
2: или...
1: все, Ирина Александровна. И какое мне пришлось... же решение было найдено вами?
2: Такой мне вот пришлось, да, задумываться был о том, куда, чего и как я теперь. Разговор уже не стоял, остаться или не остаться, а что дальше. И чисто случайно в Башкирии я знакомлюсь. То есть у меня вообще не было понятия какого-то от общения с инвалидами, что есть такая категория людей.
1: Паралимпийцы.
2: Паралимпийцы, да? Я вообще даже слова такого не знала. То есть вот просто есть какие-то инвалиды, которые могут жить дальше, но с тем, что у них есть.
1: Ну, поскольку вы все время были в здоровом спорте, вроде бы и не стоял такой вопрос.
2: Да.
1: Не интересовались.
2: Да, совершенно
1: вот
2: верно.
1: А тут вот жизнь так распорядилась.
2: Да, и в Уфе я познакомилась с Савастьяновой Татьяной Валерьевной.
1: Наша известная спортсменка.
2: Очень известная наша спортсменка, двукратная бронзовая призер Паралимпийских игр и серебряный призер Паралимпийских игр. Тоже заслуженный мастер спорта, она работает администратором, до сих пор она еще выступает. Молодец, умничка. Вот, также работает администратором в своей команде. Замечательный человек, тоже член Паралимпийского комитета и сотрудник Министерства физической культуры.
1: И спорта, да, и Российской спорта Федерации.
2: России. Да. И мы с ней чисто случайно встретились, разговорились. То есть у моих знакомых девочек она готовилась к Олимпиаде 2004 года. Вот, а я приехала, я с ними в зрячей команде работала, занимались. Вот, и я приехала к ним в гости, и она у них. И мы с ней вышли на улицу, и мы с ней до утра поговорили обо всем. Началось, как тебя зовут, кто ты, чего ты и как из себя представляешь, что с тобой стряслось. Ага, все понятно, рассказали, поедем ко мне. Я говорю, что значит поедем ко мне? Поедем в Москву. Я говорю, а я у себя в маленьком городке слепая, никому не нужна, а там прям вот...
1: Сразу всем буду нужна.
2: Да, красную дорожку расстелили, и с оркестром встречают. Кальянова заехала в Москву. Ну, конечно, посмеялись. Она объяснила, что все-таки, да, есть инвалиды всевозможные, в том числе и слепые, и слабовидящие. Вот, приехали, познакомились с тренером Ибрагимом Исламом Сарапиловичем, тоже очень корректный мужчина, молодец, просто прелесть. Большое ему благодарность за то, что он меня взял, поверил, увидел какие-то, видимо, возможности, увидел мое будущее, доказал, причем мне это. Я тоже сопротивлялась, говорила, ну, такого не бывает. Один раз в жизни может повезти, но два раза не может повезти.
1: Ирина, а какой возраст вот был, когда вы пришли вот в сборную команду России по дзюдо? Нашу.
2: 41.
1: Это фантастика ведь, да?
2: Но это, тем мне не кажется, менее, свыше фантастики.
1: Тем не менее, это возможно. И поэтому, ребята, друзья, вот кто нас слушает, не сомневайтесь в своих силах. И такое происходит в жизни, потому что люди так рано ставят на себе крест, бывает порой, а все возможно. Только должно быть усилие, ну и, наверное, желание общаться с хорошими людьми, поиск каких-то вариантов, и тогда все складывается.
2: Да. Я помню, мне один раз человек сказал, я запомнила это на всю жизнь. Это практически мой девиз. То есть, если, например, у тебя есть 1000 желаний, у тебя будет 1000 возможностей их преодолеть. Если у тебя будет 1000 каких-то негативов, то у тебя будет 1000 провалов, и ты будешь винить опять-таки себя или кого-то. Поэтому надежда, вера, они делают удивительные чудеса.
1: Прекрасно. Ирина Александровна, ну тогда хочется уже о таком своем спортивном пути, о своих медалях. Расскажите, пожалуйста, о своих достижениях. Ведь такой тернистый путь. Уже взрослая, молодая женщина, но уже взрослый человек для спорта. И вот начинаются победы, медали. Как это все было?
2: Это было удивительно, это было страшно, это было непонятно, потому что я опять окуналась по новой, начинала, можно сказать, жизнь с белого листа. Но вот я говорю, благодаря тому, что меня окружали люди, которые не то что мотивировали, они просто вот толкали меня, иди вперед, у тебя все получится. Но не надо, не надо, получилось там. Да, с тобой получилось, но мы, посмотри, мы такие же, как и ты. Есть даже хуже. У нас вот Потапова Виктория, у нее вообще вырезанные глаза. Посмотри, она не комплексует, она занимается, она задействована, у нее тоже есть интересы. Не веришь в себя, посмотри на нас, посмотри на наши победы. И добейся хотя бы этого. Вот я говорю, благодаря им, конечно, у меня стало хорошо получаться. Ну и плюс, я так думаю, что помогло, опять-таки, что все-таки организм был подготовлен к этому.
1: Да, потому что вы пришли из спорта, всю жизнь занимаясь им. Ну, с 5 класса, как мы уже посчитали. Самые интересные ваши, самые запоминающиеся победы, наверное, Паралимпиады, немножко об этом. Я самые сильные впечатления, как это было. Были ли сомнения, были ли приятные сюрпризы?
2: Да.
1: Это были... какие были годы и какие страны?
2: 2008 год. Вот у нас была Паралимпиада в Китае. Ну, я понимала, конечно. То есть у меня еще такая категория, можно сказать, витиеватая. То есть плюс 70 килограмм.
1: Угу.
2: И все. Вот. И...
1: Попасть можно на спортсмена... категории, вернее, не категории, а весом куда больше,
2: не
1: чем
2: то, твой.
1: Не то,
2: что, да, попасть, а, ну, просто все были больше меня в килограммах. Иногда спасало то, что вот эти мои 1,70 м все-таки для кого-то были высоки.
1: Угу.
2: Вот, потому что, ну, как и все нормальные люди, полненькие тоже бывают и высокие, и средние, и маленькие. А в Китае меня поражало то, что я когда вот увидели мы, кто будет, значит, выступать, кто заработал очки до Олимпиады, это тоже надо, баллы, очки зарабатываются.
1: Рейтинг, вот. Да, получить, чтобы
2: попасть. Да, чтобы попасть, да, на высокие спортивные достижения. Вот. И я увидела китаянку. Ну, думаю, попробую, конечно, но вряд ли справлюсь, и надо что все предпринять для того, чтобы мы с ней были в разных подгруппах. То есть у нас есть определенное количество людей, делится напополам, и вот подгруппа 1, подгруппа 2. А вот, если мы, значит, будем в разных подгруппах, то второе место я займу. Если мы с ней будем в одной подгруппе, то, ну, соответственно, выше третьего мне уже не подняться. То есть, ну, там вот эти протоколы и правила соревнований. Другого не дано. Вот, и у меня, конечно, было большое желание ее победить. Вот. И когда я узнала перед соревнованиями вечером накануне, тренер сообщил, когда произошли все эти протоколы, вот, что у меня первая схватка с ней.
1: Страх или нет?
2: Не страх, а вот, знаете, ну какая-то безысходность. Ну почему? Ну почему? И вот ну, когда, вот как вот и со
1: судьбы,
2: зрением, как
1: да.
2: и с болезнью. Ну почему именно я? Ну почему так именно со мной? Ну что это такое? Ну как? Ну, естественно, конечно, я и проиграла, сникла еще хуже. Вот. И те же самые спортсмены, умнички, молодцы, респект им большой, которые подошли и говорили, ну, случилось, случилось. Ну, давай уже, готовься, ну, надо же бронзу зарабатывать. А до меня даже это не доходило. Мне уже ничего не надо было.
1: То есть опускались руки где-то даже,
2: опускались,
1: да?
2: руки, не было никакого желания. Вера куда-то исчезла, все. Вокруг меня никого, ничто и никак. Все, я просто снимаю кимоно и пешком пошла в Башкирию. Вот прям вот до такой степени. То есть окончательно, как меня подняли, непонятно. Как-то вот взбодрили, и все пошло. И вот это вот впечатление у меня до сих пор. Если чего-то я боюсь в спорте, я имею в виду, да, не уверена там в своих силах, там, больше привилегий отдаю моему, как говорится, сопернику, чем себе. Я начинаю вспоминать вот этот момент.
1: И
2: помогает.
1: При этом эта паралимпиада, она заканчивается для вас с бронзовой медалью, что очень большое достижение, просто для большинства жителей планеты Земля нереальное. Поэтому не надо его преуменьшать. Да, конечно, есть и серебро, и золото, но бронза – это тоже очень-очень круто. Какую интересную вы историю рассказали, Ирина Александровна? Потому что обычно, когда говорят о своих медалях, говорят восторженно какие-то такие истории наслаждения, счастья, ликования. А вот у вас вот эта медаль заполнилась такой вот где-то вот ломкой себя, да, работой над собой и каким-то таким вот жизненным опытом, где-то горьким. А еще одна медаль ваша? Расскажите еще одной медали паралимпийской.
2: А вторая медаль тоже у меня была бронза. Там опять та же китаянка.
1: Все те же, бывает.
2: Да, да, это мой крест. Но я уже смирилась с этим, когда и так же произошло, что мы с ней попадаем в одну подгруппу. Я все это прекрасно понимаю. Просто думаю уже, ну что, ну судьба. Ну второй раз меня там, ну третий, ну пятый раз она меня проверяет. Все равно я сделаю все для того, чтобы хотя бы совсем не упасть на дно.
1: Но внутренние ощущения были, надеюсь, другие. Мы все это сейчас обсуждаем для того, чтобы ребята понимали,
2: да,
1: какой
2: да.
1: это вызов лично для себя и внутренняя работа над собой, вот, да, проделывается.
2: То есть я уже
1: человеком.
2: Не сникшая, я уже не поникшая, а я уже наоборот сама себе, знаете, как с внутренним голосом разговариваешь. Я говорю, наверное, если со стороны посмотреть, скажут, ну, господи, какая-то ненормальная, сама с собой разговаривает, так еще это, ага. Нет, все, надо. Сейчас, значит, ага,
1: вот самонастрой.
2: Походила, ну, пробуешь, конечно, но чтобы и у меня же еще команда была от тренера, она всех китаянка наша, ну, практически ипон. То есть это чистая победа, бросок, и партнер падает на спину.
1: Угу.
2: Вот. И он сказал: Ира, ну, давай. Сделаем так, чтобы она тебя не уронила. То есть первый раз, когда я заняла тоже третье место, ей проиграла, она меня не уронила. Мы просто по баллам она меня выиграла.
1: Uh-huh.
2: И, ну, понимаем уже, что как бы моя спортивная карьера на исходе, мол, надо уйти красиво. И вот мы уже работали над этим. Как сделать красивую борьбу и как сделать так, чтобы она меня, как всех, не уронила на спину чистой победы
1: что
2: своей.
1: Что и случилось, собственно
2: что
1: говоря,
2: и
1: мы
2: случилось,
1: не позволили ей это сделать.
2: И это очень был большой восторг, и я поняла, что я опять все-таки перешагнула через свое «нет, не получается, почему я». Еще чем запомнилась мне эта медаль, после этого соревнования прошли, награждения прошли, допинг-контроль прошел, и я смотрю ее тренеры, медработники, там еще кто-то, организаторы, переводчики, все стоят и почему-то ждут меня, я так поняла. Да, я не ошиблась. Вот, они подошли ко мне, они мне жали руки. Почему-то они по-английски не разговаривали, рядом со мной не было нашего переводчика. Но они по-японски, я по-русски, конечно, мы ничего не понимали. Каким-то образом получалось все это жестом. И когда они узнали, сколько мне лет, а я узнала, сколько китаянке лет. То есть у нас с ней 10 лет разницы.
1: Это огромная разница в скорости.
2: Да, да. То есть мне было на тот момент, когда я заняла эту бронзу свою вторую, 48 лет. А китаянке 38. И они сначала что-то говорили про нее, как-то там я поняла, что, ну, старушечка наша. Вот. А когда они узнали, что мне 48 лет, они меня обнимали, каждый из них со мной сфотографировался, попросил, я не знаю, за что прощение, до сих пор не могу понять, благодарили, жали руки.
1: Ирина Александровна, я думаю, что вот этой самой китаянке, которую ее коллеги по сборной называли старушечкой в ее возрасте, дали шанс и стимул дальше заниматься спортом, потому что действительно в спорте жизнь спортсмена коротка. И когда в обычном мире, в принципе, еще цветущая молодая женщина, в спорте часто надо заканчивать карьеру. Когда вы закончили? В каком возрасте карьеру, получается, спортивную?
2: Олимпиады 48, вот мне было, на второй, на третью уже нас в 16 году не взяли, вот мне уже было 52 годика, да, но благодаря опять-таки нашему руководству, нашей стране, нам сделали альтернативные игры, и чтобы отобраться на Олимпиаду, я все-таки дошла все ступени до чемпионата мира, опять мы встретились с китаянкой, я стала второй. Вот, и как бы у меня неофициальная серебряная медаль за вот эти альтернативные игры 2016 года, 52 года.
1: Это, да, это фантастика. Что я могу сказать? Это фантастика. Ирина Александровна, ну, сейчас я знаю, что вы очень активно занимаетесь и какой-то общественной деятельностью, даже где-то волонтерской. Вы постоянно с нами, с КСРК, на наших всероссийских мероприятиях, каких-то фестивалях, передаете свой опыт молодежи. Причем речь идет вовсе не о спорте высших достижений, а о той самой физкультуре. Прививаете любовь к здоровому образу жизни, показываете, как можно двигаться, реализовывать себя в спорте. Причем людям разных возрастов это показывать, порой совсем даже пожилым, которые приходят, приезжают на эти фестивали, которые совсем не верят в себя, не занимались спортом, да и молодым ребятам, которые не уверены, что они хотят. Спасибо вам большое за этот труд. Вот эта ваша педагогическая деятельность 15-летняя в свое вот время вами так хорошо осуществленная и сейчас продолжается, и это здорово. И я очень рада, что сейчас у вас есть возможность еще большему количеству людей, незрячих вот, любителей физкультуры и спорта, помочь определиться, найти свой путь в спорте, потому что я знаю, что кому-то вы что-то подсказываете, делитесь телефонами какими-то секретными, чтобы, когда узнаете, что человек что-то знает, умеет или хочет, подсказываете лично, куда можно обратиться и куда ему двинуться. Это очень, очень важно, что человек, побывавший буквально на Олимпе, так легко с него спустился и радостно общается с обычными жителями земли, которые тоже туда хотят подняться. И я надеюсь, что вашими стараниями многие ребята еще вот туда пойдут, вот потому что вы их направляете. Перейдем еще к такому интересному вопросу. Есть ли у вас помимо вот спорта какое-то хобби, ну, какое-то увлечение человеческое? Кто-то путешествует, кто-то вышивает или выращивает цветы, а у вас что?
2: В связи с тем, что я была в спорте высших достижений в сборной России, очень было мало времени уделять семье. Поэтому, да, мы старались куда-нибудь выехать с семьей, обязательно побыть вместе. У нас трое детей с мужем. Вот. Поэтому великолепно было, замечательно. Мы даже специально купили карту России, нашли и отмечали крестиками или там
1: все
2: иголочками.
1: Все городские места, вставали. Куда вы съездили. Да,
2: да? Куда съездили, чего делали. Да-да-да. Очень было интересно, когда дочь среднюю повезли первый раз на море, вот в Сочи здесь. Когда я ей говорю, ой, мы подъезжаем к Сочи, чувствуешь, морем пахнет. Она, смотрю, психует маленькая. Я не знаю, что такое море. Сейчас узнаешь, когда младшего сына повезли в горы, Золотое кольцо Абхазии, он никогда ничего не видел, первый раз зашел, там такая, значит, есть панорама экскурсионная, называется «Мешок».
1: Это прекрасно. Ирина Александровна, я знаю, что у вас чудесная семья, я знаю, что ваши мужчины сейчас на СВО, низкий вам поклон, вы находите в себе силы поддерживать и их, и заниматься ими, и сейчас том числе заниматься, продолжать свою вот эту волонтерскую общественную деятельность, работать с инвалидами. Сил вам всяческих и благополучия, успехов. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то песня, которая вот вас как-то так ведет, мотивирует, радует? Что это за песня?
2: Да, есть. Она мне очень помогает, она мне нравится. «Позови меня с собой».
1: Друзья, сейчас в конце передачи эта песня обязательно и для Ирины Санны Кальяновой, и для всех, для вас, для всех женщин прозвучит песня «Позови меня с собой». Песня композитора, поэтессы и певицы Татьяны Снежиной.

0: А наша передача, к сожалению, великому подходит к концу. Очередной выпуск «Аксиом спорта» заканчивается. Ирина Александровна, всего вам наилучшего. Счастья, здоровья, благополучия. И почаще приходите к нам на радио.
1: Спасибо. А я желаю всем слушающим не унывать и продолжать жить.
2: Аксиомы спорта. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-летие и открыла цикл мероприятий к столетию. В Кузбассе сборная команда по шоу-дауну завоевала первое место и Кубок Казахстана. В Екатеринбурге прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для работников культуры. В Петропавловской крепости прошла тактильная экскурсия для членов Санкт-Петербургской РОУ-ВОС. В Тюмени эксперты ВОС проверили доступность сайта МФЦ для незрячих пользователей. Издано методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 18 июля Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-й день рождения. Председатель Наталья Гапиенко поздравила всех с этой датой, отметив, что организация вступает в год столетия. В этот день был открыт большой цикл праздничных мероприятий, посвященных приближающемуся юбилею. В течение года пройдут разнообразные события, которые позволят членам общества оглянуться на пройденный путь и вдохновиться на новые свершения. С 4 по 6 июля в Алматы состоялся 5-й открытый турнир Казахстана по настольному теннису спорта слепых. Сборная команда Кузбасса завоевала первое место среди женщин. Славяна Березикова из Новокузнецка. Третье место среди мужчин Станислав Кущ из Новокузнецка. Участие стало возможно благодаря финансовой помощи Федерации спорта слепых Кузбасса и группе компаний «Польза». 14 июля в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для специалистов культурных центров, музеев, театров и библиотек. Провел семинар Кирилл Баженов, заведующий научно-методическим центром «Доступная среда», тифлокомментатор высшей категории. Участники изучили правила составления тифлокомментариев и закрепили знания на практике. 14 июля члены Охтинской местной организации и местной организации «Контакт» посетили Петропавловскую крепость. Экскурсанты поднялись на крепостные стены Государева бастиона, осмотрели боевые пушки и сторожевую башенку «Турель». Особое впечатление произвел рассказ о незрячих бойцах-слухачах, которые в годы блокады несли вахту на этом месте. Участники тактильно изучили фрагменты старинных мостовых, кованые гвозди, лошадиные подковы и точную копию ангела со шпиля Петропавловского собора. 17 июля эксперты Тюменской местной организации ВОС проверили сайт МФЦ на доступность для незрячих пользователей. Тестирование проводилось по методике центра Камерата. Основные рекомендации – уточнить подписи кнопок для лучшего восприятия голосовым озвучиванием, писать дни недели полностью без сокращений. В целом сайт признан достаточно хорошо адаптированным. Эксперты готовы участвовать в дальнейших проверках веб-ресурсов. Вышло в печать методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту «Танцуют все». В основе опыт тренеров «Оно мира» и методики лучших кинологов. Пособие выпущено при поддержке Московского издательско-полиграфического колледжа. Отдельная благодарность выражена Российской школе подготовки собак-проводников ВОС. Теперь пособие доступно в формате А4 с плотными страницами и яркими иллюстрациями. И коротко о других событиях. 14 июля члены Рубцовской местной организации ВОС приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе на стадионе «Торпедо». Занятия будут проводиться раз в неделю. 8 июля в Ставропольской местной организации ВОС прошел фортепианный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Юные пианисты исполнили произведения Чайковского, Баха, Кабалевского и Свиридова. 16 июля в Нижневартовском отделении Ханты-Мансийской РОВОС прошло практическое занятие по приготовлению блюд в аэрогриле с использованием приложения Xiaomi Home. Члены Рязанской местной организации ВОС посетили нейромузей «Шевели мозгами», где все экспонаты можно трогать. Участники узнали о работе мозга, управляли роботом силой мысли и тренировались на нейротренажерах. Открыта регистрация на серию вебинаров нейросети для НКО, контент от идей до публикации от Школы управления НКО Фонда президентских грантов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: В эфире программа «Аудиокнига». Николай Лейкин. Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно. Немеччина. Переехали русскую границу. Показался прусский орел, изображенный на щите, прибитом к столбу. Поезд подъехал к станционному зданию. Русские кондуктора в последний раз отворили двери вагонов. Послышалась немецкая речь. Стояли два откормленных немца в черных военных плащах с множеством пуговиц по правую и по левую сторону груди и в касках со штыками. «Эйт куннен!» — возгласил кто-то, проглатывая слова. Виднелись вывески со стрелами и с надписями. «Херн дамен». Пассажиры стали снимать с полок ручной багаж и начали выходить из вагонов. В числе их был и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде. Прежде всего он ударил себя ладонью по дну шляпы котелком и сказал жене: «Ну-с, Глафира Семеновна, приехали в заграницу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте иностранные слова. Сажайте без всяких стеснений, вжарьте вовсю». Молодая супруга, одетая тоже по последней моде, смутилась и покраснела. «А какая это земля?» — спросила она. «Знамо дело, Немеччина. Немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в какую чужую землю не проедешь. Забирайте свою подушку-то. Мне три не протащить сквозь двери. А насчет саквояжей мы носильщика крикнем. Как носильщик-то на немецкий манер?»
5: «Я, Николай Иванович, не знаю. Нас этим словам в пансионе не обучали. Да и вообще я по-немецки очень плохо. Когда учитель немец приходил, то у меня всегда зубы болели».
2: «Как же это так? А говорила, что обучалась?»
5: «Я и обучалась, а только комнатные слова знаю. Вот ежели что в комнате, или с кем поздороваться и спросить о погоде».
2: «Странно. Сам же я слышал, как вы стихи читали на иностранном диалекте».
5: «То по-французски. Вот ежели по-французски придется, то я больше знаю».
2: «Как тут в немецкой земле по-французски? Здесь за французский язык в участок могут сволочь. Немец страх как француза не любит. Ему француз, что таракан во щах. Эй, носильщик!» — кричит купец. «Гутен морген! Как вас? Комен зи! Наши чемоданы! Брингензи! Саквояжи!»
5: «Вот видишь, ты и сам немецкие слова знаешь».
2: 10-то слов. На это много не уедешь. Хмельного я сам попрошу по-немецки, потому хмельные слова я знаю, а остальные не в зуб. Эй, хер-носильщик!» «Хер — это по-ихнему господин. Поучтивее так, может, лучше. Хер-носильщик!» Не идет подлец. В другой вагон попер. Неужто самому придется тащить? «Вытаскивай подушки, а я саквояжи. Тащи! Чего встала?»
5: «Да видишь, главная подушка не пролезает. Надо по одной штуке».
2: «И к чему только ты три подушки с собой забрала?»
5: «Да я не могу на одной спать. Голова затекает. И, наконец, ведь не знаешь, куда едешь. Может быть, там и вовсе без подушек».
2: «Брось подушки. Давай я их вытащу. Ну, пропихивай сзади, пропихивай. Вот так. Ведь таможня здесь. Не стали бы немцы подушки распарывать и искать в них. А то целые перины мы притащили, не сочли бы за мешки с товаром. Хоть сказать им, что это подушки, как подушки-то по-немецки.
5: Не знаю.
6: Здравствуйте. А сейчас хвасталась, что все комнатные слова знаешь. Ведь подушка — комнатное слово.
5: Знала да забыла. И чего вы на меня сердитесь? Ведь вы и сами не знаете.
6: Я другое дело. Я специалист по хмельным словам. Вот в буфете я в лучшем виде. Бир Тринкин, Шнапс Тринкин, Зейдель, Фляше, Бутерброд. И, наконец, я в пансионе не обучался. Немецким словам я выучился у немцев-колонистов, которые приезжают к нам в лавку веревки, парусину и гвозди покупать. Ein, zwei, drei, vier, vier рубль, 20 копеken. Считать по-немецки тебе что угодно высчитаю. А других я слов не знаю. Но постой тут около подушек, а я саквояжа вытащу. Эй, херр носильщик, номер 120, коммен зи! Снова начал кричать купец и манить носильщика. Носильщик, наконец, подошел, взял вещи и понес их. Купец и его супруга тащили сзади подушки, зонтики, плед и ватное стеганое одеяло.
5: Zollamt, jetzt ist Zollamt. Koffer haben Sie, mein Herr? Спрашивал носильщик купца.
6: Чёрт ты узнает, что он бормочет, воскликнул купец. Глафира Семёновна, понимаешь?
5: Обратился он к жене.

0: Саша? Не берет? Неужто двух пятиалтынных мало? Недоумевал купец. Или, может быть, ему немецкие деньги надо?
1: Да, конечно же, он немецкие деньги требует.
0: Дайч гольд хочешь? Дайч надо разменять. Где тут меняльная лавка? Надо разменять. Понимаешь? Ничего не понимает, Глаша. Да скажи ему по-немецки, как вас учили. Чего ты стыдишься-то?
1: Ну, как по-немецки меняльная лавка?
0: Сади.
1: Ах, боже мой, ну что ты ко мне пристаешь-то?
0: Ничего не знаю, да еще у мадамы училась.
1: Меняльную лавку вы найдете в вокзале. Там еврей вам и разменяет. Послышалось сзади по-русски. Говорил какой-то господин в войлочной дорожной шапочке. Купец обернулся и сказал:
0: «Мерси вас!» «Удивительно! Как трудно без немецкого языка! Ничего не понимают! Будьте добры сказать этой колбасе, что он на чай в лучшем виде получит, как только я разменяю русские деньги. Ну вот, еще мерси вас, извините. А как по-немецки меняльная лавка, чтобы я мог спросить?»
1: «Вексель буде». «Но еврей, который будет менять вам деньги, говорит по-русски».
0: «Анкор мерси вас! Вексель буде», — твердил купец. «Запомни, Глаш, как меняльная лавка называется, а то я в попыхах-то могу забыть. Вексель буде».
1: У дверей в вокзале стояли прусские жандармы, и таможенные чиновники отбирали паспорта и пропускали пассажиров по очереди.
0: «Эх, следовало бы захватить с собой в дорогу Карла Адамыча для немецкого языка», — говорил купец. «Он хоть пропойный человек, а все-таки с языком. Приодеть бы его в мое старое пальтишко, так он и совсем бы за барина сошел. Только ведь дорога да выпивка, ест он самые пустяки, положительно следовало бы его взять, и в лучшем бы виде он по-немецки бормотал».
1: «Так отчего же не взял?» — сказала жена.
0: «А не сама ли ты говорила, что я с ним с круга сбиться могу?»
1: «Я на твое образование надеялся. Думал, что ежели уж у мадамы в пансионе училась и немецкие стихи знаешь, так как же немецких-то слов не знать? А ты даже без того понятия, как подушка по-немецки называется. Тебе ведь сказано, что я политичные слова знаю. А подушка разве политичное слово?»
0: «Врешь. Ты даже сейчас хвасталась, что комнатные слова знаешь.
1: Фу, как ты мне надоел. Вот возьму да назло тебе и заплачу».
0: «Да плачь. Черт с тобой».
1: Жена слезливо заморгала глазами. Купец проталкивал ее вперед.
0: «Пас!» — возгласил жандарм и загородил ей дорогу. «Глаша? Что он говорит? Что ему нужно?» — спрашивал у жены купец.
1: «Отстань, ничего не знаю».
0: «Пас!» — повторил жандарм и протянул руку. «Ну вот, извольте видеть, словно он будто в винт играет. Пас да пас!»
1: «Отдайте свой паспорт. Он паспорт требует», — сказал кто-то по-русски.
0: «Паспорт? Ну, так бы и говорил, а то пас да пас. Вот паспорт».
1: Купец отдал паспорт и проскользнул сквозь дверь. Жену задержали и тоже требовали паспорт.
0: «Глаша, чего же ты? Иди сюда, Глафира Семеновна. Чего ты встала?» — кричал купец.
1: «Да не пускают! Вон он руки распускает!» — отвечала та. «Пустите же меня!» — раздраженно рванулась она.
0: «Пас!» — возвысил голос жандарм.
1: «Да ведь я отдал ейный паспорт. Жена при муже, жена в моем паспорте. Паспорт у нас общий. Это жена моя. Послушайте, хер, так не делается, это безобразие. Ейн паспорт! Ейн паспорт на цвай!» — возмущался купец.
0: «Я жена его, я фрау, а он муж. Это мой

0: «Мари, Мон-Мари», — бормотала жена.
1: Наконец ее пропустили. «Ну, народ!» — восклицал купец. «Ни одного слова по-русски, а еще, говорят, образованные немцы. Говорят, куда ни плюнь, везде университет или академия наук. Где же тут образование, спрашивается? Тьфу, чтоб вам сдохнуть!» Купец плюнул. Таможня. Николай Иванович и Глафира Семеновна, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, сидели уже в прусском вагоне. Перед ними стоял немец-носильщик и ждал подачки за принесенные в вагон мешки и подушки. Николай Иванович держал на ладони горсть прусских серебряных монет, перебирал их другой рукой и решительно недоумевал, какую монету дать носильщику за услугу. «Разбери, что это за деньги», — бормотал он. «Одни будто бы полтинники, а другие, которые побольше, так тоже до нашего рубля не хватают. Потом мелочь. На одних монетах помечено, что 10, на других стоит цифирь 50, а обе монетки одной величины». «Да дай ему вот вроде полтина-то», — сказала Глафира Семеновна. «Шутила! Давать по полтине, так тоже раздаешься. Эдак и требухи не хватит».
0: «Ну, дай маленьких монет штучки 3».
1: «В том-то и дело, что они разные. Одни в 10, другие в 50, а величина одна. Да и чего тут 10, чего 50?
0: Беда с чужими деньгами». Он взял 3 монетки по 10 пфенигов и подал носильщику.
1: Тот скривил лицо и подбросил монетки на ладони. «Неужто мало? Ведь я 3 гривенника даю!» — воскликнул Николай Иванович и дал еще 10 пфенигов.
0: Носильщик плюнул, отвернулся и, не приподняв шапки, отошел от вагона.
1: «Вот так немецкая морда! 40 ихних копеек даю! А он этим недоволен. Да у нас-то за 40 копеек носильщики в пояс кланятся!» — продолжал Николай Иванович, обращаясь к жене.
0: «А почем ты знаешь? Может быть, ихние копейки-то меньше?» — сказала та и прибавила. «Ну да что об этом толковать? Хорошо, что уж в вагоны-то уселись. Только в теле мы вагоны сели. Не уехать бы куда в другое место вместо Берлина-то».
1: «Пес их знает. Каждому встречному и поперечному только и твердил, что Берлин, Берлин и Берлин. Все тыкали перстами в этот вагон». Николай Иванович высунулся из окна вагона и крикнул: «Эй, херр-кондуктор, Берлин здесь?»
2: «О, я, mein Herr, Берлин».
1: «Слышишь, около русской границы, и то по-немецки. Хоть бы одна каналия сказала какое-нибудь слово по-русски, кроме еврея менялы».
0: «Ну вот, с евреями будем разговаривать. Ведь уж евреи-то, наверное, везде есть».
1: «Да неужто ты, Глашенька, окромя комнатных слов, никакого разговора не знаешь?»
0: «Про еду знаю».
1: «Ну, слава богу, хоть про еду-то. По крайней мере, с голоду не помрем. Ты про еду, я про хмельное и всякое питейное. Ты, по крайней мере, поняла ли, что немец в таможне при допросе-то спрашивал?»
0: «Да он только про чай да про табак с папиросами и спрашивал: те, табак, папирос».
1: «Ну, это-то и я понял. А он еще что-то спрашивал?»
0: «Ничего не спрашивал. Спрашивал про чай и про папирос, а я молчу и вся дрожу», — продолжала жена. «Думала, ну как полезет в платье щупать».
1: «А где у тебя чай с папиросами?»
0: «В турнюре. 2 фунта чаю и 500 штук папирос для тебя».
1: «О, за это спасибо. Теперь, по крайности, мы и с чаем, и с папиросами. А то Федор Кириллович вернулся из-за границы, так сказывал, что папиросы ихние на манер как бы из капустного листа, а чай так брандохлыст какой-то. Вот пиво здесь уму помраченье. Я сейчас пару кружек опрокинул, прелесть. Бутерброды с колбасой тоже должны быть хороши. Страна колбасная.
0: Колбасные-то колбасные. Да кто их знает, из чего они свои колбасы делают? Может быть, из кошек, да из собак? Нет, я их бутербродов есть не стану. Я своих булок захватила. И у меня сыр есть, икра.
1: Нельзя же, душечка, совсем не есть.
0: Колбасу? Ни за что на свете. Да и вообще не стану есть ничего, кроме бифштекса. У них, говорят, суп из рыбьей чешуи, из яичной скорлупы и из сельдяных голов варятся.
1: Но!
0: Я от многих слышала, даже в газетах читала, а наш жилец-немец, настройщик, что в папенькином доме живет, образованный немец, а что он ест вместо супа? Разболтает в пиве корки черного хлеба, положит туда яйцо, сварит — вот и суп. Нам ихняя кухарка рассказывала, они, говорит, за обе щеки едят, а мне в глотку не идет. Я, говорит, кофейными переварками ситным в те дни питаюсь. Я и рыбу у них в Немеччине есть не буду.
1: Рыба-то чего? Ведь уж рыба — все рыба.
0: Боюсь, как бы вместо рыбы змеи не подали. Они и змей едят, и лягушек.
1: Это французы.
0: И французы, и немцы. Немцы еще хуже. Я сама видела, как настройщицкая немка в корзинке угря на обед с рынка тащила.
1: Так угря же, а не змею.
0: Та же змея, только водяная. Нет, я у них ни рыбы, ни колбасы, ни супу, ни за что на свете. Бифштекс да булки. Пироги буду есть, и то только с капустой. Яйца буду есть. Тут уж, по крайней мере, видишь, что ешь настоящее.
1: У них и яйца поддельные есть.
0: Да что ты! Как же это так, яйца подделать?
1: В искусственной алебастровой скорлупе. А внутри всякая химическая дрянь. Я недавно еще читал, что подделывают.
0: Тьфу, тьфу. Кофе буду пить с булками.
1: И кофе поддельный. Тут и жареный горох, и рожь, и цикорий.
0: Ну, это все-таки не поганое.
1: А масла у них настоящего и нет. Все маргарин. Ведь мы с них пример-то взяли. Да еще из чего маргарин-то?
0: Не рассказывай, не рассказывай, замахала руками жена, а то я ничего жареного есть не стану.
1: Поезд тихо тронулся. По немецкой земле едем. В царство пива и колбасы нас везут, сказал Николай Иванович. На Берлин. Поезд стрелой мчался от Эйдкунена по направлению к Берлину. Минуя не только полустанки, но даже и незначительные станции, останавливаясь только на одну или две минуты перед главными станциями. За окнами вагонов мелькали, как в калейдоскопе, деревеньки с фруктовыми садами около каменных домиков, гладкие, как языком вылизанные скошенные луга и поля, вычищенные, даже выметенные рощицы с подсаженными рядами молодыми деревцами, утрамбованные проселочные дорожки, пересекающие под мостами железнодорожное полотно. На одной из таких дорог Николай Иванович и Глафира Семеновна увидали повозку, которую везли две собаки, и даже воскликнули от удивления: «Смотри-ка, Глаша, на собаках бочку везут, вот народ-то!»
0: «Вижу, вижу, бедные псы, даже языки высунули, до того им тяжело, а мужчина идет сзади, руки в карманы, трубку курит, стало быть, здесь нет общества скотского покровительства?»
1: «Стало быть, нет.
3: А то бы уж член общества сейчас этой самой трубки награждения по затылку сделал. Какое ты имеешь собственное право скота мучить? Ну, народ, собаку и вдруг в тележку запрячь. Поди-ка, выдумай, кто другой, кроме немца. У нас это происшествие только в цирке, как фокус показывается. А здесь, извольте видеть, на работе. Правду говорят, что немец хитер, обезьяну выдумал.
0: Да, может быть, и это какой-нибудь акробат с учеными собаками по дворам шляющийся?
3: Нет, тогда с какой же стати у него бочка на тележке и корзина с капустой? Просто это от бедности. Лошадь кормить нечем. Ну и ухищряются на собаках. Вон и еще на собаках солому везут. Как их на котах не угораздит возить?
0: Погоди, может быть, и запряженных котов увидим.
1: И опять чистенькие деревеньки с черепичными крышами на домах, с маленькими огородиками между домов, обнесенными живой изгородью, аккуратно подстриженной, и в этих огородах женщины в соломенных шляпках с лентами, копающиеся в грядках.
3: Смотри-ка,
0: смотри-ка, в шляпках и на огородах работают,
1: удивлялась Глафира Семеновна.
0: Да неужели это немецкие деревенские бабы?
3: Должно быть, что бабы. Карл Адамович сказывал, что у них деревенские бабы в деревнях даже на фортепианах играют, а по праздникам себе мороженое стряпают, — отвечал Николай Иванович.
0: — Мороженое? Да что ты! А как же у нас рассказывают, что немцы и немки с голоду к нам в России едут? Ведь уж ежели мороженое...
3: Положим, что от мороженого в брюхе еще больше заурчит, ежели его одного нажраться. Да нет, не может быть, чтоб с голоду. Какой тут голод, ежели в деревнях, вот уже сколько времени едем, ни одной развалившейся избы не видать, даже соломенных крыш не видать. Просто-напросто немец к нам едет на легкую работу. Здесь он гряды копает, а у нас приедет, сейчас ему место управляющего в имении. Здесь бандурист какой-нибудь по трактирам за пятаки да за гривенники играет, а к нам приедет настройщик, и сейчас ему по полтора рубля за настройку фортепиан платят.
1: И опять немки в шляпках и с граблями. На этот раз они стояли около пожелтевшего дуба. Одна немка сбивала граблями с ветвей дуба желтый лист, а другая сгребала этот лист в кучки.
0: «И на что им этот желтый лист понадобился? Видишь, как стараются!» — удивлялась Глафира Семеновна.
3: «Немец хитер! Почем ты знаешь? Может быть, этот лист в какую-нибудь еду идет?» — отвечал Николай Иванович. — Может быть, для собак-то вот этих, что телеги возят, еду из листа и приготовляют?
0: — Станет тебе собака дубовый лист есть?
3: — С голодухи станет. Особливо, ежели с овсяной крупой перемешать да сварить.
0: — Нет, должно быть, это просто для соления огурцов. В соленые огурцы и черносмородинный, и дубовый лист идет.
3: Так ведь не желтый же.
0: А у них, может быть, желтый полагается.
3: Да ты чем догадываться-то? Понатужься, да спроси как-нибудь по-немецки вон у этой дамы, что против тебя сидит и чулок вяжет, — кивнул Николай Иванович на пассажирку, прилежно перебиравшую спицы с серой шерстью.
0: Неужто ты не знаешь, как и желтый лист по-немецки называется? Я же ведь сказала тебе, что нас только комнатным словам учили.
3: Но, пансион, а ведь поди, за науку по 5 рублей в месяц драли.
0: Даже по 10.
1: Немало удивлялись они и немке-пассажирке, вязавшей чулок, которая, как вошла в вагон, вынула начатый чулок, да так и не переставала его вязать в течение 2 часов.
0: «Неужто дома-то у ней не хватает времени, чтобы связать чулки?» — сказала жена.
1: «И хватает, может статься, да уж такая повадка», — отвечал муж. «Немки уж такой народ. Немка не только что в вагон, а и в гроб ляжет, так и то чулок вязать будет».
3: А поезд так и мчался. Супруги наелись булок с сыром и икрой. Жажда так томила их после соленого, а напиться было нечего. Во время минутных остановок на станциях они не выходили из вагонов, чтобы сбегать в буфет, опасаясь, что поезд уйдет без них.
1: Черт бы побрал эту немецкую езду с минутными остановками! «Помилуйте, даже в буфет сбегать нельзя!» — горячился Николай Иванович. «Поезд останавливается, 50 человек выпускают, 50 пассажиров принимают, и опять пошел. Ни предупредительных звонков, ничего. Один звонок и катай-валяй. Говорят, это для цивилизации. Какая тут к черту цивилизация, ежели человеку во время остановки поезда даже кружки пива выпить нельзя?»
0: «Да, должно быть здесь такие порядки, что немцы с собой берут питье», — говорила Глафира Семеновна. «Они народ экономный».
3: «Да ведь не видать, что пили в вагонах-то. Только сигарки курят, да газеты читают. Вот уж сколько проехали. А хоть бы где-нибудь показалась бутылка, бутерброды ели, а чтоб пить никто не пил. Нет, у нас на этот счет куда лучше. У нас приедешь на станцию-то, так стоишь-стоишь, и конца остановки нет. Тут ты и попить, и поесть всласть можешь». Даже напиться до пьяна можешь. Первый звонок, ты не торопишься, а идешь либо пряники вяземские себе покупать, а то так к торжковским туфлям приторговываешься. Потом второй звонок, третий, а поезд все стоит. Когда-то еще кондуктор вздумает свистнуть в свистульку машинисту, чтоб тот давал передний ход. Нет, у нас куда лучше.
1: Новая остановка. «Станция такая-то!» — кричит кондуктор и прибавляет «цвайминутен». Опять «цвайминутен», черт их возьми! «Когда же душу-то отпустят на покаяние и дадут такую остановку, чтобы попить можно?» — восклицал Николай Иванович.
0: «Да дай кондуктору денег и попроси, чтобы он нам в вагон пиво принес», — посоветовала ему жена. «За тару-то заплатим».
3: «Попроси. Легко сказать. Попроси. А как тут попросишь, коли без языка? На тебя понадеялся, как на ученую, а ты не в зуб толкнуть по-немецки».
0: «Комнатные слова я знаю, а тут хмельные слова. Это по твоей части. Сам же ты хвастался, что хмельные слова выучил. Но вот и попроси у кондуктора, чтоб принес пиво».
3: «А и то? Попросить?»
1: Николай Иванович вынул из кармана серебряную монету и, показывая ее пробегавшему кондуктору, крикнул: «Эй, хер кондуктор, коммен зи! Вот вам немецкая полтина, дойч полтина. Бир тринкин, можно? Брингези бир. Боюсь выйти из вагона, чтобы он не уехал. 2 бир. 2 бир. Для меня и для мадам 2 бир, остальное немензи на чай».
0: Все это сопровождалось жестами. Кондуктор понял, и явилось пиво.
1: Кёльнер принес его из буфета. Муж и жена жадно выпили по кружке. Поезд опять помчался.
0: Кёнигсберг. Выпитая кружка пива раздразнила еще больше жажду Николая Ивановича и Глафиры Семеновны. «Господи, хоть бы чайку где-нибудь напиться в охотку», — говорила Глафира Семеновна мужу. «Неужто поезд так все и будет мчаться до Берлина без остановки? Где же мы пообедаем?
1: Где же мы поужинаем? Хоть бифштекс какой-нибудь съесть и супцу похлебать. Ведь нельзя же всю дорогу сыром и икрой питаться. Да и хлеба у меня мало. Всего только 3 маленькие булочки остались. Что это за житье, не пивши, не евши? Помилуйте!
3: Ага. Жалишься, подразнил ее муж. А зачем просилась за границу? Сидела бы у себя дома на Лиговке.
1: Я просилась на Эйфелеву башню. Я просилась к французам на выставку.
3: Да ведь и там не слаще. Погоди, на Эйфелевой-то башне, может быть, взвоишь.
1: Николай Иванович, да попроси же ты у кондуктора еще пива.
3: Погоди, дай до станции-то доехать.
1: Но на станции, как на грех, останавливались на 1 минуту. Бир, бир, цвай бир, кондуктор,
3: хер кондуктор, вот, дойч полтина, валяй на всю. Можете и сами, Тринкин, Тринкензи, кричал Николай Иванович, протягивая кондуктору марку. Но кондуктор пожимал плечами, разводил руками и говорил:
2: «Ну, айна минуты, майн хер».
1: Обер-кондуктор свистел, локомотив отвечал на свисток и мчался.
3: «Помчалась цивилизация!» — воскликнул Николай Иванович. «Ах, чтоб вам пусто было!» «Нет, наши порядки куда лучше!»
1: «Нельзя?»
3: — спрашивала жена. «Видишь, нельзя. Сую кондуктору полтину на чай, даже денег не берет».
1: Поезд мчался с неимоверной быстротой. Мимо окон вагонов беспрерывно мелькали домики, поля, засеянные озимью, выровненные, скошенные луга, фабричные трубы или сады и огороды. Везде возделанная земля и строения.
3: «Да где же у них пустырь-то? Где ж болото?» — дивился Николай Иванович.
1: Поезд сгонял стаи птиц с полей. Птицы взвивались и летели хвостами назад. Глафира Семеновна первая это заметила и указала мужу. «И птицы здесь какие-то особенные. Смотри-ка, задом летят. Не вперед летят, а назад».
3: Николай Иванович взглянул и сам удивился. Но тотчас же сообразил. «Да нет же, нет! Это их поезд обгоняет, оттого так и кажется».
1: «Полно тебе морочить-то меня, будто я не понимаю». «Ну смотри, видишь, хвостами назад. Задом летят, задом. Это уж такие немецкие птицы. Я помню, что нас в пансионе про таких птиц даже учили», — стояла на своем жена. В вагон пришел кондуктор ревизовать билеты.
3: «Бир Тринкин! Где можно бир Тринкин? И поесть что-нибудь!» — приставал к нему Николай Иванович.
1: «Эссен! Эссен!» — пояснила Глафира Семеновна и покраснела, что заговорила по-немецки. «Бир Тринкин, Те Тринкин, Кафе Тринкин и Эссен!» — продолжала она. Кондуктор понял, что у него спрашивают, и отвечал.
2: «Кёнигсберг! Кёнигсберг, верден Си 12 минутен штейн!»
1: «Поняли?»
2: «Поняли!
1: Зэр гуд! В Кёнигсберге 12 минут!»
3: «Ну вот, это я понимаю! Это как следует, это по-человечески!» — обрадовался Николай Иванович.
1: «А когда? В котором часу?» «Вихиль ур?» — спросила Глафира Семеновна и еще больше покраснела.
2: «Ум зивен», — дал ответ кондуктор.
1: «Мерси. Данки. Ну, слава богу, в 7 часов. Это стало быть через 2 часа. 2 часа как-нибудь промаемся».
3: Муж взглянул на жену и одобрительно сказал. «Ну, вот видишь, говоришь же по-немецки, умеешь, а разговаривать не хочешь».
1: «Да комнатные обыкновенные слова я очень чудесно умею. Только мне стыдно».
3: «Стыд не дым, глаза не ест. Сади, да и делу конец».
1: Смеркалось. Супруги с нетерпением ждали Кёнигсберга. При каждой остановке они высовывались из окна и кричали кондуктору: «Кёнигсберг? Кёнигсберг!»
2: «Найн, найн! Кёнигсберг wird noch weiter!»
1: «Фу ты, пропасть! Все еще не Кёнигсберг! А пить и есть хочу, как собака!» — злился Николай Иванович. Но вот поезд стал останавливаться. Показался большой вокзал, ярко освещенный.
2: «Кёнигсберг!» — возгласил кондуктор. «Слава тебе, Господи! Наконец-то!»
1: Пассажиры высыпали из вагонов. Выскочили и Николай Иванович с Глафирой Семеновной. У станции стояли сразу три поезда. Толпился народ. Одни входили в вагоны, другие выходили. Носильщики несли и везли сундуки и саквояжи. Шум, говор, свистки, звонки, постукивание молотков о колеса.
3: «Вот ад-то!»
1: — невольно вырвалось у Николая Ивановича. «Да тут с живым манером растеряешься. Постой, Глаша, надо заметить, из которого поезда мы вышли, а то потом как бы не попасть в чужой поезд. Видишь, наш поезд посередине стоит, а на боковых рельсах это чужие поезда. Ну, пойдем скорее в буфет».
4: «Нет, голубчик, я прежде в уборную. Мне поправиться надо. Ведь сколько времени мы, не выходя из вагона, сидели, а в здешних вагонах, ты сам знаешь, уборных нет», — отвечала жена. «Без уборной мне и еда не в еду».
3: «Какая тут поправка, коли надо торопиться пить и есть скорей. Ведь только 12 минут поезд стоит. Да и черт их знает, какие такие у них немецкие минуты. Может быть, ихние минуты наполовину меньше наших. Идем скорее».
4: «Нет, не могу, не могу. Уверяю тебя, что не могу. Да и тебя попрошу проводить меня до уборной и подождать у дверей, а то мы растеряться можем».
3: «Их, бабье племя!» — крякнул Николай Иванович и отправился вместе с женой отыскивать женскую уборную.
1: Уборная была найдена. Жена быстро скрылась в ней. Муж остался дожидаться у дверей. Прошло минут 5. Жена показывается в дверях. Ее держит за пальто какая-то женщина в белом чепце и что-то бормочет по-немецки.
2: «Николай Иванович, дай бога ради, сколько-нибудь немецких денег! Или рассчитайся за меня!» — кричит жена. «Здесь, оказывается, даром нельзя! Здесь за деньги! Даю ей русские 2 гривны, не берет!»
3: «В уборную, на станции, да за деньги! Ну, народ! Ну, немецкие порядки!» — восклицает Николай Иванович. Однако сует немке денег и говорит: «Скорей, Глаша, скорее, а то и поесть не успеем».
1: Они бегут, натыкаются на носильщиков. Вот и буфет. Расставлены столы, на столах в тарелках суп. «Табльдот по 3 марки с персоной», — читает Глафира Семеновна немецкую надпись над столом.
4: «Полный обед есть здесь за 3 марки. Занимай скорее места», — говорит она мужу. Тот быстро отодвигает стулья от стола и хочет сесть, но...
1: Лакей отстраняет его от стола и что-то бормочет по-немецки. Николай Иванович выпучивает на него глаза.
2: «Ви? Вас? Мы есть хотим. Эссен, митаг эссен», — говорит Глафира Семеновна.
1: Лакей упоминает слово «телеграмма». Подходят 2 мужчин, говорят лакею свою фамилию и занимают места за столом, на который рассчитывал Николай Иванович.
3: «Что же это такое?» — негодует Николай Иванович. «Ждали, ждали еды, приехали на станцию и есть не дают, не позволяют садиться. Одним можно за стол садиться, а другим нельзя. Я такие же деньги за проезд плачу».
1: Лакей опять возражает ему, упоминая про телеграмму. За столом, наконец, находится какой-то русский. Видя, что 2 его соотечественников не могут понять, что от них требует, он старается разъяснить им.
0: Здесь табльдот по заказу. Нужно было обед заранее телеграммой заказать, говорит он. Вы изволили прислать сюда телеграмму с дороги?
3: Как телеграмму? Обед-то по телеграмме?
0: Ну, порядки. Глаш, слышишь? Обращается Николай Иванович к жене.
3: Очень вам благодарен, что объяснили, говорит он русскому. Но мы есть и пить хотим. Неужели же здесь без телеграммы ничего не съесть, ни выпить нельзя?
0: Вы по карте можете заказать, по карте что угодно.
3: Эй, прислуживающий, человек, эссен, что-нибудь эссен скорее, и бир тринкин, вопит Николай Иванович, цвай порции. Появляется лакей, ведет его и супругу к другому столу, отодвигает для них стулья и подает карту.
0: «Где тут карту рассматривать, братец-то мой? Давай две котлеты или два бифштекса!»
3: «Цвай котлетн? О, я!» — отвечает лакей и бежит за требуемым.
0: Но в это время входит железнодорожный сторож и произносит что-то по-немецки, упоминая Берлин. Пассажиры вскакивают из-за стола и принимаются рассчитываться.
4: «Что же это такое? Господи! Неужто же поезд отправляется? Ведь эдак не пивши, не евши уезжать надо. Берлин? — спрашивает он сторожа.
0: Берлин, — отвечает тот.
4: Глаша?
0: Бежим, а то опоздаем.
1: Муж и жена вскакивают из-за стола. Появляется лакей с двумя котлетами.
3: Некогда, некогда, — кричит ему Николай Иванович. Давай скорее эти две котлеты, мы с собой возьмем.
0: Клади в носовой платок, вот. «Так, Глаша, тащи со стола хлеба, в вагоне поедим.
3: Человек, менш, получай. Вот две полтины.
0: Мало?
3: Вот еще третья. Глаша, скорее, а то опоздаем. Ну, порядки!»
1: Муж и жена бегут из буфета.
5: «Николай Иванович, Николай Иванович, у меня юбка сваливается!» — говорит на бегу жена.
3: «Не до юбок тут, матушка, беги!»
1: Они выбежали из буфета, бросились к поезду и вскочили в вагон.
0: Где наши подушки?
3: Глаша, где же наши подушки? Где же наши саквояжи?
0: Воскликнул Николай Иванович, очутившись вместе с женой в вагоне.
5: Боже мой, украли! «Неужто украли?» — всплеснула руками Глафира Семеновна. «Или украли, или мы не в тот вагон сели».
0: «Так и есть не в тот вагон. Тот вагон был серый, а этот с какой-то рыжей обивкой. Выходи скорее, выскакивай!»
1: Николай Иванович бросился к запертым снаружи дверям купе, быстро отворил окно и закричал: «Эй, хер-кондуктор, отворите! Мы не в тот вагон попали!» Но поезд уже тронулся и быстро ускорял свой ход. На крик никто не обратил внимания.
5: «Что же это такое? Как нам быть без подушек и без саквояжей? В саквояже у меня булки, сыр и икра. Ни прилечь, ни поужинать будет нечем. Ведь этих двух котлет, что мы со станции захватили, для нас мало. Да и какие-то котлеты, это даже и не котлеты. Они до того малы, что их две на ладонь уложишь», — вопияла Глафира Семеновна.
3: «Не кричи, не кричи. На следующей станции пересядем в свой вагон», — уговаривал ее Николай Иванович. «Отыщем и пересядем».
5: «Как тут пересесть? Как тут вагон отыскивать, ежели поезд больше 2 минут на станции не стоит? Только выскочишь, а поезд уж и опять в путь. К тому же теперь вечер, а не день. Где тут отыскивать?»
1: Какой-то немец в войлочной шапке, сидевший с ними в купе, видя их беспокойство, спросил их что-то по-немецки.
0: Но они не поняли и только вытаращили глаза.
1: Немец повторил вопрос и прибавил слово «Гамбург».
6: «Постой. Мы даже, кажется, не в тот поезд сели.
0: «Немец что-то про Гамбург толкует», — испуганно проговорила Глафира Семеновна, обращаясь к мужу.
3: «Да что ты! Вот у хата! Спроси же его, куда мы едем? Ведь можешь же ты хоть про это-то спросить, ведь ты все-таки чему же нибудь училась в пансионе?»
0: Испуг придал Глафире Семеновне энергии. Она подумала, сложила кое-как в уме немецкую фразу и задала вопрос немцу. «Ин Берлин вир варен?» «Берлин этот вагон?»
3: «Найн, мадам, вир фарен нах Хамбург».
0: «Как?»
3: «Нах Хамбург».
0: «А Берлин?» Немец отрицательно покачал головой и опять что-то пробормотал по-немецки.
4: «Да, конечно же, не в том поезде едем», — чуть не сквозь слезы сказала Глафира Семеновна.
0: Николай Иванович досадливо почесал затылок. «Ну, переплет!»
3: «Беда без языка!» — вырвалось у него.
4: «В Гамбург! В Гамбург едем! В Гамбург!» — твердила Глафира Семеновна.
3: «Да спроси ты у немца-то поосновательней. Может быть, поезд-то гамбургский, а Берлин по дороге будет?»
4: «Как я спрошу, ежели я не умею? Спрашивай сам».
3: «Чему же ты училась в пансионе?»
4: «А ты чему учился у своих немцев-колонистов и чухонцев?»
3: «Я учился в лавке, продавая парусину, железо и веревки. За меня в пансион разным мадамам деньги не платили. Я счет по-немецки знаю, хмельные слова знаю».
4: «Ты хмельные, а я комнатные. Про поезда нас ничего не учили».
0: Супруги уже начали ссориться, размахивая руками. Но, наконец, Николай Иванович плюнул, оттолкнул от себя жену, подсел к немцу и показал ему свои проездные билеты. Немец посмотрел их и опять отрицательно покачал головой.
2: «Nein, das ist nicht das. Die Fahrkarten sind nach Berlin, aber wir fahren nach Hamburg».
3: «Да Берлин-то будет по дороге или нет? Вот что я вас спрашиваю!» — раздраженно крикнул Николай Иванович. «Ну, может быть так, что сначала Берлин, а нахер Гамбург, или сначала Гамбург, а нахер Берлин? Нихтферштейн?»
2: «О, я их ферштей. Берлин ist dort und Hamburg ist dort. Von Dierschau sind zwei Zweigen».
0: Немец показал жестами в две противоположные стороны.
3: «Здравствуйте! Даже не в ту сторону едем-то!» — отскочил от немца Николай Иванович, поняв, что по дороге не будет Берлина, и набросился на жену.
2: «А все ты со своей уборной! Все это через тебя мы перепутались! Мне нужно поправиться, мне нужно поправиться! Вот и поправилась! В Гамбург вместо Берлина едем. На кой шут спрашивается нам этот Гамбург, ежели мы через Берлин в Париж едем? Немец показывает, что Берлин-то вон там, а нас эва куда относит?»
4: «Не могу же я не сходить в дамскую уборную, ежели я 6-7 часов, не выходя из вагона, сидела», — оправдывала жена.
3: «А не можешь? Так не езди за границу. Немки же могут! Отчего же они могут? Или у них натура другая?»
4: «Конечно же, должно быть другая. Они к здешним порядкам привычны, а я непривычна».
3: «И ты за границу выехала, так должна привыкать, а то, извольте видеть, надо в буфет, есть идти, она, я в дамскую уборную. Через тебя и еду прозевали. Нечто... Может быть, человек сыт, съевший вот по эдакой котлетке, ежели он с утра не ел. Ведь, может быть, до самого Гамбурга другого куска в горло не попадет, кроме этой котлетины. А где этот самый Гамбург? Черт его знает, где он. Может быть, на краю света.
1: Глафира Семеновна сидела, держа в руке котлеты, завернутые в носовой платок, и плакала.
5: «Зачем же нам в Гамбург-то ехать? Мы выйдем вон из вагона на первой же станции», — говорила она. «А черт их знает, будет ли еще по дороге станции-то, да и выпустит ли нас из этого вагона. Видишь, какие у них везде дурацкие порядки. Может быть, из вагона-то вплоть до Гамбурга и не выпустят, а заплати деньги сполна, да и поезжай.
6: Попросимся, чтобы выпустили. Скажем, что по ошибке не в тот поезд попали.
5: Попросимся. Скажем. А кто будет говорить, ежели по-немецки ты не аза в глаза, а ей еще меньше?
3: Ты кого тут попросить, ежели и кондукторов-то не видать? У нас по железным дорогам кондукторы по вагонам шляются, чуть не через каждые 10 минут билеты у тебя смотрят, машинками прорезают. Будет тебя, ежели ты спишь, чуть не за ноги тебя со скамейки стаскивают, то за тем, то за другим, а здесь более получаса в какой-то Гамбург едем, и ни одна кондукторская бестия не показывается в Гамбург.
5: «Да какой пес спрашивается нам этот Гамбург?» — горячился Николай Иванович, но, увидав уже рыдающую жену, понизил голос и прибавил: «Не реви, утри глаза платком и сиди без слез». «Как же я могу утереться платком, ежели у меня в носовом платке котлеты? Ведь весь платок у меня в подливке. Сам же ты в Кёнигсберге на станции в мой носовой платок котлеты из 2 тарелок вывалил»,
3: — отвечала жена. «Вынес саквояжа чистый платок. Нехорошо в слезах. Вон, немец смотрит».
5: «Да ведь саквояжи в том поезде остались».
3: Тьфу, и то, совсем спутался, вот наказание-то. Но возьми мой платок и вытрись моим платком.
5: Лучше я кончиком от своего платка. Кончик не замаран.
1: Глафира Семеновна поднесла платок с котлетами к глазам и кончиком его кое-как вытерла слезы. Николай Иванович увидал котлеты и сказал: «Давай же съедим по котлетке-то. Есть смерть хочется».
5: «Съедим», — прошептала Глафира Семеновна, раскрывая платок. «Вот тут и пюре есть, только хлеба нет. Хлеба забыла взять».
1: Супруги принялись есть котлеты. Вошел кондуктор визировать билеты. Увидал у супругов не те билеты. Заговорил что-то по-немецки и, наконец, возвыся голос, раскричался:
2: «Век! Век! Sie müssen bald umsteigen und die Strafe zahlen!»
3: — кричал он. «Про штраф, — говорит. — Штраф возьмут», — пробормотал Николай Иванович жене и, обратясь к кондуктору, спросил: «Да гейен-то все-таки можно? Из вагона-то можно гейен? Выпустят нас на станции?»
2: «Кан ман на станции век гейен», — поправила мужа жена.
5: «О, я-я! Бальд вирт ди штацион унд зи мюссен дорт».
3: «Что он говорит?» — поинтересовался Николай Иванович.
2: «Говорит, что сейчас будет станция и нас высадит».
3: «Ну, слава тебе, Господи!» Поезд уменьшал ход и, наконец, остановился. Супруги не вышли, а выскочили из вагона, словно из тюрьмы. Кондуктор сдал их начальнику станции, свистнул, вскочил на подножку вагона, и поезд опять помчался.
7: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
8: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
9: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
10: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
9: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
11: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
9: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
12: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
9: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
13: Актуальное интервью на Радио ВОС.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич! Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
15: Здравствуйте! Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва. Продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской Народной Республики.
14: Есть ли у вас какие-то награды?
15: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
14: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
15: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитация. меня был, впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале, сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске, узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
14: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
15: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятий, встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте, ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
14: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
15: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
14: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
15: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении в различных вопросах консультации, информационного сопровождения, интеграции их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие. Консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
14: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
15: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов там, трудоустройства, заканчивая желанием участвовать спортивных каких-то тренировках, мероприятиях. Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже пройдя все эти инстанции после, ну, на своем опыте, есть чем поделиться, рассказать и направить.
14: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались? И насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
15: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции. Мы передавали и в таком оперативном варианте решали. Передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
14: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня, по прошествии такого сложного пути, дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
15: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, ну, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже, ну, вот в этом периоде, когда уже после получения травмы.
14: О чем

0: передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Сегодняшний выпуск посвящен композитору, о котором ничего не известно. Ну, почти ничего. Это композитор Белла Володина. Но дело в том, что в моей фонотеке 5 песен Беллы Володиной. Одну из них, «Седые мужчины», мы с вами слушали в одной из прошлых программ. Сегодня услышим 4 оставшиеся. Мне удалось узнать, что годы жизни Беллы Иосифовны Володиной 1925-1995. Похоронена она в Москве. И давайте сейчас с вами услышим несколько ее песен, попавших на пластинки. Первая песня называется «Предложение», и записала ее героиня выпуска нашей прошлой программы.

Следующая песня, которая будет звучать, наверное, должна была бы прозвучать в прошлом году, к юбилею Победы, но появилась она в моей фонотеке лишь совсем недавно. Песня эта называется «Москвичка», авторы ее Белла Володина и Борис Дворный. Исполнит песню Нелли Кудрявцева. По-моему, в нашей программе она еще ни разу не пела. Давайте послушаем.

Не знаю, уважаемые радиослушатели, в какое время суток вы слушаете этот выпуск, но вот в нашей программе сейчас будет вечерняя песня, которую написали Белла Володина и Николай Грибачев. Все песни, которые есть в моей фонотеке, Белла Володина исполняют женщины. А вот вечернюю песню записал даже вокальный квартет «Советская песня». Популярный был квартет, и мы сейчас с вами услышим эту вечернюю песню. Я только скажу, что внимательные слушатели, знатоки ретро-музыки, вспомнят, что на эти же стихи Николая Грибачева музыку писал Арно Бабаджанян. Но песню на его музыку мы послушаем как-нибудь в другой раз. А сейчас Белла Володина, Николай Грибачев, квартет «Советская песня», вечерняя песня.

Ну что ж, подошел к концу очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Если вы что-то знаете о творчестве или о жизни Беллы Володиной, да и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, пишите по адресу radio@radiovoz.ru. У микрофона был Сергей Андреев. А в завершении программы прозвучит песня Беллы Володиной на стихи Ольги Фадеевой «То, чего не было». Песню исполнит Тамара Миансарова в 2021 году, 90 лет со дня ее рождения. На этом мы прощаемся с вами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч!

снегов, ни тайги бездорожной, нет океанов, ни быстрых бушующих рек. Есть только то, что с пути отстранить невозможно. Между тобой и мной встал живой человек.

0: Актуальный репортаж.
1: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране. Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя – Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее. В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь. Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации, возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость. Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из бязи и сатина, палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело. Елабужское предприятие «Укупорпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых, и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОЗ. Сегодня «Укупорпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупорпласт» — это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых. Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона. Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу. Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОЗ – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни. Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводятся свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное. Судьбы людей, их радость, движение вперед, новые победы и ощущение, что они не одни. Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
0: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
2: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти шесть концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором четырех оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно вторая часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерцо. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-летие и открыла цикл мероприятий к столетию. В Кузбассе сборная команда по шоу-дауну завоевала первое место и Кубок Казахстана. В Екатеринбурге прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для работников культуры. В Петропавловской крепости прошла тактильная экскурсия для членов Санкт-Петербургской РОУ-ВОС. В Тюмени эксперты ВОС проверили доступность сайта МФЦ для незрячих пользователей. Издано методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 18 июля Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-й день рождения. Председатель Наталья Гапиенко поздравила всех с этой датой, отметив, что организация вступает в год столетия. В этот день был открыт большой цикл праздничных мероприятий, посвященных приближающемуся юбилею. В течение года пройдут разнообразные события, которые позволят членам общества оглянуться на пройденный путь и вдохновиться на новые свершения. С 4 по 6 июля в Алматы состоялся 5-й открытый турнир Казахстана по настольному теннису спорта слепых. Сборная команда Кузбасса завоевала первое место среди женщин. Славяна Березикова из Новокузнецка. Третье место среди мужчин Станислав Кущ из Новокузнецка. Участие стало возможно благодаря финансовой помощи Федерации спорта слепых Кузбасса и группе компаний «Польза». 14 июля в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для специалистов культурных центров, музеев, театров и библиотек. Провел семинар Кирилл Баженов, заведующий научно-методическим центром «Доступная среда», тифлокомментатор высшей категории. Участники изучили правила составления тифлокомментариев и закрепили знания на практике. 14 июля члены Охтинской местной организации и местной организации «Контакт» посетили Петропавловскую крепость. Экскурсанты поднялись на крепостные стены государева бастиона, осмотрели боевые пушки и сторожевую башенку «Турель». Особое впечатление произвел рассказ о незрячих бойцах-слухачах, которые в годы блокады несли вахту на этом месте. Участники тактильно изучили фрагменты старинных мостовых, кованые гвозди, лошадиные подковы и точную копию ангела со шпиля Петропавловского собора. 17 июля эксперты Тюменской местной организации ВОС проверили сайт МФЦ на доступность для незрячих пользователей. Тестирование проводилось по методике центра Камерата. Основные рекомендации – уточнить подписи кнопок для лучшего восприятия голосовым озвучиванием, писать дни недели полностью без сокращений. В целом сайт признан достаточно хорошо адаптированным. Эксперты готовы участвовать в дальнейших проверках веб-ресурсов. Вышло в печать методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту «Танцуют все». В основе опыт тренеров «Оно мира» и методики лучших кинологов. Пособие выпущено при поддержке Московского издательско-полиграфического колледжа. Отдельная благодарность выражена Российской школе подготовки собак-проводников ВОС. Теперь пособие доступно в формате А4 с плотными страницами и яркими иллюстрациями. И коротко о других событиях. 14 июля члены Рубцовской местной организации ВОС приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе на стадионе «Торпедо». Занятия будут проводиться раз в неделю. 8 июля в Ставропольской местной организации ВОС прошел фортепианный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Юные пианисты исполнили произведения Чайковского, Баха, Кабалевского и Свиридова. 16 июля в Нижневартовском отделении Ханты-Мансийской РОВОС прошло практическое занятие по приготовлению блюд в аэрогриле с использованием приложения Xiaomi Home. Члены Рязанской местной организации ВОС посетили нейромузей «Шевели мозгами», где все экспонаты можно трогать. Участники узнали о работе мозга, управляли роботом силой мысли и тренировались на нейротренажерах. Открыта регистрация на серию вебинаров нейросети для НКО «Контент от идей до публикации» от Школы управления НКО Фонда президентских грантов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова Бытовой вопрос.
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Бытовой вопрос». И я ее постоянный ведущий Максим Петров. А сегодня со мной в студии Цендема Бойко. Здравствуйте, Цендема.
5: Здравствуйте.
4: Но мы не одни. Сегодня у нас в студии гость, наш эксперт. Причем вы, уважаемые радиослушатели, его уже хорошо знаете. Мы обсуждали с ним разные темы. Это уже известный вам Игорь Конищев. Здравствуй, Игорь.
6: Да, здравствуйте всем.
4: Помните, да, мультиварка, рыбалка, всякие строительные вопросы и так далее и тому подобное. А наша сегодняшняя тема очень близка к текущему сезону. Лето, пора отпусков, пора дачная и пора всевозможных выездов на природу. Ну, если конкретно говорить, то многие ходят в походы, в разнообразные, в пешие, по лесам и стоят просто кемпингом, да, то есть лагерем где-то. Кто-то забирается даже в горы, а кто-то сплавляется по рекам. И надо сказать, что прошедшие 2 года мы с Игорем получили некоторый опыт таких сплавов, и нам это дело очень понравилось, и мы хотели бы об этом, во-первых, рассказать, а во-вторых, и мы хотели бы такую идею продвинуть в массы, что многие из вас могут этим заниматься, и сегодня мы постараемся рассказать, как подготовиться к таким выходам. Конкретно мы будем говорить о сплавах по воде. А давайте так, Игорь, с чего все начиналось для тебя? У тебя практика, я знаю, большая.
6: Практика большая, да, была. Она астраханская и много-много там селигерской, валдайской, так назовем. Но, скажем так, это было все еще давно и, скажем так, в основном зрячей жизни. Поэтому давай лучше здесь поговорим о том, что было у нас, началось не так основательно давно, да, когда ты первый раз позвал меня на сплав по реке Нея. Это Костромская область, примерно 200 км от самой Костромы город Нея есть. Туда мы с тобой прибыли на станцию, да, и дальше у нас все начался этот сплав. Вот, то есть все началось все с простого предложения: не хочешь ли ты сходить? А давай сходим, а давай попробуем. Не спорю, сразу пошел с каким-то своим снаряжением, которое у меня было.
4: Вот это важно очень. То есть вот, у тебя был опыт, когда ты еще имел зрение, у тебя был опыт такой основательный, да, там рыбалка и все прочее. У тебя были свои взгляды на снаряжение, тем более Астрахань, конечно, не Кострома, там потеплее несколько, правда? Поэтому снаряжение было одно, а здесь у тебя вот эти походы, ты уже уже не зрячий, да? Это тоже меняет представление о том, что нужно, как нужно. Это очень важно. И, соответственно, снаряжение нужно было подбирать под условия. С чем ты пошел, что ты взял, почему, может быть?
6: Ну, изначально, как бы, вот давай начнем прям с самого, да, основного, спальник, да. Я считаю, что спальник должен быть свой и индивидуальный, потому что это, как, наверное, постельное белье в каком-то мере. Вот, несмотря на то, что организаторы нашего похода все это предоставляли, то есть спальники, коврики, палатки и так далее. Ну, спальники у меня поскольку были, поэтому я пошел со своим. Что-то пришлось мне докупить, кружку, ложку, миску, да, специально уже, потому что, опять же, сейчас в современном мире очень много всего этого интересного, нужного и прям очень мега удобного. Набор вещей, как бы, о нем не будем говорить, да, потому что это то же самое индивидуально, но единственное, что на реке нужно было влагозащитные штаны какие-то, там, дождевик на всякий случай, потому что погода непредсказуемая. Самое важное было — это ботинки специальные для сплава, то есть это в обычном виде это либо резиновые сапоги, либо специальные водонепроницаемые боты для подводного плавания, которые используются.
4: Давай объясним, почему.
6: Значит, что они себя представляют? Это такой полусапог из неопрена, снаружи выглядит такой он черно-оранжевый. Девчонкам очень нравится, говорят, о, какие модные сапожки, в них можно по улице ходить. Ну, по улице у них нельзя ходить. Но дело все в том, что они, ну, сами по себе на молнии, они водонепроницаемые. То есть они из спененной резины сделаны.
4: Да, неопрен — это резина с, как бы, с впаянным туда кислородом, да, пузырьками кислорода.
6: Если вода попадет через верх, соответственно, она внутрь протечет. Но вода с неопреном образует вокруг ноги такой свой микроклимат, и никакая бы температура ни была, то есть холодная вода, вот первый наш сплав был достаточно так, хоть мы иногда купались, но вода была еще не сильно, скажем так, прогретая. Вот, и вода, попавшая туда, то есть нога не мерзнет вообще, то есть резиновый сапог залить холодную воду, ну и все, и, в общем, окоченеешь очень быстро.
4: Да, такой, и простуды, и так далее.
6: В такой обуви, да, абсолютно ноги не мерзнут, несмотря на то, что у тебя внутри по жизни вода присутствует. Но если, опять же, ты из лодки вышел по колено, то у тебя залилось. Если ты ну, из рафта, например, да, в рафте всегда находится на дне вода, это его устойчивость, где-то по щиколотку. И если вот так вот находятся ноги, то они даже не промокают, то есть у тебя сухие ноги.
4: Для тех, кто не знает, рафт — это плот, по-русски вообще говоря, да, это такая, ну, сушку-челночок, представляете? Только у нее есть дно и две поперечины, надутые скамьи такие толстые-толстые, размером с, ну, толщиной, ой, даже сложно сказать, в общем, с очень упитанного мужчину, будем так выражаться. И там действительно всегда есть вода, по-любому, на дне. То есть можно зачерпнуть, да, как бы ее. Так, про обувь вроде бы все, насколько я понимаю. А на смену что? Не будешь же ты все время ходить в этих сапогах?
6: Слушай, ну, брал с собой, конечно, шлепки, чтобы по берегу ходить. Но, я говорю, опять же, погода не очень позволяла, поэтому брал обычные такие кеды. Потом чуть позже уже пришел к выводу, уже, ну, не стоит брать кеды, то есть это будет цивильная обувь, потому что все равно утром роса, все это промокает. Брал обычные галоши, да, которые там вон, в Аби продаются, стоят недорого. Резиновые галоши, и в них ходил именно по берегу. То есть, но это, опять же, вся эта экипировка выбирается, да, соответственно, от погоды. Чуть позже вернемся к этому, наверное, опять же. Но в тот раз было не очень тепло, были дожди, и поэтому вот резиновые галоши были прекрасным выбором на тот момент.
5: А как кроксы, вот такая обувь, например?
6: Кроксы удобно будут, вот если мы пойдем с вами сейчас. Вот такая погода, как сейчас, то есть вода заливается, вода оттуда выливается из этих кроксов, да, все будет прекрасно. Если же будет холодно на улице, да, то есть или там ночами будет 10 градусов, будет в них просто холодно на берегу. То есть для воды сейчас, для лодки, это очень нормальная, хорошая обувь. А вот, ну, именно сейчас, потому что сейчас такая у нас погода стоит. Сейчас можно в шлепанцах идти, босиком будет классно, потому что теплая вода. Но если вода чуть холоднее, да, то вы просто уже не можете в ней находиться, потому что очень быстро ноги действительно замерзают.
4: Вот очень интересная ситуация сейчас получилась. Цандыма, вы задали вопрос, а я даже не в курсе, что это за слово такое. Расскажите мне и радиослушателям, тем, кто не знает, что это за кроксы такие.
5: Ну, это вообще целая история вокруг этих кроксов. Они когда-то были специально разработаны для... то ли мореплавателей, то ли для парусного спорта, я точно не могу сказать, но это вот очень, вроде как, обычные шлепки, тапочки, но в то же время они достаточно крепко держатся на ноге за счет такой...
6: Хлыстика сзади.
5: Да. Его можно вперед там, как, и носить как шлепки, а можно сделать назад, чтобы фиксировало пятку, вроде как.
4: Да, тогда и свои 5 копеек вставлю. А у меня, кстати, тапочки есть, ну, их по-разному называют. Иногда говорят каяки, да, это резиновые тапки, которые до щиколотки, они просто сделаны из тонкой-тонкой резины. Подошва тоже резиновая, плотная. В них можно совершенно спокойно тоже сидеть в рафте или там провалиться в воду. Но это опять для теплой погоды. То есть, если вода холодная, то, конечно, нет. Конечно, нужны тогда либо ботики, либо носки водолазные, так называемые, из того же неопрена, либо резиновые сапоги. Отлично, про обувь поговорили.
6: Пойдем дальше. Поскольку все равно солнце, возможно, да, то какой-то головной убор берется. Да, можно взять кепку, а можно, опять же, чтобы суниверсалить и не брать много разного. Иногда некоторые вещи, которые не пригодятся, есть специально противомоскитные шляпы, так называемые.

0: молния для курящих там и так далее, да. То есть от комаров такая вот штука, ну, вполне и от солнца пригождается. Ну, репелленты обязательно надо брать, да, это безусловно, потому что насекомых никто нигде не отменял, и они, конечно... Тут приехало свежее мясо, а там такие места, что там телефоны 3-3 суток не берут, связи нету, поэтому люди там появляются редко, и, соответственно, такие...
1: Комары радуются.
0: Комары радуются, да.
1: Причем это какой-то парадокс был в одном из проходов наших. Вот говорят, при солнце, при ярком, при жарком комары не летают. Вот ничего подобного, еще как летают и просто заедают. Но хочу свои 5 копеек еще бросить, да. Те репелленты, которые... Ну, по крайней мере, я брал, буду за себя говорить. Они помогают на 10 минут. То есть, вот, ну, это современная химия такая. По крайней мере, не очень дорогая химия. Она, ну, слабовата. Цендема, может быть, вы знаете какую-нибудь хитрость в плане репеллентов? Может быть, когда-то сталкивались с этим?
2: Самое страшное для меня — это комары. И спасибо за приглашение. Я, кажется, уже испугалась и никуда не пойду. К сожалению, мне никаким образом не удается спасаться от комаров. Если жарко, я не могу ходить так одетой, как рекомендуют, да. И в то же время, когда кусают, то я превращаюсь в один такой большой-большой валдырь.
0: Думаю, потом вам лайфхак покажу, да, ну не здесь, может, чуть позже, могу про него рассказать. Я купил себе противомоскитный костюм. Это из себя представляет, вы знаете, на сетка на окнах, которая, да, от комаров. Вот это из такого же материала, только оно двойное, штаны и такая же кофта с длинным рукавом, и еще с капюшоном и на молнии тоже все застегивается. То есть от комаров защититься можно, а ветерок в тебя дует, и тебе очень прекрасно. Поэтому даже сейчас все это доступно.
1: Так что повторяем приглашение, да.
2: Я подумаю тогда.
0: Возвращаясь дальше к снаряжению, которое брали, да, ну... Ножик на всякий случай можно взять, это тоже пригодится. Вот. Еще важен стульчик с собой взять, складной стул или что-то. Можно брать такие так называемые, я не знаю даже, как правильно их название. Вот. То есть это такая пенка небольшого размера на резинке, которая вокруг талии обвязывается, можно где-то присесть.
1: Толстая. Там она... То есть толстая. Вы ее носите на спине, ее можно, ну, как бы с ними не снимать с себя. А когда нужно сесть там на бревно, на пенек или на землю, то под попу просто ее спускаете и, собственно, сидите спокойно. Так, ну что же, а мы с вами про пенку сказали, вот про это, и давайте прервемся на несколько секунд и встретимся снова в этой же студии.
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Еще раз доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии вместе со мной, с Максимом Петровым, Цендема Бойко и Игорь Конищев, наш гость-эксперт. Говорим мы сегодня о походах, о снаряжении. Конкретно, это я подчеркиваю, говорим о сплавах, потому что горы, леса — это немножко по-другому. Закончили мы на том, что есть такие сидушки, будем так говорить, которые носятся на себе. А вот Игорь сказал про стулья. Давайте здесь мы остановимся и поговорим подробнее. Игорь, пожалуйста, тебе слово.
0: Значит, сейчас сразу я уточню, почему вот эти, которые сидушки, не очень всегда привлекательны, чем, может быть, стул лучше, да? Потому что, действительно, место, где найти пенек или где бревно, да, на стоянке будет, оно не обязательно, что будет такое. То есть бывает просто, ну, открытое достаточно пространство, и сидеть всегда на земле, кушать на земле, оно просто банально ноги устают от этого. Поэтому все же рекомендуется брать с собой такую складные стулья. Они сейчас есть и со спинками, и с подлокотниками, чего только нет. Но все зависит от вашего кошелька и от того, как вы их будете переносить.
1: И от вашей силы, да.
0: Да, от габаритов. Которые там дешевые, не знаю, по 100 рублей, 200 продаются из тоненького алюминия, их брать не рекомендуется. Они говорят вообще одноразовые стульчики, то есть ну, ты на него присел, и все, и стульчик он ушел. Вот, оставляешь его на первой стоянке, и то с собой забираешь, потому что мусор мы на стоянках не оставляем. Вот, поэтому лучше к этому вопросу подойти так более серьезно, если планируется, что ну, не один раз вы будете ходить в поход. Есть разные модели. Например, у меня модель, которая на трех ножках. То есть она, неважно, какая неровная поверхность, она все равно будет стоять устойчиво. Вот, такой он прям складывается, как зонт, наверное, размер получается, только чуть длиннее, то есть высотой там, не знаю,
1: полметра. Это очень удобно, вот. Очень удобно, друзья, особенно в переноске, это классно.
0: И вот снаружи, да, прям стула, рюкзака пристегивается сбоку, за этими там много ремешков всяких на рюкзаке есть.

0: и вообще не создает. Вот я его не ощущаю, что он со мной где-то едет и так далее, потому что все остальные модели, они такие имеют два прямоугольника, которые посередине соединены, раскладывающиеся. Если посмотреть сбоку, такая буква «Х» получается, и сверху вот тряпочка натянута.
1: Но слушай, это... ну я думаю, садовые стулья стандартные, ну, видели
0: примерно
1: все.
0: Да, там, да. Примерно,
1: то
0: да.
1: Вот, то, что на даче там периодически используется.
0: Они тоже, конечно, рассчитаны под разный вес, поэтому тут тоже надо подходить по своим как бы габаритам, так скажем так, к этому вопросу, чтобы подходить.
1: Вот сразу скажу, что вот этот легкий классный стул трехногий, он неудобен для тех, кто много весит. Ну, то есть, вот, допустим, я вешу больше 100 килограмм, да, примерно так 110, и это такой стул просто ломается подо мной сразу, моментально. Так что учитывайте вот эти вот нюансы. Я себе купил такой стул, который садовый такой, где там два прямоугольника, и посмотрел внимательно при покупке, чтобы ножки были не алюминиевые, да, а из какого другого материала, честно не знаю, из какого, он прочный. Шершавый такой на ощупь, выглядит так солидно. И места соединений тоже нужно посмотреть, вот те места, где рамы соединяются, чтобы там были не клепки, а винты. Такая рекомендация. Вот такие стулья под тяжелыми людьми не ломаются. Давай продолжим, Игорь, тогда.
0: Вот, что еще с собой рекомендуется взять? Какой-то, ну, пусть личный, опять же, запас воды и каких-то личных медикаментов. Но про всякие гигиенические вещи тоже, наверное, не стоит упоминать. Это есть так понятно, что это необходимая вещь. Вот. И, наверное, ну, в общем-то, если ничего не забыл, то для первого раза, когда ты идешь в организованный поход, где у тебя есть кто-то организатор, кто предоставляет там спальники, палатку, еду там и все прочее, да, то, в общем-то, все, набор вещей на этом закончится. Дальше будет только усовершенствование своего снаряжения, ну и, ну, чтобы добавить себе личного комфорта.
1: Да, каким же образом можно усовершенствовать снаряжение, что можно для себя купить, ну, для себя любимого?
0: В прошлом году для себя любимого я, наверное, приобрел только из этого всего такой самый надувающийся коврик. Это, то есть, альтернатива той пенки, которая стелется под спальник в палатку уже. То есть, если пенка — это просто вот этот материал, который раскатывается, то самый надувающийся коврик — это, когда он сложен, такой небольшой цилиндрик, чуть меньше спальника даже, плотный, он раскатывается, также открываешь клапан, и он сам надувается в такой коврик толщиной где-то 4,5, ну, мой 4,5 сантиметров, они бывают разные по толщине, и это, ну, он сам надулся, ты его положил под спальник, и все, надувается он там минут 15 самостоятельно просто оставляешь, может, это недолго, ой, наоборот, долго, но ты зато вообще ничего с ним делаешь, берет сам и надувается.
1: Вообще, говоря, там в инструкции написано, странное дело, 40 минут, ну, вот не 40, а реально 15-20 минут. И потом можно еще ртом поддуть, там буквально два выдоха, это чтобы он просто был так по...
0: Упругий такой.
1: Да, такой упругий, да.
0: Это можно. Дальше можно усовершенствовать в палатку. Зачем, казалось бы, что усовершенствовать в палатке, да? Палатку дает организатор, да, они все, в общем-то, достаточно современные, это не старые вот эти брезентовые, где треугольные углы, и там, ну, сложно собирать, такой процесс сборки, все на дугах и так далее. Но с недавнего времени появились так называемые палатки, например, автомат. В этом году я себе к началу сезона такую сумел приобрести. Значит, вот, честно говоря, не напрягаясь, не торопясь, в течение, там, то есть я один, то есть я полностью незрячий человек, ставлю эту палатку за одну минуту. Вот это, ну, конечно, говорят, а как ты делаешь? Кнопку нажал, она встала, ну, почти так, только там не кнопку нажимать, а за веревочки тянешь, она у тебя встала. Прям как вот зонт как будто раскрывается, вот. Только без центральной стойки вот этого зонта, который, за которую ручку держится. Вот прям как зонт палатка получается. То есть с виду она абсолютно как обычные палатки. Вот складывается она точно так же. Там нажал в пару мест, она у тебя сложилась вся на земле. Ты так аккуратно все дуги в одно место складываешь. Они прям сами по петелькам туда переходят. Вот и все, и у тебя тюк готов. Складывается она, ну, опять же, я секунд за 30 ее сложу. То есть в процессе дождя, например, или когда там, ну, срочно надо по какой-то причине поставить, сложить, это очень удобно. Да, может быть, это не самый бюджетный вариант, но именно когда вы стоите не кемпингом, где несколько дней на одном месте, то есть палатку не обязательно что-то дергать, а когда вот тебе действительно ты вечером, ну, уже в ночи раскладываешь, разбираешь лагерь, ставишь лагерь, с утра ты должен все это собрать, то вот это такая вещь, которая действительно, ну, позволяет чувствовать себя комфортно. То есть она уже испытала у меня в этом году, сколько уже походов у меня было, 3, получается, успел за этот год. И, соответственно, это все было очень, ну, полезно, практично и так далее. И те, кто смотрели на него, говорят, о, чудо техники. Хотя уже на рынке не существует, ну, давно достаточно.
1: Просто вспомните, сколько обычно собирается, ну, самая простая палатка, да? Это, в общем, занимает время. А тем более надо учесть, что если вы не видите, это несколько сложнее делать, да, чем... скажем так, по-зрячему. А когда еще дождь, да, сверху и грязь, да, это вообще превращается в, ну, в такое мероприятие сомнительное, скажем. Поэтому это очень удобно, да, конечно, ну, как Игорь уже сказал, несколько небюджетно.
0: У нас на этот пример, такой пример был, да, жизненный, когда мы вот пошли на открытие сезона в конце апреля, начале мая. В этом году. И вот действительно мы собирались, шел дождь сильный. И там, ну, начали, организаторы ходят, собираете лагерь, за нами должен был прийти автобус, чтобы забрать с этого места, ну, такой микроавтобус, когда мы все загрузить. И вот люди все это сложили, свои вещи, все у них под дождем лежит и мокнет, потому что же тент сложили, все. Мы свою палатку принципиально, мы с одноклассником в ней ночевали, не складывали, вот, все как бы... Приехал автобус, мы там действительно ее вдвоем за минуту все это убрано было. Пока он носил вещи, точнее, я сложил палатку, и у нас все осталось сухим. То есть это вот тоже был тот момент, когда это действительно сильно пригодилось.
1: Причем, давайте скажем, у тебя сейчас, напомню, пожалуйста, трехместная, да, палатка?
0: Вот это, да, трехместная.
1: Вот, вот я вам скажу, что вчетвером достаточно свободно в ней можно лежать. Ну, это понятно, что так никто делать не будет. Ну, то есть они просторные, друзья мои, это очень удобно. Если вы там вдвоем, то рюкзаки можно даже ставить не в тамбуре, а внутрь, что очень классно, по-моему.
0: Значит, спальники. Тоже спальник приобрел себе. У меня есть, в общем, дома комплект лежит. Три палатки, три спальника, два коврика. Почему-то у меня, видишь, как-то неправильное количество, но... Ладно, значит, спальник тоже купился специально, прям такой до минус 5 градусов, чтобы в нем, до минус 5 в нем комфорт. Вот, соответственно, вот сейчас...
1: Прошу прощения, давай поясним радиослушателям, что такое температура комфорта и экстремальная температура.
0: То есть, ну, минус 5 это комфорт, минус 15 это экстрим. У него это в любом спальнике есть свои такие характеристики, вот. Да. То есть комфорт это та температура, в которой вы не замерзнете... до вот этой температуры точно, без каких-то там дополнительных утеплений и так далее. А, как говорится, после минус 15 наступит, как шутят, говорят, смерть. Но нет, не смерть, где вы действительно начнете уже просто испытывать дискомфорт.
1: То есть не спасет просто вот этого.
0: Да, то спальник уже не рассчитан на такую температуру. Ну, есть специальный спальник, который до минус 50 там держит. Но это, мы сейчас говорим все же про такой более летний или весенний водный туризм, поэтому нам это не нужно. Его я брал действительно для таких вот прохладных сезонов осень или весна, потому что те же спальники, которые у меня там были еще до этого, вот, с которыми я вот буквально... Ой, какие числа-то были? 25-27 июня ходили в поход. До этого за неделю тоже ходили в поход. Значит, там такая температура была, что там думаешь, как бы спать без спальника, не то, что в спальнике. Вот, поэтому, ну...
1: Кстати, надо заметить, что бывают спальники тоненькие-тоненькие, южный вариант такой, они вообще... капельные, и они так чисто укрыться просто. Тоже можете иметь в виду, если пойдете куда-то на юг так потеплее.
0: Вот, ну я говорю, здесь я спал в палатке с своим как бы приятелем, да, который ходил в поход. Вот, и, соответственно, ну мы вдвоем лежали, но я на своем спальнике, он в своем. Ну, действительно получилось так, что, ну, поверх спальников спишь, потому что и встаешь еще в 6:30, потому что все, солнце в палатку свете так, что ну, уже все, спать в ней невозможно. А возвращаясь вот к теплым спальникам, да, и к вот этому началу сезона в начале мая, там как раз получалось наоборот. То есть вот я думаю, ну все равно спальник, тут на улице минус, на самом деле, там, ну минус один было где-то вот так. Думаю, ладно, я в термобелье буду спать и в носках. Ну, я, чем я замерз ночью, думаю, блин, как странно, у меня крутой спальник, я в термобелье, я замерз. А вот этот мой одноклассник, он такой профессиональный геолог, и он говорит, слушай, ты что-то фигню творишь, что, в общем, зачем ты так спишь? Это надо в спальнике спать раздетый, тогда твой организм будет по-другому вообще себя вести, он будет как-то адаптироваться, он подумает, что, в общем, организм думает, что я раз раздетый лежу, просто укрывшись, значит, на улице тепло и не надо мерзнуть. А если я мерзну, то организм сам должен себя согревать. На следующую ночь я лег без носок, без носков, без термобелья, и, соответственно, я не замерз уже. Думаю, ну, как это странно, одежду снял и не замерз. Вот, поэтому здесь, да, действительно есть вот такой лайфхак, как говорится.
1: Чуть-чуть подробнее остановимся на материалах, которыми набивают, скажем так, спальники. Ты все это проходил, да? Я так понимаю, синтепон, пух и так далее. Чуть-чуть прокомментировать можешь?
0: Слушай,
1: современные материалы.
0: Скорее нет. Я тут, ну, я-то выбирал себе то, что я хотел. Я все это слово страшное не могу выговорить.
1: Климашил это
0: да,
1: называется.
0: Да, вот, климашил, да. Вот я это все выбрал, но это... Я не знаю, это маленькие шарики того же синтепона, которые как-то там...
1: Они залиты гелем. То есть они отдельные, отдельно друг от друга, они не соединяются и не слипаются. Их прелесть в том, что спальник становится легким очень и отталкивает воду. То есть если даже он промокнет где-то каким-то образом, то...
0: Но он намокает, но быстро сушится.
1: Быстро сушится и хорошо сохраняет тепло. Ну что же, дорогие друзья, на сегодня, наверное, все. Будет обязательно продолжение. Если у вас остались вопросы, направляйте их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. А с вами сегодня были в студии Цендема Бойко, Максим Петров и Игорь Конищев. Всем всего доброго.
0: До свидания.
2: Всего доброго.
3: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОЗ.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
4: Илья Олегович, добрый день! Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
5: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
4: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
5: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилима, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
4: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
5: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе, спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникают вопросы. Сейчас это, наверное, наиболее острые и актуальные, это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
4: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
5: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
15: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 году 25 апреля по старому стилю, 7 мая по новому, в Вятской губернии, в маленьком городке при Камско-Воткинском заводе, начальником которого был его отец. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье. Детство его прошло в атмосфере любви и сердечности. Его родители, Илья Петрович, выдающийся русский инженер, и Александра Андреевна, дочь обрусевшего француза, действительно статского советника, давшего ей блестящее женское образование. Отец был на 18 лет старше матери, но, несмотря на это, родителей связывали исключительные по глубине и искренности чувства. Петр был вторым ребенком, а всего их было шестеро. Отношения между детьми были очень теплыми. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, когда я их вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. А позже писал: «Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов. Воображаю, какие они ангелочки». Родители будущего композитора были музыкальны, мать прекрасно пела, и в доме нередко проходили любительские концерты. Как писал позднее сам Чайковский, он вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение в его творчестве.

Маленького Петеньку отличали понятливость и впечатлительность. По собственному настоянию начал учиться, когда ему было чуть больше 4 лет, а с 7 лет он уже сам записывал свои детские впечатления. Музыкальный слух и музыкальная память проявились у Петруши тоже очень рано. Домашний орган с валами был первым музыкальным инструментом, с которым ему довелось познакомиться, а первой услышанной им оперой стал «Дон Жуан» Моцарта. Всю жизнь Чайковский хранил особое благоговение перед этим великим композитором. В возрасте 5 лет он начал учиться игре на фортепиано, а через 3 года читал ноты не хуже своей учительницы. В 9 лет Петруша играл на фортепиано как взрослый. Когда Пете было 14 лет, а его младшим братьям-близнецам чуть больше 4, от холеры в одночасье умерла мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. Смерть матери обнаружила в Пете все самые замечательные его душевные качества. Один из младших братьев-близнецов, Модест, вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы нам заменить Петю. Влияние его на нас было безгранично, его слово – закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник, все на свете». И словно в награду за это, Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либреттистом, автором «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он же стал хранителем памяти великого композитора, основал в Клину его музей, создал в нем архив, стал организатором многочисленных концертов из произведений Чайковского. 10 лет от роду Петю отдали учиться в училище правоведения в Петербурге, куда переехали родители. А музыке он продолжал учиться в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинениями будущего композитора были «Анастасия вальс» для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» на стихи Афанасия Фета.

После окончания училища Чайковский стал чиновником Министерства юстиции и продолжил заниматься как любитель в музыкальных классах, которые открылись при Русском музыкальном обществе Петербурга. Классы эти были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда он и поступил учиться, приняв окончательное решение стать профессиональным композитором. За годы учебы Чайковский написал великое множество учебных работ, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата на текст оды Шиллера «К радости». Известность пришла к Чайковскому неожиданно. В 1865 году он написал характерные танцы для симфонического оркестра, и его друзья тайком отнесли их партитуру Иоганну Штраусу, который в то время служил дирижером постоянных концертов в Павловске, под Петербургом. Музыка привела его в восторг, и Штраус продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте из произведений выдающихся русских композиторов. Через год после окончания учебы Петр Ильич уезжает в Москву преподавать в только что открытой Второй русской консерватории, Московской. Через много лет она будет названа его именем. Чайковский появился в Москве лишь автором очень талантливых ученических работ, но благодаря своему раскрывшемуся в полной мере дару и немыслимой работоспособности в течение очень короткого времени он становится одним из самых значительных композиторов России. Постепенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, названная им «Зимние грезы». А была ведь и преподавательская работа, которой Чайковский уделял не меньше времени, чем сочинительству. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и гениального творческого наследника и продолжателя Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию «Франческо да Римини».

Чайковский же стоял и у истоков создания первых в России музыкальных учебников. В обиход русских консерваторий он ввел также переведенный им на русский язык пособие европейских теоретиков музыки. Сам Чайковский через много лет так оценил этот период своей жизни. Нет сомнения, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. Он начал сочинять практически во всех жанрах. Писал оперы, симфонии, сочинял квартеты, концертные пьесы для различных инструментов, музыку для фортепиано, романсы. Чайковский обращается к музыкальному фольклору разных народов. Так он использует сербские напевы в сочинениях, посвященных событиям войны на Балканах, и в славянском марше –

Вершинными сочинениями московского периода явились опера «Евгений Онегин», первая опера Чайковского на пушкинский сюжет,

и четвертая симфония, которую он посвятил своему другу и меценатке Надежде Филаретовне фон Мек. Их переписка продолжалась долгих 14 лет и служила опорой в жизни для каждого. Чайковский писал с благодарностью: «Вы вместе с братьями воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». Отношения были столь высоки и духовны, что ни один из них не посмел из чувства деликатности предложить другому познакомиться очно. Они так ни разу в жизни и не увиделись. Надежда Филаретовна пережила своего кумира только на год.

Композитор вполне сознавал значение этих произведений. В одном из писем он писал: «Я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед и значительно». В Москве Чайковский вошел в круг творческой интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. В свою очередь, Толстой был потрясен его музыкой. С драматургом Александром Николаевичем Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Он стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Тяжелый душевный кризис, который он пережил после неудачной женитьбы, заставил его уйти со службы в консерватории и уехать из Москвы. Вся дальнейшая жизнь его проходила в постоянных переездах. Наступили годы странствований и творческих поисков. Чайковский пробует свои силы в области дирижирования и постепенно начинает заниматься этим регулярно. В конце 1887-го, в начале 1888 года он совершает первое европейское турне как дирижер. «Сколько было восторгу, и все это не мне, а голубушке России», записал он в своем дневнике после одного из концертов в Праге. В 1891 году он совершил триумфальную концертную поездку в США. О своем дирижерском поприще он писал: «Если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли у меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства». Французский писатель Ромен Ролан оставил нам литературный портрет Чайковского дирижера, пребывавшего в те годы в зените славы. «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка, открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной, выпуклые надбровные дуги, взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя, высокий, худощавый, безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке, когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо и сухо отбивает ритм». Чайковский первым из русских композиторов еще при жизни добился всемирной славы. Композитор пробует себя в новых жанрах. Он пишет оркестровые сюиты, обращается в оперном творчестве к исторической тематике «Орлеанская дева» и «Мазепа». 1890 год вошел в историю русской музыки как год создания гениальной оперы «Пиковая дама».

В последний год своей жизни Чайковский создает свое величайшее трагическое полотно – «Шестую симфонию». Вообще, какого бы рода музыки Чайковский ни касался, всюду он привносил обаятельный, чрезвычайной красоты мелодический элемент. Все его творчество проникнуто преимущественно русским складом.

Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души это сделать.

Жизнь Чайковского оборвалась неожиданно. Он приехал в Петербург, где дирижировал своей 6-й симфонией, а через несколько дней заболел холерой и скончался. Ему было только 53 года. Похоронен Чайковский в Петербурге в Александро-Невской лавре. Для России это была невосполнимая потеря. В дворянском собрании Петербурга устраивается грандиозный траурный концерт его памяти. Потрясенный, молодой Сергей Рахманинов, любимый ученик Танеева, пишет элегическое трио памяти великого художника.

0: старые знакомые.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
1: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала, и, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
2: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека? Куда ему обращаться и что делать?
2: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
2: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
0: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-летие и открыла цикл мероприятий к столетию. В Кузбассе сборная команда по шоу-дауну завоевала первое место и Кубок Казахстана. В Екатеринбурге прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для работников культуры. В Петропавловской крепости прошла тактильная экскурсия для членов Санкт-Петербургской РУВОС. В Тюмени эксперты ВОС проверили доступность сайта МФЦ для незрячих пользователей. Издано методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 18 июля Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-й день рождения. Председатель Наталья Гапиенко поздравила всех с этой датой, отметив, что организация вступает в год столетия. В этот день был открыт большой цикл праздничных мероприятий, посвященных приближающемуся юбилею. В течение года пройдут разнообразные события, которые позволят членам общества оглянуться на пройденный путь и вдохновиться на новые свершения. С 4 по 6 июля в Алматы состоялся 5-й открытый турнир Казахстана по настольному теннису спорта слепых. Сборная команда Кузбасса завоевала первое место среди женщин. Славяна Березикова из Новокузнецка. Третье место среди мужчин Станислав Кущ из Новокузнецка. Участие стало возможно благодаря финансовой помощи Федерации спорта слепых Кузбасса и группе компаний «Польза». 14 июля в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для специалистов культурных центров, музеев, театров и библиотек. Провел семинар Кирилл Баженов, заведующий научно-методическим центром «Доступная среда», тифлокомментатор высшей категории. Участники изучили правила составления тифлокомментариев и закрепили знания на практике. 14 июля члены Охтинской местной организации и местной организации «Контакт» посетили Петропавловскую крепость. Экскурсанты поднялись на крепостные стены Государева бастиона, осмотрели боевые пушки и сторожевую башенку «Турель». Особое впечатление произвел рассказ о незрячих бойцах-слухачах, которые в годы блокады несли вахту на этом месте. Участники тактильно изучили фрагменты старинных мостовых, кованые гвозди, лошадиные подковы и точную копию ангела со шпиля Петропавловского собора. 17 июля эксперты Тюменской местной организации ВОС проверили сайт МФЦ на доступность для незрячих пользователей. Тестирование проводилось по методике центра Камерата. Основные рекомендации – уточнить подписи кнопок для лучшего восприятия голосовым озвучиванием, писать дни недели полностью без сокращений. В целом сайт признан достаточно хорошо адаптированным. Эксперты готовы участвовать в дальнейших проверках веб-ресурсов. Вышло в печать методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту «Танцуют все». В основе опыт тренеров «Оно мира» и методики лучших кинологов. Пособие выпущено при поддержке Московского издательско-полиграфического колледжа. Отдельная благодарность выражена Российской школе подготовки собак-проводников ВОС. Теперь пособие доступно в формате А4 с плотными страницами и яркими иллюстрациями. И коротко о других событиях. 14 июля члены Рубцовской местной организации ВОС приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе на стадионе «Торпедо». Занятия будут проводиться раз в неделю. 8 июля в Ставропольской местной организации ВОС прошел фортепианный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Юные пианисты исполнили произведения Чайковского, Баха, Кабалевского и Свиридова. 16 июля в Нижневартовском отделении Ханты-Мансийской РУВОС прошло практическое занятие по приготовлению блюд в аэрогриле с использованием приложения Xiaomi Home. Члены Рязанской местной организации ВОС посетили нейромузей «Шевели мозгами», где все экспонаты можно трогать. Участники узнали о работе мозга, управляли роботом силой мысли и тренировались на нейротренажерах. Открыта регистрация на серию вебинаров нейросети для НКО «Контент от идей до публикации» от Школы управления НКО Фонда президентских грантов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
11: Дорогие радиослушатели, с вами снова в студии Виктор Тартанов. И моя гостья сегодня из Краснодарского края. Замечательная певица, прекрасная девушка. Вы сейчас в этом убедитесь. Это Виктория Асфадель. Добрый день, Виктория.
12: Добрый день.
11: Виктория, вот я уже послушал перед эфиром несколько песен. Мне очень нравится тембр голоса, мне нравится подача, мне нравится все буквально. И записи, и песни выбор, которые мы сегодня послушаем. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к музыке? Или музыка пришла к вам? Как это случилось впервые?
12: Музыка пришла ко мне, или я к ней с самого раннего возраста, с бессознательного. Я помню себя с 3 лет. Родилась я в городе Баку, и поначалу мы жили в коммунальной квартире. И я помню такие моменты, что 3, может быть, 4 года, я при всем дворе исполняла песни, и самые первые песни были «Миллион алых роз» и «Катюша», которые вот просто без всякого стеснения исполняла при всем дворе.
11: Наверное, нравилось соседям, аплодировали, нет?
12: Ну, наверное, да. Я плохо помню, но помню, что пела.
11: А еще, наверное, на семейных праздниках тоже, да, приходилось петь?
12: Нет.
11: Нет, да? Только во дворе. Надо была большая аудитория, я понял.
12: Ну, сначала во дворе, а потом в 10 лет впервые я вышла на сцену и взяла микрофон на базе УПП «АЗОС», Азербайджанское общество слепых. Было несколько ансамблей, мы играли и пели вживую, но играли взрослые, а я в 10 лет впервые взяла микрофон, впервые вышла на сцену и выступала с ними, с этой группой. В разных концертах.
11: Здорово. Наверное, эти воспоминания очень дороги, да? Всегда, когда мы детство вспоминаем, это всегда нечто такое волшебное, трогательное, когда все впервые. А теперь немножко, прежде чем мы поговорим о сегодняшнем дне, я предлагаю послушать первую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
12: Я думаю, что это будет песня «Пусть говорят». И она дорога мне тем, что как раз ее лет в 11 я исполняла с этим живым ансамблем. Ансамбль назывался «Эхо». Но эта запись, конечно же, не того времени, а года 2019-го уже записала и свела ее сама.
11: Вот еще, как оказывается, еще и сами сводите. Это потом мы об этом тоже отдельно поговорим, потому что это не так просто, особенно для девушки. Итак, слушаем эту песню в исполнении Виктории Асфадель на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, Виктория Асфадель из Краснодарского края с нами сегодня виртуально в гостях на «Радио ВОС». И у меня еще такой один вопрос. Как вот первые шаги, да, то есть вот ансамбль живой, как вы рассказали, да, это все-таки на самом деле хороший опыт, да, когда мы слышим живые инструменты, разные песни, и когда поешь вот на студии, там уже обрабатывается голос и так далее, когда живое пение, это хорошая такая школа, да. Хотелось ли самой на чем-нибудь играть? Вы играете на чем-нибудь?
1: Нет, я, к сожалению, пыталась играть на клавишных инструментах. Я закончила музыкальное училище, на хоровом отделении училась. Но
0: дирижер хора, да?
1: Научилась. Ну, по образованию, да.
0: Ну, все-таки это такое образование, на самом деле, которое дает много теории, и поэтому, наверное, у вас такой и голос поставлен, очень хороший, очень приятный. Скажите, пожалуйста, вот сразу, прежде чем мы дальше продолжим беседу, как сегодня модно говорить, на каких цифровых площадках мы можем услышать песни в вашем исполнении? Может быть, страницы ВКонтакте, где еще есть ваши песни?
1: Есть на странице ВКонтакте песни. Но основная платформа творческой деятельности — это голосовой портал «Теремок», который существует уже более 10 лет. И я там с большим удовольствием принимаю участие в музыкальных программах, музыкально-литературных программах, в аудиоспектаклях. И там можно услышать песни многих из нас, песни, стихи и аудиоспектакли с нашим участием.
0: Действительно, это вот такая хорошая, я бы сказал, такая история про «Теремок», потому что на самом деле там, по-моему, уже больше 1500 участников незрячих, да, которые обмениваются опытом, которые сотрудничают, которые показывают друг другу свои работы. Вот. И самое главное, уже такая интернациональная дружба налаживается, да, с разными нашими республиками бывшего СССР. И не только, да, там разные-разные как бы люди принимают участие. Уже, по-моему, больше 10 лет, да, этому «Теремку»?
1: Совершенно верно, 12 лет.
0: 12 лет, да, замечательный ресурс, поэтому, кому интересно, дорогие радиослушатели, заходите в этот «Теремок», вам, я думаю, что там будут рады, и вы там услышите много интересного. Вот вы заговорили о стихах, да, что вы любите читать стихи. Давайте послушаем стихотворение в вашем исполнении. Какое это будет стихотворение?
1: Да, стихотворение называется «Просто в счастье поверить», и оно написано моими друзьями Настей Киосиди и Славой Назаровым.
0: Слушаем это стихотворение в исполнении нашей гости Виктории Асфадель на волнах «Радио ВОС».
2: Первым снегом укрылась листва, а в душе моей теплое лето, и прекрасные эти слова о любви, что живет еще где-то. Много судеб в руках у нее, и она, как всегда, безмятежна. И сердечко заныло мое, кротко, сладостно, гулко, с надеждой. Не могу я найти нужных слов, может быть, я их просто не знаю. Лишь скажу я, что это любовь, удивительная, неземная. Она солнечным ярким лучом заглянула в открытые двери. Нет, не думать теперь ни о чем, просто жить, просто в счастье поверить. Поутру выходить на балкон и глядеть в небеса голубые, в тонких пальцах держать телефон и шептать эти строки простые. Ждать с улыбкой, когда позвонит, и смеяться, как дура от счастья. И пускай сердце тихо скулит, я хочу, я могу растворяться, невзирая на струи дождя, октябрю просто так улыбаться, каждый миг ожидая тебя, превращаясь в молекулу счастья.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Виктория, я хотел еще вот какой вопрос задать. Вот такой интерес к исполнению стихов, к чтению, все-таки, наверное, предполагает, что вы вообще любите поэзию. Каких вы любите поэтов? Что, может быть, какие-то аудиокниги слушаете, да? Сегодня же это распространено. Вот какие поэты вам нравятся из, скажем, Серебряного века, из современных поэтов?
1: Честно, я не могу

0: сказать, что я сильно люблю поэзию. Просто когда попадаются стихи, которые мне близки, и в которых я могу ответить за каждое сказанное слово, я очень верю и очень трепетно отношусь к словам и к мыслям. И если то или иное стихотворение совпадает с моим настроением, то я с удовольствием его начитаю. А вообще мне нравится Ирина Буланова, нравится Ирина Самарина. Ну, не все творчество, а выборочно. Это современные поэты. Я далека от классики.
1: Самое главное, что вот, как вы правильно сказали, это когда стихотворение отражает, наверное, те же чувства, которые вы когда-то испытывали или испытывали, ту жизненную позицию и так далее, которая у вас есть внутри. Хотел еще вопрос параллельно задать. Вот те песни, которые вы попоете, каверы, как вы их выбираете и сколько уже их записано всего?
0: Сколько записано, честно, не знаю, не считала, но точно более 100, очень за 100. А как выбираю, опять же, пою только то, что чувствую. Я не пою песни драматического характера, не пою трагические песни, потому что я все через себя пропускаю, проживаю каждую строчку той или иной песни. Поэтому стараюсь выбирать то, что жизнеутверждающие песни.
1: Правильно, потому что у нас, мне кажется, трагедий так много в жизни всяких разных. И если мы будем еще больше сгущать краски, мне кажется, каждый человек, который поет, вот правильно, он должен задуматься, а что я несу, да, этому миру? Что я могу дать слушателю? Если мы еще выжмем из нашего слушателя дополнительные слезы или погрузим его в какое-то такое, знаете, не очень хорошее состояние душевное, то, мне кажется, это плохо. Вот когда мы доносите, как вот вы, да, что-то светлое, доброе, вечное, то у человека светлее становится на душе, и ему хочется послушать эту песню еще раз.
0: Полностью согласна.
1: Давайте еще одну песню послушаем. Объявите, пожалуйста, какая это будет песня.
0: Это будет дуэт, первый дистанционный, записанный вместе с моим хорошим другом Славой Назаровым, который живет в Молдавии. И я давно мечтала вообще петь дуэтом, но не дистанционно, как-то не получалось, не срасталось. Но сейчас очень много возможностей, к счастью. И как раз на платформе голосового портала «Теремок» мы часто записываем с друзьями совместные проекты, и дуэты, и трио, и даже песни с большим количеством участников. И вот этот дистанционный дуэт «Счастливый случай», песня, которая мне очень дорога, которую я с детства вообще мечтала когда-нибудь с кем-то спеть, и желанием свойственно сбываться.
1: Я хочу сказать, что Слава, он такой тоже очень позитивный человек, очень жизнелюбивый, активный, я бы сказал, очень творческий.
0: Ну, наверное.
1: Поэтому неудивительно. Я уверен, что песня, которую мы сейчас услышим, она будет тоже очень яркой и хорошей. Еще раз объявите этот дуэт.
0: Песня из репертуара группы «Вирасы», «Счастливый случай», в исполнении дуэта Виктория Свадель и Слава Назаров.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие друзья, Виктория Асфадель с нами сегодня на связи из Краснодарского края. И те песни, которые мы сегодня слушаем, они действительно исполнены искренне, пропущены через сердце и приносят нам светлые эмоции, светлые чувства. Скажите, пожалуйста, как вот еще какие-то конкурсы, может быть, какие-то бывают? Куда-то, может быть, дистанционно отправляете песни? Бывает такое, что участвуете в каких-нибудь конкурсах? Или вот все-таки внутри каких-то сообществ только?
1: Был период, когда довольно часто ездила на конкурсы, на фестивали. Но сейчас как-то прошло. Нет желания ехать куда-либо далеко, но по месту жительства в ближайших районах принимаю участие. Очень часто раз в год есть такой фестиваль «Берег надежды», который проходит в Красногвардейском районе Республики Адыгея. Это совсем рядом от того места, где я живу. И практически каждый год в этом фестивале с удовольствием принимаю участие. И когда люди подходят, и когда говорят, что ты, пожалуйста, не бросай то, что ты делаешь, это дорогого стоит.
0: Действительно, я тоже вот когда послушал, и как наши радиослушатели, я думаю, тоже согласятся со мной, то, как вы поете, то, как вы доносите песню, это дорогого стоит. И очень важно, чтобы это услышали как можно больше людей. Конечно же, живое выступление на публике, оно, наверное, дает такую дополнительную мотивацию, да, идти дальше вперед.
1: Я бы сказала, что одно другое дополняет.
0: А вот на фестивалях какие песни вот поете? Какие, ну, может быть, чаще или какие пели вообще песни?
1: Опять же, в основном те песни, которые я чувствую душой. Я не буду петь то, что мне пытаются, например, навязать. У меня был такой случай, когда мне сказали, ты должна спеть песню такую, чтобы зал плакал от этого. Я сказала, я не буду этого делать. Во-первых, я никому ничего не должна. Во-вторых, я не хочу быть причиной чьих-то слез. А совсем наоборот, если кому-то станет легче, лучше, у кого-то поднимется настроение, кто-то улыбнется в ответ песни, да, вот я к этому стремлюсь.
0: Очень правильная позиция, совсем согласен полностью. А вот любите слушать какие-нибудь, может быть, литературные произведения? Вот я имею в виду, помимо того, что в теремке какие-то, может быть, аудиокниги слушаете, нет, что-нибудь иногда в свободное время как любите проводить?
1: Я очень редко сейчас слушаю аудиокниги, но в основном это легкий жанр фэнтези.
0: Развлекательный такой, да?
1: Да, да. Легкая, добрая фэнтези, обязательно с счастливым финалом.
0: Ну и правильно. Вот правильная позиция, как, когда человек себя настраивает на счастливый финал, на веселую музыку, и вокруг людям становится светлее, и у человека в душе светло, правда же?
1: Я очень верю в такое изречение. Кто-то мудрый сказал, да, что излучаешь, то и получаешь. И я убеждаюсь каждый раз, что это действительно так.
0: Да, я полностью согласен. Я предлагаю послушать еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Это будет дуэт. Я уже говорила, что закончила в свое время Курское музыкальное училище. И Светлана Пестерева, очень близкая моя подруга, с которой мы познакомились именно в этом училище, на протяжении многих лет дружим. Да, скажем так, не один пуд соли и сахара вместе съели. И теперь общаемся на платформе голосового портала «Теремок». Она является админом голосового портала. И с ней мы тоже записываем очень много дистанционных дуэтов. Один из них — это песня «Попутчик», которая посвящена как раз нашим близким друзьям.
0: Ну что же, хорошее название, и хорошо, когда попутчики по жизни — это те люди, с которыми учились, это такие тоже, мне кажется, приятные воспоминания, такие трогательные о тех днях, когда вместе проводили время и так далее. Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, сегодня с нами на связи Виктория Асфадель. Виктория, ну, мы не будем сейчас углубляться, да, в какие-то дебри, но мне просто интересно, вот Асфадель, с чем связано, что это обозначает?
1: Да, я как раз говорила о том, что периодически читаю книги в жанре фэнтези, и был такой период, когда я очень много читала книг в жанре фэнтези. И одна из историй, я не помню этот рассказ, и в ней говорилось о волшебном цветке асфадель, который давал людям надежду. Вообще асфадель, на самом деле, это разновидность лилии. Я очень люблю лилии, и, ну, может быть, с этим связан выбор.
0: Какое красивое, неожиданное название, да. Я что-то чувствую, что что-то светлое, а что просто было интересно услышать. Очень хороший такой псевдоним и отражает ваш внутренний мир, мне кажется, ваше отношение к жизни. Скажите, пожалуйста, а вот общество слепых, да, когда проводило мероприятия, всевозможные проводит, вот только раз в год, да, так вот дистанционно куда-то не отправляете песни, не участвуете, потому что сегодня огромное количество конкурсов онлайн. Сегодня это, наверное, не очень, как бы, интересно, да, уже?
1: Ну, к сожалению, я не в курсе этого.
0: Ясно. Просто у вас такие хорошие песни, я слушаю и понимаю, что это нужно как можно больше распространять, чтобы люди это слушали. У вас очень хорошее, правда, исполнение и запоминающий тембр голоса. Вы сейчас, когда поете, да, вот эта вот манера уже, которая выработалась годами, вы осознанно к ней шли или это так получилось, вот к такой подаче?
1: Наверное, так получилось. Но я постоянно чему-то учусь, постоянно к чему-то стремлюсь, как в плане вокала, так и в плане звукорежиссуры. Всегда есть чему учиться, всегда есть к чему расти.
0: Да, вот хотелось бы еще о звукорежиссуре поговорить, потому что сегодня многие люди осваивают вот эти программы, связанные и с аранжировкой, и со звукорежиссурой, хотя они на самом деле очень сложные. И это действительно целый такой отдельный мир звуков, как правильно нужно погрузить голос, какие должны быть там, ну, вы сами знаете, какие нюансы. Как вот вы к этому пришли, что вы вот давно этим занимаетесь, и как это возникло, такое желание научиться звукорежиссуре?
1: Просто хотелось петь, хотелось записываться и ни от кого не зависеть. Началось с этого. А потом втянулась, и это действительно очень интересно. Это целый мир, непознанный до конца. Мне кажется, полностью этому научиться, наверное, невозможно. Всегда есть что-то новое, всегда есть новые знания, которые постоянно мы пополняем. У меня есть друзья, у которых я учусь, которые намного больше знают и с удовольствием отвечают на вопросы, подсказывают, советуют.
0: А вот то, что мы сегодня слушаем, это ваше сведение, да?
1: «Счастливый случай» песня — это сведение Алексея Тарадайко.
0: Угу.
1: Остальные три композиции, которые мы слушали, это мое, да.
0: Я хочу сказать, что очень неплохо все звучит. Вот и стихотворение мне очень понравилось, на самом деле, такое, которое, мне кажется, нужно почаще нам напоминать себе о том, что такое жизнь, какой у нее смысл, что мы должны быть счастливыми в жизни, что мы должны познавать. Вот хорошо, когда у каждого человека есть стремление, да, к тому, чтобы совершенствоваться. И, как вы правильно заметили, нет этому предела, потому что чем больше узнает, тем больше понимает, что... Ну вот я, например, вижу, что вы уже состоявшаяся певица фактически по вокальным каким-то данным и так далее. А не было такого желания, чтобы спеть песню именно какую-то для вас написанную? У вас же там много друзей, авторскую такую, чтобы была.
1: Я думаю, все еще впереди.
0: Да, я тоже так думаю, потому что, ну вот, с каверов хорошо начинать, и они очень неплохо же звучат, самое главное. Хотел последний по поводу звукорежиссуры. Когда вы поняли, что вы уже что-то можете, это, наверное, было тоже такое счастье независимо записывать, когда идешь куда-то на студию, да, начинается какое-то волнение, надо работать с каким-то человеком, а тут, когда ты уединяешься и записываешь голос, ну вот, как тебе хочется, и в то время, когда хочется, да, когда тебе никто не мешает, когда есть настроение хорошее, да, нужно же как бы собраться и выложиться по полной программе, чтобы не было каких-то помех. А когда кто-то присутствует, все равно какая-то, да, есть. Хорошо, когда человек доверяешь. Вот это вот было такое ощущение независимости, появилось со временем?
1: Да, конечно. Хотя, повторюсь, есть к чему стремиться, далеко не все получается, что хотелось бы. Но то, что не получается сейчас, я думаю, получится со временем.
0: Точно, точно. Ну что же, вот такая у нас героиня сегодня. Призываю вас искать Викторию в социальных сетях. Вы также, да, вот как, ну вот, как вас найти в ВКонтакте?
1: Да, Виктория Асфадель.
0: У вас группа или страничка?
1: У меня просто страничка. Есть канал голосового портала «Теремок», телеграм-канал.
0: Угу. И там тоже можно ваше творчество все послушать.
1: Да, в том числе и мое. И есть еще канал под названием «Знай наших». Здесь мы выкладываем наши песни.
0: Вот об этом портале тоже частенько сейчас стали говорить. Поэтому я думаю, что, дорогие радиослушатели, кто хочет услышать Виторию Асфадель, обращайтесь к этим ресурсам. Ну и заходите на ее страницу обязательно. Ну а мы движемся дальше. Следующая песня в вашем исполнении.
1: А следующим прозвучит проект. Это дистанционный проект «Виа Соловьиная роща», вокальный интернет-ансамбль под названием «Соловьиная роща». Здесь участвует много людей из разных городов, из разных стран. Звукорежиссер проекта Алексей Тарадайко, мой первый учитель по звукорежиссуре. И песня называется «Бродячие артисты». Немножко.
0: Вот, да, хорошее название. Как раз когда собрались люди из разных, как вы сказали, мест, да, из разных городов, из разных, может быть, даже стран. Давайте послушаем эту песню. Как этот ВИА называется?
1: «Соловьиная роща».
0: Очень красивое название. Слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Вот некоторые люди, Виктория, считают, что незрячие люди – это люди, которые, действительно, инвалидность по зрению, она, наверное, самая тяжелая, если так честно признаться. Если у человека нет руки или ноги, он может все равно там смотреть в монитор, видеть все, что угодно, может путешествовать, любоваться красками этого мира. А мы с вами все-таки ограничены, да, в том смысле, что, не все, что мы хотели бы, так сказать, нельзя же говорить, что лучше один раз увидеть, то там через несколько раз услышать. Скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что вы незрячий человек, вы чувствуете себя счастливой?
2: Я чувствую себя счастливой. Счастье, оно не конкретно, оно многогранно. Меня часто спрашивают, а что тебе нужно для счастья? Да мне много всего нужно для счастья на самом деле. И в то же время много есть в настоящем, для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Вот солнышко светит за окном — это счастье, оно греет — это счастье. Мы разговариваем — это счастье. Есть возможность записать, спеть песню, подарить ее людям — это тоже счастье. Что счастье, оно многогранно.
1: И бывает, оно от нас не зависит. Бывает, наверное, вот такое бывало у вас, я не знаю, просыпаешься, на улице идет дождик, погода такая не очень хорошая. Вроде бы, казалось бы, не все так уж, как нам хотелось бы, а возникает чувство радости бытия. Бывает такое, вот, что я живу, и это прекрасно.
2: Конечно, бывает.
1: Вот.
2: Практически так всегда и бывает.
1: Надо уметь находить, наверное, радоваться каждому дню возможность. Вот правильно сказали, подарить песню миру, как это важно звучит. И хотелось бы, какой вот, знаете, многие слушают, как вот вы поете хорошо и думают, так, понятно, что девушка там училась, в Курском музыкальном училище, а сейчас такие тяжелые времена, у меня так, наверное, не получится. А вот что бы посоветовали тем, кто хочет научиться играть, петь, какому-то творчеству, вот как поверить в собственные силы, что надо сделать, чтобы петь, как вы?
2: Петь, как я, невозможно, равно как и я не смогу петь, как кто-либо другой.
1: Нет, я имею в виду, что до какого-то уровня дойти, такого профессионализма и звукорежиссуры и так далее. Много достижений, на самом деле.
2: Верить в себя. Вот есть замечательный фильм, один из моих любимых, это фильм «Чародеи». Да? Там говорится, для того, чтобы пройти сквозь стену, нужно видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Стены в большинстве случаев мы строим себе сами. И если мы будем верить в себя и... по возможности стараться не замечать препятствий, по крайней мере, стремиться, несмотря ни на что, да, вопреки всему, то только тогда можно многого достичь. Руки опускаются, бывает, да, всякие моменты в жизни бывают, но лучше не зацикливаться на каких-то негативных моментах и идти к своей цели. Если цель есть, значит, не надо идти. Главное, чтобы было к чему стремиться.
1: Да, вот золотые слова, прям под каждым словом я подписываюсь. Замечательная у нас сегодня гостья. Вот слушайте, дорогие друзья, и делайте так же. Вот, знаете, мне настолько приятно общаться с людьми, с которыми кажется, что вот только познакомился, а чувствуешь, сколько в человеке жизненной энергии, светлой энергии, которая дарит свое творчество и частичку своей души через свое творчество дарит людям. И вот Виктория Асфадель — это один из таких примеров. Виктория, я хочу пожелать много творческих успехов, чтобы все планы, все мечты обязательно сбывались, даже самые смелые. Вот действительно нужно не бояться ставить перед собой какие-то задачи, к ним идти. Пусть медленными какими-то, может быть, шагами, они разные бывают, действительно, мы не всегда в одном настроении, но самое главное, пусть сопровождает вот это жизнелюбие и вера в себя, вера в лучшее. Вот, она обязательно приведет вас к успеху. Я желаю творческих успехов много-много, много радостных, счастливых дней в вашей жизни. И в конце я хотел бы еще, чтобы мы послушали песню какую-то в вашем исполнении. Объявите, какая это будет песня.
2: Я думаю, что это будет песня «Всегда и снова», песня о любви, кавер на замечательную добрую песню в исполнении Людмилы Сенчиной. И она скажет обо всем, несмотря ни на что, да, любовь, вопреки всему, она везде, она всегда.
1: Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. До свидания, до новых встреч.
2: До новых встреч. Спасибо большое.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенная история». И я ее автор Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете, благодаря кому Москва обогнала Петербург и стала музыкальной столицей. Почему уволили главного редактора популярного советского журнала «Юность» и можно ли считать это издание одним из первых либеральных представителей периодики. А также стали ли пророческими книги знаменитого фантаста Кира Булычева. Слушать разрешается. В июне исполнилось 175 лет со дня рождения известного пианиста, дирижера, сооснователя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна. Родился он в Москве в семье мелкого фабриканта. Семья Рубинштейна перебралась в Москву из приднестровского села Выхватенец за 3 года до рождения Николая. Заниматься музыкой мальчик начал очень рано, в возрасте 4 лет под руководством матери, получивший в свое время блистательное образование. А уже с 7 лет устраивал концерты со старшим братом Антоном, также ставшим выдающимся пианистом. Но современники отмечали даже большую одаренность у Николая, чем у Антона. В газетах писали, что Николай сочетает в своей игре античное целомудрие и чувство меры с титанической силой. Перед очередной поездкой в заграничное турне мальчиков удостоил своим вниманием сам Николай I. В Санкт-Петербурге перед императором Николай Рубинштейн исполнил собственный ноктюрн. Самодержец был в восторге и благословил братьев на дальнейшую работу, заявив, что она принесет пользу как самим музыкантам, так и России. Из Петербурга семейство направилось в Берлин, потом в Париж. Во время гастролей музыканты общались с выдающимися композиторами того времени – Мендельсоном, Шопеном и другими. С 1858 года Николай Рубинштейн начинает работу как общественный деятель. Его действия в корне меняют музыкальную атмосферу в Москве, в городе, достаточно провинциальном по сравнению с Петербургом. В начале 1860 года Рубинштейн создает Российское музыкальное общество. Как его бессменный председатель, он объединяет в коллективе всех, по его словам, влюбленных в музыку. Рубинштейн увеличивает число концертов, где исполняет не только известную европейскую музыку, но и сочинения русских композиторов. Требования к публике тоже меняются. Светские дамы ходят на концерты исключительно в вечерних платьях, а мужчины во фраках. Рубинштейн запрещает входить зрителям после начала концерта и разговаривать во время выступления. Каждое публичное выступление любимца Москвы сопровождалось восторженными аплодисментами и овациями. Вслед за музыкальным обществом по инициативе Николая Рубинштейна в столице начинает действовать несколько музыкальных классов. К моменту открытия консерватории Москву этого времени уже трудно назвать музыкальным захолустьем. Идея создать в городе первый музыкальный вуз целиком занимает мысли Николая Григорьевича. Но такой масштабный проект требует больших вложений. Недостающие средства Рубинштейн собирает с помощью благотворителей. Содействие молодым начинающим талантам было его основной страстью. Его учениками были композитор-пианист Сергей Танеев, один из лучших дирижеров и пианистов России начала 20 века Александр Зелоти и многие другие выдающиеся музыканты. Немаловажную роль сыграл Николай Рубинштейн в композиторской карьере Петра Ильича Чайковского. Он был глубоким интерпретатором и пропагандистом его творчества, первым исполнителем многих его фортепианных и симфонических произведений. Под его руководством силами учеников консерватории состоялась первая постановка оперы «Евгений Онегин». Сочинял Рубинштейн мало, исключительно фортепианные пьесы и романсы. Современник великого музыканта, общественный деятель Николай Давыдов писал: «Николай Григорьевич – отзывчивый и добрый человек, не умевший отказывать, когда его помощь действительно была нужна». Причем он совершенно не считался со своими личными средствами и раздавал гораздо даже больше, чем сам имел, живя потом в долг. За границей Рубинштейн выступал редко. В 1872 году он играл в Вене. В том же году организовал русские концерты на Всемирной выставке в Париже. В этих концертах он выступал дирижером и пианистом. Он был первым серьезным пропагандистом русской музыки во Франции. В конце 70-х Рубинштейну поступило предложение уехать из России в Америку. Однако, будучи патриотом, он отказался и до конца своих дней оставался верным своей стране.

0: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юность». Первым главным редактором издания был писатель Валентин Катаев, но он был снят с этой должности за публикацию запрещенной повести «Звездный билет» Василия Аксенова. И сейчас вы послушаете небольшой отрывок из фильма по этой повести.
1: В 1991 году исполняется 30 лет со дня публикации вашей повести «Звездный билет», которая оказала большое влияние на формирование целого поколения. Вскоре был снят фильм «Мой младший брат», ставший звездным билетом для совсем молодых актеров Олега Даля, Андрея Миронова, Александра Збруева. Это был, надо сказать, вообще фантастический период в моей тогда еще молодой писательской жизни, когда мы начали снимать до выхода журнала на пляже Таллина. Мы снимали, и никто, собственно, вокруг не знал, что мы снимаем. И вдруг вышел журнал, и весь пляж покрылся апельсинового цвета обложками номером «Юности», где была напечатана первая часть. То есть люди стали читать то, что мы снимаем. Одновременно вокруг меня жили три моих персонажа, которые ходили так, как я написал, одеты были так, как я написал, шутили так, как я написал. Они звали меня папа. Актерские эти работы, вот три самых первых работы этих популярных актеров, двух из которых уже нет в живых, были, на мой взгляд, очень интересными. Они создали зрительные типы своего времени. Опять же, этот фильм создавался под колоссальным давлением. Я помню просмотры, где Фурцева приезжала. Некоторые требовали применения административных мер против автора. Что касается поколения шестидесятников, то я бы сказал, что, как ни странно, оно состоялось. Это, во всяком случае, поколение не лишних людей. Это было первое поколение протеста.
0: Журнал «Юность» отличался от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и окружающему миру. Существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски». Одним из первых журнал осветил явление бардовской песни, а в 80-е годы – «Митьков». Это группа, которая сложилась в 80-е и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных сочувствующих. «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. В «Юности» присутствовали также цветные вкладки, посвященные живописи, где среди прочих выступали такие художники, как Алексей Леонов, Илья Глазунов, Михаил Шемякин и другие. В 60-70-х годах как журнал в целом, так и отдельные авторы подвергались партийной критике. В 1987 году был открыт постоянный публицистический молодежно-дискуссионный раздел «20-я комната», который быстро приобрел большую популярность у читателей. В журнале в разное время печатались Александр Твардовский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Борис Васильев, Рима Казакова, Фазиль Искандер, Михаил Задорнов и многие другие. «Юность» публиковала много произведений, отличающихся стилем и содержанием от сложившихся литературных стереотипов социалистического реализма. И именно на страницах издания впервые были опубликованы легендарные произведения «О зоре здесь тихие» Бориса Васильева, «Незнайка в солнечном городе» Николая Носова, «Сто дней до приказа» Юрия Полякова, «Про Федота Стрельца» удалого молодца Леонида Филатова. Молодым читателям тех времен журнал казался ярким и необычным, а его тираж быстро поднялся со 150 тысяч до миллиона экземпляров. Данное издание представляло собой некоторое приоткрывание форточек на мир за рубежом. Редакция ставила себе задачу поиска новых литературных имен. Благодаря этому фамилии послесталинских молодых писателей появлялись на странице журнала. Например, повесть «Хроника времен» Виктора Подгурского, опубликованная в журнале в конце 1956 года, явилась дебютом Анатолия Гладилина. И она произвела большой резонанс. Ведь писателю было всего 20 лет, и это дно уже смотрелось непривычно для того времени. Она написана в жанре исповедальной прозы и рассматривает тему беспокойства, а также внутреннего одиночества живого и искреннего человека в мире регламентированных ценностей. Одной из наиболее характерных особенностей «Юности» был юмористический раздел, который сначала носил название «Пылесос», а потом «Зеленый портфель». Редакторами раздела в разное время были Марк Розовский, Аркадий Арканов и Григорий Горин, а также многие другие. Помимо рассказов, иронических стихотворений, литературных пародий, в «Зеленом портфеле» приблизительно до 1980 года существовала рубрика под названием «Каков вопрос, таков ответ», в котором вымышленная ведущая Галка Галкина, персонаж, придуманный Борисом Полевым, отвечала в юмористической форме на письма читателей. Борис Полевой руководил журналом с 1961 по 1900.

0: Мажейко. Он родился в 1934 году в Москве. После окончания школы Игорь по комсомольской разнарядке поступил в Московский институт иностранных языков. 2 года работал в Бирме, юго-восточном государстве, переводчиком и корреспондентом. Писал историко-географические очерки для журналов «Вокруг света» и «Азия, Африка, сегодня». В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Паганское государство». Но Киру было недостаточно трудов в реальном мире. Еще мальчиком он слыл мечтателем, грезил о полетах на далекие планеты. Отличался от сверстников незаурядной фантазией и богатым воображением. В 1961 году он написал свой первый рассказ под названием «Маунг Джо будет жить». А в 1965-м вышел новый рассказ талантливого автора «Долг гостеприимства». На этот раз уже в жанре фантастики. Это произведение он подписал псевдонимом Маун Сейнджи. Последующие его произведения уже подписаны псевдонимом Кир Булычев, который получился от соединения имени его жены Киры и фамилии мамы Булычева. Ему пришлось подписываться псевдонимом, потому что его запросто могли уволить с основной работы. Ведь писательство в то время расценивалось как нечто несерьезное. Все произведения писателя были успешными, но особой любовью поклонников пользовалась девочка Алиса Селезнева. Обычная школьница с планеты Земля, попадающая в разные ситуации, из которых всегда находила выход. В книгах ее спутниками становились разные герои, но чаще всего она отправлялась в путешествие с папой Игорем Селезневым и их общим другом со смешным именем Громозека. Впоследствии об Алисе снимут множество фильмов, среди которых самую большую популярность получит «Гостья из будущего». Лента вышла на экран в 1977 году и мгновенно стала популярной. Окончательную точку в истории об отважной путешественнице Булычев поставил в 2003 году. Всего же Алисе было посвящено более 50 рассказов и повестей писателя. Пользовались популярностью книги Булычева об Андрее Брюсе, агенте космофлота, которого автор описал в 2 произведениях. «Агент космофлота» и «Подземелье ведьм». По этой повести сняли одноименный фильм. Образ Брюса достался Сергею Жигунову. Писатель создавал свои произведения не только в фантастическом жанре. Есть у него и драмы. Режиссер Андрей Росинский попросил Булычева написать пьесы для театра «Лаборатория». Многие работы Булычева были объединены в циклы, персонажи, и сюжетные линии которых иногда пересекались. По произведениям Булычева было снято 34 фильма и сериала. В 1982 году его наградили Государственной премией СССР за создание сценария в картине «Через тернии к звездам» и мультипликационной ленте «Тайна третьей планеты». Именно тогда и раскрылось его настоящее имя. Но с работы уже никто не осмелился уволить популярнейшего писателя. Книги Булычева поражают широтой взглядов и дальновидностью. Многие сюжеты из его книг, казавшиеся фантастическими, обрели реальность в будущем. Успехи в творческой биографии Кира Булычева перенеслись и на личную жизнь фантаста. Он был счастливо женат на Кире Сашинской. Она – талантливый художник, оформляла труды мужа своими рисунками. В 1960 году у них родилась дочь Алиса. Потом это имя писатель даст одному из самых популярных своих персонажей, как мы уже знаем, Алисе Селезневой. В кризисные 90-е читатели продолжали покупать книги Кира Булычева, иногда даже на последние деньги. Кир Булычев выступал и как редактор в фантастических журналах, например, таких как «Полдень», «21 век» и «Если». Издание «Если» было на грани разорения. Если бы не усилия Булычева, то его пришлось бы закрывать. В 2004 году учредили писательскую премию имени Булычева, которая представляет собой пишущую машинку, как символ писательского труда. Главный критерий в выборе лауреата на эту награду – человечность произведения, представленного на номинацию. По сей день произведениями фантаста зачитываются как дети, так и взрослые. Не утрачивают свою актуальность заветы Булычева о том, что каждый должен беречь в себе человеческое, доброе, светлое. А на этом у меня все. До встречи в новых выпусках программы о самых интересных историях.
1: Необыкновенные истории.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балета.

элитного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим «Па де де» вершиной праздничного дивертисмента балета является «Вальс цветов». Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Свободное плавание.
4: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
5: Добрый день, дорогие друзья! Я Айгунова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания Республиканской специальной библиотеки для слепых города Махачкалы, хотела бы рассказать вам о нашем замечательном крае. Дагестан – это республика, расположенная на юге Российской Федерации в восточной части Северного Кавказа, омываемая водами Каспийского моря. Дагестан в переводе с тюркского – «страна гор». Край Синего моря – и суровых вершин, строгости нравов и кавказского гостеприимства. Щедрый, патриархальный, темпераментный, неспешный, общительный и молчаливый. Здесь проживает около 60 этносов, разговаривающих на 30 языках. Это территория контраста, где можно пить фруктовый смузи в фешенебельном отеле на берегу Каспия, а через несколько часов карабкаться к руинам бывшего села и делить тропинку в гору с овцами. Культура учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважение человека, почитание старших. Основная религия на территории Дагестана – ислам. Ее исповедует порядка 90% населения региона. Большинство дагестанцев исповедуют ислам суннитского толка, остальные мусульмане – шииты, примерно 5% жителей республики – православные. Культура и традиции Дагестана представляют собой сложное переплетение вековых обычаев, влияние разных народов и современных тенденций. Наша юная читательница Гасанова Меседу читает стихотворение известного дагестанского поэта Магомеда Омарова на аварском языке. Краткий перевод. Девочка просит научить маму говорить на родном аварском языке. Это язык, на котором говорили великий имам Шамиль, Гамзат Садаса, Махмуд Искахаб Росо, Расул Гамзатов. Именно через родной язык мы приобщаемся к культуре и традициям своего народа. Произведения великих поэтов и писателей Дагестана формируют любовь к родному краю. Знание языков своего прошлого имеет первостепенное значение для будущего поколения. Ведь недаром известный дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
6: Дида тарих не сязем, Дагестан кивать изы, Чалбал я сыник ине, Масе
5: Праздники в Дагестане – это сочетание мусульманских традиций и древних ритуалов. Популярными являются праздник первой борозды Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Многие праздники связаны с важными событиями в жизни человека. Рождение ребенка, свадьба, начало сельскохозяйственных работ и другое. Есть такой старинный обычай – папаха. В окно девушки на выданье закидывались шапки, и девушка должна была оставить папаху понравившегося парня. Еще один обряд – укладывание ребенка в люльку, колыбельку. Звали близких родственников, накрывали столы, обычно это делали после 2 недель. В библиотеке нашей мы показали такой обычай силами сотрудников. Принесли старинную люльку, облачились в красивые национальные платки, приготовили национальные блюда – аварский хинкал, курзе, халву.
6: Руки тоже нужно выпрямить ровно, чтобы он ребенок стоял. Чтобы он не мог шевелиться только головой. И голову, знаете, делали, чтобы подушку, и время меняли положение, поворачивали, чтобы плоская голова не была, чтобы ровная рука была, голова, чтобы форма. А то раньше некоторые, которые не делали, это плоская голова тоже.
5: Также в библиотеке был показан старинный обряд «Привод невесты в дом жениха», поставленный самодеятельным коллективом из Акушинского района. Яркие костюмы, песни, национальные блюда поразили наших пользователей библиотеки.
7: Встречает гостей.
6: Они уже здоровы, добра, мира желают. Бабушки тоже благодарят.
8: Многодетность по аварию рассматривалась как признак семейного благополучия. Пожелание быть счастливой многодетной матерью высказывает для невестки.
5: А еще есть такой обычай. На свадьбе невесту мама жениха угощала медом и маслом, чтобы она была как мед сладкая, как масло податливое. Это выражение доброжелательного отношения и надежды на благополучие молодой семьи.
9: Пословицы и поговорки на лезгинском языке. Харса гафуник вичинчка ава. Каждое слово имеет свое место. Зулум далди абад хаи куал, ах далди барбад жеда. Дом, разбогатевший благодаря насилию, разорится от проклятий. Ажуз ламрал куэдакахта. На беспомощного осла двое садятся. Балкандис дус хис келик, адал душман хис аках. Ухаживай за лошадью как друг, влезай на нее как враг. Акулсус дустунилай, акулу душман ксанья. Умный враг лучше глупого друга. Вичинт кэда, кифни асланья. В своей норе и мышь подобна льву. Кандач-кандач лугус ирит афарнеда. Говоря «не хочу», 7 пирогов съедает. Ахмак вал клизбалая. Невежество опасно для головы. Ацукалай куле фу жигидач. Сидя дома, хлеба не найдешь. Бурч качун рехетья, вахтун читин. Долг легко берется, но трудно он отдается. Кциск араб вихин тавунмас, кар ткюдач. Собаки кости не бросишь, дело не сделаешь. Рек эмерце, гатварис вергержета. Не умирай, коза, весной крапива вырастет. Кунщидин верч касхиз аквада. Курица соседа кажется гусем. Хюльни пап савик иник ква я царя. Муж и жена – пара быков в одной упряжке.
5: А сейчас хотелось бы рассказать о национальном костюме. Дагестанский костюм – это паспорт горца, отражающий его род, статус, возраст через многослойность и символику. Мужской образ акцентирует мужественность – черкеска, кинжал, папаха. А женский – грацию и скромность – яркие платья, чухта, обилие серебра. Черкеска – это не просто одежда, а доспех. Суконный кафтан с приталенным силуэтом подчеркивает плечи, а газыри – ячейки на груди. Раньше хранили заряды для ружья, символизируя готовность к бою. Папаха – символ чести. Если цела голова, папаха должна быть на ней. Она защищала от холода и ударов, а каракулевая папаха указывала на высокий статус. Кинжал и пояс. Пояс не только держит черкеску, но и служит укреплением для кинжала, который горцу нужен не для нападения, а для защиты семьи и чести. Молодые девушки носили яркие цветные платья, а женщины старшего возраста – темные и спокойные тона. Платье – рубаха. В горных районах это длинное широкое платье-туника, которое сочеталось с красивым, часто золотошвейными штанами. Волосы убирались под специальный чепец – чохта, а сверху накидывался узорчатый платок, указывающий на замужний статус. А еще дагестанки любят серебро. Пояса, нагрудные подвески, браслеты – они считались и оберегами, по их количеству судили о богатстве семьи.

Если говорить о национальных видах спорта, то они связаны с горскими традициями, силой и ловкостью. К ним относятся народная борьба, канатоходство, джигитовка, скачки и метание камней, стрельба из лука и бег по пересеченной местности. Эти дисциплины формировались столетиями, демонстрируя мужество и физическую подготовку горцев на праздниках и свадьбах.

А теперь поговорим о дагестанской кухне. Дагестанская кухня отражает богатую культурную мозаичность региона, объединяя культурные традиции более чем 30 различных народов. Каждое блюдо несет в себе историю и уникальный вкус, создавая неповторимое гастрономическое наследие. Основные блюда. Одним из них является хинкал. Это одно из самых знаковых блюд Дагестана. Его рецепты и способы приготовления варьируются в зависимости от конкретного этнического происхождения. Аварский хинкал слегка воздушный. Готовится из небольших кусочков теста, сваренных в мясном бульоне, и подается с вареным мясом, чесночным соусом и густым бульоном. И у каждой народности он бывает различной формы. У лакцев такие маленькие, как ракушки, у лезгинов тончайшие такие ромбики. Есть еще и кумыкский, он тоже похож на ромбик. Теперь поговорим о следующем блюде. Это чуду. Это своего рода пироги с разнообразными начинками, которые могут включать мясо, зелень, картофель или сыр. У аварцев чуду называется ботишал, у лакцев – буркив, у лезгинов – афарары. Тесто готовится без дрожжей, а пироги сами обжариваются на сухой сковородке или выпекаются. Они подаются горячими, часто со сметаной или топленым маслом. Следующее блюдо – курзе. Это небольшие пельмени, которые в Дагестане часто готовят с начинками из мяса, зелени и картофелем. Они варятся и подаются с топленым маслом и специями. Особенностью курзе является тонкое тесто и богатая начинка. Еще хотелось бы рассказать о кумыкских супах. Есть такая национальность у нас – кумыки. И вот о их супах хотела бы рассказать. Бурчак – шорпа, фасолевый, сушеным мясом. Дюгю – шорпа, рисово-молочный суп. Кабак – шорпа, суп из мякоти, черной тыквы с молоком. Балык – шорпа, рыбный суп с клёцками. Если говорить о сладостях Дагестана, то в первую очередь это мучная и ореховая халва. Бахух – мучная халва, украшающая праздничные столы. С древности это блюдо считалось обязательным на свадьбе. В дом будущего мужа невеста входит в сопровождении человека, несущего этот поднос с бахухом. Халву готовят по случаю сватовства, обручения, рождения ребенка. В дни религиозных праздников мусульмане раздают халву родственникам и соседям. А еще в Дагестане всем известен кизлярский и дербентские заводы, где делают исключительный коньяк, аналогов которому нет. Самым красивым и известным танцем Дагестана визитной карточкой республики является лезгинка. Энергичный, ритмичный танец, воплощающий гордость, грацию и темперамент горцев. Есть разновидности этого танца. Парная лезгинка олицетворяет ухаживание, где мужчина ведет себя как благородный орел, а девушка – как грациозная лебедь. Свадебная лезгинка – искренний танец, символизирующий веселье, дружбу и праздник. Главным является даже не техника исполнения, а состояние души исполнителя, его чувства.

0: А в заключение хотелось бы рассказать интересную, поучительную дагестанскую сказку «Секрет молодости». В горах, где когда-то летали орлы, услышала сказ очень давней поры. В одном ауле жил старик. Был честным мельником, привык мукой делиться, словом верным. Слыл справедливым, гордым, смелым. Канаву как-то мельник расчищал и яблоко в воде вдруг увидал. Ох, райское и спелое! Его водой несло, от удивления забыл про ремесло. Но мельник яблоко чужое не вкусил, решил узнать, кто яблоко в саду растил. Пошел чуть выше, где течет река, и через время повстречал там старика. «Твои ли яблоки растут в саду? Прекрасный сад в долине я ищу!» Старик был с белоснежной бородой. «Салам алейкум, это сад не мой. Чудесный сад чуть выше, по реке. Мой средний брат там отдыхает в гамаке». И мельник дальше с яблоком пошел, там пожилого старца у реки нашел. «Салам алейкум», — тот сказал ему. Увидел мельник небольшую седину. «Ты знаешь, где чудесный сад растет и яблоня, что плодоносит каждый год? Тебе пройти немного, видно вдалеке, сад брата старшего там, выше по реке». И, взяв котомку с яблоком с собой, стал мельник третьему спешить домой. Был удивлен. У молодого старика нет ни единого седого волоска. «Салам алейкум, добрый человек! В твоем саду ли яблоки навек?» «Валейкум, ассалам!» — тот отвечал. «Давно гостей от братьев не видал. Сад мой, я вырастил его женой. В дом заходи, свое лицо умой. Жена, дай нам, пожалуйста, поесть. Да не забудь арбуз скорее принесть. Ты выбери нам спелый из бакчи и самый-самый сладкий принеси». Жена в который раз арбуз несет. Хозяин разрезает, но не тот. Жену за арбузом посылал 5 раз. «Не спелый», — говорю в который раз. Последний самым сладким был. Гость за хлопоты жену благодарил. Порядку в доме мельник удивился, и у него вопрос родился. «Скажи, ты старший братьев всех, в чем тайна молодости и успех? Лицо твое без седины, как у юнца. Жена, она ведь тоже очень молода. Ее 5 раз ты за арбузом посылал, но раздражения никто не испытал. Век мы живем в отменном мире, в согласии с собой, душевной лире. Родные братья, младшие мои, добиться мира и согласия не смогли». Так мельник их секрет узнал. Жить молодым, когда согласие признал. Седых волос нет после 100, когда гармония в душе и красота. Мораль такова. Живи в ладу с собой, людьми, будь мудр, полезным, занят делом. Тогда ты будешь дольше молодым душой и телом. Не спорь, умей услышать, дать совет. Таков у молодости наш секрет. И наша библиотека желает всем быть дольше молодыми и душой, и телом. Спасибо большое. Всего доброго. В программе прозвучали песни в исполнении заслуженного работника.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-летие и открыла цикл мероприятий к столетию. В Кузбассе сборная команда по шоу-дауну завоевала первое место и Кубок Казахстана. В Екатеринбурге прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для работников культуры. В Петропавловской крепости прошла тактильная экскурсия для членов Санкт-Петербургской РУВОС. В Тюмени эксперты ВОС проверили доступность сайта МФЦ для незрячих пользователей. Издано методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 18 июля Волгоградская региональная организация ВОС отметила 99-й день рождения. Председатель Наталья Гапиенко поздравила всех с этой датой, отметив, что организация вступает в год столетия. В этот день был открыт большой цикл праздничных мероприятий, посвященных приближающемуся юбилею. В течение года пройдут разнообразные события, которые позволят членам общества оглянуться на пройденный путь и вдохновиться на новые свершения. С 4 по 6 июля в Алматы состоялся 5-й открытый турнир Казахстана по настольному теннису спорта слепых. Сборная команда Кузбасса завоевала первое место среди женщин. Славяна Березикова из Новокузнецка. Третье место среди мужчин Станислав Кущ из Новокузнецка. Участие стало возможно благодаря финансовой помощи Федерации спорта слепых Кузбасса и группе компаний «Польза». 14 июля в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих имени Мамина Сибиряка прошел семинар-практикум по тифлокомментированию для специалистов культурных центров, музеев, театров и библиотек. Провел семинар Кирилл Баженов, заведующий научно-методическим центром «Доступная среда», тифлокомментатор высшей категории. Участники изучили правила составления тифлокомментариев и закрепили знания на практике. 14 июля члены Охтинской местной организации и местной организации «Контакт» посетили Петропавловскую крепость. Экскурсанты поднялись на крепостные стены Государева бастиона, осмотрели боевые пушки и сторожевую башенку «Турель». Особое впечатление произвел рассказ о незрячих бойцах-слухачах, которые в годы блокады несли вахту на этом месте. Участники тактильно изучили фрагменты старинных мостовых, кованые гвозди, лошадиные подковы и точную копию ангела со шпиля Петропавловского собора. 17 июля эксперты Тюменской местной организации ВОС проверили сайт МФЦ на доступность для незрячих пользователей. Тестирование проводилось по методике центра Камерата. Основные рекомендации – уточнить подписи кнопок для лучшего восприятия голосовым озвучиванием, писать дни недели полностью без сокращений. В целом сайт признан достаточно хорошо адаптированным. Эксперты готовы участвовать в дальнейших проверках веб-ресурсов. Вышло в печать методическое пособие по адаптивному кинологическому спорту «Танцуют все». В основе опыт тренеров «Оно мира» и методики лучших кинологов. Пособие выпущено при поддержке Московского издательско-полиграфического колледжа. Отдельная благодарность выражена Российской школе подготовки собак-проводников ВОС. Теперь пособие доступно в формате А4 с плотными страницами и яркими иллюстрациями. И коротко о других событиях. 14 июля члены Рубцовской местной организации ВОС приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе на стадионе «Торпедо». Занятия будут проводиться раз в неделю. 8 июля в Ставропольской местной организации ВОС прошел фортепианный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Юные пианисты исполнили произведения Чайковского, Баха, Кабалевского и Свиридова. 16 июля в Нижневартовском отделении Ханты-Мансийской РОВОС прошло практическое занятие по приготовлению блюд в аэрогриле с использованием приложения Xiaomi Home. Члены Рязанской местной организации ВОС посетили нейромузей «Шевели мозгами», где все экспонаты можно трогать. Участники узнали о работе мозга, управляли роботом силой мысли и тренировались на нейротренажерах. Открыта регистрация на серию вебинаров нейросети для НКО, контент от идей до публикации от Школы управления НКО Фонда президентских грантов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Предлагаем вашему вниманию рассказ Стивена Кинга «Сезон дождя». Читает Биг Бэг.
6: К тому времени, когда Джон и Элиза Грэхэм наконец добрались до маленького города Уиллоу, штат Мэн, подобного песчинки в центре жемчужины сомнительного качества, было уже половина шестого. Городок находился меньше, чем в 5 милях от Хэмпстед Плейс, но они дважды неправильно свернули, и когда, наконец, доехали до Мэйн-стрит, оба были потными и раздраженными. По пути из Сент-Луиса вышел из строя кондиционер, а температура воздуха приближалась к 40 градусам. «Конечно, на самом деле гораздо меньше», — подумал Джон Грэхэм. «Как любят говорить старожилы, дело не столько в жаре, сколько во влажности. Ему казалось, что сегодня, кажется, можно, протянув руку, выжать теплые струйки воды из самого воздуха. Небо над головой было чистым и ярко-голубым, но из-за этой высокой влажности казалось, что в любую минуту может пойти дождь. Да что там может, вроде бы он уже идет. «Вот магазин, о котором нам говорила Милли Казинс», — показала Элиза. «Ну, что-то не похоже на супермаркет будущего», — фыркнул Джон. «Да, ты прав», — осторожно согласилась Элиза. Оба старались вести себя со взаимной осторожностью. Они были женаты почти 2 года и все еще очень любили друг друга, но поездка из Сент-Луиса оказалась весьма продолжительной, особенно в автомобиле, со сломанным радиоприемником и неисправным кондиционером. Джон возлагал большие надежды на то, что им понравится здесь летом в Уиллоу. Еще бы, ведь университет штата Миссури оплачивал все их расходы. Но, по его мнению, понадобится не меньше недели, чтобы отдохнуть после поездки и почувствовать себя как дома. А если погода установится такой жаркой, как сейчас, даже не нужно и особой причины, чтобы вспыхнула искра ссоры. Ни одному из них не хотелось, чтобы лето начиналось таким образом. Джон медленно поехал по Мейн-стрит по направлению к магазину в центре Уиллоу, торгующему скобяным и прочим товаром. По одну сторону крыши свисала ржавая вывеска с голубым орлом, и он понял, что здесь размещается еще и почтовое отделение. В лучах заходящего солнца магазин выглядел сонным. Единственный автомобиль, помятый «Вольво», стоял у вывески «Итальянские сандвичи, пицца, грок, лицензии на рыбную ловлю». По сравнению с остальным городом, казалось, здесь кипит жизнь. В витрине шипела неоновая реклама пива, хотя до наступления темноты оставалось почти 3 часа. «Решительный шаг», — подумал Джон, — «надеясь, владелец магазина получил разрешение на эту рекламу у городских властей, прежде чем установил ее в витрине». «Мне казалось, что летом Мэн — рай для отдыхающих», — заметила Элиза. «Судя по тому, что мы пока видели, похоже, Уиллоу находится в стороне от основных туристских центров», — отозвался он. Они вышли из машины и поднялись на крыльцо. Пожилой мужчина в соломенной шляпе сидел в кресле-качалке с плетеным камышовым сиденьем и смотрел на них маленькими проницательными голубыми глазками. Он сворачивал самокрутку, просыпая табачные крошки на собаку, распростершуюся у его ног. Это была большая собака, порода ее не поддавалась определению. Лапы собаки вытянулись под изогнутыми полозьями кресла-качалки. Старик не обращал внимания на собаку, казалось, даже не замечал, что она здесь. Однако всякий раз, когда качался вперед, полозья качалки останавливались в 1/4 дюйма от ее лап. Почему-то это поразило Элизу. «Добрый вам день, леди и джентльмен», — произнес старый господин. «Здравствуйте», — ответила Элиза, робко улыбнувшись в ответ. «Привет», — сказал Джон. «Меня зовут мистер Грэхэм», — спокойно закончил за него старик. «Вы мистер и миссис Грэхэм, те самые, что арендовали на лето Хэмпстед Плейс. Слышал, что вы пишете какую-то книгу?» «Да, об иммиграции французов в 17-м столетии», — кивнул Джон. «Новости быстро расходятся здесь, не правда ли?» «Это верно. Расходятся они тут быстро», — согласился старик. «У нас маленький городок, как вы уже, наверное, заметили». Он сунул сигарету в рот, там она быстро расклеилась, осыпав табаком лапы и шерсть, лежащие рядом собаки. Пес даже не шевельнулся. «Ха, черт побери!» — проворчал старик и смахнул папиросную бумагу, прилипшую к его нижней губе. «Жена больше не хочет, чтобы я курил. Утверждает, что это грозит раком не только мне, но и ей». «Мы приехали в город, чтобы купить кое-какие припасы», — ерзала Элиза. «Дом, что мы сняли, старый и великолепный, но все шкафы пустые». «Это верно», — согласился старик. «Рад встретиться с вами». «Меня зовут Генри Иден», — он протянул руку в их сторону. Джон пожал ее, и Элиза последовала его примеру. Оба пожимали искалеченную старостью руку осторожно, и старик кивнул, словно давая понять, что ценит их заботу. Я ожидал вашего приезда полчаса назад. Вы, должно быть, раз или два свернули по ошибке в другую сторону. Для такого маленького городка, как этот, у нас слишком много дорог». Он засмеялся, издав при этом глухой бронхиальный звук, перешедший в надсадный кашель курильщика. «Да, у нас у Уиллоу масса дорог, это уж точно». Он снова засмеялся. Джон нахмурился. «Почему вы ожидали нас?» «Люси Дуссет позвонила и сказала, что мимо нее проехали незнакомые люди», — пояснил Эйден. Он достал кисет с табаком, развязал его, сунул пальцы внутрь и достал пачку папиросной бумаги. «Вы не знакомы с Люси, но она говорит, что вы знакомы с ее внучатой племянницей, миссис». «Вы имеете в виду двоюродную бабушку Милли Казинс?» — спросила Элиза. «Да, мэм», — кивнул Эйден. Он набрал табаку на листок папиросной бумаги, но большая его часть продолжала сыпаться на лежащую собаку. Как раз в тот момент, когда Джон Грэхэм подумал, что собака может быть мертвая, она подняла хвост и громко оповестила об обратном. «Ну вот, а ты уже решил?» — укорил себя Джон. «В Уиллоу вообще-то почти все являются родственниками», — продолжал старик. «Люси живет у подножия холма. Я сам собирался позвонить вам. Ну, раз она сказала, что вы все равно едете сюда». «Откуда вы знали, что мы приедем сюда?» — спросил Джон. Генри Эйден пожал плечами, словно говоря, «а куда еще можно ехать здесь?» «Вы хотели поговорить с нами?» — спросила Элиза. «Придется, пожалуй», — сказал Эйден. Он лизнул самокрутку и сунул ее в рот. Джон ожидал, что она развалится, как и предыдущая. У него голова шла кругом из-за всего этого, словно он случайно вошел в городское отделение ЦРУ. Сигарета каким-то образом не развалилась. К одной из ручек кресла был приклеен клочок наждачной бумаги. Иден черкнул по ней спичкой и поднес пламя к сигарете, половина которой тут же исчезла в огне. «Мне кажется, вам со своей миссис было бы неплохо провести эту ночь где-нибудь не в нашем городе», — сказал он наконец. Джон недоумевающе мигнул. «Как это не в городе? Зачем нам уезжать отсюда? Мы только что приехали». «Между прочим, мистер, это действительно хорошая мысль», — послышался голос позади Идена. Муж и жена Грэхэм повернули головы и увидели за порогом магазина высокую женщину со сгорбленными плечами. Она смотрела на них из-под старой жестяной рекламы сигарет. «Честерфилд, 21 великолепный сорт табака, дает вам возможность 20 раз насладиться превосходным табачным дымом». Она вышла на крыльцо. Ее лицо было болезненно желтым и усталым, но не несло на себе печати тупости. В одной руке она держала буханку хлеба, а в другой — коробку с 6 бутылками пива «Даусон Эль». «Я Лаура Стэнтон», — сказала она. «Мне очень приятно познакомиться с вами. Здесь, в Уиллоу, нам хочется быть гостеприимными, но сегодняшний вечер — сезон дождя». Джон и Элиза озадаченно посмотрели друг на друга. Элиза взглянула на небо. За исключением нескольких облачков, типичных для хорошей погоды, оно было прозрачным, голубым, без единого пятнышка. «Я знаю, что небо чистое», — сказала женщина по фамилии Стэнтон. «Но это ничего не значит. Правда, Генри?» «Совершенная правда», — ответил Иден. Он сделал одну гигантскую затяжку из своей укороченной сигареты и бросил окурок через перила крыльца. «Чувствуется сильная влажность воздуха», — сказала Стэнтон. «В этом все дело, верно, Генри?» «Да», — согласился.

0: пробормотала Лаура Стэнтон, хотя Джон Грэхэм не понял, обращалась ли она к старику или говорила сама с собой. «Ничего не поделаешь», — ответил Иден. «Это необходимо». Она кивнула и снова глубоко вздохнула, словно опустила на землю тяжелый груз и знает, что ей придется снова его поднять. «Это происходит не так уж часто», — сказала она, — «потому что сезон дождя наступает в Уиллоу только раз в 7 лет». «17 июня», — ставил Иден. «Сезон дождя приходит в Уиллоу каждые 7 лет 17 июня. Этот день никогда не меняется, даже високосные годы, и всего лишь одна ночь, но ее всегда называют сезоном дождя. Провалиться мне на этом месте, если я знаю почему». «А ты не знаешь, Лаура?» «Нет», — сказала она. «Ты лучше бы не прерывал меня, Генри. Мне кажется, ты становишься постарчески слабоумным». «Ну что ж, извини меня, что я все еще жив. Я случайно упал с погребальных дрог», — с очевидным раздражением ответил старик. Элиза бросила на Джона испуганный взгляд. «Они издеваются над нами?» — читалось в нем. «Или они оба сошли с ума?» Джон так не думал, но ему всей душой захотелось отправиться за продуктами в Агасту вместо Уиллоу. Там по дороге они могли бы быстро перекусить. «А теперь слушайте», — исполненным доброты голосом обратилась к ним женщина по имени Стэнтон. «Мы забронировали для вас комнату в мотеле Уондервью на Уолуич-Роуд. Если хотите, конечно. Мотель переполнен, однако его администратор, мой двоюродный брат, ему удалось освободить для вас одну комнату. Вы можете вернуться сюда завтра и проведете с нами все остальное лето. Мы будем этому очень рады». «Если это шутка, то она мне непонятна», — сказал Джон. «Нет, это не шутка», — ответила женщина. Она взглянула на Идена, который быстро и незаметно кивнул, словно говоря, «продолжай, сейчас не время останавливаться». Женщина снова посмотрела на Джона, и Элизу собралась, казалось, силами и сказала: «Видите ли, ребята, каждые 7 лет здесь у нас, в Уиллоу, хлещет дождь из жаб. Теперь вы знаете причину?»
1: «Из жаб?» — произнесла Элиза каким-то далеким, задумчивым голосом, словно говоря, «скажите, что все это мне снится?»
0: «Из жаб, конечно», — спокойно подтвердил Иден. Джон осторожно огляделся по сторонам в поисках помощи, если таковая понадобится. Но Мейн-стрит была совершенно пустынной. Не только пустынной, заметил он. Больше того, все окна на ней были закрыты ставнями. Ни одного автомобиля на проезжей части, ни одного пешехода, ни на той, ни на другой стороне улицы.
1: «Мы можем попасть в серьезную переделку», — подумал он. «Если эти люди настолько чокнутые, нас ждут большие неприятности». Внезапно он вспомнил короткий рассказ Шерли Джексон, «Лотерея», в первый раз после того, как читал его в школе. «Только не думайте, что я стою тут перед вами и говорю лишь потому, что мне этого хочется», — сказала Лаура Стэнтон. «Дело в том, что я исполняю свой долг, и Генри тоже. Видите ли, это не простой легкий дождик из жаб, это настоящий ливень».
0: «Пошли», — сказал Джон Элизе, взяв ее под руку. Он улыбнулся обоим пожилым людям, и его улыбка выглядела такой же фальшивой, как 6-долларовая банкнота. «Был рад с вами познакомиться». Он помог Элизе сойти с крыльца, оглядываясь по пути на старика и сутулую женщину с болезненно-желтым лицом. По какой-то причине он не решался повернуться к ним спиной. Женщина сделала шаг следом, отчего Джон едва не споткнулся и не упал на последней ступеньке крыльца.
1: «Я знаю, что в это трудно поверить», — призналась женщина. «Вы, наверное, принимаете меня за сумасшедшую».
0: «Ничуть», — ответил Джон. Казалось, широкая фальшивая улыбка на его лице достигла мочек ушей.
1: «Милосердный Господь, зачем только он уехал из Сент-Луиса? Он одолел почти 1500 миль в машине с неисправным радиоприемником и неработающим кондиционером лишь для того, чтобы встретить фермера Джекеля и миссис Хайт?»
0: «Впрочем, все в порядке», — сказала Лаура.

Стэнтон, и сверхъестественное спокойствие в ее голосе заставило его остановиться у вывески «Итальянские сандвичи» в 6 футах от Форда. Даже те, кто слышал о дождях из лягушек, жаб, птиц и тому подобном, не слишком хорошо понимают, что происходит каждые 7 лет в Уиллоу. И все-таки примите добрый совет, если уж вы твердо решили остаться здесь, не выходите из дома. Внутри дома вы будете наибольшей безопасности. «И как следует закройте ставни», — добавил Иден. Собака подняла хвост и издала долгий стонущий звук, словно подтверждая слова своего хозяина. «Мы обязательно сделаем это», — произнесла Элиза слабым голосом. Джон открыл дверцу с пассажирской стороны Форда и почти втолкнул ее внутрь. «Можете не сомневаться», — сказал он сквозь застывшую на его лице широкую улыбку. «Приезжайте поговорить с нами завтра», — выкрикнул Иден Джону, спешившему к водительской дверце на противоположной стороне машины. «Заходите к нам завтра, тогда вы почувствуете себя несколько безопаснее». Он помолчал и добавил. «Если вы еще будете здесь завтра, разумеется». Джон махнул рукой, сел за руль, и они уехали.

На крыльце на мгновение воцарилась тишина. Старик и женщина с болезненно желтым лицом следили за исчезающим на Мейн-стрит Фордом. Он умчался со значительно большей скоростью, чем та, с которой приехал. «Ну что ж, мы выполнили, что от нас требовалось», — удовлетворенно сказал старик. «Да», — согласилась она, — «я отвратительно чувствую себя. Я всегда отвратительно чувствую себя, когда вижу, как они смотрят на нас, на меня». «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Хорошо, что такое хоть приходится выдерживать только раз в 7 лет. И это нужно делать именно таким образом, потому что это часть ритуального обряда», — мрачно закончила она. «Да, таков ритуальный обряд». Словно соглашаясь с этим, собака махнула хвостом и снова испортила воздух. Женщина пнула ее и, повернувшись к старику, уперлась руками в бока. «Твой пес — самый вонючий пес во всех 4 городах, Генри Иден». Собака фыркнула, с трудом встала и спустилась, пошатываясь по ступенькам крыльца. Остановилась на мгновение, чтобы бросить на Лауру, Стентон, укоризненный взгляд. «Но ведь от самого пса это не зависит», — попытался оправдать его Иден. Она вздохнула, посмотрела на дорогу вслед Форду. «Очень жаль», — проговорила она, — «они показались мне такими милыми». «Это же не от нас с тобой зависит». Генри Иден принялся сворачивать новую самокрутку.

В результате Грэхэмам пришлось пообедать по пути в придорожном кафе. Они отыскали его в соседнем городе Уолуиче. Здесь же размещался и Уондервью мотель с великолепной панорамой из окон. Джон показал его Элизе в тщетной попытке развеселить ее. Подъехав к кафе, они сели за столик на открытом воздухе под старой развесистой елью. Кафе на открытом воздухе представляло собой резкий, почти разительный контраст с домами вдоль Мейн-стрит в Уиллоу. Стоянка автомобилей была почти заполнена. Большинство машин, как и у Грэхэмов, имело номерные знаки других штатов. Кричащие дети с мороженым в руках носились друг за другом, в то время как их родители расхаживали по площадке, отмахиваясь от оводов, в ожидании, когда будут объявлены по радио номера их очереди. Меню оказалось достаточно обширным. По сути дела, подумал Джон, в нем было все, что можно было пожелать, если только выбранное вами блюдо помещалось в печь для приготовления пищи. «Не знаю, сумею ли я провести в этом городе не то что 2 месяца, а хотя бы 2 дня», — сказала Элиза. «Первоначальное его очарование у меня исчезло, Джонни». «Но это была шутка, вот и все. Местным жителям нравится играть с туристами из других штатов. Просто на этот раз они зашли слишком далеко. Не иначе сейчас они ругают себя за это». «Но они выглядели вполне серьезными», — сказала Элиза. «Ты думаешь, я смогу вернуться обратно и посмотреть в лицо этому старику после всего, что случилось?» «Это меня меньше всего беспокоит. Судя по тому, как он сворачивает сигареты, старик достиг такого этапа в жизни, что всех, да-да, всех, встречает впервые, даже самых близких друзей». Элиза попыталась сдержать улыбку, не сумела и рассмеялась. «Ты такой злой?» «Честный, может быть, но не злой. Я не утверждаю, что у него болезнь Альцгеймера, но у меня создалось впечатление, что ему требуется дорожная карта, чтобы найти дорогу в туалет». «Как ты думаешь, куда делись все жители?» Город выглядел совершенно безлюдным. «Торжественный обед у мэра, или, скорее всего, собрались поиграть в карты в Восточной Звезде», — объяснил Джон, потягиваясь. Он посмотрел на ее тарелку. «Ты что-то мало съела, милая». «Милая не очень голодна». «Уверяю тебя, это была просто шутка», — сказал он и взял ее за руку. «Ну, улыбнись». «Ты в самом деле уверен, что это именно так?» «Безусловно». «Эй, послушай, я хочу сказать, каждые 7 лет на Уиллоу, штат Мэн, обрушивается дождь из жаб». Звучит словно отрывок из монолога Стивена Райта. Элиза с трудом улыбнулась. «Начался дождь, ожидай ливня», — сказала она. «По-видимому, они придерживаются старой привычки рыболовов. Если уж ты хочешь рассказать что-нибудь, пусть это будет нечто невероятное. Когда я был мальчишкой, и мы жили в лагере скаутов, нашей любимой шуткой была охота на бекасов. Заводили какого-нибудь новичка подальше от лагеря с мешком в руках и говорили, что сейчас в мешок влетит бекас. Эта шутка мало отличается от той. А когда задумаешься над этим, вообще-то понимаешь, что удивляться нечему». «Почему ты так считаешь?» «Здешние жители в основном зарабатывают на жизнь обслуживанием приезжающих на лето туристов. У них просто не может не быть образа мыслей обитателей летних лагерей». Эта женщина вела себя так, будто ее слова совсем не походили на шутку. Говоря по правде, Джонни, она изрядно напугала меня. Лицо Джона Грэхэма, обычно приветливое и улыбающееся, стало жестким и суровым. Это выражение не шло ему, но в то же время не казалось фальшивым или напускным. «Не знаю», — сказал он, собирая со стола салфетки, пластмассовые корзинки и оберточную бумагу. «И я добьюсь, чтобы за эту шутку они извинились. Я считаю, что если дурачиться ради того, чтобы подурачиться, в этом нет ничего плохого. Но когда пугают мою жену, между прочим, они немного напугали и меня, тут я провожу черту. Ты готова ехать обратно? А ты сможешь найти дорогу?» Он усмехнулся и сразу стал похож на самого себя. «Я оставил за собой след из хлебных крошек». «Надо же, милый, какой ты умный!» — сказала она и встала из-за стола.
Она снова улыбалась, и Джон был рад этому. Лиза глубоко вздохнула, при этом джинсовая рубашка, которую она надела сегодня, соблазнительно округлилась и выдохнула. Похоже, влажность уменьшилась. Джон бросил собранный мусор в корзину левым крюком через голову и подмигнул ей. «Вот тебе и сезон дождя».

0: Но к тому времени, когда они повернули на Хэмпстед-роуд, влажность еще больше увеличилась, причем очень резко. Джону казалось, что майка на нем превратилась в клейкую паутину, прилипшую к спине и груди. Небо, ставшее к вечеру светло-розовым, по-прежнему было чистым, без единого облачка, но он чувствовал, что будь у него соломинка, он мог бы пить воду прямо из воздуха. На этой дороге еще был только один дом, у подножия длинного холма с Хэмпстед-Плейс на вершине. Когда они проезжали мимо этого дома, Джон увидел силуэт женщины, неподвижно стоявшей у окна, глядя на них. «Ну вот, это и есть двоюродная бабушка твоей подруги Милли», — сказал Джон. Она поспешила позвонить в магазин местным сумасшедшим и предупредить их о нашем приезде. «Интересно, если бы мы остались у них чуть дольше, вытащили бы они подушки, которые стонут, когда на них сердится, щелкающие зубы и взрывающиеся сигареты?» У собаки этого старика была стройная вонючая сигара. Джон засмеялся и кивнул. Через 5 минут они свернули на подъездную дорогу, ведущую к их дому. Дорога вся заросла сорняками и низкорослым кустарником. И Джон решил, что займется этим в ближайшее время. Сам Хэмпстед Плейс представлял из себя большой деревенский дом, причем каждое новое поколение делало к нему пристройку, если считало это нужным, или просто имело на то желание. Позади него находился амбар, соединенный с домом тремя зигзагообразно расположенными сараями. В пору раннего лета 2 из них заросли почти до крыш ароматными кустами жимолости. Отсюда открывался поразительный вид на город, особенно в такой безоблачный вечер, как этот. На мгновение Джон с удивлением отметил, как при такой необычайно высокой влажности может быть столь спокойный и безоблачный вечер. Элиза подошла к нему, и они несколько секунд постояли перед капотом автомобиля. Обняли друг друга за талию и глядели на уходящие плавными волнами вдаль в направлении Агасты, холмы, которые терялись в вечерних сумерках. «Как прекрасно!» – прошептала она. «Послушай-ка», – сказал он. За амбаром, ярдах в 50, начиналось заросшее камышом и высокой травой болото. Оттуда доносился беспорядочный лягушачий хор. Лягушки пели, щелкали и словно колотили в барабаны с помощью своих эластичных мешков, которые Бог по какой-то причине счел нужным растянуть в их горлах. «Видишь, — сказала она, — по крайней мере лягушки на месте и готовы к действию. А вот жаб нет». Он посмотрел на безоблачное небо, в котором появился холодный горящий блеск Венеры. «Да вот они, Элиза, вон там, тучи жаб!» Она рассмеялась. «Сегодня в маленьком городе Уиллоу, — произнес Джон торжественно, — холодный фронт жаб встретился с теплым фронтом тритонов, в результате чего...» Элиза толкнула его локтем в бок. «Ну ты, — сказала она, — пошли в дом». Они вошли в дом и, не задерживаясь, направились прямо в постель.
1: Рассказ Стивена Кинга «Сезон дождя» читает Биг Бэг.
0: Примерно через час приятную дремоту Элизы нарушил удар по крыше. Она приподнялась на локте. «Что это, Джонни?» Джон что-то пробормотал и повернулся на бок. «Жабы», — подумала она, и хихикнула. Но смешок получился нервным. Она встала, подошла к окну, и прежде чем посмотреть на то, что могло упасть на землю, взглянула на небо. Оно было по-прежнему безоблачным, и теперь его усеял триллион сияющих звезд. Мгновение Элиза смотрела на небо, завороженное его молчаливой красотой. «Еще один удар». Она отшатнулась от окна и глянула на потолок. Что бы это ни было, но ударила по крыше прямо над головой. «Джон, Джон, проснись!» «Что случилось?» Он сел в постели. Волосы его спутались самым беспорядочным образом. «Началось», — сказала она и попробовала рассмеяться. «Пошел дождь из лягушек». «Жаб», — поправил он. «Элли, о чем ты говоришь?» «Удар. Еще удар». Он оглянулся вокруг, затем опустил ноги на пол. «Это нелепо», — произнес он тихо, сердитым голосом. «Что ты хочешь этим сказать?» «Сильный удар, звон разбитого стекла на первом этаже». «Черт, меня побери», — пробормотал Джон. Встал и натянул джинсы. «Довольно, с меня достаточно, черт возьми». Несколько приглушенных ударов потрясли стену дома и крышу. Лиза испуганно прижалась к нему. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что эта сумасшедшая женщина и, может быть, старик, сидевший в качалке, собрали своих друзей и теперь швыряют наш дом камни», — сказал Джон. «Я собираюсь положить этому конец, причем не откладывая. Может быть, у них обычай оказывать шумный прием новым жителям своего города, но из кухни донеслось несколько сильных ударов». «Черт бы вас всех побрал!» — завопил Джон и выбежал в коридор. «Не бросай меня!» — крикнула Элиза. Не последовало за ним. Прежде чем сбежать с лестницы, он включил свет в коридоре. Приглушенные удары сотрясали дом все чаще и чаще, и это заставило Элизу задуматься, сколько горожан собралось у дома, сколько их потребовалось, чтобы устроить такое, и что они бросают, камни, завернутые в наволочки? Джон спустился по лестнице и вошел в гостиную. Там было большое окно, из него открывался тот же вид, которым они недавно восхищались. Теперь окно было разбито. Осколки стекла валялись на ковре. Он бросился к окну, собираясь крикнуть собравшимся там людям, что сейчас принесет ружье. Но, посмотрев на осколки стекла, вспомнил, что он босиком, и остановился. На мгновение его охватило замешательство, он не знал, как поступить. Тут он увидел среди осколков стекла темный предмет, камень, которым эти кретины разбили окно, и снова его охватила ярость. Он готов был кинуться к разбитому окну, не обращая внимания на свои босые ноги, но в это мгновение темный предмет шевельнулся. «Это не камень», — подумал он, — «это...» «Джон!» — позвала его Элиза. Теперь дом сотрясали непрерывные глухие удары. Казалось, на него сыплется поток огромных градин, мягких и полых внутри. «Джон, что это?» «Жаба», — сказал он, глупо уставившись на предмет. Он все еще не мог отвести от него глаз и разговаривал больше с собой, чем с женой. Потом, подняв взгляд, он посмотрел в окно. То, что он там увидел, потрясло и напугало его. Никаких холмов на горизонте! Какое там! Джон едва различал очертания амбара, а тот находился меньше, чем в 40 футах от него. Видимость из-за града падающих тел стала практически нулевой. Еще 3 жабы влетели в разбитое окно. Одна упала неподалеку от первой, напоролась на острый осколок, и из ее тела во все стороны брызнула черная жижа. Элиза истерично закричала. 2 другие жабы запутались в шторах, которые забились и задергались, как при сквозняке. Одной из жаб удалось освободиться, она шлепнулась на пол и запрыгала к Джону. Он пошарил по стене рукой, словно не принадлежащей ему, наткнулся пальцами на выключатель и включил свет. Существо, прыгающее к нему по ковру, усыпанным осколками стекла, походило на жабу, но в то же время не было жабой. Его зелено-черное тело выглядело слишком большим и грузным, выпученные черно-золотые глаза напоминали яйца, а из пасти с отвисшей челюстью торчало множество больших, острых, как иглы, зубов. Она издала глухой квакающий звук и запрыгала к Джону, как на пружинах. Позади нее через разбитое окно влетали все новые и новые жабы. Те, что падали прямо на пол, или погибали, или получали повреждения, но много других, слишком много, попадая на шторы, пользовались ими, как страховочной сеткой, и спрыгивали на пол, ничуть не пострадав. «Уходи отсюда!» — крикнул Джон жене и пнул ногой жабу, которая... Это могло показаться невероятным, но соответствовало действительности. Нападала на него, она не отскочила под ударом его ноги и вонзила все свои острые изогнутые зубы ему в пальцы. Мгновенно он ощутил страшную боль. Не задумываясь, Джон полуобернулся и изо всех сил ударил по жабе 2-й ногой. Жаба лопнула, ее внутренности веером разлетелись по панели, но... Босая нога Джона ударилась о стену, и он почувствовал, что сломал пальцы. Они смотрели теперь в разные стороны. Элиза, оцепенев, застыла в дверном проеме коридора. Теперь она слышала звон бьющихся стекол во всех окнах дома. После любовных объятий с Джоном она натянула на голое тело его рубашку с короткими рукавами и теперь обеими руками стягивала ее воротник у шеи. Вокруг нарастали отвратительные квакающие звуки. «Уходи отсюда, Элиза!» — завопил Джон. Он повернулся, подняв окровавленную ногу. Жаба, укусившая его, была мертва, но ее огромные длинные зубы застряли в его ноге, подобно рыболовным крючкам. На этот раз он движением футболиста пнул ногой воздух, и мертвая жаба, наконец, отлетела в сторону. Выцветший ковер гостиной был покрыт грузными, прыгающими телами, и все они прыгали, направляясь в их сторону. Джон кинулся к двери. По пути он наступил на одну из жаб, и она лопнула у него под ногой. Его пятка скользнула в холодную слизь, и он едва не упал. Элиза выпустила, наконец, воротник рубашки и схватила его за руку. Они вместе выскочили в коридор, и Джон захлопнул дверь, раздавив пополам жабу, пытавшуюся прыгнуть вслед за ними. Передняя ее часть вздрагивала и дергалась на полу, открывая и закрывая пасть, полную зубов. Выпученные черно-золотые глаза уставились на людей. Элиза прижала ладони к щекам и истерически завизжала. Джон протянул к ней руку. Она тряхнула головой и отпрянула от него. Волосы завесой упали ей на лицо. Глухой стук падающих на крышу жаб вселил в них испуг, но еще страшнее были кваканье и стрекот. Эти звуки разносились внутри дома повсюду. Джон подумал о старике, что сидел в своей качалке на крыльце магазина, и крикнул им вслед: «И как следует закройте ставни!» Боже мой, почему он не поверил ему? И тут же следующая мысль: «А как я мог поверить? Ничто в жизни не подготовило меня к тому, чтобы верить подобное». И тут, помимо шлепков о землю и ударов о крышу, он услышал более зловещий звук – потрескивание и поскрипывание дерева. Это жабы принялись прогрызать дверь в гостиную. Он отчетливо представил себе, как дверь все больше оседает на петлях, по мере того, как на нее наваливается все новое и новое чудовище. И тут, повернувшись, Джон увидел, что жабы дюжинами, прыгая со ступеньки на ступеньку, спускаются по лестнице. «Элиза!» – он схватил ее за локоть. Продолжая кричать, она вырвалась, и у него в руке остался только оторванный рукав рубашки. Он недоуменно посмотрел на кусок ткани и бросил его на пол. «Черт побери, послушай же меня, Элиза!» Она продолжала кричать, продолжая отступать от него. Первые жабы уже успели спуститься по лестнице и неотвратимо приближались. Послышался звон разбитого стекла, и через полукруглое окно над дверью влетела жаба. Она упала на спину и лежала на ковре, кверху пятнистым розовым брюхом, беспомощно перебирая перепончатыми лапами. Джон схватил жену и стряхнул за плечи. «Нужно спуститься в подвал, там мы будем в безопасности!» «Нет!» — крикнула Элиза. Ее округлившиеся глаза казались огромными, как блюдца. И Джон понял, что она отказывается не от его предложения спуститься в погреб, а вообще от всего. Времени на полумеры или успокаивающие слова не было. Он схватил ее за рубашку и рванул вниз, словно полицейский сопротивляющегося преступника. Жаба, что была ближе других, сделав гигантский прыжок, сомкнула свои иглоподобные зубы в том месте, где всего секунду назад находилась голая пятка Элизы. Пробежав полпути вдоль коридора, молодая женщина поняла замысел мужа и уже добровольно побежала рядом с ним. Оказавшись у двери в подвал, Джон повернул ручку и потянул ее на себя, но дверь не шелохнулась. «Проклятье!» — выругался он и дернул снова. «Бесполезно! Все впустую!» «Джон, быстрее!» Элиза обернулась и увидела, что жабы огромными прыжками мчатся к ним по коридору. Они перепрыгивали друг через друга, падали, отлетая от стен с выцветшими обоями, отталкивая одна другую. Казалось, катится волна зубов, черно-золотых глаз и тяжело дышащих кожистых тел. «Джон, пожалуйста, пожалуй!» В этот момент одна из жаб прыгнула и вцепилась Элизе в бедро над самым коленом. Женщина взвизгнула и, схватив жабу, проткнула пальцами ее кожу, выпустив темные жидкие внутренности. Ей удалось оторвать от себя мерзкое существо, и на мгновение она поднесла его глазам. Зубы чудовища скрежетали, словно миниатюрная машина смерти. Элиза с силой швырнула жабу, та, перевернувшись в воздухе, шлепнулась о стену, но не упала вниз, а приклеилась благодаря собственной слизи. «Джон, о господи, Джон!» Джон Грэхэм внезапно понял, почему не открывается дверь. Он поменял направление своих усилий и толкнул дверь от себя. Дверь распахнулась, и он едва не полетел кувырком вниз по лестнице, но, взмахнув руками, сумел ухватиться за перила. И тут Элиза, едва не столкнув его вниз, с безумным криком проскочила мимо. «Сейчас я упаду, не смогу удержаться и упаду, сломаю шею», пронеслось у нее в мозгу. Но каким-то образом ей повезло. Она рухнула на земляной пол, схватившись руками за раненое бедро. Жабы устремились через открытую дверь в подвал. Сумев сохранить равновесие, Джон повернулся и захлопнул дверь. Жабы, оказавшиеся по эту сторону двери, внутри подвала, прыгали вниз прямо с площадки и, ударившись о лестницу, падали между ступенями. Одна из них подскочила почти вертикально вверх. И Джона внезапно охватил приступ дикого смеха. Он неожиданно вспомнил мистера Тоуда из Тоуд-Холла, который совершал высокие прыжки на палке с мощной пружиной. Все еще продолжая смеяться, он сжал правую руку в кулак и ударил жабу в ее пульсирующую дряблую грудь в тот момент, когда она на мгновение застыла в высшей точке своего прыжка, уже не двигаясь вверх, но еще не начав падать вниз. Жаба исчезла в темноте, и Джон услышал глухой шлепок, когда она ударилась о печь. Он пошарил в темноте по стене, и его пальцы коснулись цилиндрика старомодного электрического выключателя. Он щелкнул им, и тут Элиза снова принялась визжать. У нее в волосах запуталась жаба. Она квакала, крутилась, кусала Элизу в шею и, наконец, превратилась в какое-то подобие большого бесформенного бигуди. Элиза вскочила на ноги и закружила по подвалу, чудом не натыкаясь на сложенные здесь ящики. Налетела на один из столбов, поддерживающих свод. Отскочив, повернулась и дважды сильно ударилась о него головой. Жаба лопнула, разбрызгивая черную жидкость, вывалилась из ее волос и скатилась, оставив на рубашке зловонный след. Элиза закричала. От безумия, звучащего в ее голосе, у Джона похолодела кровь. Он сбежал, спотыкаясь по ступеням, и обнял ее, прижал к груди. Она пыталась бороться и с ним, но потом успокоилась. Постепенно ее крики сменились рыданиями. Глухому стуку и кваканью снаружи прибавилось кваканье жаб, попавших в подвал вместе с ними. Элиза отстранилась от мужа, дико оглядываясь по сторонам. «Где они?» — воскликнула она, задыхаясь. Ее голос охрип от непрестанного крика. «Где они, Джон?» Но жаб искать не пришлось. Чудовища уже энергично устремились в их сторону. Грэхэмы отступили, и тут Джон увидел прислоненную к стене ржавую лопату. Он схватил ее и начал насмерть припечатывать жаб к полу. Но одной из них удалось перехитрить его. Она прыгнула на ящик, а оттуда на Элизу. Уцепившись зубами за рубашку, жаба повисла между грудями женщины. «Не двигайся!» — приказал Элизе Джон. Бросив лопату, он кинулся к жене, схватил жабу и оторвал ее от рубашки. Вместе с жабой оторвался и кусок ткани. Лоскут висел на одном из жабьих зубов. Жаба дергалась, извивалась и пульсировала в руках Джона. Ее покрытая бородавками кожа была сухой и, на удивление, теплой. Сжав руку, Джон раздавил жабу. Кровь и слизь брызнули между его пальцами. В погреб сумели проникнуть меньше дюжины отвратительных чудовищ, и теперь все они были убиты. Джон и Элиза прильнули друг к другу, прислушиваясь к непрерывному граду сыпавшихся с неба жаб. Джон посмотрел на крошечные окна подвала, они были темными, и внезапно он представил себе, как дом выглядит снаружи, похороненный под массой шевелящихся прыгающих жаб. «Нужно укрепить окна». «Нужно укрепить окна», — хрипло произнес он, — «иначе они продавят их и посыплются сюда». «Укрепить? Но чем?» — удивилась Элиза. «Что мы можем использовать?» Он оглядел подвал и увидел несколько прислоненных к стене листов старой погоробившейся темной фанеры. Не слишком надежно, но все-таки. «Вот этим», — сказал Джон, — «помоги мне разломать эти листы». Они работали быстро, даже неистово. В подвале было всего 4 небольших окошка. Благодаря их размерам они продержались дольше, чем большие окна наверху. Элиза с Джоном заканчивали укреплять последнее окошко, когда услышали, как треснуло стекло в первом, но фанера удержалась. Закончив работу, они вернулись на середину подвала. Джон с трудом передвигал ногу со сломанными пальцами. С лестницы доносились звуки, свидетельствующие, что жабы трудятся над дверью, ведущей в погреб. «Что мы будем делать, если они прогрызут эту дверь?» – прошептала Элиза.
2: «Не знаю», – ответил он. И в это мгновение люк для загрузки угля, которым не пользовались много лет, внезапно распахнулся под тяжестью жабьей массы, и голоса жаб посыпались в подвал сплошным потоком. На этот раз Элиза не кричала. Ее голосовые связки были сорваны. После того, как люк для загрузки угля распахнулся, спрятавшиеся в погребе супруги прожили недолго. Но пока они были живы, Джон Грэхэм кричал за двоих.

полуночи град жаб, падающих на Уиллоу, поредел. К половине второго ночи с темного усыпанного звездами неба упала последняя жаба. Задержалась на сосне, стоящей рядом с озером, спрыгнула вниз и пропала в ночи. Сезон дождя кончился. До следующего оставалось ровно 7 лет. В четверть шестого на востоке появились первые проблески утренней зари, осветившей землю. Уиллову был погребен под живым ковром шевелящихся, прыгающих, недовольно квакающих жаб. У зданий на Мейн-стрит были сглажены углы и резьба. Все стало округлым, горбатым и вздрагивающим. Щит на шоссе, на котором было написано «Добро пожаловать в Уиллову, штат Мэн, самый гостеприимный город», выглядел так, словно кто-то раз 30 выстрелил в него из крупнокалиберного ружья. Дыры были пробиты, разумеется, падающими жабами. Вывеска «Итальянские сандвичи», «Пицца», «Грок», «Лицензии на рыбную ловлю», красовавшаяся прежде перед магазином, была сорвана и валялась на земле. Жабы играли в чехарду на ней и вокруг. Каждую колонку на бензозаправочной станции «Саноко», принадлежащей Донни, венчала жабье собрание. Пара жаб сидела на медленно поворачивающемся флюгере, установленном на крыше магазина печной арматуры, словно маленькие уродливые дети на карусели. На озере несколько плотов, спущенных на воду так рано, только самые закаленные пловцы решались купаться в озере Уиллоу до 4 июля. Были завалены жабами, и населяющее озеро рыба безумствовала, чувствуя близость пищи. То и дело слышался всплеск. Это жабы в поисках места поудобней сталкивали друг друга в воду, обеспечивая завтраком какую-нибудь голодную форель или лосося. Дороги, что вели в город и из города, их было слишком много для такого маленького городка, как сказал Генри Иден, оказались прямо-таки вымощены жабами. Электричество у Уиллоу не подавалось, град из падающих жаб нарушил линии электропередач. Погибло и большинство садов, но вообще-то Уиллоу не был сельскохозяйственным городком, и его жители не занимались фермерством. Кое у кого были стада молочного скота, но животные не пострадали, их заранее упрятали в хорошо защищенные места. Те, кто выращивал в Уиллоу молочный скот, прекрасно знали о последствиях сезона дождя. Даже если коровы застрахованы, как объяснить то, что произошло страховым компаниям? С рассветом все отчетливее виднелось скопление жаб вокруг Хэмпстед Плейс. Стремительно падающие с крыши дома тела жаб сорвали и разбили дождевые желоба. Жабы сновали возле амбара, наглухо забили трубы, прыгали вокруг автомобиля Джона Грэхэма, заполнили его передние сиденья, усевшись словно прихожане в ожидании службы. Кое-где у дома высились кучи мертвых жаб, некоторые из них достигали 6 футов. В 5 минут 7 из-за горизонта показалось солнце. И как только его первые лучи упали на небесных чудовищ, те начали таять. Их кожа побледнела, побелела и сделалась прозрачной. Скоро от жабьих тел стал подниматься пар, отдаленно пахнущий болотом, и потекли пенящиеся ручейки. Глаза у жаб вваливались внутрь или выскакивали наружу, в зависимости от того, как падали на них лучи солнца. Кожа лопалась с хлопками, и минут 10 казалось, что по всему Уиллоу открывают бутылки шампанского. После этого жабы окончательно растаяли, превращаясь в лужи мутной белесой жидкости, напоминающей сперму. Жидкость стекала по крышам и уцелевшим желобам сначала тонкими ручейками, а затем медленно и тягуче капала, подобно гною. Белесая жидкость короткое время пузырилась, а потом медленно поглощалась почвой. От земли поднимались тонкие струйки пара, и какой-то период поля вокруг Уиллоу напоминали умирающие вулканы. Без 7:15 все кончилось, оставалось только произвести ремонт, а горожане Уиллоу привыкли к ремонтным работам. Это казалось малой ценой за очередные 7 лет тихого процветания в тихой западе почти всеми забытого городка штата Мэн.

0: пять минут девятого разбитый Вольво Лауры Стентон въехал во двор магазина. Лаура выглядела бледнее и болезненнее обычного. Она действительно чувствовала себя плохо. В корзине лежали все шесть бутылок пива «Даусон Эль», но теперь они были пустыми. Ее мучило ужасное похмелье. Генри Иден вышел на крыльцо. За ним плелась его собака. «Загони свою псину в дом, иначе я поворачиваюсь и уезжаю», — сказала Лаура с нижней ступеньки. «Он не виноват, Лаура, что время от времени выпускает дурной воздух. Это не значит, что я обязана находиться рядом, когда он выпускает его», — ответила Лаура. «Прошу тебя, Генри, у меня раскалывается голова, и мне ничуть не хочется этим утром слушать, как твой пес исполняет своей задницей «Привет, Колумбии». «Иди домой, Тоби», — сказал Генри, не закрывая приоткрытую дверь. Тоби посмотрел на него влажными глазами, словно спрашивая, «Мне действительно следует уйти? Все вокруг только что начало казаться мне таким интересным». «Давай, давай, отправляйся», — сказал Генри. Тоби ушел в дом, и Генри закрыл дверь. Лаура подождала, пока щелкнул замок, и затем поднялась по ступенькам. «Твой рекламный щит упал», — заметила она, передавая ему корзину с пустыми бутылками. «Я не слепой женщина», — ответил Генри. Этим утром и у него было не лучшее настроение. «Мало у кого в Уиллоу сегодня оно будет хорошим. Чертовски трудно спать, когда с неба сыплется градом жабы. Слава богу, что такая ночь бывает только раз в 7 лет, иначе можно просто сойти с ума». «Ты бы унес его внутрь», — сказала она. Генри пробормотал что-то, но она не расслышала его слов. «Что?» «Я сказал, что мы уговаривали их недостаточно настойчиво, вызывающе», — сказал Генри. «Хорошая молодая пара. Нам следовало приложить больше усилий». Она ощутила прилив сочувствия к старику, несмотря на нестерпимую головную боль, и коснулась его руки. «Знаешь, иногда мне хочется послать все эти ритуалы к чертовой матери», — сказал Иден. «Генри!» — она отдернула руку, потрясенная его словами. «Но ведь с годами он не становится моложе», — напомнила она себе. «Колесики крутятся у него в голове медленнее и все больше ржавеют, в чем можно не сомневаться». «Не наплевать на это», — упрямо произнес он. «Они показались мне по-настоящему приятной молодой парой. Да и ты то же самое сказала, помнишь? Не пытайся отрицать». «Я действительно сочла их приятной парой», — согласилась Лаура. «Но мы ничего не можем изменить, Генри. Послушай, ведь ты сам сказал это прошлым вечером». «Да, я знаю», — вздохнул он. «Мы не уговаривали их остаться в городе», — продолжала она. «Как раз наоборот. Мы предупредили их, предостерегли, что им лучше провести ночь в другом месте. Они сами решили остаться. Такие, как они, всегда решают остаться. Такое уж принимают решение. Это тоже часть ритуала». «Я знаю», — повторил он, сделал глубокий вдох и поморщился. «Мне трудно выдержать этот запах на другой день, будто весь чертов город пропах кислым молоком». «Запах исчезнет к полудню, ты сам знаешь». «Да, вот только я надеюсь, что до следующего сезона дождя, Лаура, меня уже закопают, а если не закопают, надеюсь, кому-то другому поручат встречать тех, кто приезжает накануне. Я готов расплачиваться по своим счетам, когда мне их предъявляют ничуть не хуже других. Но, понимаешь, устаешь от этих жаб, даже если такое случается только один раз в 7 лет. Устаешь от них». «Я тоже устаю», — тихо отозвалась она. «Ну что ж», — произнес он со вздохом, оглядываясь кругом, «пожалуй, можно попытаться навести хоть какой-то порядок, а?» «Конечно», — кивнула Лаура. «Знаешь, Генри, это не нами придуман ритуал. Мы просто исполняем его». «Я знаю, но все-таки». «Кроме того, все еще может измениться. Мы не знаем, когда или почему, но все может измениться. Может быть, это был наш последний сезон дождя. Или в следующий раз сюда не приедут посторонние». «Не говори так», — испуганно произнес он. «Если к нам не приедут туристы, жабы могут не исчезнуть с восходом солнца». «Вот видишь», — сказала она, — «ты в конце концов принял мою точку зрения». «Ну что ж», — вздохнул он, — «у нас еще много времени, правда? 7 лет, Это очень долго. Да. Они были приятной молодой парой, верно? Да, повторила она. Такая ужасная смерть, произнес Генри Иден с легкой дрожью в голосе, и на этот раз она промолчала. Затем Генри попросил ее помочь ему снова укрепить вывеску. Несмотря на головную боль, терзающую ее, Лаура сказала, что поможет. Ей не хотелось, чтобы Генри чувствовал себя таким подавленным, особенно из-за того, что не зависит от него, как не зависят приливы или фаза луны. К тому времени, когда они закончили работу, ему стало немного лучше. «Да», — кивнул он, — «7 лет — это очень долго, чертовски долго». «Верно», — подумала она, — «но эти 7 лет всегда проходят, и снова наступает сезон дождя, и в город приезжают незнакомцы. Всегда двое, всегда мужчина и женщина, и мы всегда говорим им, что предстоит следующей ночью. Они не верят этому, и тогда все это случается. Случается. «Ну ладно, старый крокодил», — сказала она, — «налей мне чашку кофе, иначе у меня голова расколется». Он приготовил кофе, и прежде чем они допили его, в городе послышались удары молотков и жужжание пил. Из окна, выходящего на Мейн-стрит, они видели, как горожане открывают ставни, разговаривают между собой и смеются. Воздух был сухим и теплым, небо над головой дымчато-голубым. В Уиллоу кончился сезон дождя.
1: Рассказ Стивена Кинга «Сезон дождя» читал Биг Бэг.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
4: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, с вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня на связи с нами практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
5: Добрый день.
4: Добрый день. На прошлой передаче мы с вами говорили про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, какие у них есть проблемы, конфликты, из-за чего это может происходить. А на этой передаче хотелось бы поговорить о такой проблеме, как невозможность вступить в отношения или какие-то страхи, которые не дают людям найти свою пару и начать отношения.
5: Очень хорошая тема и очень, кстати, распространенная. Причин подобных ситуаций может быть очень много, начиная от, допустим, убежденности человека в том, что он в целом не может, да, вступить, хотя, как известно, у нас не бывает «не могу», бывает только «не хочу». Нет такого человека, которому было бы невозможно вступить в отношения. Так или иначе, мы все достойны счастья, и каждый человек может свое счастье найти, в том числе и в отношениях. Какие причины могут быть подобных ситуаций, когда человек не может найти себе партнера? Ну, во-первых, это отсылка вот сразу к нашим прошлой беседе. Это идеализация, да, когда мы ставим огромное количество критериев для партнера. Я недавно видела одну телепередачу, очень любопытную, и девушка там поставила около 40 критериев к своему будущему партнеру и в конце еще добавила: вот такого человека я полюблю. Но, как я уже говорила, скорее всего, наша любовь не настолько рациональна, как нам кажется, да, и такое большое количество критериев может говорить о том, что человек действительно не хочет вступать в отношения, изначально не хочет. Ведь зачем ему нужно было ставить так много препятствий на пути к этим отношениям? Ведь критерии — это тоже препятствие, идеализация — это большое препятствие. Ведь каждый из нас, я думаю, прекрасно понимает, что идеальных партнеров не существует. И в целом я убеждена в том, что вообще не имеет значения, какой человек по характеру, темпераменту, как он выглядит. Если два взрослых человека без желания какой-то инфантильной жизни, без критикующей такой части, родительской части, да, если мы будем говорить языком эго-состояния родителей, взрослый ребенок, может вступить в здоровые отношения, даже если они могут совершенно не совпадать по характеру, либо не совпадать по каким-то ценностям. В целом это реально, если это действительно два взрослых, уверенных в себе человека, у которых есть свои идеи, свои желания, свои цели, которые не завязаны на партнере, да, то есть у них могут быть и общие цели, но у каждого по отдельности свои какие-то цели, свои какие-то мечты, связанные только с ним. Еще одной причиной, по которой люди не могут найти хороших отношений, является огромное количество страхов. Ко мне очень часто обращаются люди, особенности это девушки, которые говорят, вот я вроде как бы хочу вступить в отношения, я хочу семью, вот мне уже там 20 с хвостиком, 30 с хвостиком лет, и, но, к сожалению, я не могу найти подходящего партнера и не могу найти такого человека, с которым я действительно согласна была бы построить отношения. Тут, конечно, тоже вопрос критериев будет стоять, но основной проблемой в данной ситуации является наличие огромного количества страха и предубеждений относительно взаимоотношений, да, и брачно-семейных именно. Когда я задаю вопрос, а вот чего ты боишься в отношениях, чего бы ты не хотела в отношениях, и тут начинается огромное количество страхов. Вдруг этот человек будет мне изменять, ведь мужчины все изменяют, да, сразу огромное количество когнитивных искажений тоже появляются. Обязательно он будет изменять, это уже предсказание будущего, о будущем мы читать не умеем, но вот они сильно завязаны с этими мыслями, что обязательно этот человек, вот некоторые мужчины не любят детей, а вдруг он не полюбит нашего ребенка, вот вплоть до таких даже иррациональных мыслей могут появляться. И вот эти все страхи, они, конечно, будут тормозить завязывание отношений. Они в любом случае будут влиять, даже если такая девушка встретит подходящего партнера, который будет ее устраивать, все равно эти страхи не будут давать ей покоя, она будет постоянно их раскручивать у себя в голове, ковыряться в этих мыслях и, скорее всего, откажет в отношениях, да, и поэтому с этими страхами мы будем тоже работать подобным образом, как и в прошлой передаче. Я бы хотела, чтобы вы помедитировали, чтобы вы понаблюдали за своими мыслями, но не уходя в содержание этих мыслей, не вдумываясь в смысл этих мыслей. Наш мозг нам подает много разных идей, мы не обязаны слушать их все, и то, что появляется в наших мыслях, не обязательно правда. Я бы даже сказала, 90% — это всего лишь наше оценочное, субъективное какое-то восприятие, либо какой-то прежний опыт, но даже наш прежний опыт не говорит о том, что в будущем все может сложиться именно так, как было, допустим, у наших родителей или как было у подружки, которая жалуется на свой брак. Я бы порекомендовала еще такую неплохую медитативную технику. Она очень привлекательна, в особенности для людей, которые живут в холоде. Почему именно в холоде, я объясню. Нужно представить, что вы находитесь на пляже. Вам очень тепло, вам очень комфортно. Под вашими ногами мягкий песок. И вы начинаете все ваши мысли, которые есть у вас в голове, как-то либо зарисовывать в виде образов на песке палочкой, либо записывать их, да, если есть такая возможность, либо, допустим, они будут сами как-то проявляться. И вот подул небольшой ветерок, и эта мысль улетела. Вы даже не вслушивали содержание этой мысли, и эта мысль просто улетучилась куда-то. На смену этой мысли появилась другая мысль. Они могут быть положительные, позитивные, могут быть негативные, приносящие вам, допустим, какой-то дискомфорт. Но чем больше вы не вслушиваетесь в эту мысль, чем больше вы не входите в содержание, не сливаетесь с этой мыслью, тем меньше дискомфорта она будет вам приносить. Например, вы стоите на пляже, и у вас появилась мысль «я никогда не найду себе партнера». Вот появилась эта мысль. Мы не входим в содержание этой мысли, просто она улетела куда-то, подул ветерок, и она размазалась по песку. Вдруг появляется еще одна мысль, например, в моей жизни никогда не будет хороших отношений, там никогда не будет хорошего партнера. Снова записали, интересная мысль, какую классную мысль подал нам наш мозг, и пускай тоже улетает. Да? Мы даем возможность этим мыслям быть, но тем не менее мы не сливаемся с этими мыслями, мы не совсем им доверяем. Наш мозг как бы привык во всех ситуациях видеть проблему и искать решение. Но не все ситуации являются проблемами. Иногда нужно просто расслабиться, получать удовольствие от жизни, увлекаться какими-то вещами интересными для вас, да, искать собственные цели. А партнер — это не обязательный такой атрибут в ваших целях, в вашем будущем, в вашей будущей жизни. Да? Вы можете строить отношения и параллельно с этим строите свою собственную жизнь. И это как раз будет правильно. Когда вы не уходите с головой в поиски партнера, скорее всего, вы сразу найдете более-менее подходящие для вас отношения и, возможно, сможете их построить. Конечно, в некоторых ситуациях бывают еще другие страхи. Например, страх даже не страх, а убеждение в собственной, допустим, ущербности или дефективности. С такими, конечно, проблемами лучше обращаться к психологу, потому что в таких ситуациях человек будет изначально, если и будет находить отношения, то с людьми, которые совершенно, ну, грубо говоря, не заслуживают их внимания, да, потому что они сами будут считать себя такого достаточно низкого сорта, да, как будто бы вот, я не смогу построить отношения с взрослым успешным мужчиной или с хорошей, воспитанной, порядочной женщиной. Кстати, вот некоторые приходят с таким запросом. Выбираю не тех партнеров, да, тоже сюда же. Сам человек чувствует себя немножко не на том уровне, да, он не чувствует себя значимым, важным, и довольствуется хотя бы каким-то вниманием со стороны людей, которые даже не заинтересованы в том, чтобы эти отношения построить.
4: Угу. То здесь действительно работа над самим собой, да, над своим внутренним ощущением, потому что и для себя, и для окружающих мы подаем не те сигналы.
5: Да, может быть, именно и так. Может быть, мы и сами намеренно как будто бы ищем подобные отношения. Ну, намеренно это бывает очень редко. Не все люди, конечно, это понимают. Это нужен высокий уровень рефлексии. Но самое такое основное, вот часто поднимается вопрос самооценки. Да? Такого понятия, как самооценки, я обычно не использую, но его просто многие люди понимают, и поэтому приходится иногда. Да? А здесь правильнее будет поставить вопрос о самоценности. Чтобы человек почувствовал себя значимым и важным, ему нужно найти для себя определенные ценности. Это могут быть ценности в виде, опять-таки, спокойствия, как в моем случае, да, когда я выбирала партнера, я тоже ориентировалась на эту ценность. Мне было важно, чтобы в отношениях не было конфликтов. Также это могут быть ценности относительно себя самой или себя самого, какой я хочу быть, чем я хочу заниматься. То есть взращивать себя, взращивать в себе вот этого взрослого человека, которому в целом не так сильно нужен другой человек, да, для удовлетворения своих потребностей. И тогда у вас не будет никаких проблем с построением отношений. И, как я уже говорила, два взрослых человека могут построить отношения, какие бы эти люди ни были. Я в этом абсолютно убеждена и очень часто вот замечаю как раз подобные.
4: Зашла речь про чрезмерную концентрацию, да, на желании построить отношения, на своих проблемах в этой сфере. Почему, собственно говоря, тоже это не способствует встрече своего будущего партнера. Мне пришла мысль просто в голову из такого опыта прошлого. Есть знакомая, которая была чрезмерно сконцентрирована на том, чтобы забеременеть. Настолько сильно, что, скажем так, это было ее уже такой психологической проблемой. И вот как только она проработала с психологом этот момент, собственно говоря, все получилось, потому что ушла вот эта концентрация, да, чрезмерная какая-то зажатость. То есть когда мы чрезмерно на чем-то зацикленные, это мешает уже достижению нашей задачи, цели или мечты.
5: Да, чрезмерная зацикленность — это такое состояние стресса постоянное. Да? То есть в состоянии стресса наш мозг думает еще более интенсивно, чем в любом другом состоянии. И когда вы зациклены, у вас будут появляться и какие-то дополнительные мысли, и негативный фильтр будет активно работать, да, и вы будете концентрироваться на многих негативных моментах и отсеивать, либо наоборот, искать, и в итоге у вас будет послужной список людей, которые вам точно не подходят. В случае с, допустим, беременностью то же самое. Ну, то есть человек зацикливается, он находится в постоянном состоянии стресса, каждый день он думает, что же со мной не так, и, конечно, в состоянии стресса не каждая девушка может забеременеть.

0: даже удовольствие какое-то. И выйдя из этого состояния стресса, мы можем обнаружить, что действительно это оказалось проще, чем мы думали.
1: Сейчас мне пришла мысль в голову, как это назвать, да? То есть когда мы на чем-то концентрируемся и зацикливаемся, мы топчемся на месте, да? А нужно жить. Да, и только когда мы живем, что-либо в жизни происходит.
0: Да, это очень сильно ограничивает. Вот фокусировка на каких-то определенных вещах очень сильно ограничивает нашу жизнь. Всегда хорошо иметь в виду, что у нас много разных сфер в жизни. И всегда нужно обращать внимание, а вот как сейчас я в этой сфере? Я чувствую себя реализованной в этой сфере? Очень часто психологи предлагают своим клиентам, есть такая диаграммка, и там написаны все сферы жизни, да, и предлагают поставить ему оценку каждой из этих сфер. Например, что вот у вас с семьей, какую вы оценку поставите там, от 0 до 10, что у вас с карьерой и так далее. Да, вы можете найти эту табличку в интернете и самостоятельно поработать. И если вы видите какой-то низкий балл, стоит обратить внимание на эту сферу. Да, у вас как раз есть время, вам не нужно концентрироваться на каких-то беспокоящих вас вещах и переключить свое внимание на ту сферу, которой, как вам кажется, вы не реализованы. Или сразу на несколько ценностей. То есть не давать себе возможности уходить в одну тему с головой, в одну сферу с головой. Потому что так вы просто не живете. Вы просто как робот существуете, можно сказать. И лишаетесь многих других удовольствий жизни.
1: Хорошо, теперь мы представим, что мы перестали концентрироваться, мы помедитировали, возможно, проработали какие-то свои страхи с психологом. Все, у нас получились отношения, мы общаемся, мы переходим с этапа на этап, и вот мы пришли к тому, что от нас партнер что-то все время требует. Требует одно, требует другое. А мы понимаем, что мы не хотим меняться, да, и мы хотим оставаться такими, какие мы есть. Что вот в этом случае происходит?
0: В этом случае, конечно, речь, скорее всего, зайдет о том, есть ли все-таки готовность к этим отношениям. Потому что постоянное нежелание меняться, оно тоже может как раз говорить о нежелании в свою жизнь кого-то брать. Ведь что есть отношения? Я бы хотела, чтобы вы сейчас визуализировали, допустим, свою жизнь, да, и вот, допустим, ваша жизнь — это такая пирамидка из кубиков, да, и отношения — это когда вы с какой-то другой пирамидкой строите совместные кубики, и вот у вас вроде как бы неплохо все складывается, да, это в итоге две соединенные пирамидки получаются, у которых есть свои общие ценности, общие интересы, но при этом вы не сливаетесь друг с другом. И вот в случаях, если человек не хочет что-то делать, не хочет как-то поправлять какие-то кубики для того, чтобы получше соединиться, да, с другим человеком, сделать вот этот удобный мостик, то, скорее всего, у него есть некоторый страх, что вдруг моя пирамидка разрушится. Сейчас вот я впущу в жизнь этого человека, и моя пирамидка разрушится. Что же я тогда буду делать? Да, разрушение пирамидки — это потерянность, депрессия, это ощущение, что в жизни больше ничего не сложится. Чаще всего такое возникает, когда люди уже вышли из каких-то деструктивных отношений, в которых их жизнь была потеряна, либо они сами по себе склонны к созависимости или контрзависимости. И хорошо бы рассказать о своих чувствах партнеру, рассказать о том, насколько сильно им нужно слияние, какое им нужно слияние, чтобы это было не просто слияние, мне даже не нравится это слово, а это было именно вот метафорой мостика, да, между двумя пирамидками. Все очень аккуратно расставить так, чтобы ни та, ни другая пирамидка в итоге не были разрушены. Не позволять слишком сильно уходить в отношения и своему партнеру, и самим тоже не уходить в отношения. Подобные страхи, конечно, случаются, подобное нежелание, конечно, случается, но стоит, конечно, отметить еще, что вам не нужно будет очень сильно меняться в отношениях. Это не такой процесс, когда вы должны себя ломать. Это именно компромиссный процесс, да? Когда вы понимаете, что в целом я могу делать и так. Мне, допустим, не доставит сложности ухаживать за цветами в горшках, либо убирать свои вещи, например, да? Раньше вот жил холостяк, он не убирал за собой, и все у него было хорошо. Но тут он понимает, что да, наверное, придется сейчас поддерживать порядок. Ну, такой очень распространенный пример. И в целом его личность это никак не затронет. Это не затронет никак его ценности, это не затронет никак его интересы. И в целом это не будет ломание себя, да? И вот как раз в контексте принятия это нужно обязательно учитывать. В отношениях не нужно себя ломать. Если партнер требует от вас, чтобы вы себя ломали и полностью шли на уступки, тогда, возможно, ваш партнер не совсем взрослый, да, вот тот самый взрослый, о котором мы говорили. Возможно, он хочет видеть вас родителя или хочет видеть вас ребенка, да, взять вас полностью к себе под власть. Но, возможно, это действительно

0: действительно не те отношения. Но если партнер не требует от вас очень многого, если он не требует от вас каких-то кардинальных изменений, то, возможно, эти отношения и будут успешными, и можно немножко позволить себе, не ломая себя, идти на компромисс и меняться в каких-то небольших сферах, при условии, конечно же, взаимного изменения. Да? Мы, опять-таки, повторюсь, говорим о своих потребностях, мы говорим о том, что нам важно в отношениях, мы говорим о том, что мы ценим в этих отношениях, и аккуратно-аккуратно просим партнера, в случае чего, как-то изменить, как-то поменять что-то в своих привычках, например. Диалог всегда важен, и я не перестану об этом говорить.
1: Здесь вот как раз, наверное, поможет помнить о том, что ну, мы теперь вдвоем, да, я не один, мы вдвоем, мне нужно считаться с другим человеком, и он со мной считается, да, если я что-то терплю, да, он тоже что-то терпит. То есть это такое взаимодействие с двух сторон, и, ну, уважение, да, в том числе какое-то.
0: Да, безусловно, это и уважение, и забота, и в желании идти на компромиссы, и в желании что-то делать для другого человека. В заботе и в умении принимать заботу как раз и будут заключаться хорошие отношения, позитивно настроенные, которые тоже могут продлиться долгие годы. Да? Главное, многого не бояться, много на себя не брать, слишком сильно не зацикливаться на партнере, даже в отношениях, уметь поддерживать и уметь принимать поддержку, иногда быть сильным, иногда быть слабым, менять эти роли. Да? Когда другому человеку нужна поддержка, мы даем эту поддержку. Когда нам нужна поддержка, мы эту поддержку просим. И вот в таком балансе существовать будет гораздо комфортнее. А чтобы этот баланс появился, мы говорим о своих потребностях и о своих чувствах.
1: Угу. Диалог, диалог и еще раз диалог.
0: Да, диалог, компромисс и двустороннее желание.
1: Угу. Есть такие тоже распространенные, наверное, ситуации, когда партнеры даже еще перед свадьбой понимают, что что-то их не устраивает, но один говорит, что я изменюсь, и другой свято верит в том, что, ну, да, наверное, он правда изменится, или там я смогу его изменить вот в этом, и тогда вот он будет вот прям как надо. Вот, люди женятся, проходит год, два, три, один все говорит, что он изменится, да, там первый все считает, что да-да-да, сейчас я его доизменю, и все будет хорошо. И, в принципе, это, наверное, такой бесконечный вариант, потому что все-таки люди могут работать над собой, но кардинально все-таки люди не меняются или нет?
0: Я соглашусь с вами, люди не меняются, но я бы добавила еще один момент. Люди не меняются, если этого не хотят. А если человек действительно, у него есть желание и потребность что-то в себе изменить, он будет это делать. Но как бы на словах он лев Толстой, но на деле толстый лев. Очень классное выражение. Некоторые, да, могут говорить об этом, но при этом не делая ничего. Тут стоит обратить внимание на самого человека, который требует изменений. Почему у тебя есть желание постоянно быть критикующим? Да? Критикующим — это именно потребность какая-то, да, возможно, тебе были нужны именно подобные отношения, да, почему ты выбираешь вступать в эти отношения? Ну, конечно, тут уже тяжелый вопрос, уже нужно будет на личную терапию выносить подобные темы. Ну, то есть тема о вторичных выгодах здесь тоже может быть актуальной. Возможно, опять-таки, вот это призрачное желание изменить человека, девушка или парень, будут нести из своей родительской семьи, где тоже постоянно было желание изменить партнера, но в итоге как бы ни к чему не привели. И вот человек повторяет эту модель, постоянно пытается, а в итоге ничего и не получается, да. И в подобных ситуациях, конечно, тоже опять-таки смотрим на компромисс, что мы готовы сделать, что мы не готовы сделать, зачем мне нужно это желание менять человека. Если нам нужно сильно менять человека, то мы, получается, как будто бы его ломаем. А так зачем человек, которого нужно ломать?
1: Это да, уже вот будет не этот человек, да, по большому счету. То есть это получается, да, что мы пытаемся из него сделать кого-то другого.
0: Да, да, да, кого-то другого. Ведь влюбились мы, скорее всего, именно в такого человека. Да, и, возможно, нам действительно нравятся какие-то черты в этом человеке. В конце-то концов, не просто же так у нас появилась некоторая симпатия к нему. И как бы рефлексировать на эту тему, думать, вот почему бы мне это могло понравиться, да? Смогла ли бы я жить, или смог бы я жить в отношениях, где вот действительно все поменялся партнер. А что дальше? Просто представить подобные отношения, да? Вот получилось, сбылась мечта. А что дальше? И тут у многих людей, даже вот кто приходит ко мне на терапию, начинается тревога, потому что для многих людей вот это постоянное желание изменить партнера, по идее, это практически единственный диалог, который они ведут между собой. Такое, кстати, вот прям распространенная история, да? И для девушки или для парня какая-то критика, какие-то претензии — это вообще единственный способ общения, и ничего другого просто нет. И, конечно же, тут поможет увлечение какими-то совместными занятиями, совместные прогулки, поиск каких-то новых точек в отношениях друг с другом, совместные, опять-таки, интересы, увлечения, я уже говорила, да, и новые диалоги, новые темы для диалогов.
1: А еще вот такой интересный момент есть, ну, может быть, даже как миф, да, что есть такая любовь на всю жизнь, вечная любовь. Действительно ли это возможно, или дальше начинается просто какое-то взаимопонимание и уважение, или, может быть, даже какая-то привычка, да, слово вот «привычка» в отношениях, она даже немножко пугающая. Вот это негативный момент или позитивный привычка?
0: Ну, насчет привычки я не могу сказать, позитивный или негативный момент. У нас может быть привычка страдать в отношениях. Вот в этом контексте, конечно, это негативный момент. Если мы говорим о вечно длящейся любви, да, конечно, у нас сначала бывает конфетно-букетный период. У кого-то этот конфетно-букетный период длится пару месяцев, у кого-то годы. Но рано или поздно он все равно заканчивается. Ну, мы знаем, да, чем он характеризуется. Такая сильная влюбленность, какая-то даже, может быть, идеализация, страстные отношения. Но я бы порекомендовала рассматривать любовь. Влюбленность мы можем рассматривать как чувство, но любовь рассматривать как некоторое действие. И в таких размышлениях будет гораздо проще строить отношения. На ранней стадии чувство любви, как известно, намного сильнее, но, к сожалению, медовый месяц достаточно коротко, как я уже говорила. И вот, вроде все закончилось, и появляется такое ощущение, вот будто бы наркотик у меня отобрали, вот эту мою страсть отобрали. А что, уходить уже, думает человек, допустим, да, потому что я уже не получаю те эмоции, я уже не получаю те впечатления о своей любви. Но лишь немногие люди понимают, что настоящие, исполненные глубокой любовью отношения в большинстве случаев развиваются уже после того, как медовый месяц или медовый год оказывается позади. Именно в тот момент, когда этот конфетно-букетный период заканчивается, у человека есть возможность по-настоящему строить отношения. Настоящий, действительно близкий, доступный лишь тем людям, которые видят друг друга такими, какие они есть на самом деле. То есть, да, розовые очки будут сниматься постепенно, идеализация будет проходить, и вот здесь начинаются диалоги, вот здесь начинаются компромиссы, уважение друг к другу. Если оно изначально тоже есть, это будет очень-очень хорошо. И почему я советую рассматривать любовь не как чувство, а как действие? Потому что действие — это уже нечто такое, чем вы способны управлять, даже не обращая внимания на то, что чувствуете. Про чувства я имею в виду те мысли, которые вызывают у нас негативные чувства, да, с которыми мы слишком сильно сливаемся. И вот когда мы понимаем, что в целом мы можем управлять даже не поведением человека, нет, а именно какими-то аспектами в нашей жизни, мы можем договариваться, мы можем общаться друг с другом, мы можем искать новые увлечения, находить больше опор, больше точек для взаимодействия. И в таких ситуациях действительно появляется вот та самая здоровая привычка к отношению, да, самая здоровая привычка к человеку. И такие отношения могут складываться долго. Хорошо бы, если человек научится открываться своему партнеру, иногда в каких-то случаях сдерживать свое недовольство, да, не позволяя командовать вами, и порой задаваться вопросом, а что для тебя сейчас важно, быть правым в этом споре или все-таки сохранить отношения? Конечно, говорить о том, что вам нравится, что вам хочется, тоже надо, но иногда в каких-то ситуациях следует отступить назад. И это касается не только мужчин, которые очень часто соглашаются, да, со всеми доводами, а девушки только, чтобы не было каких-то конфликтов, но и женщин, которые могут закрывать глаза на какие-то вещи, не говоря ничего, и просто плакать в подушку. Да? Мы все-таки говорим об этом, но иногда, когда можно сдержаться, можно сдержать свое недовольство, лучше не озвучивать подобные какие-то незначительные ситуации, потому что, опять-таки, может включиться негативный фильтр, мы начинаем обращать внимание на негативные ситуации и на негативные аспекты жизни. И это будет очень сильно портить нам настроение и портить нам отношения. Вот. И осознание того, что мы в состоянии что-то делать для этих отношений, что-то делать для поддержания своей любви, даже как будто бы не чувствуя ее, да, после влюбленности, оно очень сильно может нас мотивировать, да, именно что рассматривать любовь как действие. Потому что если чувство любви в какой-то момент вдруг покинуло, и человек как будто бы не может это контролировать, то он может предпринимать какие-то действия для сохранения любви. И это действительно работает. Абсолютно верно для всех чувств, которые испытывает человек, что вот можете вы злиться, да, однако вы же можете при этом вести себя спокойно. Вы можете чувствовать неуверенность, но действовать так, будто ситуация вам знакома, и вы действительно подобным образом уже делали сотни раз. Как я сейчас на радио, я волнуюсь, но я показываю свою уверенность, да, тем не менее. Такая способность человека приводит к появлению одного из ключевых принципов построения здоровых, исполненных любви отношений. Перестать пытаться управлять своими чувствами и начинать управлять собственными действиями.
1: Спасибо за интересную беседу. Напомню, с нами была Камила Мивлютова, практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт.
0: Спасибо большое вам. До свидания.
1: До свидания. Мы желаем нашим радиослушателям любви, понимания, умения принимать заботу и заботиться друг о друге. С вами была ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
2: Разговор с психологом.
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Мари-Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Вешкоролле в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино» с тифлокомментированием. Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в Декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение. Каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана и говорит: ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом. Фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм. Выделяются наушники, маски для просмотра. То есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты. Многие, наверное, слышали «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и, ну, вообще, как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще как бы эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронная. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и как бы участвовать. Но, может быть, для продвинутых, да, там ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавались, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал вот желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорты, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и вот так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, да, но еще и оснастить их тростями.
3: Да, эти трости, я так понимаю, остаются.
2: Остаются, да? Насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, mm-hmm. потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, ну, получаем мы как запасные, и мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди, вот ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А вот сейчас наконец-то все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже вот с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать вот это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение, вот, ну, точечно люди, да, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, вот именно наша организация предоставляет место, если там для каких-то...
3: Разобрать маршрут,
2: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе вот обучения кулинарии. Про ориентировку вот я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором, вот с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многая часть вот этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи. И чем мне нравятся вот эти курсы, там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о вот этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись разные, там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь. Те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да?
3: Это тоже недельные курсы?
2: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем своего педагога.
3: А продукты должны покупать кто?
2: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все, вот, что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать, через председателей местных организаций запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно. И инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания, и если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить, по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
3: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
2: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Mm-hmm. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
3: Но... Это мы про взрослых говорим.
2: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программа будет, mm-hmm. Это я не могу сказать, мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет, если детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
3: Нужно вот. Учиться.
2: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городский город Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков, берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы, и после обеда они уже занимаются на базе школы.
3: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
2: И то очень популярно. Если бы кулинарию можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих. Те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, ну, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
3: А какие еще направления можно через программу особой связи?
2: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд, это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года. А сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там, или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что «Помощь родителям незрячих детей». То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние два года, вот, ну, чтобы тотально незрячие. Там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
3: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
2: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
3: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместный поход?
2: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они так открыто на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. И, наверное, то, что этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании этот фильм с тифлокомментарием, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит прокат этого фильма, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, но и наша организация, именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое. У нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран, большой, и эти звуковые колонки хорошего качества. Мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра, мы уже купили большой экран во всю стену, закупили оборудование звуковое. И мы все-таки будем практиковать, будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, прям очень активно на кинопоказы, на платные, в кинотеатры. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
3: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, тоже придумаем название.
2: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться, такой досуг у нас будет,
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
7: Переход улицы Усиевича разрешен.
6: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
8: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
6: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
7: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
6: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
9: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
10: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
11: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать. Тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
12: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
13: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
14: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
6: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
15: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборбордах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей». Первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборбордах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 км по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашская РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Незря написанные строки» с произведениями незрящих авторов, участвовали в адаптации Брайль-Арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
16: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
17: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
18: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
19: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
18: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
20: Радио ВОС.

0: из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
2: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялось 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетное, было очень почетное награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера – ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну, а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
0: Всем добрый день. Всем добрый день.

0: главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержке со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержке со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
1: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из Центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
2: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со 100-летним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских.
3: Также разрешите поздравить ваш дружный

0: коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования.
1: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
2: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютный, пусть небольшой, но очень уютный, наполненный душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОС это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность Ульяновской организации. Это ваши люди. Это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
3: Спасибо.
2: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
1: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
2: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативы, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
3: Благодарю. Спасибо. Все.
2: С праздником.
1: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наше мероприятие, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
4: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненные силы членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене. И, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
5: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в центральном управлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывают давнишние связи. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете, мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царство Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть, мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему? Потому что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
1: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
3: Спасибо.
1: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
6: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОС.
7: Из регионов.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о том, как проходил второй молодежный форум БелТИС. Напомню, что темой пленарного заседания стало обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Следующим спикером форума стал незрячий тестировщик и массажист из Минска Григорий Гонзалаев. Он рассказал молодым белтизовцам об искусственном интеллекте и современных технологиях в жизни незрячего человека. О том, что его замотивировало поделиться своим опытом и знаниями в нашем интервью с Григорием.
1: Хочу, чтобы больше людей знания свои расширили. Я просто почувствовал такую свободу, когда сам научился с этими навигаторами. Я могу куда угодно ездить, куда угодно ходить. И хочется, чтобы больше людей тоже могли это все делать. Мне всегда было интересно новые технологии. Вот меня даже все говорят, а почему вам собаку поводыря там не приобрести, там еще что-нибудь? Я говорю, да зачем это надо? Говорю, будущее за технологиями. Мне всегда было интересно, я со второго класса с компьютерами. Поэтому я развивался вместе с технологиями, с интернетом. Я понял, что это окно в мир, за этим будущее. Классу так к 9-10 мечтал быть программистом, но понял, что мне программирование это немножко не мое, и у меня больше тестирование, больше вот такая вот популяризация этих технологий идет.
2: Я знаю, что вы и до этого неоднократно выступали перед аудиторией, да, тоже рассказывали о технологиях. Чем молодежный форум, участие в молодежном форуме отличается от всего того, что было у вас ранее в качестве спикеров?
1: Тем, что здесь больше, так скажем, аудитория такая однородная, это больше слепые, слабовидящие люди, тем более молодежь. Им как-то больше мотивирующие какие-то вещи нужны. То есть их только подтолкнуть надо. Они потом сами погрузятся в эту тему, если им это будет интересно. Их главное замотивировать. А вот перед зрячими, когда выступаешь, ну такое впечатление, что ну вот вроде бы такой вау-эффект, действительно. А потом круговерть жизни потом все равно захватывает. Им это больше так, для общего развития. А вот незрячая аудитория, она, конечно же, им это просто жизненно необходимо сейчас.
2: Для вас что будет программой «Максимум» после того, как участники вернутся по домам, услышав ваше выступление, вот побывав на вашем тематическом блоке?
1: Если кто-нибудь возьмется действительно на практике, откроет какие-нибудь курсы, мастер-классы по ИИ, по навигаторам, еще по каким-то таким вещам. Если, как говорится, возьмут эстафету по областям, по районным центрам, это будет очень круто. Потому что тут дело не в какой-то конкуренции. Тут надо распространять знания, и не только я сам себе, но и хорошо, если кто-то еще заинтересуется, также распространят эти знания дальше.
0: А сейчас давайте послушаем выступление Григория Гонзалаева на втором молодежном форуме БелТИС. Замечу, что важным элементом для участников форума стала видеодемонстрация всего происходящего в телефоне спикера на большом экране в режиме реального времени.
3: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном. Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран, они просто тык на значок на экране, и все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, это случайное место экрана.
4: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, +22 градуса, днем +23 градуса, ночью +11 градусов.
3: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
4: страница один, такая того страниц, три и поиск.
3: Зеленая рамка. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают в Инсте или еще где-нибудь вот так вот.
4: Выдал. Один непрочитанный
3: целый план. Влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана под пальцем следить, что вокруг меня какие есть значки. И у меня скринридер сразу же их озвучивает. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве. Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня, и я его хочу прочитать.
4: Балинфаст, мой лукаут.
3: Вот лукаут.
4: Лукаут. Приложение лукаут. Режим документы.
3: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
5: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите.
3: Слишком близко.
5: Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
3: Вот. Он сфокусировал весь документ.
4: Информация о недавнем объекте и молодежи республиканского молодежного форума АБЛТИС 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00.12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание обучения и трудоустройства. СИ. Молодежи инвалидности по зрению.
3: Я думаю, понятно. Я вам даже в связи с этим такую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Мне нужно было договоры удаленно подписывать по работе, если, например, вот фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел, мне говорят, ой, а как вы будете на мониторе читать? Вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет. Вот, ну давайте попробуем. Там женщина так удивилась, что вот как это так. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter и все. Подписал документы там ручкой бумажные. Они же не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я тут, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем. Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы, как казалось бы, Брайль отмирает, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен. Потому что кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
4: поиск приложения редактор
3: телефон. Обратите внимание, как это будет происходить. Вот я пишу слово «услышать».
4: Услышать. Услышать.
3: Вот, я написал это слово очень быстро.
4: Услышать предметы.
3: И вот у меня ярлык «Услышать предметы», я его нажимаю.
4: Загрузка. Услышать. Очки запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1.4. Одежда 2.2. Человек 1.6. Человек 1.4. 2721. Нет изображения. Перезагружен камеру.
3: Человек, говорит один.
4: Экран с изображением.
3: Сейчас я.
4: Заряд батарей. Настройки кнопка.
3: Немножко оно тут.
4: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева мебель 2.7. Слева мебель 2.6. Текст молис. Человек 2.9.
6: Значит, Григорий, вы одежда пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
3: Да.
6: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
4: Человек 2.4. Стул 2.4. Человек 2.9.
3: Человек, говорит, стул. Вот назад все кнопка. Предметы. Локально нейросеть распознает
4: работа
3: предметы. Для чего это нужно
4: работы.
3: На практике?
4: Закрыть приложение кнопка.
3: Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Однажды я мусор выкидывать ходил. И просто немножко сбился с маршрута. А мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Также пока что нестабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Перейдем немножко к более сложным вещам, 13.45. Которые уже Полка работают лонча. Через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini.
4: Gemini.
3: Что ты видишь?
7: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают записи.
6: Так, что нас раскрыли.
3: Вот опиши, какая у меня одежда. Какого цвета у меня одежда?
7: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Еще вижу темные брюки, а на шее лента с бейджем. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
3: А брюки, подскажи, какого цвета?
7: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
3: А скажи, вот я слепой, сочетаются эти цвета или нет?
7: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание. Так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
3: Спасибо. И вот таким образом...
4: Закончить разговор, кнопка.
6: Браво, Григорий, браво.
3: Таким образом, можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком, и задавать абсолютно бытовые вопросы. Раньше было приложение Be My Eyes, оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все же время кого-то на помощь задать. Взял... В одну руку телефон, в другую руку трость. Ну, я трость вообще обычно даже подмышку беру. Там в одной руке телефон, в другой корзинка. Ну, или вот так вот на сгиб локтя корзинку. И пошел. И вот так вот спрашиваю, отвожу камеру. Вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории. Что вот здесь вот, например, фрукты, овощи. Здесь хлеб, булки и так далее, и так далее. Вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Очень немаловажная вещь для незрячих — это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до входа, скажем так, в этот комплекс самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них — это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, ну, скажем, поиск объектов, поиск адресов. Беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
4: Главный экран, кнопка. Полка,
3: вот, например,
4: карты.
3: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карты. Карты.
6: Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
4: Карты.
6: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
3: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
4: Рекомендации. Поиск и выбор мест, кнопка.
3: Ну, допустим, адрес.
4: Russian Plate 1 загружен. English Bimas 6 Russian загружен.
3: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
4: Остановка.
3: Метро.
4: Остановка метро Малиновка.
3: Вот, я написал остановка метро Малиновка, и теперь вот я тут скольжением пальца...
4: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
3: Ну вот, например, такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
4: станция метро Малиновка
3: ходит.
4: Расписание, вкладка, маршрутка, 1111 ПК, ДРК Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19...
3: Вот он, номер маршрутки. Говорит и в направлении каком говорит.
4: Автобус 132, ДДС Малиновка 4, ближайший 15. Автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14.00.
3: Вот, я понимаю, 14, что если ДДС Малиновка 4, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих. Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты. Вот адрес, я нажимаю на нем как бы долгое такое нажатие, двойной тап.
4: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
3: Вот адрес.
4: Длительное касание,
3: вот
4: адрес
3: Минск, улица Сергея Есенина, маршрут. Вот у меня попалось контекстное меню.
4: Открыть. Копировать координаты, кнопка.
3: И нажимаем копировать координаты.
4: Координаты скопированы.
3: Все, у меня координаты в буфере обмена.
4: Главный
3: я
4: экран,
3: могу
4: кнопка.
3: Вот эту штуку уже закрыть.
4: Полка у лаунча. Sync Assistant Go Dev.
3: Sync Assistant Go Dev.
4: Это искать кнопка.
3: Здесь кнопка «Искать». Я могу нажать на него тоже контекстное меню. Двойной этап с содержанием.
4: Местность кнопка.
3: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
4: Добавить в сохраненные места кнопка. Создать маршрут кнопка.
3: Создать маршрут. Вот нажимаем «Создать маршрут». Можем выбрать варианты маршрута. Пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
4: создать маршрут и начать навигацию кнопка.
3: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
4: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
3: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
4: 16 метров. Идите на запад.
3: Вот. А куда же мне идти? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу. Горизонтальном.
6: Так ключевой режиме. Вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
3: Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто компас.
4: Оп. 16 метров на юго-запад, идите на запад.
3: Он меня и вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
4: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
3: Вот, 16 метров на юго-запад, вот он вам определился с направлением. Это вот как будто бы мне вот туда идти надо. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Таким образом работает навигатор, и таким образом можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. Чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно.
6: Аплодисменты Григорию, браво. Есть у нас два вопроса, Григорий. Одну минутку сейчас сначала девушке дадим. Кристине.
8: Здравствуйте, Кристина из Бреста. Нас очень заинтересовала Gemini ваша. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, про ее поиск. Спасибо.
3: Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно какие-то регионы менять, Apple Store. Немножко надо понимать, как это обходить.
9: Добрый день, еще раз. Вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
3: По второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы» — это есть московский инженер, он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улицу.
9: Да просто судя по тому, как он описывает, ну, Be My Eyes он гораздо круче описывает.
3: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
9: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
10: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот, что пользуетесь. А испробовали вы от Google поиск Life использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нету по общению. Спасибо.
3: Я пробовал именно в режиме Life пользоваться поиском, но он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к ему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
6: Предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
11: Я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
3: От Gemini? Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна, но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, рассказывай мне все от и до, ну, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
6: Так, понятно. Никита, пожалуйста.
12: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную колонку Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость менять. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
6: Я хочу сказать, что это тема следующего форума, если честно. Эта секция обязательно будет просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
13: Я Алексей из Гродненского медколледжа. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже все по новой узнавать, повторять?
6: Ну, у меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
3: Я есть.
6: А вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
3: На этом канале, да, я полностью рассказываю от и до на многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю про навигаторы, про ориентировку в пространстве.
14: Добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа брайлевской клавиатуры? И еще такой вопрос. Вот если работать с документом, вы с ней работаете, либо тоже по зрячей клавиатуре?
3: Зрячая клавиатура у меня тоже есть из много разных клавиатур. Но я с ней пишу гораздо медленнее, чем с брайлевской клавиатурой. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развиваются очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. Другие брайлевские клавиатуры есть. Скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, который я демонстрировал, и клавиатура Брайля TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Но люди пользуются, да.
6: Так, довольно. Спасибо, Григорий. Все, вопросы я закрываю на этом. Я думаю, что на следующий форум нам нужно собрать отдельную панель именно по этой тематике, поскольку она ужасно интересная, она очень важна для всех нас. У нас есть много людей, которые этим занимаются. И вот здесь как раз у вас будет большое пространство для общения, для обмена опытом, для того, чтобы все попробовать на практике.
3: Еще хотелось бы... Вот так, у нас есть еще время?
6: Если честно, то почти нет.
3: Хорошо, я тогда просто быстренько пробегусь по ресурсам в интернете, полезным для незрячих. Есть такой tiflamir.ru сайт, где каталог всяких сообществ, телеграм-каналов, там группы WhatsApp и так далее, где очень много собрано для незрячих специфической информации. Ну, понятное дело, мой канал «Навигаторская Григория». Есть канал, вот кому интересно, вот очень многие спрашивают, а как в быту, как вы там гладите вещи, как там то делаете, как это. Есть замечательный канал «Занимательная повседневность». Он уже, правда, не развивается, но там тоже очень-очень много разных лайфхаков, как кто чего делает в быту. Гуглите, не стесняйтесь, вот кому все это интересно. И в завершении хочу сказать, что пользуйтесь технологиями. Это позволит и в трудоустройстве себя подать с лучшей стороны, и расширить себе кругозор, потому что и в интернете сейчас есть все, и найти еще какую-нибудь крутую подработку. Вот у меня, например, получилось найти подработку. Я работаю тестировщиком невизуальной доступности в компании Everland в России.
0: Давайте узнаем, что об этом тематическом заседании и в целом ходе второго молодежного форума «Билтис» думают гости мероприятия.
15: Петр Иванович, разгородный системный администратор предприятия «Фильтр», мне 29.
16: На молодежном форуме вы в который раз?
15: Во второй, на первом тоже был. Конечно, темы изменились по сравнению с предыдущим форумом. На первом я был спикером, рассказывал про мобильное приложение «Особый взгляд». В этот раз я в качестве просто участника, поэтому немножко ощущения все-таки отличаются. Аудитория какая-то, может быть, более живая, что ли, в этот раз, чем было в прошлый. По крайней мере, мне так показалось.
16: Учитывая, что вы были победителем конкурса республиканского по реабилитации, много всего знаете, работаете в этом во всем. Интересно было сегодня послушать вот нынешнего спикера Григория Канзалаева.
15: Он рассказывал, как мне показалось, было у него ориентировано его выступление на тех, кто, что называется, не в теме, по большей части. Мне, как человеку, который с этим работает уже продолжительное время, то, ну вот, я только не пользовался навигатором Seeing Assistant Go, про который он рассказывал. Я пользуюсь другим приложением. Есть такой Dotwalker, который, к сожалению, уже тоже вроде разработчиком был заброшен, но пока работает, я им пользуюсь. Он вполне удобен. Есть свои тоже интересные функции, поэтому тем, кто, скажем, особенно не интересовался, по каким-то причинам не знает про все эти штуки, для них это было интересно.
16: Технологии в жизни современного, молодого, незрячего или слабовидящего человека, какое место, как вам кажется, занимают?
15: Одно из главных. Самое главное, наверное, я бы не сказал, потому что я продолжаю считать самым главным средством реабилитации, это, конечно же, трость. Но как дополнительное решение, на которое можно переложить часть задач, решать задачи, которые раньше решать вообще было никак нельзя, это очень важно и хорошо, что все так стремительно развивается. Но нужно понимать, некоторые есть нюансы во всех этих вещах с тем же самым искусственным интеллектом. Я бы, например, все-таки на 100% на него не рискнул полагаться. Ну, вообще проблема нейросетей — это галлюцинации. То есть он может, например, вот описывать предметы, но может рисовать предметы, которых на самом деле в его поле зрения нет. Я с таким сталкивался, поэтому
2: Не все так однозначно.
15: Да, да, вот. Оно развивается, да, но нюансы понимать тоже нужно. Ну и доверять какие-то конфиденциальные данные тоже, потому что компании честно предупреждают о том, что они собирают все данные об использовании, все, что вы фотографируете, отправляете в чат с нейросетью, они это могут в дальнейшем использовать для обучения своих моделей. И непонятно, как дальше еще. Ну, то есть, вроде все прозрачно, но есть какая-то прям конфиденциальная личная информация, какие-то там медицинские документы, например, то я бы все-таки не распознавал с помощью искусственного интеллекта и не отправлял информацию. Соображение безопасности просто.
2: В целом, нравятся ли вам билтизовские мероприятия, которые сегодня проводятся вот для молодых людей? И что хотелось бы изменить?
15: Хорошо, что у нас стали обращать внимание на взаимодействие с молодежью, решили развивать молодежные движения, потому что это важно, нужно привлекать новых людей в организацию для того, чтобы совместно решать их проблемы и проблемы организации в целом. Ну, а по поводу того, что бы я мог предложить, наверное, извечная проблема — это нехватка времени. А вот вроде выделяется время под какие-то темы, ну, из-за разных там накладок, не все и не всегда получается вовремя. Поэтому, может быть, есть смысл, если проводить форум, то делать его не один, а два дня, например, чтобы было у нас, как у участников, побольше времени обсудить важные темы и выработать какие-то решения. И задать какие-то вопросы далеко не всегда получается. Поэтому, возможно, вот именно я бы на это больше обращал внимание.
17: Я Головач Федор з города Бреста. Мені 24 роки. У 2025 році скончив Гродзенський державний медицинський коледж. Це моя друга едукація вже після історичної. Зараз працюю техніком-масажистом у 5-й городській поліклініці.
2: Активно ви себе проявили в першій частині молодіжного форуму, да? Вот сейчас перерыв. Немножко розкажіть о своїх впечатленнях, емоціях від цього мероприятия.
17: Це вельми корисний форум, тому що люди наважують знову ніякі стосунки. Ось тут зустрів людей, з якими вучився. Коли вони були ще на першому курсі, я був на другім, заканчував коледж. І ось зустрівся з цими людьми. Мені було вельми приємно їх побачити. Ураження у мене саме позитивне. Я лічу, що такі мероприємства необхідно проводити, бо вони содійнічують наладжуванню сувязів, обміну опытом і так далі.
2: Давно ли ви в Білтізі?
17: Со школьних годів, десь, може, з году 2016-го. У мене була председателем Білтіза Ірина Леонідовна, яка зараз з'являється керівником уже центрального управління. І вона, можна сказати, мені виростила, вона мені пам'ятає.
2: То есть уже тогда Билтиз обратил на вас внимание еще как на школьника,
17: да,
2: и вел вас?
17: Безумовно. Я удельничал у конкурсах по элементарной социальной реабилитации, мероприемствах иншего профилю, что тычется творчей деятельности. 2 года я пленно пропрацевал в шерегах Гродзенской областной организации, когда учился в колледже. То бок это были разные конкурсы читальников. Дякуючи Гродзенской организации я трапил на международный белорусский российских фестивалей сирот инвалидов. Там занял 2 место в номинации авторское читание. Я еще хочу похвастаться. У меня вышла книга «Эволюция життя». Ось Ирине Леонидовне подарил, Ирине Борисовне, былому загадчику Гродзенской областной организации. Бо вони поуплывали на мене вельми так добре, дякуючи їм. Мені була можливість навіть поудельничати у Слов'янському базарі, але там щось не склеїлося по моїх уже об'єктивних причинах.
2: Много вот хорошого ви розказуєте о Білтізі, да? Как со стороны молодого человека.
17: Так.
2: Какие вы видите сегодня острые такие моменты, требующие доработки в взаимодействии с молодежью?
17: Таких острых проблем я не бачу. Тут проблема в том, что сами люди молодые не вельми хочут звертаться до гэтых органаў, да сацыяльнай абароны, бо яны людзі, у якіх нават ёсць невялікае парушэнне там зроку, некаторыя закамплексаваныя так, а што мне туды звяртацца? Вось у мяне тут праблема, мяне яшчэ насмех паднімуць. Белтіз, як магчыма, яны садзейнічаюць працаўладкаванню людзей з інваліднасцю па зроку. Канешне, тыя прапановы, якія я агучваў, было б добра ўзяць на ўзбраенне, але яны і так стараюцца, яны і так малайцы. Мне вельми было б цікаво, каб у Белтізе все ж таки содейничали распаўсюджванню белорусской мовы и культуры, то бок некие культурницкие мероприемства, творчие, сярод молодых поэтов, причым пожадана, каб с запрошением людей союза письменников Беларуси, то бок треба супрацовничать у творчем плане, бо Белтіз, звичайно, это спаборництво спортивное, але творчего чогось маловато, я б додав. И навод нават мне як паэту было б добра, калі б яны дапамагалі ў выданні, прасоўванні зборнікаў маладых пісьменнікаў, увогуле каб гэтыя людзі не толькі ў рамках Беўцізу былі вядомыя, але і больш на Рэспубліку Беларусь. А яшчэ хочацца інтэгравацца са звычайнымі людзьмі, у якіх няма праблемаў па зроку.
0: Следующим большим тематическим блоком стало заседание «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Делились своими знаниями с участниками форума Виталий Крейдич, представитель Гродненской областной организации «Белтиз», и Кристина Кузьмицкая, Брестская областная организация «Белтиз».
6: Итак, как незрячая семья справляется с бытом? Отдельная тема, как готовиться к рождению ребенка, если ты не видишь. Как пеленать, кормить, узнать, что у малыша температура. И главное, как не бояться этого счастья. Вот такая у нас тема. Итак, встречайте наших спикеров. Кристина Кузьмицкая из Бреста. И Виталий Крейдич из Гродно. А на соседнем диванчике удивительная семейная пара. Патриция Курганова и Денис Шишкин. Дорогие наши спикеры, я передаю вам слово.
18: Еще раз всем здравствуйте, добрый день. Все сказанное было правильно про семейную пару, про подготовку, про деток. А кто мне из зала ответит перед вот этими вот всеми шагами? А главное что? Подготовиться? Кто сказал? Поаплодируем Юле, я почему-то даже не сомневался. Все верно. Самое первое, самое главное дело – подготовиться. И причем подготовка это зачастую носит не физический характер, а в первую очередь психологический. Потому что для начала, перед тем, как решиться на такой важный шаг, нужно четко и точно ответить себе на самый главный вопрос – а готовы ли вы к этому? И тут никаких «но», никаких «если», никаких «ну, вроде бы», никаких, наверное, не рассматривается, потому что отвечать вам потом придется только перед собой, больше не перед кем. Поэтому, если есть сомнения, значит, наверное, еще пока нет. А вот если ответ точный, однозначный «да», прям «хочу, хочу, хочу», тогда значит «да». Но хотеть одному кому-то этого мало. Нужно убедиться в том, что ваш партнер также хочет этого, потому что если скажут неправду, в конечном итоге может выйти так, что вы останетесь одни. Отсюда выходит еще один вопрос. Если вдруг так случится, вроде бы все сказали бы, да, вроде договорились, хотим оба, а тут опа, и вам говорят, что ну, хотела ты, а я тут как-то так. Поэтому задать вопрос, а если что, готовы ли вы к такому развитию событий? В таком случае, что вы будете делать? Справитесь ли вы с этой ситуацией или нет? Если на все вот эти вот вопросы у вас есть четкий поставленный ответ, что да, справлюсь, да, хочу, тогда без проблем. Первый ваш шаг пройден. Ну и далее, на что следует обратить внимание, это, конечно же, финансовое положение, потому что некоторые вещи для ребенка нужно покупать заранее. Да, в Беларуси у нас довольно-таки неплохая поддержка государства, я бы сказал, даже очень согласны. Я тоже так думаю. Но проблема в том, что эту поддержку нам, ну, скажем так, до рождения ребенка или в первый же день рождения ребенка никто не даст. Поэтому должна быть по-любому какая-то материальная основа. И это касается как зрячих, так и незрячих. Я думаю, те, кто родители уже существующие, они меня прекрасно понимают. Денис, Патриция, согласны?
19: Согласны.
20: Конечно, ну, согласны. Конечно.
18: Поэтому про этот момент тоже думаем прежде всего, что должна быть материальная основа, без этого никак. Ну и момент третий, я бы сказал, наверное, его из ключевых, потому что как раз-таки вот мы и подходим к тому, что как с этим будут справляться незрячие родители. Ответить опять же себе, готовы ли вы физически и, скажем так, в плане реабилитации, насколько вы способны, насколько вы можете что-то дать, во-первых, себе, во-вторых, ребенку, приготовить что-то, накормить ребенка, переодеть, покупать, погулять и так далее и тому подобное. Если не готовы, то мое и не только мое мнение, что следует подтянуть эти знания и эти умения, потому что ребенка вы рожаете для себя в первую очередь, да, а не бабушке, там, маме или кому-то там еще. Поэтому вся ответственность лежит на вас. И если что, в дальнейшем ответственность придется нести только вам. И как раз-таки здесь про ответственность. В последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда так или иначе передаются по наследству заболевания детям. В некоторых случаях, ну, собственно, как было и в моем. В то время еще не до конца знали, передается ли это на заболевание по наследству или нет. Казалось, передается. На сегодняшний день уже существует множество возможностей проверить себя. Если у вас есть заболевание, и вы точно знаете, какое, можно сдать тест, проконсультироваться с врачом-генетиком, насколько ваше заболевание передается. И более того, я уже сюда углубляться не буду, но скажу точно, есть возможность зачать ребенка, исключая эти моменты генетической передачи болезней, чтобы ребеночек родился без наследственности. По крайней мере, про такое я читал, и такое мне рассказывали достаточно часто. Ну и последний момент. Будьте готовы к тому, что это на самом деле тема довольно-таки серьезная и душещипательная, потому что я знаю как минимум два случая, когда незрячим родителям не хотели отдавать детей по причине того, что незрячие родители не могут осуществить полноценный уход. Денис, Патриция, сталкивались с таким?
19: У нас, да, был такой случай.
18: Значит, три.
19: Но как-то у нас очень он позитивно разрешился. Да?
18: Это хорошо.
6: Пришлось объяснить, что я вплоть
19: до того, что доходило до того, что я говорю, просто подожди, говорю, возьми стакан полной воды и донеси его до стола, просто покажу, что ты можешь как в состоянии это сделать.
18: Замечательно. Поаплодируем. Ну и, соответственно, как выходит из этой вот ситуации, была ситуация не так давно, даже две ситуации были не так давно, когда тоже человеку пришлось отстаивать свои права на то, чтобы получать пособие на ребенка, так как мы, когда мы находимся на первой группе, сами по уходу находиться не имеем права. Но на самом деле, вот как раз-таки это я к этому и подвожу, просто нам так говорят. А на самом деле можем, по уходу мы не можем находиться только в одном случае, если за нами никто не числится, то есть если за нами никто не ухаживает. Спасибо за информацию. Опять-таки поаплодируем. Интересно. Ну, то есть, как видим, если возникают такие ситуации, то будьте готовы к тому, что ребенка вам, возможно, придется немножко отстаивать. И, во-первых, свои права на ребенка, а во-вторых, права на пособие. Поэтому, дорогие родители, в первую очередь будущие, будьте готовы к тому, что на пути взращивания ребенка вас, возможно, ждут много проблем, но знаете, как в одном хорошем фильме было сказано, включи голову, и все получится. Поэтому, какие бы ситуации ни были, не отчаивайтесь. Пока вы — это вы можете все.
8: Ну и если психологическая подготовка у нас уже на уровне, то можно, в принципе, переходить к подготовке к беременности, воспитанию, уходу за ребенком. В этом плане, конечно, у нас помогают поликлиники непосредственно. Например, женская консультация обязательно отправляет будущих мам в школу материнства и отцовства. К сожалению, сейчас всего один день. Но, как мне сказали работники данной школы, что если у вас остались вопросы, то можете приходить к нам повторно, мы вам все объясним. Поясню, что они объясняют. Там показаны большая часть необходимых вещей для первого времени ухода за ребенком, показаны безопасные вещи для ухода за ребенком, например, решетка на газовые плиты, специальный круг для купания или противоскользящие ленты на лестнице, как безопасные элементы в доме или мягкие уголки и прочее. Показывают, как прикладывать ребенка к груди, как его пеленать, как правильно одевать и носить. То есть базовую подготовку вполне возможно пройти. Также, допустим, в Брестской области существует такая известная организация «Малышкина школа». Может, кто-то в курсе про нее слышал? Не слышали. Ее создали две женщины, которые также помогают будущим мамам подготовиться к родам, в том числе гипнородам либо партнерским, восстановиться после них и также обучают вот первым базовым принципам ухода за младенцем. Более того, у них есть такая услуга, они могут выехать и помочь наладить грудное вскармливание, с чем у нас, к сожалению, в последнее время очень много сложностей. Дальше подготовка есть непосредственно в роддоме, если вы не захотели, ну или не усвоили материал, который дается в школе материнства. В роддоме у нас также обучают пеленанию, подмыванию и прикладыванию к груди. Иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, что медики, как и все люди, не всегда понимают, как объяснить нам, как правильно взять ребенка, что с ним делать, потому что они боятся нас, мы боимся детей, и в итоге получается забавная, но грустная ситуация. Также при выписке чаще всего детей отдают зрячим встречающим для того, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка. После того, как ребенок уже находится дома, за ним закрепляется еще и патронажная сестра. По общему правилу, патронажная сестра приходит раз в неделю для того, чтобы проконтролировать, насколько ребенок ухожен, сыт, доволен и прочее. Она также может помогать молодым родителям в каких-то вопросах. Как мне сказала заведующая врач, по запросу количество встреч с патронажными сестрами можно увеличивать. Допустим, если вам нужна какая-то конкретная помощь, она может ее обеспечить. Кроме того, сейчас распространены коммерческие функции наших медицинских центров. Допустим, первый год малыша можно оплатить в медицинском центре, и тогда у вас будет круглосуточный практически доступ к консультации к врачу, ежемесячное посещение врача, ну и другие услуги, которые необходимы для малыша. То есть для спокойствия мамы такая функция тоже возможна. А еще меня просветили, что существуют сейчас платные выезды на дом для того, чтобы взять анализы. То есть для этого даже не нужно травмировать ребенка, вести его в поликлинику, напрягаться самим, особенно зимой. Так что любые вопросы, в принципе, можно решить. Ну и для практики есть много вариантов для получения этой практики. К большому сожалению, из-за того, что часто нас кесарят, да, незрячих, детей приносят только днем на кормление, у многих мам не получается наладить грудное вскармливание. Поэтому приходится переходить на искусственное кормление. Некоторые незрячие опасаются, как они с этим справятся, насколько это сложно. Я скажу, что не сложно.

0: грамма сухой смеси. 3 мерные ложки сухой смеси и 90 мл воды рекомендуются для приготовления 100 мл готового продукта.
1: По-моему, это идеальная порция для начала. Итак, вскрываем упаковку. В коробочке находится мерная ложка для использования. Для того, чтобы насыпать продукты, горочку нужно с нее снимать. Запакованный пакетик принесем. Все, он готов к использованию. Для приготовления детского питания нужна температура воды 40-50 градусов. На умном чайнике первая программа у нас как раз 40 градусов. Включаем и ждем закипания. Для приготовления смеси нам необходимо 90 мл воды. Есть несколько вариантов, как добиться правильного результата. Опытным путем мы выяснили, что в крышечке от бутылочки ровно 90 мл. Либо можно использовать чашку с индикатором уровня жидкости, примерно такого же объема. Также существуют мерные емкости различного объема. Либо второй вариант – использовать умные весы. Сейчас я буду комбинировать оба варианта. Для начала мы взвешиваем пустую бутылочку.
0: 22.2.
1: Обнуляем массу для того, чтобы в дальнейшем учитывать только вес самого продукта.
0: 84.5.
1: 92.6 грамм на 92.5. 92.2. Идеальный вес. Дальше насыпаем саму смесь. Для этого берем ложку в левую руку, чтобы было удобно работать с продуктом. Чтобы не получалось горочки, скидываем ее с помощью прямой стороны ножа и высыпаем смесь в баночку. Взвешиваем баночку вместе со смесью.
0: 92.6 граммов много. На 92.6 сохранить. 97.6.
1: 97.6. Приблизительно приближается к 100 граммам. Накрываем соской.
2: Следующий момент у нас не менее важный, чем подготовка. Подготовились мы, да? Вот у нас появился малыш. И с первых дней приучаем малыша к ванной. Делать это можно после того, когда пупковая ранка у нас затянулась. Я думаю, что врачи это подтвердят, что это делается только так. Если есть какие-то проблемы в этом плане, то лучше обратиться за помощью. Предположим, что у нас все нормально. Итак, с чего бы нам начать? Первым делом нам нужна ванночка. Как мне кажется, наиболее такими подходящими вариантами будут пластмассовые. Металлические не в ходу, конечно, уже по большей части, но так на всякий случай. Вот. Ванночка пластиковая. И далее, как нам ребенка удержать для того, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. На сегодняшний день существует множество приспособлений. Это как гамачки со специальными крючками, которые цепляются за бортики ванной, так и специальные поролоновые матрацы, на которых ребенок может спокойненько плавать, то есть матрас чуть-чуть опускается в водичку, и наше чадо, с ним ничего не случится. Да, про гамачки сразу делаю оговорку, что есть варианты простые, есть варианты, скажем так, подороже, получше. У вариантов получше крючки будут более загнутыми и держаться за бортики ванны будут лучше. Поэтому, если мы обращаем внимание на гамачки, то предлагаю обратить именно на такой момент, чтобы крючки хорошо держались за бортики ванны. Иначе может случиться ЧП. Какие приспособления есть у нас еще? Есть специальные горочки на присосках, но это уже для более старших малышей, насколько я знаю.
3: Да, есть горочки. Единственное, что с горочками есть один нюанс. Надо учитывать, что фактически ребенок находится на открытом воздухе, то есть у него какая-то часть явно погружена в воду, но основное как бы туловище, оно приподнимается над водой.
2: Абсолютно согласен.
3: И в этот момент, если вы пользуетесь горочками, желательно быть двоим, то есть один моет, второй поливает сверху аккуратненько по шейке водой с какого-то кувшинчика, там, с какого-то стаканчика, чтобы ребенок не замерз. Вот это, собственно, одно вот уточнение.
2: Ну, я дополню Дениса. Вообще, в принципе, когда мы говорим о купании родителями, которые

0: оба не видят, то вообще, в принципе, лучше это делать вдвоем. Мы всегда с женой только так и справлялись, то есть по одному из нас это никто не делал. Ребенок наш, ответственность за него несем мы, поэтому безопасность лучше пусть будет двойная. Есть еще такие же штуки, тоже на присосках, специальное кресло. Тоже ребеночек там получается, только часть его будет находиться в воде. И да, замечание сразу, это для тех, кто уже умеет сидеть. Для малышей это не подходит. Поэтому тут тоже ребенок, часть его наверху, он может играться в этом кресле, там всякие приспособления, штуки, дрюки, чтобы, по-моему, мне было бы скучно. И еще, когда мы выбираем что-то из таких вот приспособлений, соизмеряйте свои силы. То есть не обязательно, что кто-то посоветовал, и вот прям вот мне сказали вот это вот покупать, и я буду это покупать. Присмотритесь, что вы считаете лучшим для себя. Потому что советов может быть много, но в конечном итоге решать вам, ругать потом только себя придется, а не того, кто посоветовал. Это первый момент. Второй момент у нас идет по подготовке воды для купания. Само собой, что для того, чтобы это было удобно, начнем с этого. Делаем это не обязательно в ванной, а делаем это там, где это удобно. Ну, допустим, мы с женой делали это в комнате. Там температура у нас была более такая комфортабельная, и в ванной слишком мало места было для того, чтобы поместиться двоим. Кстати, Денис, а как у вас проходило?
1: Сначала тоже в комнате, да, потом, когда уже, собственно, они подрастали, то есть, как вот ты говорил про стул, угу. Когда уже потом появлялся стул, да, мы уже просто в ванну переходили.
2: Второй у нас быстро в ванну уже перешел. Первый, да, какое-то время на кухне. А второй уже быстренько как-то. В 2 недели он, наверное, уже в ванне купался со мной.
0: Ох, ничего себе, оперативно.
2: В ванной купался, даже не в ванночке. Вот, с горкой. Поэтому, ну, как-то мне было так проще.
0: Ну, возможно, возможно. Ну, кстати, аналогичная ситуация и у нас. Мы достаточно быстро отказались от ванночки. Далее поговорим про воду. Температура воды должна быть комфортная. А как ее измерить? Как минимум, есть 2 удобных для нас способа. Первый – это самый старый, но, как по мне, самый надежный. Локоть. На изгиб локтя пробуем воду. Если она для нас комфортна, не жжется, не холодит, значит, для ребенка она будет тоже комфортной. И второй момент – это специальные универсальные термометры. Они есть разного плана. Есть говорящие, есть которые по Bluetooth на телефон выводят информацию, есть со щупом, есть которые просто у них коротенький носик, опускаем в воду. Много таких вещей продается. И, кстати, на Wildberries том же тоже очень много. Поэтому тут, как говорится, тоже выбираем, кому что удобнее. Ну и третий момент – то, ради чего все затевалось. То есть непосредственно купание. Как это проходит, если мы вот без глаз это все проделываем. Прежде всего, начнем с того, что когда у нас ребеночек лежит на спине, да, в водичке, много от кого это слышал, что всегда поддерживаем под плечики и голову. То есть, как лично я делал, то есть головка ребенка лежит у меня на ладони, пальцы под плечиками и придерживаем его, чтобы он был над водичкой у нас постоянно. Денис, что-то подобное делали?
1: Ну, у нас горка была, то есть нам как бы поддерживать не нужно было. В любом случае, да, там внизу есть...
3: Как ограничитель.
1: Это? Да, ограничитель, чтобы он не ушел, то есть между ног у него.
0: Да.
2: Вот мы обычно, я обычно там следила и все.
1: Вот,
2: мы...
1: но она тоже бывает смещается, и надо просто аккуратненько, в случае чего, его немножко поддергивать. Mm-hmm. Вот, но голову на горках, вот это их единственный плюс, то, что
0: не
1: на
0: нужно
1: горках не надо контролировать, потому что, во-первых, у нее очень глубокая, в любом случае будет для головы, там, где голова лежит, она очень глубокое вот это место получается, и она не, ну, даже если он где-то там что-то как-то мотнет, оно не уйдет за границу в любом случае.
0: Замечательно. Что касается мытья, там, спинки или там бочок, некоторые поворачивают на бочок ребенка, некоторые рекомендуют поворачивать на животик. Кстати, вот из опытных родителей кто как делал? Поделитесь опытом.
2: Я на бочок либо рукой сзади вот просто под горочку, и все, и мыло так. Ну, я не думаю, что за каждый день там коростой покрывается ребенок, поэтому, в принципе, тереть сильно не нужно.
0: Согласен. Ну, у нас аналогичная ситуация, мы тоже клали на бочок, и так удобнее. Ну, единственное, что опять-таки не забываем, если мы используем гамачок или матрас, то не забываем следить за безопасностью головы, чтобы вода не попадала туда, куда не нужно. Ну и непосредственно, что касается мытья волос. ребенка. Здесь нужно следить за тем, чтобы водичка не попала в глаза. Я думаю, что многие знают о том, что это вообще, в принципе, малоприятная процедура, когда водичка в глаза попадает. А если она с каким-нибудь еще шампунем, пусть вроде бы он и детский, и там не щиплет глазки, но тем не менее, это неприятно. Мы делали, и, кстати, не только мы, можно класть на лобик ребенку руку, чтобы прикрывать, чтобы вода туда не текла. Либо же есть специальные приспособления, козырьки силиконовые. Кстати, про такие не знал. Спасибо Кристине. Я про такие от нее впервые услышал, но, тем не менее, такие есть. И поспрашивал родителей. Да, действительно, некоторые используют и очень хорошо защищают. Ну и как вариант дополнительный еще, что касается воды и купания. Если у ребенка наблюдаются какие-то проблемы с кожицей, то можно добавлять раствор календулы, ромашки, что-нибудь вроде такого. Очень даже, кстати, хорошо ребенок после этого и спит, и вообще сами эти травки довольно-таки успокоительно влияют на ребенка. Кстати, тоже такое использовали. Сейчас чуть ли не в каждой аптеке продается. Ну и если подвести итог всему вышесказанному, то ничего страшного, как видим, в этом нет. Без зрения спокойно, вообще без проблем можно справиться с этой ситуацией. Главное действовать аккуратно, точно и без лишней надобности не рисковать.
3: Так, спасибо, ребята. И я предлагаю, вы знаете, перейти к практике. У нас тут два пеленальных столика стоят. Мы же зачем-то их привезли. Все думают, зачем мы их привезли. Поэтому давайте мы сейчас пойдем в практическую плоскость, да? И что-то будем с этим делать.
2: Кстати, мы ни одного дня не пеленали наших детей.
0: Аналогично.
2: Мы сразу в одежде. Поэтому я даже этого делать не умею, не училась, честно.
4: Я изучала материалы по поводу пеленания. Многие педиатры советуют это делать хотя бы там в первые 2 недели, но вообще можно пеленать до 4 месяцев. А как для незрячих, отличный лайфхак в том, что когда приходится давать лекарства ребенку,
0: кого-нибудь попросить,
4: то если его запеленать, он меньше брыкается.
3: Ребята, мы на экране транслируем, что вы делаете.
4: Я предлагаю, может, один показать, а второй, чтобы вместе с нами попробовал кто-то из зала.
3: Кто или хочет вдвоем запеленать малыша? Есть рука, пожалуйста, выходите.
4: Одеть и запеленать. Запеленать
3: и это молодой человек, что особенно приятно.
4: Здравствуйте. Сначала мы ребенка одеваем. Вот смотрите, у нас кукла. Здесь одежда. Хорошо, начинаем с памперса. У нас есть часть, где заклепочки вот эти. Она должна быть под попой малыша. Мы малыша поднимаем либо под попу безопасно, либо его... Ну вот вы очень грубо это делаете, да? То есть у нас ребенок прям на голове лежит. То есть мы чуть-чуть приподнимаем. Дальше. Здесь обязательно расправляем, чтобы не было складочек. Здесь у нас есть липучки. Закрепляем. И то же самое делаем со второй. Обязательно придерживайте и смотрите, чтобы не было складочек. Справились. Теперь мы будем надевать боди.
3: Важно объяснить, что такое боди.
4: Оп.
3: Это же не просто так.
4: Это кофточка с рукавами, которая застегивается между ножек. Смотрите, по правилам удобнее, если вы вот так сложите одежду, да, и на голову наденете. Подцепляем и через голову проводим. Дальше мы надеваем ручки. Для того, чтобы безопасно тоже надеть ручку, я с этой начну, а вы со второй сделаете сами, хорошо? Мы складываем рукав вот тоже в такое колечко, просовываем сюда пальцы. Ручку ребенка кладем свой средний палец на ладошку ребенка, чтобы ребенок сжал пальчики в кулачок. Придерживаем эту ручку и передаем просто руку в руку. Ну, руку младенца в свою руку и натягиваем на нее одежду. То есть сначала колечко, в колечко протягиваем свои пальцы.
2: А ребенок в это время сопротивляется и кричит. Поэтому удобнее всего на замках слипики. Вот мне было удобнее всего на замочке полностью слип сразу надеть и все. Ну, я такая мама незамороченная. Мне вот как удобно, так вот я и делаю. У нас была машинка для приготовления смеси. Ребенок кричит, 3 секунды, смесь готова. Очень быстро и удобно.
0: Здорово.
4: И дальше просто приподнимаем ребенка и расправляем. Так, ну и застегивайте. Хорошо. Дальше носочки. Смотрите, опять же, для того, чтобы это было проще нам, мы сильно его растягиваем и как бы ножку продеваем в нее. Она туда словно ныряет.
3: Ну, носочки мы одолели.
4: Это хорошо. Следующий у нас идет комбинезончик. Он такой упрощенный, потому что идет на кнопочках, причем кнопочки идут даже на штанинах и, ну, на животе, на груди. Есть еще похожие, но на замочках. Есть такие с кнопочками даже на ручках. То есть там вообще напрягаться не нужно. Положил ребенка и просто застегиваешь эти кнопочки. Ну что, успешно? Хорошо. Теперь возьмите, пожалуйста, ребенка, я застелю пеленочку, и вы нам продемонстрируете, какой вы молодец. Укладываем ребенка так, чтобы его голова была чуть-чуть выше. Отличный вариант еще есть не пеленать, а просто купить кокон, куда можно ребенка положить, застегнуть, и ему тоже будет очень хорошо.
3: Ну, да, наверное. Ну, вот у меня как-то было так по практике, не знаю.
2: У нас и коконы не прижились. Они должны быть строго по размеру. У меня были либо больше, либо меньше. Поэтому мы надевали.
3: У кого как?
4: Ну, у меня есть знакомая семья, они в коконе.
3: Отлично.
4: Спали практически до 6 месяцев.
3: Первый блинный ком для молодого человека на первый раз очень даже хорошо. Поаплодируем. Отлично.
4: Спасибо большое за практику. Я еще могу вам показать, как правильно ребеночка держать.
3: Кристина, вы сейчас напугаете молодого человека, он точно лежит куда-нибудь.
4: Смотрите, очень важно поддерживать ребенка под голову, когда вы держите, да? Согните руку, а я вам его положу.
2: У меня мой папа, когда пришел, испугался. Я говорю, хочешь подержать? А он так на меня назад, ой, я уже не понял, я уже забыл как.
4: Если берете его, ну, чаще всего лицом к себе, то тоже, опять же, мы вот этой рукой чуть-чуть поддерживаем, а здесь не под попу, а за спинку, потому что маленьких детей под попу поддерживать нельзя. Теперь, мне кажется, вы готовы.
3: Отлично, бурные аплодисменты.
4: Спасибо большое.
3: Так, ребята, спасибо, уникальный опыт. Вы провели большую работу и показали нам, как правильно готовиться к тому, что у вас будут маленькие дети, какие есть аксессуары, приспособления, как правильно пеленать. А теперь, вы знаете, я хочу сказать, что детство, рождение детей, родительство — это улица с двусторонним движением. С одной стороны, родителям нужно научиться ухаживать за ребенком без зрительного контроля, а с другой — это медикам тоже нужно понимать, как правильно общаться с незрячими родителями. И сегодня у нас присутствуют гости. Это наши медики, люди, которые первыми встречают новую жизнь, поддерживают родителей в самые тревожные, самые счастливые моменты, помогают поверить в себя и не бояться трудностей. Встречайте, мои дорогие, врач-неонатолог городского клинического роддома номер 2 города Минска Елена Маратовна Рахманова, главная медсестра 25-й городской детской поликлиники города Минска, главный внештатный специалист по организации работы специалистов со средним специальным медицинским образованием Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Петровна Котова и Ольга Петровна Барковская, медицинская сестра по массажу 13-й городской детской поликлиники города Минска. Спасибо, что вы к нам пришли. Может быть, у вас будут какие-то комментарии по поводу увиденного?
5: Вы знаете, мы в восхищении. Мы просто сидим, и душа радуется. Кристина, вы просто супер. Виталий, гениальное пеленание ребенка — это просто шедевр. Все рассказанное, все показано. Все говорит о том, что вы очень много знаете, и некоторые вещи знаете настолько тонко, что медицинским работникам в некоторых вещах нужно держать очень большой контакт с вами.
4: Мы на это готовы и нацелены.
5: Вы знаете, я сидела и думала, что да, вот в наших детских поликлиниках есть школы будущих родителей. Я сама веду школу для будущих родителей. И уже достаточно долгое время. Тематика моей школы, она, конечно же, разнообразная. Так как я работаю в детской поликлинике, так как у нас есть еще особенное такое отделение, очень интересное, травматологический кабинет, постоянно как-то тематика обновляется в плане создания безопасных условий для малышей. Какие-то интересные каждый раз ситуации появляются, которые мы решаем, когда мы помогаем нашим родителям. Не забываем, конечно же, про уходовые процедуры, про грудное вскармливание, все это говорим. И знаете, что меня радует в этой ситуации? Если мы начинали 10 лет назад и скромно приходили будущие мамы, потом начали появляться папы и начали задавать очень интересные вопросы, порой на которые можно было только что-то еще дополнительно почитать, изучить информацию, дать ответ. Сейчас, в этом году, ко мне в школу для будущих родителей приходят будущие мамы, будущие папы, а также будущие бабушки и дедушки. Я это говорю в плане того, что, да, будущие родители большие молодцы, современные родители с современными гаджетами и всеми подручными материалами. Действительно, важно четко настроиться и знать, что да, мы этого хотим, да. Но человеческое общение и помощь родных и близких — это тоже очень важно, когда маленького человека ждет вся семья. Это тепло, это трепет, это взаимное развитие поколений. Вот это вот тоже очень важно в нашей теперешней очень быстрой жизни. Я передам микрофон Лене Маратовне.
6: Спасибо большое. Тоже хотела повосхищаться очень такой семейной парой. Хороший очень пример. Действительно показали для будущих мам. Я как врач-неонатолог 2-го городского клинического роддома хочу сказать, что на базе нашего роддома можем организовать палаты совместного пребывания как мамы и папы, также близких родственников, круглосуточное наблюдение и помощь медицинского персонала, медицинской сестры, помощь в налаживании грудного вскармливания и первого прикладывания к груди. Это как и акушер-гинекологи, и детские медсестры. Детские неонатологи на этапе роддома всегда готовы помочь, содействовать для того, чтобы обучить родителей, либо близкого родственника, помощника, обучение по уходу за новорожденным ребенком, так как первый этап — это очень такой волнительный этап для нас, так как мы будем выписывать детей из роддома и, конечно, в сопровождении выписываем будущих родителей для помощи. Всегда обращайтесь, всегда как бы готов персонал помогать. Ну и советов. Это, конечно, на будущее, когда дома находится, чтобы было все для ребеночка оборудовано, подготовлено изначально, так как мы можем слышать ребенка, научиться различать крик, когда он хочет кушать, когда это голодный крик, когда это более такой пронзительный, болезненный крик, если он заболел, либо просто беспокоиться на животик, либо пришло время поменять памперс, то тоже мы это все рассказываем, объясняем, помогаем, всегда для этого открыты. Также существуют такие вот пластины под матрасикой, которые используются для кроваток детских. Эти пластины, они реагируют на вибрацию, и если же ребеночек в течение, допустим, 15-20 секунд перестает дышать, эта пластина реагирует громким звуком. Разные бывают ситуации. Также объясняем безопасный сон, безопасное пребывание, безопасное кормление.
5: Немножко скажу, как наблюдаются наши малыши, когда мы их приняли уже под свое крыло. Первое посещение у нас происходит в первые 3 суток после выписки из роддома. Приходит врач-педиатр, участковый и участковая медицинская сестра. Иногда они приходят вместе, иногда они приходят по раздельности. Сразу вам скажу, что в Республике Беларусь участковый принцип обслуживания детского населения территориальный. Что это значит? Это значит, что дети обслуживаются непосредственно по месту жительства. Не по месту регистрации, а туда, там, где ребенок живет, там он получает медицинские услуги. И очень важно, когда мама выписывается из роддома, даже пускай на неделю, на 2 недели, она едет не по своему основному месту жительства, а к родственникам, например. Такое тоже бывает. Все равно называется именно то место пребывания, куда сразу поедут из роддома мама с ребенком. Дальше, если вам надо будет переехать, то предупреждаются медики, что вы покидаете этот адрес и переезжаете на другой. Постановка на учет в детское учреждение происходит по заявительному принципу. Родители, либо мама, либо папа, достаточно одного родителя с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка приходят в учреждение здравоохранения, пишут заявление и вас ставят на учет. В этом ничего сложного нету. Но даже если ребенок еще не поставлен на учет по основному месту жительства, все равно медицинская помощь будет оказана в любом случае, как консультативная, так и неотложная. Ну и как наблюдаются детки? Первый месяц жизни врач-педиатр наблюдает на дому ребенка 3. Первые 3 суток, 14 дней, 21. Медицинская сестра, да, действительно ходит на патронаж на дом к ребеночку еженедельно. И при необходимости, да, действительно, кратность патронажей может быть увеличена. Далее вы уже будете наблюдаться после месяца в условиях поликлиники. Ну, патронажную работу тоже, в принципе, мы осуществляем и на дому. Но это кратенько то, что вот с точки зрения медиков.
7: Правила безопасности.
3: Спасибо вам. Спасибо большое. Аплодисменты нашим почетным гостям.
7: Молодежный форум получился действительно молодежным, ведь на нем побывали не только юноши и девушки старше 18 лет, но и двое маленьких сыновей Патриции Кургановой и Дениса Шишкина, которых они представили всем гостям во время своего участия в тематическом блоке «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Как дети меняют жизнь взрослых, состоявшихся людей со своими привычками и интересами? Об этом я спросила у Дениса и Патриции.
8: Сколько лет сегодня вашим сыновьям уже?
9: Георгию 4, а Роману 5.
8: До тех пор, когда вы еще не стали родителями, да, как относились к теме, в общем-то, материнства, отцовства, и что или кто помогало вам на первых порах?
9: Как-то учились вместе ухаживать, и в роддоме я просила помощи показать, как ухаживать за ребенком. Мне показали, я как-то сразу поняла, и скажу, что это получалось. Не всегда легко, но получалось, страхов каких-то у меня не было. Растут дети, дети у нас достаточно шустрые. Ну, вместе справляемся. Муж помогает. Где-то я могу одна с ними пойти, где-то, конечно, прошу его помощи тоже. Говорю, так, давай вместе, потому что мне одной тут не справиться. Потому что разница у них небольшая, они погодки.
1: Мое личное такое наблюдение, что страхи происходят из-за того, что зачастую тебе эти страхи транслируют окружающие. Те, кто либо не верит, либо говорит, а вот как ты будешь? И у тебя возникает вопрос, а как, ну как, на самом деле, как я буду? Если такого не происходит, то оно, на самом деле, более спокойно проходит. То есть я сейчас, например, сегодня могу сказать, что у нас ничего особенного нет. Там, не знаю, мы там справились, мы герои, мы молодцы, я такого не испытывал. Ну, у нас просто вот растут два человека, которые потом будут в обществе.
9: Как было бы, всякое. И переломы были. В 4 года у одного и у второго. Ну, просто это как бы жизнь. Это у всех бывает?
8: Вы как пара с глубокими нарушениями зрения, быстро ли решились в свое время на ребенка, и что этому способствовало?
1: У нас как-то все спонтанно произошло. И на самом деле, я-то сторонник того, что все-таки это вопрос, скажем так, довольно серьезный для того, чтобы этот вопрос обсуждать и отвечать за это. То есть не просто там, а, сейчас они появятся здесь, а потом горену синим пламенем, как говорится. Нет, к этому вопросу нам надо подходить осознанно. То есть ты понимаешь, должен прекрасно, что, собственно, у тебя появился ребенок. Дальше ты за него несешь колоссальную ответственность. Никто за тебя ее не понесет. Даже если что-то случается в саду, даже если что-то там случается где-то на улице, это твоя ответственность. Нам никто был ничего не должен. И исходя из нашей ситуации, мы просто продумывали моменты какие-то определенные. То есть мы спокойно перемещались на мою родину, ездили в Россию, как бы самолетами летали вдвоем, с двумя детьми. Опять же, это колоссальная ответственность. Мы на себя ее берем, и нам никто в этом помочь не может и не должен. И вот в этом плане это себя очень так это дисциплинирует, на самом деле. То есть ты начинаешь уже думать, а не опрометчив ли шаг как, там, какой-либо я делаю.
8: Почему согласились стать сегодня не просто гостями в зале, но и еще и передать свой опыт, будучи практически на сцене?
9: Об этом нужно рассказывать, потому что у нас многие боятся, многие не знают как. Поэтому нужно рассказывать, показывать, что на самом деле это не так уж и сложно.
1: Я считаю, что, опять же, как я с самого начала сказал, большинство страхов навязывается окружающим. И для того, чтобы, опять же, какую-то вторую сторону дать людям, тем, кто там решается на такие вопросы, надо, чтобы были какие-то действующие, скажем так, люди, кто...
8: На своем примере,
1: да? Да. Да, моя задача, я почему согласился, потому что я хотел донести мысль, что это не геройство. Нет, это геройство, но в другом смысле. Ты герой в том, что там, не знаю, ты спокойно, не знаю, слаживаешь с детьми гиперактивными. Это еще то геройство, я согласен. Но геройство в том, что у тебя там есть какие-то проблемы со здоровьем, да, и ты его там воспитываешь. Это не геройство. В моем личном понимании.
9: Потому что этом внимание, короче, здесь, акцентировать да,
1: здесь,
9: не нужно.
1: Здесь получается так, что очень много моментов, которые ты должен придумать и не оправдывать тем, что я не вижу, и я это сделал. Нет, это мне было нужно, я это сделал.
9: В любом случае, для молодежи, для будущих родителей это здорово, что есть такие форумы, потому что очень многие боятся. Очень многие боятся, спрашивают, даже мне задают многие, вот пишут в личные сообщения, задают вопросы. Как это? Что это? Ну, рассказываю, объясняю, что на самом деле это все придет со временем, но готовиться к этому, конечно же, нужно.
7: Спикеры Кристина Кузьмицкая и Виталий Крейдич тоже прокомментировали свое участие в форуме.
10: На самом деле мы договорились о том, что будет такое выступление еще год назад на сплаве, потому что прозвучала фраза, что некоторые медицинские работники не понимают, что делать с незрячими мамочками, потому что они боятся нас, а мы боимся детей. Получается патовая ситуация, при которой никто не счастлив и все в стрессе. Поэтому мы решили, что эту тему нужно поднять, проработать, обучить друг друга для того, чтобы в дальнейшем все было спокойно и грамотно.
8: Есть ли у вас дети?
10: К сожалению, сожалению, на данный момент детей нету.
11: Но вы очень уверенно обо всем рассказали, да, и вас похвалили все эксперты, которые, в общем-то, присутствовали от Министерства здравоохранения. Откуда вся эта информация и зачем она вам на данном этапе?
10: Я провела большую подготовку, общалась с огромным количеством людей, зрячих, незрячих, по уходу, воспитанию. У меня в последнее время очень много контактов с маленькими детьми. Я, можно сказать, на практике оттачиваю некоторые моменты сразу же.
11: Вы довольны, как все прошло в вашем тематическом блоге? Вы выступали с уже опытным отцом. Еще и семья Патриции Кургановой присутствовала с малышами.
10: Если честно, то, что я дала на данном выступлении, это лишь десятая часть того, что я могу дать. И мне, как человеку, который сделал огромную работу, очень хочется поделиться всем и сразу. Поэтому отчасти довольна, потому что эта информация оказалась полезной, но недовольна, потому что много лайфхаков и полезных вещей осталось за кадром. Поэтому приходите на наш канал, там мы будем постепенно все это освещать, и я думаю, он будет полезен для состоявшихся и для будущих родителей.
11: Вот об этом поподробнее, да, что за канал и кто его ведет?
10: Канал был создан буквально на днях, делали его под проект молодежной инициативы.
11: Где он? В Телеграме?
10: В Телеграме, да. Называется «Лайфхакер родителей с особым взглядом». Будем рады подписчикам. Веду я, ведет Виталий Кредич, а также его жена Анастасия Павлюченкова. Мы очень хотим, чтобы к нам присоединялись незрячие родители, уже действующие, потому что там есть возможность им поделиться своим опытом с нашими подписчиками, с нами в том числе, для того, чтобы контент расширялся, он был полезнее и полезнее, ну и для того, чтобы мы понимали, в каком направлении дальше развиваться и работать.
0: Все дело в том, что эта тема актуальна не только для незрячих, но и для зрячих людей, потому что в большинстве случаев очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда в семье появляется ребенок, и родители зачастую просто не знают, что с ним делать. То есть никуда не обращаются, никого не просят о помощи и в результате заходят в тупик и могут столкнуться с очень неприятными ситуациями. А на самом деле помощь, она вот здесь, рядышком, просто достаточно протянуть руку.
11: Вы папа с отсутствием зрения, ребенка, которому сколько лет, расскажите
0: 9.
11: Сегодня? 9 лет. На протяжении всех этих 9 лет помогал ли как-то вам Белтис?
0: Белтис мне помог прежде всего тем, что до появления малыша у нас в семье Белтис, особенно волонтеры Белтис, очень сильно помогли обрести самостоятельность, без которой меня, который я сегодня существую, не было бы. Я боялся пробовать что-то новое и где-то боялся даже сам ходить. Как это странно бы ни звучало. Да, человек, который занял первое место на конкурсе реабилитации, говорит такие слова. Но вот так бывает. Поэтому вот за вот это вот Белтизу огромнейшее спасибо за то, что меня в свое время подтолкнули, помогли перебороть себя и понять, что я сам очень-очень много чего могу. Достаточно просто захотеть. И это, кстати, касается каждого. Второе, конечно же, от Белтиза я получил очень важную помощь. Это как компенсация на приобретение квартиры. Да, эта сумма была небольшая, но, тем не менее, Белтиз нам помог, и эти деньги нам пришлись очень-очень кстати. Поэтому за вот такую помощь Белтизу тоже огромное спасибо. Ну и в целом, я знаю, что к Белтизу всегда в любое время можно обратиться за помощью, ну, скажем так, которую они в силах оказать, они всегда окажут.
7: А сейчас давайте вновь услышим участников второго молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
12: Я Курик Лилия, мне 18 лет, сама я родом из Бобруйска. Учусь в Шкловской специальной общеобразовательной школе-интернат для детей с нарушением зрения.
13: Алишевич Ольга из Могилева. Закончила Шкловскую спецшколу, сейчас работаю массажистом. Уже более 11 лет. Мне 31 год.
14: Молодежный форум действительно очень классный. Вот мне больше понравился мастер-класс про родителей. Ведь в будущем же это пригодится. Как пеленать ребенка, как купать. Все так внятно объяснили. Хорошо.
11: Я удивлена, что вам это интересно, да? 18-летней девушке, у которой еще, в общем-то, нет детей.
14: Я люблю сама детей просто. В школе меня любят дети. У моей знакомой там был маленький сын. Я с ним нянчилась.
13: Для меня это тоже важная, актуальная тема. дома. Детей у меня еще пока нет, но я их тоже люблю. В будущем планирую, так что было очень интересно все это послушать. Действительно, очень хорошо все грамотно объяснили.
11: А была ли раньше возможность пообщаться с молодыми незрячими или слабовидящими вот родителями маленьких детей?
13: Да, у меня есть друзья, у которых тоже маленькие дети. Как-то с ними взаимодействую, и с детьми, и с родителями. Но это было тоже очень интересно. Такие подробные рассказы.
15: Это как раз-таки опыт.
11: А ну вот вы школьница, да, в школе активно рассказывают вот о нашей организации?
15: Да, мы ездили в Могилевский Белтис, я в Минский Белтис приезжала на турнир по шашкам и шахматам.
11: Ольга, вы?
13: Я в Белтисе уже более 10 лет, что привело, хотелось к социализации, больше общения, интересных таких мероприятий, новых знакомств. В целом Белтис во многом помогает.
11: Вне молодежного форума есть ли у вас возможность, желание встречаться с другими молодыми людьми с инвалидностью по зрению?
13: Ну, желание, конечно, есть. Но
15: возможностей может не быть, потому что учеба, какие-то мероприятия, подготовка к экзаменам. Сейчас я в 11 классе, и это сейчас
11: актуально.
15: Да.
13: У меня работа тоже вне выходных, как бы каких-то отпусков, ограничивает возможность куда-то так выезжать и участвовать в каких-то мероприятиях. Ну, конечно, желание присутствует.
15: Я хочу пожелать, чтобы молодежь Белтиза все больше, больше и больше развивалась, потому что развитие — это тоже хорошо. Самое главное, чтобы было хорошо в личной жизни, опять же. И чтобы они все больше и больше узнавали о чем-то новом, не отставали.
7: Друзья, завтра услышим заключительную часть нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтис». Не пропустите.
16: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
17: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
18: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
19: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
18: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется –

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборбордах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально-незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборбордах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 километров по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашской РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Незря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации Брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Свободное плавание.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
4: Здравствуйте, Цындыма. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года. С точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют. Они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем, с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе, много задают вопросов. Я думаю, что все получится, главное верить в свою мечту.
3: Татьяна, нам хотелось бы узнать особенно, какие вопросы чаще всего задают родители, и, конечно же, на эти вопросы получить ответы.
4: Очень часто родители задают вопросы, как хорошо подготовить ребенка к школе. Их волнует, умеет ли ребенок читать, должен ли он научиться считать к моменту поступления в первый класс, как просчитать, насколько хорошо ребенок будет справляться со школьной нагрузкой, как он будет учиться. И, конечно, первое, что во главе угла у родителей, да, и детям они это транслируют, хорошо учиться, получать хорошие отметки. Вот такие вопросы наиболее важны у родителей. Да, в какую школу отдать ребенка? Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая — это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю лучше всего проконсультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбирается правильный индивидуальный маршрут для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он ему показан, а какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
3: Татьяна, а как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, но некоторые даже в 8 идут.
4: Да, все верно. Не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст — это уже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов, есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Но самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика, позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила, и он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции. Ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом какими-то, плохими, да, сухими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, практически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе? Готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано, приходить иногда очень поздно? готов ли ты познакомиться с новыми друзьями, готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания. Обычно у ребенка со сформированной школьной позиции, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. Но к специалистам очень рекомендую обращаться.
3: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу все-таки в начальную школу конкретно дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
4: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его привлекает эта новая позиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично я согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания — это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни. Потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся, и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознан этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование, да. Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где мало наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование выбрать, отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения — это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем, это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет, то есть родители отходят немножко на второй план, и сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают и помогают ребенку взрослеть.
3: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме того, что директор ассоциации, еще и заведующая детским садом. Хотелось бы в этой связи узнать, что детский сад делает для того, чтобы ребенок лучше адаптировался в школе.
4: В детском саду самая последняя группа, она так и называется, подготовительная к школе группа. И для меня всегда немножко было обидно, да, что у нас как будто бы последний год перед школой только тем и занят, что мы готовимся к школе. На самом деле это формальное название, оно просто знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. На самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании от 4-5 занятий в день различной направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и естественно-научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Вот тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятиям. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет детей. Дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительных школ группы, обычно не нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе, причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться. Да, это мета-навык, да, который мы формируем уже в подготовительной школе группе, чтобы ребенок научился самостоятельно искать информацию, задавать вопросы необходимые, решать проблемы, выстраивать поисковую ментальную деятельность для того, чтобы решить свой вопрос. Научился организации, волевому усилию, да, собирать свои вещи, знать, где их место, следить за своими вещами, чтобы они были в порядке. Научился оценивать свое физическое и психическое состояние, да, чтобы ребенок понимал, когда он устал, хочет есть, хочет спать. Вот эти все метанавыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
3: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
4: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте еще формируются, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами, они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
3: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать и убирать, собирать и так далее, да?
4: Да, и терпеливо ждать. Люди одинокие, в общем-то, это очень стандартная ситуация. И у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее. Да? А вот ребенок, надо ему дать возможность быть долго, пусть забудет что-то, да.

0: За Череповца. Татьяна, вот мы говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема, как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
1: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. И я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад. Что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее фактически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. К возрасту 2 лет они уже обычно скучают дома. Им хочется общения с сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на два. Затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится от посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать 2 крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет. Прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать. Он не хочет оставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами. Ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, о родителях. Такой может быть еще такая вспышка небольшая, когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут. Их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день. Вот я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку объясняя ребенку, обязательно рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку. Я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогают истории. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то. Да? Там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое, да? Не надо стоять у дверей или у окна с тревожным видом. Не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его. Потому что таким образом мы формируем тревогу ребенку. Он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется. То есть наше волнение всегда передается детям. Значит, там что-то не так, там плохо, и почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность. А уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком с учреждением, с детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют. Когда вы все это будете знаете, да? Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или наоборот, очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен его дома день, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома.

0: страна. А когда он приходит в детский сад, ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть, например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Семья должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся. Ну, возможно, вы запеканки со всеми готовите, да, в детском саду они распространены. Некоторые каши со всеми едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит прислушиваться, да, ребенку показать, чтобы он попробовал эти блюда тоже. А так, я думаю, что большинство детей хорошо адаптируются в детском коллективе. Вот я начала рассказывать о детях, которые не плачут, очень спокойно себя ведут, но они становятся такими безучастными, мало играют. То есть это обычно тяжелая степень адаптации. На них родители и педагоги не обращают внимания, думая, что ребенок адаптировался, привык. На самом деле психологи сразу выделяют этих детей и проводят с ними дополнительную работу, и с родителями тоже. Первое время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальные карты наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
0: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад. И уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний, таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот 2 соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
0: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты и общение, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну, вот так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
0: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Таня, да. О чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
0: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно, и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатство материальное, техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с своим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
0: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, 16 июля, на часах в студии Радио ВОС 14.30. И что же это значит? Это значит, что в прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
4: А меня зовут Марьяна. Всем здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
3: И сегодня наш экспресс мчится аж на Урал. Сегодня к нас посетила гостья из Челябинска. Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», директор Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино». Александра, добрый день.
4: Здравствуйте, Александра.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: А я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, чтобы задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Александра, расскажите, как вообще родилась идея создания проекта «Незримое кино» и с чего все начиналось?
5: Знаете, наверное, это самый распространенный вопрос. Этим интересуются все и всегда. Ответ достаточно банальный, прозаичный. А у нас с командой никогда не было задачи прям сделать какой-то инклюзивный проект. Это была какая-то случайность, такое, вы знаете, интересное стечение обстоятельств, из которых, наверное, зачастую и рождаются такие интересные, нетривиальные проекты. Здесь нужно дать такую небольшую предысторию, вообще, чем занимаемся мы, наша команда креативной индустрии Урала. Дело в том, что мы все из сферы кино и видеопроизводства. Режиссеры, сценаристы, монтажеры, звукачи, моушн-дизайнеры. И мы очень много лет, уже больше 10 лет, занимаемся видеопроизводством. Это презентационные фильмы для компании, рекламные ролики, документальное кино. И, в общем-то, это наша основная деятельность. И так случилось, что однажды я просто листала новостную ленту в социальной сети и увидела, что где-то в России состоится кинопоказ для незрячих, и у меня был, честно говоря, шок. Я вообще не понимала, как это, ведь незрячий человек все равно не может увидеть фильм. Мне показалось, что это вообще какая-то шутка. Но мне стало это настолько интересно, что захотелось в этом разобраться, поскольку я сама режиссер, сценарист, я всю свою жизнь работаю с визуалом, и именно визуальная культура для меня очень много значит. я начала читать о том, что же такое тифлокомментирование, как это работает, можем ли мы как-то применить это в своей работе. И настолько я загорелась этой идеей, что уже, мне кажется, через неделю мы познакомились с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, встретились со специалистами, и они рассказали нам, что, оказывается, да, это не шутка, что это возможно, адаптировать кино для незрячих, что это называется тифлокомментирование. И мы заинтересовались, решили войти в этот эксперимент и попробовать освоить сами технологию тифлокомментирования кино. Тогда, 4 года назад, вообще эта тема звучала гораздо меньше, чем сейчас, особенно в Челябинске. У нас было тифлокомментирование в нескольких музеях, было в театрах, но очень точечно. А тифлокомментированием фильмов вообще не занимался никто в Челябинске. И, как мне кажется, даже на Урале. И вообще, мне кажется, по сегодняшний день таких компаний всего лишь там 5-6 в России, кто занимается адаптацией именно кино для незрячих и слабовидящих. И так сложилось, что мы были первые на Урале, нам абсолютно не у кого было поучиться, перенять какой-то опыт, попросить совет. И мы вот сами с нуля, консультируясь с тифлокомментатором из библиотеки слепых, мы начали осваивать эту технологию. И уже, мне кажется, через 3 месяца мы адаптировали 3 первые уральские короткометражки тифлокомментированием и решили устроить первый инклюзивный кинопоказ в Челябинске. Повторюсь, что это был просто вот такой эксперимент. Получится или не получится, интересно это кому-то или нет. И для нас было шоком, что на наш первый кинопоказ пришло, мне кажется, больше 120 человек.
3: Ничего себе, это много, были... действительно.
5: Да, это правда очень много. Это были незрячие со своими семьями, с сопровождающими, с собаками-поводырями. Это были студенты, которым интересно, что же такое тифлокомментирование. Это были специалисты из сферы инклюзии, которые работают с людьми с инвалидностью. И просто горожане, которые увидели афишу, что здесь сейчас будет кинопоказ для незрячих. И это всем было очень интересно узнать, что это такое вообще кино для незрячих, как это работает. И у нас был в зале абсолютно полный аншлаг. Публика с большим интересом встретила эти первые 3 короткометражки. Мы взяли именно короткие метры наших уральских авторов, чтобы как раз-таки познакомить незрячую аудиторию вот с таким кино, локальным, потому что мы знали, что вот такие фильмы точно никто не сопровождает тифлокомментированием, а это ведь всегда интересно посмотреть, что производится именно в твоем регионе, какое оно твое локальное кино, да? Вот, и после первого показа, собственно, стали вставать незрячие люди и делиться такими абсолютно для меня обескураживающими и сокровенными вещами, что, например, я сегодня там первый раз в жизни вообще побывал в кино, хотя это говорил взрослый человек, а я там первый раз в жизни купил попкорн в кинотеатре и его съел. А я там впервые в жизни испытал вот этот опыт коллективного просмотра, когда ты не дома сидишь перед ноутбуком, а именно в кинозале. И это было, если честно, до слез. И начали вставать люди и спрашивать, а когда следующий показ с тифлокомментированием? Это же теперь будет всегда в Челябинске, да? И это был, конечно, шок, потому что мы-то хотели сделать такую разовую акцию, а получилось, что мы нащупали что-то такое очень важное, что людям было необходимо и к чему есть абсолютно живой, настоящий интерес. И тогда мы поняли, что наш вот этот этап эксперимента, он закончен, и начинается такой вот большой, важный, долгосрочный проект. Вот как-то так.
3: Угу. А как вы считаете, в чем главная миссия и философия незримого кино? Это больше про помощь авторам с инвалидностью или про изменение взгляда общества на тему инклюзии?
5: Мне сложно здесь сказать однозначно, поскольку незримое кино — это сейчас уже целая экосистема, которая состоит из разных проектов. Если мы говорим о тифлокомментировании фильмов, которым мы продолжаем заниматься, и, собственно, в этом году будем делать еще 20 картин короткометражных, то, конечно же, миссия вот этого подразделения — это открывать современное актуальное кино людям с особенностями зрения. Здесь абсолютно понятная миссия. Если мы говорим о кинофестивале «Незримое кино», я думаю, что мы, конечно, еще подробнее дальше о нем поговорим, у него немножко другая миссия. Это действительно менять взгляд общественности на тему инклюзии и вообще поднимать вопрос о том, а кто такой другой. Существует ли это понятие «другой», какой он и почему мы все время пытаемся выстроить какое-то это деление, да, какую-то дихотомию свой, чужой, другой, понятный, непонятный. Мы хотим с помощью кино поднимать вот эти вопросы в обществе. Ну и, конечно, в фестивале у нас тоже есть тифлокомментирование, то есть мы всю конкурсную программу адаптируем для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
3: А у вас тифлокомментирование индивидуальное или на весь как бы зал? Все слушают, все участники мероприятия?
5: Смотрите, поначалу мы начинали с вшитого тифлокомментирования, когда только начинали заниматься кинопоказами. Ну, там это было абсолютно осознанно, чтобы в том числе зрячие люди поняли, что такое тифлокомментирование. И мы предлагали посмотреть эти фильмы с закрытыми глазами. Если мы говорим о фестивале, то, конечно, нет, поскольку это 2-3-4 дня у нас бывает идет фестиваль, и это просто будет некомфортно, если все будут смотреть кино с тифлокомментированием, поэтому оно идет через индивидуальные наушники только тем, для кого это нужно.
4: А вот как две группы авторов, работы которых принимаются на фестивале, уживаются на одной площадке, я имею в виду, одна категория авторы с инвалидностью и другая категория без ограничений по здоровью, но которые об инклюзии снимают.
5: Знаете, я здесь внесу такую небольшую ремарку, что вообще у нас нет такого деления на людей с инвалидностью и на нормотипичных. У нас деление есть на категории профессионалы и любители. Мне кажется, что это более корректно по отношению к авторам, потому что мы здесь не выстраиваем вот эту дискриминацию, да, по принципу инвалидности. Мы выстраиваем деление по профессиональной категории, да, по профессиональному пути пройденному. У нас есть крупные киностудии, да, которые к нам заявляются, и, конечно, они должны соревноваться с профессионалами. У нас есть категория любителей. Это могут быть школьники, это могут быть студенты первых курсов, это могут быть авторы с инвалидностью. Да? И если они чувствуют, что они пока что еще вот в этой категории находятся, то, конечно, им лучше подавать фильмы сюда. Но при этом мы абсолютно не возражаем, если, например, автор с инвалидностью снимает профессиональное кино, абсолютно заслуженно, там, считает себя профессионалом, конечно, он должен подаваться в профессиональную категорию. Здесь у нас абсолютно нет вот такого деления по, скажем так, состоянию здоровья. Как уживаются на одной площадке? Хорошо, потому что здесь как раз-таки происходит вот эта синергия, когда профессионалы и любители могут обменяться мнениями, когда, например, начинающий режиссер может подойти к продюсеру или режиссеру, который уже вышел на федеральный уровень, его сериалы размещаются во всех онлайн-кинотеатрах, и наладить с ним какие-то связи, попроситься в проект, на стажировку. А вот такая миссия в том числе есть у нашего кинофестиваля, чтобы он людей как раз-таки объединял, а не разъединял.
3: А если говорить про, как раз вот подошли мы, наверное, больше к номинациям, то у вас их широкий спектр от игрового и документального кино до анимации и телеформатов. Какой жанр обычно пользуется наибольшим спросом у авторов?
5: На протяжении 2 лет у нас абсолютным лидером было короткометражное документальное кино. Я думаю, по достаточно понятным причинам, да, потому что все-таки игровое кино — это сложнее, это дороже. И ставить во главу угла игрового кино человека с инвалидностью хотят далеко не все там кинокомпании, просто потому что им кажется, что, может быть, это будет там неактуально, да, непонятно широкой публике. А когда мы говорим о кино документальном, мы здесь сразу упираемся в реального героя, реально существующего, живущего, у которого есть свои проблемы, мечты и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о героях с инвалидностью, которые у нас часто встречаются в фильмах, то документальный формат, он наиболее подходящий и, наверное, наиболее честный. Но что мы замечаем в этом году? У нас еще пока что идет прием заявок, но К моему большому удивлению, сейчас игровое кино практически поравнялось с документальным. Мы пока еще не отсматривали заявки, поскольку у нас, повторюсь, продолжается прием работ. Для меня это интересная закономерность, почему так. Возможно, игровое кино все-таки делает разворот в сторону человека с инвалидностью на экране. И вообще, забегая вперед, я думаю, что в ближайшие 2 года такого кино станет больше, особенно если мы говорим про полные метры, поскольку есть такая штука, как субсидии Министерства культуры Российской Федерации на поддержку кино. И каждый год Министерство культуры выкладывает официально список из 10 приоритетных тем, на что будут выделяться деньги, если мы говорим про большое такое коммерческое полнометражное кино. Это, конечно, не любительское, да, это именно такие полнометражные картины, которые пойдут в широкий прокат. И в этом году впервые вот на моей памяти в этом списке оказался пункт про инклюзию и про человека с инвалидностью на экране. Для меня это тоже интересно, поскольку вот это отчетливый такой показатель, да, того, что государство даже делает разворот в эту сторону и говорит, нам таких героев на экране нужно больше, давайте поговорим об этом.
3: Угу. То есть получается, что вот вы говорите, раньше было больше документальных, да, это все-таки, наверное, более понятное кино, более простой вариант, я бы сказала, а тут получается уже идут игровые и уровень растет, насколько я понимаю.
5: Да, абсолютно точно, уровень растет, и даже сейчас вышло же достаточно уже немало полных метров, широкий прокат, где главный герой это человек с инвалидностью, например, вот. Один из последних фильмов, который прям меня очень сильно зацепил, здесь был «Юра», картина «Филателия». То есть это большие, дорогие картины, но при этом они на тему инклюзии.
3: Угу.
4: А вот мультипликация, к примеру, тоже очень сложный технический процесс. А много ли анимационных короткометражек приходит на конкурс?
5: Да, кстати, анимации у нас очень много, профессиональной нет. Все-таки профессионалы очень мало делают мультфильмов на тему инклюзии. У нас здесь лидирует любительская категория, когда мы говорим о детских мультипликационных инклюзивных студиях, которых на самом деле очень много по стране, мне кажется, штук 50, вот мы насчитаем сейчас точно. Они разного уровня, разной степени известности, но их, правда, много сейчас. И дети с инвалидностью пробуют себя в мультипликации. Они зачастую не рассматривают там тему инклюзии как таковую. Вообще ребенку сложно, мне кажется, об этом говорить. Есть там какая-то инклюзия. Ребенок еще даже вообще не думает об этом. Даже ребенок с ОВЗ. И совершенно правильно, что он об этом не думает, что я вот какой-то другой, да, там я не такой. Они не это рассматривают в своих картинах. Они выбирают какие-то добрые, очень простые, понятные сюжеты. Часто про животных, про кошек, про собак. Но это работы, сделанные инклюзивными детскими студиями. И их очень много. Мне кажется, в этом сезоне уже штук 100 таких мультиков мы получили.
3: Мне кажется, это так мило, так интересно.
5: Да, это правда мило.
3: А вы принимаете даже социальную рекламу, музыкальные клипы и видеоблоги. А как вы считаете, может ли обычный короткий блог на YouTube или в ВК соперничать на фестивале с профессиональными документальными фильмами?
5: Нет, не может, но и не должен. Почему? Потому что у нас ведь разные категории. У нас документальное кино — это одна категория, а телевизионные форматы как раз-таки — это отдельная категория. И вот туда попадают клипы, социальная реклама, блоги, короткие ролики. И вот они будут соревноваться между собой. Мне кажется, вот здесь, внутри этой категории, абсолютно реально победить. У нас был очень интересный кейс на первом фестивале. У нас выиграл молодой человек Максим. У него есть блог, называется «Будни слепака», если я не ошибаюсь, он из Санкт-Петербурга. Вот, совершенно потрясающий открытый парень. И он нам прислал большой такой видеоблог, минут там на 40, на 50. Грубо говоря, это история одного дня этого парня, как он поехал в храм для незрячих людей. Я даже не знала, если честно, что такие существуют, и там есть тактильные иконы, там Библия на Брайле. Он все это рассказывал, показывал. Он был главным героем, конечно, этого блога, ему помогал оператор. Это было снято достаточно любительски, но это было настолько искренне, что он занял у нас первое место.
3: Здорово. У нас есть звонок. К нам дозвонилась слушательница Жанна. Жанна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, добрый день.
3: Да, здравствуйте, ваш Жанна. Вопрос.
6: Да, я бы хотела узнать такой вопрос, потому что столкнулась с ситуацией, да, что очень много сейчас студентов, будущих, так скажем, режиссеров, да, документального, игрового кино, которые делают прекрасные работы, короткометражные, да, про людей с инвалидностью в том числе. Но они, к сожалению, вот мы тут общались недавно, да, они не знают про ваш кинофестиваль. Есть ли у вас какое-то информирование для молодых ребят, чтобы они понимали, что они не просто так сделали там дипломную работу, да, а могут к вам попасть каким-то образом? То есть не только те, кто находится, да, в вашем регионе, да, а еще из других городов. Вот если что-то, что вот вы как-то, может быть, там какие-то, может быть, проводите лекции в других институтах, да, то есть рассказываете, что вы есть, что к вам можно как-то попасть и показать свою работу.
3: Спасибо за вопрос. Александра.
5: Да, спасибо. Жанна, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мы, на самом деле, примем к сведению, потому что для меня это сейчас удивительно, что студенты не знают. У нас, на самом деле, очень хороший пиар. Мы делаем имейл-рассылку по всем кинокомпаниям, телекомпаниям, по всем киновузам. У нас есть таргет. В общем, про нас выходит очень много информации в разных пабликах про кинофестивали. Мы есть на платформах Film Freeway, наши фестивали. То есть тот, кто ищет, мне кажется, тот нас всегда найдет обязательно. То есть если у человека стоит задача подать фильм на фестиваль, то, мне кажется, про нас невозможно не знать. Вы меня сейчас удивили.
3: Александра, а расскажите о географии проекта. Заявки приходят только с Урала или к вам можно, в принципе, прислать работу из любой точки России?
5: Нет, конечно, у нас же всероссийский фестиваль. В этом году у нас уже 40 регионов России и 8 стран.
3: Ух ты, международный почти что.
5: Можно сказать и так, да.
3: А какие страны принимают участие?
5: В этом году у нас есть Индия, Канада, Малайзия, Азербайджан, Беларусь и что-то еще. Сейчас так не вспомню, но я до 10-15 стран мы дойдем. Знаете, в основном, конечно, это страны ближнего зарубежья. Почему? Потому что здесь важна такая общность по языку. Бывает, к нам приходят работы из Индии, и мы видим, например, что она на тему инклюзии, эта работа. Но там не то, что нет перевода на русский, там даже на английский нет перевода, и мы понимаем, что как мы будем работать вообще с этим фильмом. И, конечно, мы не можем его взять к нам на фестиваль. Это, конечно, моя такая большая мечта, чтобы он действительно стал международным, но тогда нам нужно будет самим осуществлять сначала перевод этих фильмов, а потом тифлокомментирование. Здесь такая вот двойная, очень многоуровневая.
3: Нагрузка большая, да.
4: Александра, а расскажите, вот насколько мы знаем, участие в фестивале бесплатное для всех. А за счет чего удается поддерживать на плаву этот проект? За счет каких ресурсов, партнеров и делать фестиваль доступным для всех?
5: Да, вы совершенно правы. Фестиваль бесплатный, и это наша принципиальная позиция. Не хочется брать деньги ни за участие, ни за вход. Хочется, чтобы это было такое максимально открытое городское мероприятие, куда может прийти любой желающий, и свой фильм может тоже подать любой желающий абсолютно. За счет чего все это происходит? В первую очередь за счет грантов и субсидий. Мы за 4 года существования проекта получили достаточно большое количество грантовой поддержки. Это и фонд президентских грантов, это грант губернатора Челябинской области. Очень много нас поддерживал, поэтому огромное им спасибо. Это гранты Росмолодежи, различные гранты, субсидии от частных фондов. А вот это ключевое, поскольку на фестиваль, конечно, нужны очень серьезные бюджеты, но помимо этого у нас есть большой партнерский пул компаний, с которыми нам по пути, как я люблю говорить, с которыми у нас одна миссия. Вот у нас на сегодняшний день, мне кажется, уже больше 30 партнеров, которые оказывают нам поддержку. Кто-то финансовую, кто-то нет. Кто-то помогает нам с продуктами на кофе-брейк, кто-то делает нам полиграфию с большими скидками. То есть мы вокруг проекта еще объединяем людей, кто хочет поддерживать тему инклюзии и вносить свою лепту в это. И вот знаете, прошлый год для нас оказался таким очень показательным, потому что так случилось, это всегда лотерея, мы не получили грант на фестиваль. И это был шок, потому что у нас уже шел вовсю прием заявок, люди уже ждали наш фестиваль, до него оставалось несколько месяцев, и мы понимали, что мы не можем его не провести. У нас был абсолютно маленький крошечный грант от компании ОМК «Трубодеталь», он был всего лишь

0: даже на деловую программу фестиваля, там порядка 200, по-моему, тысяч было. Ну, то есть это в рамках такого фестиваля, это практически ничего вообще. Эти все деньги у нас ушли на статуэтки, на полиграфию, печать дипломов, рамочки и все такое. Вот, и я понимала, что... Ну, сейчас нужно принимать какое-то важное решение. Мы вообще проводим фестиваль или мы отменяем его в этом году? Это было очень такое болезненное решение, но я понимала, что мы не можем сказать людям «нет», что мы должны вот сейчас собрать все свои силы, свои, нашей команды, наших партнеров и провести фестиваль абсолютно без денег. Ну, вот я так округляю, да, абсолютно без денег, потому что здесь нужны колоссально другие бюджеты. Mm-hmm. И для меня это стало вообще каким-то открытием на всю жизнь, что мы бесплатно в прошлом году провели фестиваль масштабный на 2 дня. С утра до ночи у нас были спектакли, кинопоказы, мастер-классы. Нам все площадки предоставили бесплатно. Все спикеры выступили у нас бесплатно. И это было открытие, знаете, вот прям до слез, что мы можем даже без денег. И это было настолько показательно, что такое огромное количество неравнодушных людей, партнеров, они подключились к нашему фестивалю, и мы вот вместе сделали это большое дело. Это, конечно, очень сложно делать фестиваль без бюджетов, но это возможно.
1: Слушай, ну это действительно поразительно просто. Mm-hmm. Я тоже как организатор мероприятий, мы с Марьяной вас прекрасно понимаем. А если вот говорить о генеральном партнере фестиваля, у вас выступает группа компаний «Метис», которая производит комплектующие для протезов. И именно эта компания предоставляет главный денежный приз. А каков размер гран-при в этом году? И на что победители обычно тратят эти деньги?
0: Все верно. Компания «Метис» к нам присоединилась в этом году. Мы очень рады этому партнерству. Оно тоже, знаете, как и все в нашем фестивале, мне кажется, оно все не случайно, потому что в прошлом году к нам в конкурсную программу попал потрясающий полный метр документальный «Чувственный контакт» о людях, которые по разным причинам лишились руки или ноги, но продолжают жить активной жизнью благодаря бионическим протезам. Там очень интересно выстроен этот фильм. Там не только герои с инвалидностью, но и ученые, которые разрабатывают эти протезы, тестируют их и так далее. И мы, в общем, взяли этот фильм в конкурсную программу, конечно, и оказалось, что этот фильм снят при поддержке компании «Метис». Там были герои-амбассадоры «Метиза», у них были протезы от «Метиза». И ребята приехали к нам на фестиваль в прошлом году. Этот фильм по решению жюри единогласно получил гран-при. И вот так вот завязалось наше знакомство с «Метизом». Мы поняли, что у нас вообще-то одна миссия. Несмотря на то, что мы через кино, через культуру, а ребята через технологию и протезы, да, но мы все-таки говорим об одном и том же. И в этом году «Метиз» решили помочь нам, действительно помочь финансово, это очень ценно. Гран-при для победителя составит 100 тысяч рублей. Это вообще впервые за нашу историю. Мы до этого не вручали денежных призов. И надо сказать, что это, в принципе, сейчас для российской кинофестивальной отрасли большая редкость. Вот если вы поищете фестивали, которые дают денежный приз, то их можно пересчитать абсолютно по пальцам. Мы в этом году обладаем такой классной возможностью. А на что победители тратят? Не знаю, у нас же никогда не было.
1: Не отслеживаете?
0: А у нас нет выборки, видите, мы же впервые вручаем гран-при, mm-hmm. но мы, конечно, хотим, чтобы, и будем обязательно говорить об этом, когда будем вручать этот приз, хочется, конечно, чтобы эти 100 тысяч были вложены в следующий проект на тему инклюзии, чтобы они не были просто спущены, да, mm-hmm. на какие-то там бессмысленные покупки. Мы хотим, чтобы это был вклад в следующий фильм. Да, 100 тысяч для кино — это абсолютно мало, очень мало. Но, тем не менее, может быть, это будет такой первый задел для следующей картины.
1: Mm-hmm. Да, здорово. А я предлагаю чуть-чуть передохнуть и прерваться, послушать музыку.
2: Плавный, неспешный шаг.

0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: В прямом эфире Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино» Александра Петрова. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете звонить нам по бесплатному телефону 8 800 100 00 15 и задавать ваши вопросы Александре.
2: А мы остановились на обсуждении премии бонусов для победителей. И я хотела еще уточнить. Мы знаем, что, как мы сказали, помимо денежной премии, статуэток и дипломов, победителей ждет еще один мощный бонус. Это показ их работ на федеральном телеканале «Арт». Расскажите, Александра, насколько вот такой бонус мотивирует к участию начинающих режиссеров?
3: Знаете, здесь сложно сказать, насколько он мотивирует именно начинающих, потому что мы после окончания фестиваля предлагаем телеканалу «Арт» взять, собственно, все фильмы-победители, да, которые проходят по техническим параметрам, взять тех авторов, которые готовы заполнить пакет документов для телевизионного эфира. Здесь вот есть такой нюанс, что это не все так просто, да? Нужно заполнить документы, что авторы не против трансляции, подтвердить, что у них есть права на фильм, на музыку и так далее. И вот, как правило, любители, честно говоря, часто страдают тем, что они просто берут рандомную музыку из интернета и вставляют ее в фильм.
2: Нельзя, да, использовать, получается.
3: Конечно, а телеканал, он не может брать такие фильмы в эфир, потому что потом юридическая, там, административная ответственность, она будет именно за телеканалом. И поэтому все фильмы обязательно проходят проверку. И вот, к сожалению, начинающие авторы часто именно по технической составляющей они не могут пройти в эфир. Поэтому я вот всех призываю брать только музыку допустимую, да, без авторских прав, либо авторскую музыку, которая написана специально для фильма. Ну и, собственно, это должно касаться всех остальных элементов, да, всех изображений. Часто ребята тоже берут какие-то видеофрагменты из интернета, не согласовывая никак с авторами картинки и так далее. Это же все, на самом деле, авторское право. Это серьезная история.
1: Да, в современном мире в таком информационном потоке это, мне кажется, так сложно найти, что не принадлежит кому-то, или придумать свое.
2: Сейчас даже шрифт нельзя просто так опубликовать, они тоже авторские.
1: Так, давайте теперь, наверное, поговорим о жюри. У вас огромная команда экспертов в разных номинациях, от продюсеров «Кинопоиска» и «ВК» до известных режиссеров и тифлокомментаторов. Расскажите, как вам удалось собрать такую звездную и профессиональную команду судей?
3: Как удалось собрать? Хороший вопрос. Знаете, я все время сама удивляюсь, как нам, в принципе, вообще все это удалось. И, собственно, удается уже четвертый год. Наверное, потому что проект, он сам по себе как магнит какой-то. Он притягивает классных, интересных людей, которым также не все равно. Не все равно, да, на инклюзию, на поднятие этой проблематики в обществе. И так или иначе, еще такой большой расширенный состав жюри. Почему? Потому что я сама в этой сфере давно, да, как я рассказывала в начале, то есть это моя основная работа, и большинство членов жюри, они у меня были изначально в телефонной книжке, да. Я предложила им включиться, все на самом деле с радостью, отказов мы практически не получаем. И что еще интересно, такое мое вот наблюдение на протяжении 3 лет, оно, кстати, вскрывается не сразу. Часто бывают люди очень занятые, большие режиссеры, большие продюсеры соглашаются на эту работу абсолютно бесплатно. Кстати, у нас жюри не получают оплаты. И потом выясняется их личная мотивация, что у кого-то, например, там сын с ДЦП, а у кого-то там племянник незрячий, а кто-то является там попечителем какого-то благотворительного фонда. То есть у этих людей тоже есть какой-то бэкграунд, связанный с инклюзией. И они так или иначе не случайно оказываются в нашем проекте.
2: Угу. Ну, надо сказать, что судить инклюзивное кино – это задача непростая. А оценивает ли жюри в первую очередь художественную ценность фильма или социальная значимость и глубина темы могут перевесить технические какие-то недочеты?
3: Смотрите, жюри оценивает, конечно же, все. У них есть критерии оценки, как содержательные, раскрытие темы инклюзии в кино, так и технические, монтаж, звук, наличие или отсутствие брака. Если мы говорим про профессиональную категорию, то, конечно, жюри здесь наравне оценивает форму и содержание, потому что профессионалам непростительно прислать фильм на фестиваль, да, с плохим звуком. Если мы говорим о любителях, как я уже приводила в пример Максима, да, с его блогом, это может быть 100% абсолютно, там трясущаяся камера, ну, в пределах разумного, конечно, чтобы мы смогли это посмотреть. Конечно, здесь могут быть проблемы со звуком, и если люди подаются в любительскую категорию, то жюри посмотрит скорее на содержание, на качество высказывания, на проблему, которая там поднимается, на искренность режиссера, да, на искренность героев, ну и вообще на, скажем так, на раскрытие проблемы-то в фильме, да. Мы, может быть, можем закрыть глаза на какие-то там огрехи монтажа, цветокора. Это абсолютно допустимо в любительской категории. Именно поэтому я всегда всем рекомендую абсолютно честно оценивать свои возможности, потому что это как раз-таки может приблизить человека к победе. Не нужно, если ты любитель, да, метить вот прямо сейчас в профессиональную категорию, потому что там, ну, 100%, если соревноваться там с фильмами крупных киностудий, ну, невозможно там выиграть, если есть технические огрехи. Поэтому всем любителям рекомендую, конечно, в другую категорию.
1: Ну, надо с чего-то начинать, да, и начать хотя бы с малого.
3: Конечно.
1: Угу. А как мы уже с вами обсуждали, что сейчас идет разгар как раз приема заявок, он заканчивается 31 июля, правильно?
3: Да, все верно. У нас осталось всего лишь 2 недельки, поэтому нужно успевать.
1: Торопитесь. Да. А много ли работ уже прислали? И вообще с каждым годом их все больше и больше. И какой вот, ну, контраст, да, там, может быть, там, не знаю, вы отслеживаете эту динамику?
3: Да, конечно, мы отслеживаем. У нас на первом фестивале было 320 заявок.
1: Ух ты.
3: А на втором фестивале 430, по-моему. Сейчас у нас уже 400 фильмов. И я думаю, что до 500 мы спокойно дойдем, потому что, как правило, люди откладывают на последний день.
1: Это как с написанием грантовой заявки, да?
3: Конечно, конечно, да. Вот, поэтому в самые последние дни сыпется как можно больше заявок. Ну, я думаю, что мы побьем рекорд прошлого года абсолютно. Нужно сказать, что и по качеству фильмы становятся лучше. Я думаю, что это, в принципе, касается аудиовизуальной культуры сегодня, не только инклюзивного кино. Здесь даже речь не столько про тематику, да, а сколько про наши возможности. А вот когда я училась в институте на режиссера, мы многие монтировать не умели. Мы поступали и ни разу вообще ничего в своей жизни не смонтировали. Ни на телефоне, ни на компьютере, вообще никак. Мы там написали какое-то там сочинение, какой-то сценарий на вступительных, принесли фотографии, 3 штучки несчастные, и вот нас взяли. А сейчас, мне кажется, любой подросток, он уже родился с телефоном в руках, он фотографирует с рождения, и, само собой, это же навык. Он постепенно учится выстраивать композицию, искать другие ракурсы, он учится делать базовый цветокор даже в телефоне. Сейчас все монтируют рилсы в телефоне. И это уже навыки, которые раньше были абсолютно не у каждого человека, это была редкость. А сейчас монтажом на телефоне, ну, владеет, мне кажется, каждый подросток. И это, в принципе, возрос уровень аудиовизуальной вот этой культуры, и технический навык возрос. Про содержание здесь сложно, конечно, говорить, что фильмы там становятся более глубокими с каждым годом. Наверное, нет. Здесь всегда по-разному. Есть очень глубокие работы, встречаются поверхностные работы. Ну, так было и будет всегда.
2: И совсем скоро уже начнется работа отборщиков и жюри. А расскажите, вот сколько этапов этого отбора должен пройти фильм, прежде чем попасть в шорт-лист?
3: Я открою секрет, что отборщики у нас уже начали работу. Они уже несколько месяцев постепенно, по чуть-чуть отсматривают заявки. Я сама еще не видела фильмы, но наши отборщики их уже видели. Почему мы начинаем так заранее? Ну, потому что объем огромный, там 400 фильмов отсмотреть за 1 месяц – это невозможно. В этом году мы расширили коллектив отборщиков. У нас 5 человек смотрят фильмы, каждый смотрит свою номинацию. На документалках у нас даже 2 отборщика. Они сами режиссеры, продюсеры, сценаристы. Они не случайные абсолютно люди. И они делают первичный отсмотр этих фильмов, во-первых, на попадание в тему инклюзии, потому что приходит, ну, скажу честно, много заявок, которые вообще не в тему абсолютно. То есть бывает так, что люди кидают заявку просто для количества, а вдруг попадет. Бывает, что люди не очень правильно понимают, что такое инклюзия, ну, по понятным причинам, в принципе, да, вот так вот, если мы с вами выйдем на улицу и спросим у людей, а что такое инклюзия или инклюзивное кино, я думаю, что нам мало кто ответит. Часто приходит социальное кино, например, про животных, про приюты. Но мы не берем такое, мы не размываем тематику фестиваля. Вот, и наши ребята отсматривают эти работы на соответствие тематическим составляющим фестиваля и на отсутствие или наличие брака. Вот, здесь проходит такой первичный отбор. Затем мы вместе с ребятами формируем пул лучших фильмов. Я как программный директор уже после них отсматриваю работы, которые они отметили как, в принципе, достойные для вхождения в шорт-лист. И мы передаем этот список членам жюри. Они формируют из него шорт-лист и потом выбирают из этого же шорт-листа, выбирают победителей. У нас их обычно много, потому что, правда, хочется наградить как можно больше людей. В основном фильм это очень трогательные фильмы, очень значимые, поднимающие важные проблемы. И хочется сказать людям спасибо за то, что они пошли вообще в эту сложную, непростую тему. У нас победители первых мест получают статуэтки, но есть вторые и третьи места. Они получают просто дипломы, но мне тоже кажется, что это для авторов очень значимо.
1: Угу. А сам кинофестиваль пройдет в октябре, верно?
3: Да, 22, 23, 24 октября в Челябинске.
1: Угу. А почему именно в Челябинске? Почему Челябинск стал столицей незримого кино? И на каких площадках будет он проходить?
3: Тут ответ очень простой, потому что я и моя команда, мы живем в Челябинске. И у нас не было вообще других вариантов, чтобы проводить где-то в другом месте этот фестиваль, потому что ну, это наш город, это наш любимый родной город, мы здесь живем. И это было бы странным, если мы бы из Челябинска поехали в Москву делать там этот фестиваль. Мне кажется, абсолютно странная схема была бы. И это даже хорошо, потому что в Москве есть свой инклюзивный кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров».
1: Да-да, есть такой.
3: Что говорите?
1: Да-да-да, есть такой, знаем.
3: Вот, да, мы тоже его знаем. И зачем? Зачем нам ехать туда, если там есть такой фестиваль? На Урале такого фестиваля нет. Их всего лишь 2 в России, да, если мы говорим про инклюзивное кино. Угу. Сейчас становится больше фестивалей, которые называются фестиваль там импакт фильмов или фестиваль социального кино. Но все-таки это другая рамка. У них она шире, чем у нас. А на Урале мы одни, зачем нам было куда-то ехать? И, знаете, для меня это вообще очень ценно, потому что мы же можем сделать наш город лучше, богаче, тем самым, если у нас будет проходить это мероприятие здесь, а не где-то там на других, на чужих площадках. А где оно пройдет в этом году? Первая ключевая площадка – это кинотеатр «Знамя». Он находится на главной пешеходной улице Челябинска. Это улица Кирова, старейший кинотеатр. Он абсолютно доступен для зрителей с инвалидностью, для зрителей на колясках, для незрячих доступен. Там очень удобно, на самом деле, в этом плане. А вторая наша площадка для мероприятий, скорее, такой деловой программы, для лекций, паблик-токов, мастер-классов, это будет пространство «Атом» в Государственном историческом музее. Между площадками идти буквально 5 минут пешком.
1: Ой, это очень удобно, здорово. Можно посетить сразу 2 площадки.
2: Будут ли эти показы бесплатными для обычных зрителей и как на них попасть? Нужна ли будет какая-то регистрация, например?
3: Конечно, у нас все мероприятия, не только показы, но и спектакли, мастер-классы, деловая программа – это все абсолютно бесплатно. Попасть может любой желающий. За месяц до фестиваля у нас уже всегда готова программа. Мы раскидываем ее по СМИ, мы распространяем афиши, буклеты с таким кратким описанием мероприятий по Челябинску. У нас, в принципе, активно ведутся социальные сети, сайт. И обязательно у нас регистрация на каждое мероприятие. Все бесплатно, но вот регистрироваться мы призываем, потому что поток людей большой. У нас более 1000 регистраций каждый год. Людей очень много, и может случиться так, что просто мест в зале не хватит. Площадки, они не такие уж большие. Кинотеатр «Знамя» — это 100 мест, площадка «Атом», я думаю, что это 60, максимум 70 мест на одно мероприятие, то есть на один показ. Конечно, у нас будет фестиваль 3 дня, с утра и до ночи, на 3 площадках, и куда-то, да, 100% можно попасть. Но, как показывает практика, если приезжает какой-то интересный спикер, хедлайнер, а они у нас тоже будут на этом фестивале, к сожалению, пока не могу разглашать, поскольку мы еще ведем переговоры, но вот на хедлайнеров, да, очень быстро разлетаются регистрации, поэтому нужно, конечно, это делать заранее.
1: А очень интересный пункт в вашей программе – это эхо кинофестиваля, который пройдет с ноября по май в других городах Челябинской области. Расскажите об этом поподробнее, что это такое?
3: И не только Челябинская, сейчас
1: не только.
3: Да, мы уже вышли на всероссийский уровень. Вот, например, сейчас мы продолжаем проводить эхо второго фестиваля, который у нас был в прошлом году. В чем суть? У нас есть фильмы-победители фестиваля, и их в прошлом году у нас было 50. Мы отбираем самые классные, самые профессиональные картины, которые понятны зрителю, доступны. В основном, конечно, это профессиональные работы, но если работа любительская хороша, то она тоже может спокойно попасть. И мы понимаем, да, почему вообще родилось это эхо-фестиваль. Мы понимаем, что была проделана огромная работа. Отборщики, члены жюри все это смотрели, отбирали. Потом была адаптация тифлокомментированием, было субтитрование или перевод на русский жестовый язык. А потом, бац, вот эти 2-3 дня фестиваля прошли, люди посмотрели эти фильмы, и что? И что дальше? А была проведена просто, правда, колоссальная работа, и мы пришли к выводу, что наш фестиваль должен вообще существовать круглый год. Мы же можем эти фильмы показывать на разных площадках не только Челябинской области, а в принципе по России. Мы сделали большой красивый каталог с описанием всех фильмов и стали рассылать его сначала по партнерским площадкам, нашим дружественным, да, а потом начали расширять круг наших партнерств. И в следующем году мы планируем сделать так же. У нас будут обязательно кинопоказы под открытым небом, тоже наша такая фишка.

0: больше заинтересованных площадок. И таким образом мы вышли к такой системе, что наш фестиваль – это не точка в году, а он вот действительно занимает, мне кажется, все 12 месяцев. И если нас слушают какие-то площадки, кто еще с нами не сотрудничает, мы будем рады с вами запартнериться, передать вам программу, если у вас есть где показывать кино, и если есть у вас своя заинтересованная аудитория, мы будем только рады.
1: Александра, а правильно я понимаю, что все работы кинофестиваля, они с тифлокомментированием и с субтитрами?
0: К сожалению, не прям все. В прошлом году у нас появилось много полных метров. У нас в числе победителей, по-моему, было 5 полнометражных картин. И вот полные метры мы не смогли адаптировать, потому что это огромная работа, это огромные бюджеты, и у нас время на адаптацию ограничено. Короткие метры все адаптированы, да. А в прошлом году также, как я рассказывала, да, уже нашу драматичную историю, у нас был фестиваль без бюджетов, вот такой челлендж, и поэтому у нас не было перевода на русский жестовый язык. Мы вот это не сделали в прошлом году, но все мероприятия офлайн были адаптированы. В этом году у нас будет и тифлокомментирование, и субтитрование специальное для глухих и для слабослышащих. Там все-таки немножко по другому принципу выстраиваются субтитры, и мы это сделаем. Соответственно, площадка, мы можем выдавать контент и такой, и такой.
1: А как вы привлекаете тифлокомментаторов к работе?
0: Как-то легко, легко и просто. Ну, во-первых, у нас были изначально налаженные связи с нашим партнером, это Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых. Нам помогали тифлокомментаторы библиотеки. В прошлом году к нам еще присоединились студенты МГЛУ, Московский институт лингвистики. Там у ребят есть такая лаборатория. Как-то она так называется, лаборатория адаптации контента или что-то такое, ребята там вот как факультатив проходят тифлокомментирование. И они нам очень сильно помогли в прошлом году, они взяли на себя часть работы по тифлокомментированию. В этом году мы еще расширяем пул тифлокомментаторов, потому что фильмов становится все больше, и, конечно, я думаю, все не понаслышке знают, что тифлокомментарий написать один, ну, это вообще далеко не 5 минут, особенно с учетом того, что фильмы у нас в среднем идут полчаса, тифлокомментатору нужно посмотреть его несколько раз, нужно написать этот текст, проверить, входит ли он в тайминг, потом мы озвучиваем этот тифлокомментарий. Вот уже, кстати, второй год мы работаем с классной программой Neurocast Tifla, тоже от нашей друзей, партнеров. Это озвучка тифлокомментария при помощи яичной такой технологии, поскольку, ну, это было бы очень дорого, да, и трудозатратно ходить и озвучивать в студию каждый фильм. Вот, поэтому у нас пул тифлокомментаторов растет. Люди как-то пишут сами, нас находят, хотят поучаствовать в нашем фестивале, а мы, собственно, всегда за новым знакомством.
2: А если, к примеру, вот прямо сейчас наши слушатели вдохновились, сняли видео и хотят отправить его на фестиваль, куда бежать и как это им сделать?
0: Бежать на наш сайт незримоекино.ру. Он такой один, его сложно с чем-то перепутать. Вы заходите на главную страницу, и там есть несколько кнопок прямо в самом начале. Первое – это подать заявку, и есть кнопка положения. Вот прежде чем подавать заявку, все-таки мы рекомендуем прочитать положение. Там оно не слишком длинное. Там будет написано, в какую категорию вам лучше податься, что у нас есть, какие правила участия и так далее. И, собственно, дальше подаем заявку, и все.
1: А, Александра, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее вообще. Как планируете дальше развивать фестиваль? Есть ли какие-то вот мечты, может быть, грандиозные?
0: Слушайте, мечт много. Не обо всем я могу говорить открыто, потому что у нас подано сейчас несколько заявок на гранты и субсидии, и не хочется раньше времени это все разглашать. Нужно сначала выиграть. Но, конечно, мы размышляем очень много над тем, как нам развивать фестиваль. Во-первых, я считаю, что он должен стать абсолютно точно ежегодным мероприятием, потому что для фестиваля 3 года – это вообще ничего. Про нас только-только, да, начинают люди узнавать. Он должен абсолютно точно проходить каждый год. В идеале в Челябинске. Все-таки мне хочется, чтобы это было здесь. Может быть, сделать какой-то такой микрофестиваль,

0: фестиваль, если уж так много желающих, да, много вопросов про Москву все время, можем сделать какой-нибудь там однодневный фестиваль в Москве, почему бы нет. Хочется, чтобы фестиваль стал международным, как я уже говорила, потому что есть очень много иностранных фильмов на тему инклюзии. Здесь нужно получить статус международный. Это не так, что просто назвался международным и плывешь так дальше. Это все через Министерство культуры делается. Вот, и начать уже показывать зарубежные новинки инклюзивного кино, потому что это очень будет интересно. Посмотрите, как там в Америке, в Канаде, в Германии, как вообще там смотрят на эту тему. Мне кажется, это абсолютно точно расширяет сознание. Мы можем быть согласны с этим подходом к инклюзии, можем быть не согласны, но все-таки нужно хотя бы для начала это все увидеть, да? А вот у нас также возник такой подпроект, да, в незримом кино. Это лаборатория практик инклюзия в креативных индустриях. А что это такое? Мы поняли, что фестиваль — это должен быть не только просмотр фильмов. Все-таки, как бы мы ни любили кино, очень сложно 3 дня подряд смотреть только фильмы. И мы сейчас внедряем потихонечку внутрь фестиваля вот этот вот форум, эту лабораторию практик, где объединяем именно много мероприятий деловой программы. Это федеральные спикеры, это паблик-токи с нашими специалистами, разные там мастер-классы. Привозим замечательных спикеров, чтобы люди в Челябинске тоже могли их услышать. Вот, хочется, чтобы вот эта лаборатория практик, она стала, наверное, таким уже отдельным большим форматом. Вот сейчас это часть фестиваля. С одной стороны, это удобно, да, но с другой стороны, вот у нас настолько уже мероприятий много, много спикеров, что я каждый раз в ужасе сажусь писать программу, потому что я не знаю, как мне все это уместить в 3 дня, потому что очень много всего интересного. Наверное, мы выведем вот эту лабораторию практик в отдельное мероприятие деловой программы. Оно будет уже не столько развлекательным, а это будет именно мероприятие для специалистов в сфере инклюзии, для кинематографистов, для студентов профильных профессий. Но, тем не менее, это важно, потому что поразвлекаться, это, конечно, всегда хорошо, да, посмотрели кино – прекрасно, но все-таки образовательный компонент какой-то должен быть. А также мы с командой уже давно задумываемся над тем, и скоро, я думаю, мы к этому приступим, чтобы начать делиться нашими знаниями, поскольку мы уже очень много накопили информации внутри команды, как вообще провести доступное мероприятие. Как думать о людях маломобильных, а с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, как адаптировать контент для одной категории, для другой категории.
1: Александр, я, к сожалению, вынуждена перебить вас. У нас осталось полминуточки нашего эфира. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о кинофестивале. Я думаю, что вы потом, когда проведете фестиваль в октябре, я думаю, что мы вас обязательно пригласим, вы нам расскажете, какие были работы, что было интересного. Благодарю вас за эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была Александра Петровна, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино». И этот эфир для вас провели Мария Арнопольская и Марьяна Цвит. Звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.
3: Я ищу новые лица по барам московским в субботу и пятницу. Сгораю от огня в столице, и ценное время бессмысленно тратится. Мы не попрощаемся, но у нас не получается прятаться. Твой образ в моей голове по ночам — это все, что останется. Жизнь подгоняет, а у меня светофор. Мажор сменяет минор. Так глупо признаться, что меня спасет лишь один разговор.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
2: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
1: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
2: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
1: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
2: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячие молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
1: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
2: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVDA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
1: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
2: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
1: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
2: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
1: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
2: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, когда жизнь заиграет новыми красками.
1: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, у вас были другие наставники.
2: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку вот именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
2: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Наша сегодняшняя программа впервые выходит в эфир в День Победы, 9 мая. И, думаю, будет справедливо, что мы услышим с вами сегодня одну из песен, написанных о Великой Отечественной войне, уже после войны. Сегодня я хочу вас познакомить с разными вариантами этой песни. Стихи к ней написал Григорий Михайлович Поженян. Буквально два слова скажу о нем. Годы его жизни 1922-2005. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Правда, немножко попозже, в сентябре. Он воевал в особом диверсионном отряде и получил много наград после войны. И война отразилась в его поэтическом и песенном творчестве, конечно. И одна из визитных карточек Григория Поженяна как поэта-песенника – песня «Маки». Наиболее распространена она в исполнении Юрия Антонова, который написал к ней музыку. Сейчас я напомню вам эту песню, только петь будет Лев Лещенко, поскольку, во-первых, вариант Юрия Антонова вы и сами без труда найдете, а, скорее всего, вы даже его и помните. А вот о том, что песню пел Лев Лещенко, знают не все. Давайте послушаем. «Маки», Юрий Антонов, Григорий Поженян, Лев Лещенко.

По радио и по телевидению звучал только этот вариант песни. Во всяком случае, я других не слышал. Но в 1980 году вышел «Гигант» и «Миньон» с песнями Вениамина Баснера, куда входит песня «Маки» на стихи Григория Поженяна. Музыка Вениамина Баснера исполнит песню Эдуард Хиль. Давайте послушаем, как Баснер, какую музыку написал на эти стихи.

над Малаховым курганом сны. Будто не было войны, но война —

1985 году. К 40-летию Победы выходит ряд пластинок, в том числе «Миньон» с песнями Марка Карминского «Солдат ничего не забыл». Ну, Марка Карминского, возможно, помните по сказке, по спектаклю «Робин Гуд». Там еще и Леонов поет, и многие другие. Известная постановка. Вот он автор музыки к этой постановке. Но он писал много песен и вообще много чего писал. Вот в том числе вышла такая пластинка в 85 году с песнями о войне. Туда тоже вошла песня «Маки». Лишь недавно я узнала о том, что была такая песня. Но вот, как выяснилось, была. Возможно, и другие авторы писали на эти стихи музыку, но мне пока об этом неизвестно. Наша программа подходит к концу. Пожелать хочу сегодня всем мирного неба над головой, мира в семье, здоровья и всего доброго. Если в вашей семье или кто-то из близких ваших воевал или даже просто пережил Великую Отечественную войну, обязательно поздравьте их. Не пожалейте времени. А на сегодня мы с вами прощаемся. Это была программа «Тряхнем стариной». Провел ее Сергей Андреев. Оставляю вас с песней «Маки» Марка Карминского и Григория Поженяна. Поет Елена Камбурова. Всего вам доброго.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборгах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» – Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально-незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборгах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 км по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашской РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Не зря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации Брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро аэропорт, на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Я возвратился в Рулетенбург из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня живут здесь в отеле, где и мне отвели маленькую комнату на 4-м этаже. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала как учитель его детей. Генерала считаю здесь богатейшим русским вельможей. Бедный генерал, он погиб окончательно. Влюбиться в 55 лет с такой силой и страсти, конечно, несчастье. Его вдовство, дети, совершенно разоренные имения, долги и, наконец, женщина, в которую ему пришлось влюбиться, мадмуазель Бланш. Эти дни у нас много говорится о телеграммах, посланных в Петербург, на которые не было ответа. Дело идет о бабушке, тетке генерала. Из Петербурга были получены 2 известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. Теперь ждут 3-го, последнего, окончательного известия. Генерал волнуется. Волнуется и француз. Падчерица генерала Полина сказала, что генерал весь у француза в закладе, все имение его. И если бабушка не умрет и генерал не получит наследство, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе. А что грязнее, как посылать телеграмму за телеграммой и спрашивать, умерла ли, умерла ли? Итак, Полина Александровна, здесь все в ожидании наследства.
1: Целые полгода на одно это и надеялись?
0: И вы надеетесь?
1: Ведь я и вовсе не родня. Я только генералова падчерица. Но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит в завещании.
0: Мне кажется, вам очень много достанется.
1: Да, она меня любила.
0: Полина ушла. В каштановой аллее я встретил нашего знакомого англичанина мистера Астлия. Мы пошли вместе ко мне в отель. О, мистер Астли, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой.
2: О ком?
0: О той старухе в Москве, которая не умирает, и о которой ждут телеграммы, что она умрет.
2: Ну да, объявится наследство, а Дегрие только того здесь и ждет.
0: Только? Вы думаете, только этого и ждет?
2: Я более ничего не знаю.
0: А я знаю, я знаю. Он тоже ждет наследство, потому что Полина получит приданное, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы, самые гордые из них, самыми-то пошлыми рабами и выходят.
3: Алексей Иванович!
0: Полина способна только страстно любить и больше ничего. Она как...
3: Алексей Иванович!
0: Но кто это зовет меня? Кто кричит? Мы почти подбежали к подъезду, и руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню. На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенные по ступеням в креслах и окруженные слугами, служанками, многочисленной подобострастной челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, и с собственной прислугой, и с столькими баулами и чемоданами, восседала бабушка. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние 5 лет в креслах. Да, это была она сама, грозная и богатая 75-летняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, ля бабуленька, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшие и не умершие, и которая вдруг сама, собственно, лично, явилась к нам, как снег на голову.
4: Ну что ж ты, батюшка, стал передо мной, глаза выпучил? Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Аль, может, не узнал? Слышь, Потапыч, не узнает. Схоронили. Телеграмму за телеграммой посылали, умерла или не умерла. А я вот, видишь, и живехонько.
0: Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? Я только был удивлен. Да и как же не подивиться? Так неожиданно.
4: А что тебе удивительного? Сел да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли?
0: Да, прошелся.
4: Здесь хорошо. Тепло. Это я люблю. Наши дома, генерал?
0: Дома. В этот час, наверное, все дома.
4: А у них и здесь часы заведены, и все церемонии. Тону задают. Экипаж, я слышал, держат. И Прасковья с ними.
0: Полина Александровна тоже.
4: И французишка. Ну, да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу. Прямо к нему, генералу. Тебе-то здесь хорошо ли?
0: Так себе, Антонина Васильевна.
4: А ты, Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтобы мне удобную квартиру отвели. Хорошую, невысоко. Туда и вещи сейчас принеси. Да чего всем тасоваться, меня нести? Чего они лезут? Эки рабы. Это кто с тобой?
0: Это мистер Астли.
4: Какой такой мистер Астли?
0: Путешественник. Мой добрый знакомый. Знакомый с генералом.
4: Англичанин. Тот он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащить прямо к ним на квартиру. Где они там?
5: Бабушку понесли.
0: Я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки находились в кабинете де Грие, мадемуазель Бланш и маленький князь.
5: Кресло с бабушкой прямо опустили посередине кабинета в трех шагах от генерала.
0: При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полуслове. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно. Но что это был за торжествующий, вызывающий насмешливый взгляд?
4: Ну, вот и я. Вместо телеграммы-то. Что, не ожидали?
0: Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то с генералом, наверное, был бы удар.
6: Антонида Васильевна? Тетушка, но каким же образом?
4: Как каким образом? Села да поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думали, я уж ноги протянула и вам наследство оставила. А я ноги на плечи, да и сюда. О, это тот француз, де Грие, кажется.
7: Ой, мадам, поверьте, что я в восторге от того, что вижу вас в добром здоровье. Чудо видеть вас здесь. C'est une surprise charmante.
4: Тот шармант. Знаю я тебя, Фиглер, тыткой. Это кто такая, здешняя, что ли?
0: Мадемуазель Бланш. Она квартирует в здешнем отеле.
4: Замужем?
0: Мадемуазель Бланш девица.
4: Веселая? Не скучно с ней? По-русски понимает? Вот де Грие у нас в Москве намостачился по-нашему-то с пятого в десятое.
0: Мадемуазель Бланш никогда не была в России.
4: Bonjour.
8: Bonjour, madame. Je suis heureuse. C'est un honneur pour moi.
4: Сейчас видна птица. Актриса какая-нибудь или еще того хуже? Я здесь в отеле внизу остановилась. Соседка тебе буду, племянник. Рад или не рад?
6: О, тетушка, поверьте искренним чувствам моего удовольствия, и мы все постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением.
4: Ну, довольно, болтовня пустая. Нагородил по обыкновению. Я сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь. Зла не помню. Здравствуй, Прасковья. Ты что здесь делаешь?
1: Здравствуйте, бабушка. Давно ли в дороге?
4: Ну, вот это умней всех спросила. А то ах да ах, сила. А то ах да ах.

недели в пятницу взяла Марфу да Потапчик, да Федора Лакея. Да этого Федора из Берлина и прогнала, потому, вижу, совсем его не надо. И одна денешенька доехала бы.

0: Тот не знаешь. Небось, здесь от рулетки не отходишь. Весь просвистался.
1: На рулетке? Я? При моем значении? А помните, сеточка, вы еще должны быть нездоровы.
0: Ну, врешь, врешь. Небось, оттащить не могут. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая. Сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают. Да вот Алексей Иванович покажет. А ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают?
2: Здесь есть близко развалины замка. Потом Шлангенберг.
0: Что это Шлангенберг? Рощи, что ли?
2: Нет, нет, это не роща, это гора. Там пуант.
0: Какой такой пуант?
2: Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный.
3: В это время подошла здороваться к бабушке Федосия, нянюшка, и подвела генеральских детей.
0: Ну, нечего, нечего лобызаться. Не люблю целоваться с детьми. Все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосия?
4: Здесь очень-очень хорошо, матушка Антонида Васильевна. Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались.
0: Знаю. Ты-то простая душа. Это что у вас, Полина, гость, что ли? Это кто плюгавенький-то в очках?
2: Князь Нильский, бабушка.
0: Ах, русский? А я думал, не поймет. Не слыхал, может быть? Мистера Астля я уже видела. Да вот он опять. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь.
5: Я гляжу на вас с большим удовольствием.
0: Как англичане всегда хорошо отвечают. Я почему-то всегда любил англичан. Заходите ко мне, мистер Астли. Я здесь внизу. Слышите, внизу? Прасковья, подойди ко мне. Я бы тебя, Прасковья, любила. Девка ты славная, лучше их всех. Да характеришка у тебя, ух! Ну да и у меня характер. Повернись-ка. Это у тебя не накладка в волосах-то?
2: Нет, бабушка, свои.
0: Тот. Не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Чего замуж-то не выходишь? Ну, однако, пора мне. И погулять хочется, а то все вагон да вагон. Ну, что ты все еще сердишься?
1: Помилуйте, тетушка, полностью. Я понимаю ваше лето.
0: Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне, Алексей Иванович, ты уступишь?
1: О, сколько угодно. Но я и сам, и Полина, и месье де Грие, мы все сочтем за удовольствие вам сопутствовать.
6: Мы, мадам, слышим плезир.
0: Тот плезир. Смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, племянник, впрочем, не дам. Но теперь мой номер смотреть надо. А потом мы отправимся по всем местам. Ну, поднимайте.
3: Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Бабушка внимательно и строго оглядела свои великолепно убранные комнаты.
0: Ну, это какой пышный балдахин. Разверните его. Ну, еще, еще. Все разверните, всю постель разверните. Снимите подушки, наволочки, поднимите перину. Клопы есть у них?
1: Нет, клопов нет.
0: Хорошо, что у них клопов нет. Ну, где эта рулетка?
3: Рулетка? Рулетка расположена около курсала.
0: А много ли их? Целый день играют. А как они устроены?
3: Всего лучше осмотреть это собственными глазами, а так описывать довольно трудно.
0: Ну, так и несите прям туда. Иди вперед, Алексей Иванович.
1: Неужели, тетушка, вы даже не отдохнете с дороги?
0: А чего мне отдыхать? И без того 5 дней сидел. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая. А потом, как это ты сказал, Прасковья, пуант, что ли?
2: Пуант, бабушка.
0: Ну, пуант так пуант. А еще что здесь есть?
2: Тут много предметов, бабушка.
0: Ну, сама не знаешь. Марф,

0: ты тоже со мной пойдешь.
1: Ну, зачем же ездить, тетушка? И, наконец, это нельзя? И Потапыча вряд ли туда пустят.
0: Ну, вздор! Что она слуга, так и бросить ее. Тоже ведь живой человек. Тоже и ей посмотреть хочется.
1: Ну, тетушка...
0: Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома. Ишь, какой генерал. И сама генеральша. Да чего у вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все смотрю.

0: Кто это прошел? О, деревья богатые, это я люблю. Какая-то такая проехала коляска богатейшая. Это какие деревья? Какие горы? Орлы тут летают? Какая крыша смешная! Потапыч, Марфа, поглядите, какая смешная крыша!
1: Наконец дошли до игорных залов. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. 75-летняя женщина без ног, желающая играть, конечно, был случай необыденный. Множество лорнетов обратилось в ее сторону.
2: Смотри, какая старая дама.
0: А это какая такая? А там что?
3: А там траунт и карант. Тоже игра.
0: Траунт и карант. Ой, теснота какая, Алексей Иванович.
4: Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа.
0: А это кто такой кричит?
3: Это крупье.
0: А что там такое, Алексей Иванович?
3: Это полицейский выводит воришку.
0: Полицейский? А где они?
3: Они помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя.
0: Смотри, он еще одного воришку выводит.
3: Да, да.
0: Траут и карат, как-то мне не любопытно. Мне больше нравится рулетка. Что катается шарик, мне нравится.
4: Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа.
0: Кто такой? В конце стола, совсем молодой.
3: Он играет в очень большую игру.
4: Rouge, красный.
0: Смотри, это он все выигрывает. Все загребает и загребает. Алексей Иванович, скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал скорее деньги и уходил. Проиграет. Сейчас все проиграет. Где Потапыч? Послать к нему Потапыч. Да скажи же, Алексей Иванович. Да где ж в самом деле Потапыч? Сорты, молодой человек! Уходите! Молодой человек, уходите!
3: Антонида Васильевна, здесь так кричать нельзя. И даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено. Это мешает счету, нас сейчас прогонят.
0: Экая досада. Пропал человек. Значит, сам хочет. Смотреть на него не могу, все ворочает. Так и олух.
4: Faites vos jeux, messieurs, делайте игру, господа.
0: Растолкуй ты мне теперь, Алексей Иванович, что на этой рулетке каждый поворот значит и как надо ставить.
3: Я, по возможности, растолковал бабушке, что значит эти многочисленные комбинации ставок.
4: Zero.
0: А что такое zero? Вот этот курчавый, главный-то, крикнул сейчас «Зеро!» И почему он все загреб, эдакую кучу все себе взял? Что это такое?
3: Зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета.
0: Вот тяна. А я ничего не получаю.
3: Нет, бабушка, если вы перед тем ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше.
0: В 35 раз больше? Да что же они, дураки, на зеро не ставят?
3: 36 шансов против, бабушка?
0: Вот вздор. Потапыч! Потапыч, дай кошелек!
3: Тише, бабушка, нас сейчас прогонят.
4: Faites vos jeux, messieurs, делайте игру, господа.
0: Постой, со мной есть деньги, вот. Вот золотой поставь сейчас на зеро.
3: Зеро только что вышел, стало быть, теперь долго не выйдет.
0: Ну, ставь.
3: Ну, извольте. Но он до вечера, может, не выйдет.
0: Ну, вздор. Волк боятся в лес не ходить.
4: Трансист. 36.
0: Что? Проиграли? Ставь еще. Ставь еще.
1: На что ставить?
0: Давай опять на это зеро.
1: Да что вы, бабушка?
0: Ставь, говорю, ставь.
4: Ставки сделаны, господа Ульянова. 31.
0: Опять проиграла. Ставь еще, еще. На зеро, на зеро. Поставила?
1: Да, бабушка.
4: Нуар, черный.
0: Опять проиграла. Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Живой не хочу быть, а уж досижу. Дозеро. Это тот курчавый крупешка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Поставишь 2 золотых, то и выйдет зеро.
1: Бабушка.
0: Выйдет. Ставь, ставь, не твои.
4: Зеро.
0: А? Видишь, видишь, я ведь сказал, сказал тебе. И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Ну, сколько ж я теперь получу? Что ж не удают? Потапыч, Марф, где же они? Потапыч, Потапыч.
1: Бабушка, после Потапыча у дверей его сюда не пустят. Смотрите, смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте.
4: Бонжур, месье, делайте игру, господа.
0: Господи, опоздал, опоздал. Сейчас заверь, ставь опять, не мешки, скорей,
1: ну, куда ставить-то, бабушка?
0: На зеро, ставь. Опять на зеро. Ставь как можно больше. Сколько у нас всего? 70 золотых. Нечего их жалеть. Ставь по 20 золотых разом.
1: Опомнитесь, бабушка.
0: Вот язык-то звенит. Еще, еще, ставь еще. Ставь еще, ставь еще.
4: Ставки сделаны, игра идет. Зеро.
0: Что? Что? Алексей Иванович, на, бери, ставь все эти 4000 на красную.
4: Le jeu continue. Rouge.
0: Красная! Я сказал тебе, ставь опять на красную.
4: Le jeu continue, messieurs. Rouge.
0: Красный. Красный. Красный. Давайте сюда.
1: Итого 12 000.
0: Ну, довольно, домой. Откатите кресло.
1: Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее.
5: Ну, поздравляю вас, тетушка.
6: Поздравляю вас, мадам.
0: Да, вот взяла да и выиграл 12 000 флоринов. И сколько по-нашему? 6 000, что ли, будет?
1: И за 7 перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до 8 дойдет.
0: А вы-то сидите здесь, колпаки. Ничего не делаете. Потапыч, Марфа, видели?
7: Матушка, да как же это вы?
0: Нате, вот вам от меня по 5 золотых, вот.
7: Спасибо, спасибо,
0: и носильщикам дать по золотому. Да им, Алексей Иванович.
8: Vielen Dank, gnädige Frau. Vielen Dank.
0: Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют?
1: Поздравляю.
0: Ну, дай им тоже по золотому. А это кто? Дай ему тоже золотому. Нет, 2 дай.
8: Кюстихант, экселленц, кюстихант.
0: Ну, довольно. Довольно, а то и конца с ними не будет. Домой везите.

0: Кто такая проехала? А крыша смешная, Марфа. Потап, взгляните, какая крыша смешная. Прасковья, я тебе завтра на платье куплю. И той куплю. Мадемуазель, как ее, Блянш, что ли? Ей тоже на платье куплю. Федось-то, нянька, Федось, думаю, как удивится теперь. Ей нужно на платье подарить. Алексей Иванович, подай этому со скрюченной спиной.
1: Да это, может быть, и не нищий, бабушка.
0: Ну, дай, дай ему золотой. А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастье?
1: Нет, бабушка.
0: А у самого глаза горели, я видела.
1: Я еще попробую. Непременно, потом.
0: И прямо ставь на зеро. Вот увидишь, сколько у тебя капитала.
1: Всего только 20 золотых, бабушка.
0: Немного. 50 золотых я тебе дам взаймы. Вот этот самый сверток и бери.
2: Тетушка, но каким образом? Мы счастливы, что так, да, так счастливы.
0: А ты, племянник, не жди, тебе не дам.
3: Бон Дью, quel est abominable, черт возьми, эта старуха.
0: Нищий, нищий, опять нищий. Алексей Иванович, дай этому золотой. А вот гляди, старик с деревянной ногой. Старый солдат должно быть. Дай, дай ему золотой.
4: Zum Teufel, Donnerwetter.
0: Ну, дурак. Везите дальше. Проголодался. Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда.
1: Вы опять хотите играть, бабушка?
0: А как бы ты думал? Что вы-то здесь сидите, да кисните? Так и мне на вас смотреть.
3: Мэй, мадам, успех игры переменчив, неудачи, вы все потеряете, особенно с вашей манерой игры, ведь это было ужасно.
0: Да вам-то всем какое дело? Не ваш проиграю, свои. А где этот мистер Астли?
1: В курзале остался, бабушка.
0: Жаль, вот это хороший человек. Я люблю англичан. Алексей Иванович, после обеда часа в 4. Готовься, пойдем. А теперь пока, мисс, прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо, а то и позабудешь, пожалуй.
1: В половине 4 явился Потапыч.
5: Требуют сыскать и доставить вас немедленно, сердятся.
1: Но ведь еще только половина 4.
5: Они и заснуть не могли, все ворочались. Потом вдруг встали, кресло потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с.
1: Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До 4 часов она не выдержала. И мы отправились опять на рулетку. Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа. Видно было, что рулетка у нее крепко засела в голове. В курзале бабушку уже ждали и тотчас отгородили ей то же самое место.
0: Вот так. Ну, Алексей Иванович, ставь опять на зеро. 12 злотых ставь. Проиграли. Ставь еще 12.
1: Бабушка.
0: Молчи, ставь. Ставь на зеро.
6: Нуар, черный.
0: Опять ставь на зеро.
6: Трампиан, 31.
0: Опять проиграли. Теперь ставь на красную. Вот видишь, видишь, почти все, что поставили, воротили. Ставь опять на зеро. Еще раз 10 поставим на зеро и бросим.
6: Ужасно!
0: Да брось этот пакстный зерешка, к черту. Ставь все 4000 на красную.
1: Бабушка, много будет, ну как не выйдет красная?
0: Ну, молчи, вот язык-то звенит. Ставь, говорю, ставь на красную.
6: Зеро!
0: Ах, батюшки! Он тут-то проклятый выскочил. Ведь эдкая каянна. Это ты, Алексей Иванович, это ты меня отговорил.
1: Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы?
0: Вот я тебе дам шансы. Пошел вон от меня.
1: Прощайте, бабушка.
0: Ну, Алексей Иванович, останься. Ну, останься. Ну, куда ты? Ну, чего? Видишь, рассердился, дурак. Ну, побудь еще. Ну, не сердись. Тебе сама дура. Ну, скажи, ну, что теперь делать?
1: Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами. Приказывайте, я вас ставить буду.
0: Ну, ставь еще. На эту, что ли, на красную. Вот бумажник, бери. Ну, бери скорее, тут 20 тысяч рублей.
1: Бабушка, такие деньги.
0: Ну, живая, не хочу выйти, отыграюсь. Ставь на красную.
6: Два, черная.
1: Бабушка, все 20 тысяч ушли.
0: Вижу, батюшка, что все ушли, вижу. Ах, жива, не хочу выйти. Отыграюсь. Ставь еще.
1: Да
0: еще.
1: Денег нет. Тут в бумажнике наши 5%, еще какие-то переводы есть, а денег нет.
0: А в кошельке?
1: Мелочь осталась, бабушка.
0: Есть здесь меняльные лавки.
1: Сколько угодно. Ну что вы потеряете на промене? Это.
0: Ну, вздор, отыграюсь. Вези. Скорей, показывай дорогу, Алексей Иванович, ну скорей, да поближе возьми, а далеко?
1: 2 шага, бабушка. Но на повороте в аллею встретились нам генерал де Грие и мадемуазель Бланш.
0: Ну, не останавливаться, некогда с вами тут.
1: Генерал, она все давешнее проиграла. И 12 тысяч своих просадила. Едем 5% менять.
2: Тетушка, мы сейчас едем за город.
0: Да чего вы пристали? Говорю, некогда.
1: Приехали, бабушка, здесь. Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять.
2: Тетушка, восхитительнейший вид.
7: Отсюда
2: пуант. Мы шли вас приглашать.
0: Да ну тебя! С пуантом.
2: Там деревня, там будем чай пить.
3: On va prendre du lait sur l'herbe fraîche, chère madame. Молочка на зеленой травке.
0: Да ну тебя с молочком, хлещи сам. У меня от него брюхо болит. Пошли вы прочь. Некогда мне тут с вами.
3: Это абоминабль, сет фье.
2: А, боже мой. Ну что же делать, что же делать? Боже.
1: Бабушка. Мне предложили... Такой ужасный расчет, что я не решился.
0: Ах, разбойники. Ну ничего, меняй. Пусть подавятся моими деньгами.
1: Я наменял, и вынес бабушке расчет и деньги.
0: Да ну нечего. Нечего считать. Скорей.
1: Приехали в курзал.
0: Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить. И на красный тоже не буду. На деньги, Алексей Иванович, ставь 4000 на эту вот. Знаешь, на какую цифру? Вот на эту вот. Ну, гляди, на эту ставь. Ну, скорее, сейчас заверь. Ну.
4: Нуар, черная.
1: Проиграли.
0: Ставь еще. Ну еще ставь.
4: Делайте игру, господа.
0: Ну, ставь еще. Еще 10 тысяч ставь.
1: Бабушка.
0: 10 тысяч ставь.
1: Бабушка, надо
0: ставить. 10 тысяч ставь.
1: Бабушка, надо ставить.
0: Не твои. Ну, свои играй.
1: При обороте шансы всегда будет время поставить и больше.
0: Нет. Ставь 10 тысяч. Вот. Не надо. Ну, ставь 4 тысячи. На 36 ставь. Скорей ставь, Алексей Иванович, сейчас завертит. Ну, скорей.
4: 36.
0: Вот видишь, выиграли. Ставь опять на 36. Нет, не надо на 36 больше. Нет, на красную ставь. Не надо на красную, Алексей Иванович. На зеро, что ли, ставить, а? Ну, на зеро. Ставь на зеро, Алексей Иванович.
4: Красная.
1: Проиграли.
0: Алексей Иванович.
4: Это уже делайте игру, господа.
0: Алексей Иванович, ничего. Опять ставь на зеро. На зеро ставь, на зеро.
1: Вдруг подскочил Дегрие, они все трое были здесь.
7: Да так ставка не идет. Нет, не можно. Нет, мадам.
0: Ну а как же? А как же? Ну, научи. Ну, мадам, помоги, ну скажи, как?
7: На числа куда? Поодиночке куда? И ну, в совокупности.
0: Ну куда? Не понимаю, куда? Покажи, куда? Алексей Иванович, поставь раз, как он говорит. Посмотрим, может быть, в самом деле выйдет.
1: И я поставил по его указанию.
4: Сего!
1: Бабушка, мы все проиграли.
0: Эдакий болван. Эдакий ты мерзкий французишка. Ведь я говорил, ставь на зеро. Ведь посоветовал же изверг.
7: Но мадам с этой
0: пошел, силой. Пошел! Ничего не понимает, а туда же суется. Сыпан, ведь мол, я же говорил, я же мадам. Хотела на зеро. Алексей Иванович, пошел вон! Все проиграли.
1: Все.
0: Домой.

0: Она не промолвила ни слова до самого дома. Уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания.
1: Экая дура, экая дурында. Старый ты, дурында. А? Потапыч, чаю мне.
2: Слушаю, матушка.
1: И сейчас собираться едем. Потапыч, собирай все, всю поклажу. Едем назад в Москву.
2: Слушаю, матушка.
1: Потапыч! Я 15 000 целковых профершпилила.
2: 15 000, матушка, боже ты мой.
1: Ну, начал еще хныкать. Молчи, собираться, счет. Скорей, счет.
0: Ближайший поезд отправится в 9:30, бабушка.
1: А теперь сколько?
0: 7:30.
1: Какие досады. Но все равно, Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Какая дурында. Вот тебе еще 2 банковых билета. Сбегай туда, разменяй мне эти, а то не с чем ехать. Старый.
0: Я отправился. Через 30 минут возвратился в отель и застал всех наших у бабушки. Они стояли перед ней, утешали и уговаривали ее.
1: Да отвяжитесь, черти. Вам что за дело? Чего эта козлиная борода французишка ко мне лезет? А тебе, пигалица, чего надо? Чего, Юлиш?
3: Диантр, elle vivra 100 ans, cette femme!
4: Oui, c'est vrai!
1: Выгони их всех, Алексей Иванович. Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше. А ты что, Прасковья?
5: Бабушка, неужели вы сейчас ехать хотите?
1: Шучу, что ли я, матушка? Сказал и поеду. Я сегодня 15 000 целковых просадила на растреклятые ваши рулетки. В Подмосковной я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной на каменную перестроить. Да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить.
5: А воды-то, бабушка, ведь вы же приехали воды пить.
1: И ну тебя... С водами твоими. Нарочно, что ли, ты? Не раздражай меня, Прасковья.
5: Я, бабушка, еще провожу вас.
1: Не надо, не мешай. Да и надоели вы мне все. Ну, прощай. Ну, прощай и ты, Алексей Иванович. Всего 1 час до поезда. Да и устал ты со мной, я думаю. Возьми себе эти 50 золотых.
0: Покорно благодарю вас, бабушка. Мне совестно.
1: Ну, бери. В Москве, как будешь без места бегать, ко мне приходи. Отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся.
0: Я пришел к себе в номер, лег на кровать и лежал 30 минут. Вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю, Потапыч.
2: Батюшка, Алексей Иванович, барыни требуют.
0: Что такое? Уезжают, что ли?
2: Беспокоятся, батюшка, едва сидят. Скорее вас, то есть, батюшка, ради Христа, не замедлите.
0: Тотчас же я сбежал вниз, бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник.
1: Алексей Иванович, иди вперед. Ну, иди вперед, пойдем.
0: Куда?
1: Пойдем.
0: Куда, бабушка?
1: Ну, жива не хочу быть, отыграюсь. Ну, марш, без расспросов, иди вперед. Там до полуночи игра идет.
0: Воля ваша, Антонина Васильевна, я не пойду.
1: Это почему? Это что еще? Белины, что ли, вы все объелись?
0: Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте, Антонина Васильевна. Вот ваши 50 золотых назад. Прощайте.
1: Алексей Иванович, ну, жива не хочу быть. Отыграюсь. Ну, иди вперед. Экой вздор. Да не ходи. Я и одна дорогу найду. Потапчи, иди со мной.
2: Слушай, ну, матушка.
1: Ну, везите.
0: Она играла весь вечер и весь следующий день. Потапыч продежурил при ней в курзале все это время. Было 8 часов вечера, когда она воротилась из курзала и Потапыч явился ко мне с зовом к бабушке. Я отправился к ней. Старуха сидела в креслах, совсем измученная и, видимо, больная.
1: А, здравствуйте, батюшка Алексей Иванович. Извините, что еще раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила. 100 000 рублей. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты. 9:30 поеду. Послала я к этому твоему англичанину и хочу у него спросить 3000 франков на неделю под вексель. А теперь ступай, Алексей Иванович. Хочу прилечь. Кости болят. Не взыщи на мне, старой дури. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и этого несчастного генерала-то вашего тоже грешно мне обвинять. Уж совсем он, на мой взгляд, глупехник. Только и я, старый дур, не умнее его. Подлинно Бог и на старости взыщет, и накажет гордыню. Ну, прощай. Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие.

0: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
1: Прямой эфир.

0: Книга ворот.
1: Всем добрый день. Книга ворот, прямой эфир. У микрофона Василий Дрожжин и Глеб Новоселов. Глеб, рад приветствовать тебя наконец-то
2: в живом прямом
1: звуке. Ну и, конечно же, мы рады всем тем, кто слушает нас здесь и сейчас. Московское время 17 часов. Сегодня у нас замечательный день и отличная возможность обсудить очередную прекрасную книгу, которую Глеб предложил, о которой мы буквально через несколько секунд скажем подробнее. Я лишь напомню, что если вы захотите позвонить в наш эфир и поделиться своим мнением, высказать какую-то позицию, может быть, поспорить с тем, что скажем мы с Глебом сегодня, или просто что-нибудь нам рассказать, для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015. Наш эфир обеспечивает звукорежиссер Алишер Цвит, который вас с нами соединит, если вы сами захотите. Вот, ну что, сегодня мы обсуждаем сборник автора Арины Обух. Называется он «Следующая остановка. Пионерская стрит». Глеб, ты предложил эту книгу, она, наверное, немножко продолжает наш прошлый разговор, когда мы говорили про дорожное чтение, особенности этого времяпрепровождения и книги, которые для этого подходят. И, наверное, вот как раз один из этих сборников, да, можно слушать в дороге. Ты предложил вот это произведение. Расскажи в целом, какие ощущения у тебя от этой книги? Читал ли ты что-нибудь другое данного автора? И вот давай начнем с каких-то первых впечатлений.
2: Ну, смотри, во-первых, ничего другого данного автора я не читал. Я так подозреваю, что мало что пока что есть, потому что автор молодой, Арина Обух. Ну, надо начать с того, что художница, и она сама живет в Питере. И, ну, в общем-то, естественно, большая часть рассказов, или я бы даже сказал, таких зарисовок, они посвящены Санкт-Петербургу. Вот. И здесь, наверное, даже не стоит говорить о том, что это вот такой в чистом виде, что вот это писатель, да. Может быть, даже в какой-то степени это художник, который решил попробовать себя в роли писателя. Вот. Но, как мне кажется, попытка оказалась весьма удачной, несмотря, может, на некоторый, не знаю, какое слово подобрать, непрофессионализм, да, так мягко скажем, в некоторых местах он проглядывает в таких каких-то иногда вычурных, сильно грубых мазках, да, если говорить языком живописи, как, например, ну, сразу буду спойлерить, да, то есть там какие-то такие выражения, типа Малевич, рисующий там кисточкой ночь на, значит, на небе, это как-то, в общем, ну, грубовато цепляет ухо, да, но при, вот при всем при этом мне понравилось, да, причем понравилось, во-первых, потому что вот это очень интимно как-то, да, действительно. Видно, что человек просто пишет какие-то свои личные, очень глубокие ощущения от своего города, от своего времени, от того, что нас окружает. Во-вторых, это очень женственно, как мне показалось. Причем именно не женская, это не женская проза ни в коей мере, да, это именно женственно, как-то очень тонко, очень нежно, очень лирично. И, в общем, на каком-то уровне это хорошо очень воспринимается и создает такое очень теплое, с одной стороны, немножко лирическое, да, но в то же время очень теплое, светлое настроение. Вот. Ну и, наверное, действительно, вот сам по себе подход попробовать как бы увидеть город глазами художника. Да? Здесь действительно очень много вот именно от зрения художника, ощущений художника. Вот, и она пишет такими образами очень интересными. Вот, пусть иногда и вычурными. Это действительно заслуживает внимания. Ну и, как бы, повторюсь, мне понравилось.
1: Ну, здесь я думаю, что мы как раз, наверное, будем рассуждать в контексте того, что книга написана человеком, который по восприятию является действительно живописцем. Она закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию, которая в простонародье называется «Муха», и у нее есть одноименный сборник рассказов. И, по сути, я вот так немножко познакомился с другими сборниками. В принципе, Наверное, вот характерные черты, они прослеживаются во всех произведениях. Я думаю, что сегодня на примере следующей установки «Пионерская стрит» мы как раз и разберем вот эти характерные черты, о которых ты уже начал говорить. Да, это действительно восприятие глазами художника. И здесь, наверное, важно, что как раз вот мы видим попытку передать детали, которые другие, может быть, пропускают. Да, вот это внимание деталям, наделение предметов и мест каким-то определенным характером, соединение реальности и такого почти сказочного восприятия. То есть, по сути, это такая поэзия в прозе. Да, она очень чувственная. Да? Вот ты сказала, что почти женская, да, ну, скорее, очень просто чувственная, очень образная и, конечно же, очень атмосферная. Вот. И здесь, наверное, опять же, Санкт-Петербург – это одна из таких сущностей, которая вот как раз под такую стилистику ложится, как ничто другое. Вот с своей точки зрения, почему так часто Санкт-Петербург выступает не просто как место действия, а как вот, ну, отдельный персонаж в книгах, да, потому
2: слушай,
1: что...
2: Да, город просто хороший. Я вот, кстати, как раз, мы же говорим в контексте сборника, вот, наверное, один из впечатливших меня рассказов, я уже, к сожалению, не помню всех названий, прочитал ее достаточно уже давно, вот, где, ну, собственно, Петербург и Москва, они выступают как некие живые персонажи, вот, общаются, ездят друг к другу в гости, и вот это какое-то одушевление Петербурга, действительно, наверное, не первый автор, кто это делает, ну, что сказать, вот это ощущение того, что как бы существует сразу несколько слоев Питера, да, и они как бы не противоречат друг другу, это очень круто, и вот, ну, я думаю, все, кто приезжал, был в Санкт-Петербурге, живет в Санкт-Петербурге, они это ощущают, когда есть и, может быть, где-то имперский еще Петербург, да, и советский Ленинград присутствует, никуда он не делся, вот, и в то же время уже современный город, и они как бы не вытесняют друг друга, то есть вот я, например, живя в городе, ну, скажем, не маленьком, да, но все-таки достаточно провинциальном, вот у нас как раз-таки главная проблема, что у нас всегда новое очень жестко вытесняет старое, то есть у нас, вот я даже могу вспомнить старый город, который условно был там при мне лет там 20 назад, да, его уже почти не осталось, и это как бы очень печально, да, вот в Питере, по-моему, это очень удачно сосуществует, то есть действительно есть сразу несколько таких временных слоев, они друг другу не противоречат, и, наверное, поэтому до сих пор считается Петербург все-таки как раз городом творческих людей, художников, музыкантов.
1: Ну вот, это не знаю, согласишься, нет, мне кажется, здесь еще очень классно Питер, Санкт-Петербург выступает как такой город противоречий, город контрастов в каком смысле?
2: В том числе и контрасты,
1: с одной стороны, да. Очень красивый, да, при этом, ну, мы вот понимаем, что он холодный, да, и в прямом, и в переносном смысле. Он очень величественный, да, с точки зрения вот архитектурных сооружений, духа истории. И при этом он очень человеческий, да, мы понимаем, что вот атмосфера, которую мы видим на улицах, да, мы встречаем на улицах, да, это тоже вот такой определенный градус настроения, мы понимаем, что вот он именно характерен для Санкт-Петербурга.
2: Вот именно вот это вот ощущение, когда, да, извини, перебью, когда ты вроде бы вот как раз находишься в центре, вот, вот идешь по этому историческому городу, вот эти, вот этот имперский, вот эта имперскость вся, там прошел 10 метров, ты оказываешься в каких-то дворах, колодцах, вообще абсолютно вот таких каких-то заброшенных, ну, почти заброшенных, ну, я не могу слово подобрать, каких-то мрачных, да, и это вот как раз те контрасты, которые, может быть, создают вот это настроение.
1: Да, Петербург, он масштабный исторический и очень личный, да, то есть в целом у каждого жителя он какой-то свой, этот Санкт-Петербург, и мы понимаем, что история, она состоит не только из каких-то великих личностей, но и из там, миллионов вот этих маленьких судеб, и как раз вот в этом сборнике мы видим не масштабы, не историю, а вот зарисовки, диалоги с какими-то там людьми, иногда эти диалоги с предметами, с художниками, да, с городом и так далее. Вот здесь, ну, вот этот прием да, насколько тебе показался там, интересным, создающим, ну, вот опять же, эту самую атмосферу, которая, о которой мы уже сказали.
2: Ну, мне кажется, что где-то это удачно получается, где-то, может быть, менее удачно, повторюсь, да, когда это слишком вычурно. Вот. Но когда просто она пишет, вот мне особенно, конечно, впечатляет, именно впечатлило те моменты, когда она пишет именно о своих близких, знакомых, о том, в чем она разбирается, что она понимает, когда она описывает картины, когда она описывает скульптуры. Опять же, вспомню вот этот рассказ про кариатид, который вроде бы и скульптуры, и тут же переходит на живых натурщиц, да, и вот это вот какое-то, опять же, плавное перетекание, как ты, по-моему, заметил, до сказочного в несказочное, и наоборот, это вот... Но это немножко завораживает.
1: Да, мне кажется, здесь еще такой посыл, что все равно мы понимаем, что как бы Санкт-Петербург – это действительно и персонаж, и место действия, и место силы, и, наверное, источник вдохновения для этой книги. Да, она как бы и внутри Петербурга, и о Петербурге, и вроде не только о городе, а о многих-многих сюжетах, которые как такая мозаика, да, вот каждый элемент, он сам по себе обладает каким-то там смыслом своим определенным, настроением, может быть, больше даже, да, и вот постепенно-постепенно каждый фрагмент, он встает в какую-то единую мозаику, которая нам рисует облик этого города, да, который, опять же, каждый представляет себе по-своему, да, и вот здесь, наверное, эта история именно про восприятие, не про смыслы, не про сюжетность, не про героев, а именно про угол зрения. Может быть, вот в этом смысле книга действительно примечательна и необычна, когда мы говорим про выражение, да, картины в текстовом слое, да, если это вообще возможно. И посыл тут достаточно простой, да, город живет, пока существуют люди, которые готовы помнить, любить, рассказывать его истории, и этих историй очень много, они достаточно разные. По поводу слога стиля, ну да, наверное, опять же, вот можно, если с чем-то сравнивать, находить определенные, может быть, изъяны и так далее, но я бы сегодня вот от этого отошел, учитывая, ну, тот контекст, о котором мы сказали, да, и то, что все-таки Арина Обух является в первую, может быть, и в главную очередь художницей, да, ее остальные творческие проявления, наверное, может быть, дополняют ее, ну, вот, некий основной формат восприятия, да, и в этом смысле, опять же, почему нет, да, если это рассматривать, опять же, как некий творческий эксперимент, это в целом достаточно неплохо и интересно. Вот, если все-таки мы к каким-то конкретным зарисовкам обратимся, для тебя, вот, может быть, какие моменты больше остались в памяти, что оставляет след, там, неважно, может быть, вот какие-то примеры для тебя показались, может быть, надуманными, не совсем там удачными, уместными.
2: Вот, и хорошо сказал. Я понял, что ты имеешь в виду про надуманный, не совсем удачный, кажется. Вот, мне кажется, да, слушателям как раз нашего радио это может быть тоже занятно. И там есть очередной рассказ про незрячих. Вот, ты, наверное, его имел в виду. И как раз, мне кажется, этот рассказ про незрячих, он достаточно надуман, вот, хотя я вполне допускаю, что там есть реальные персонажи, которые, может быть, даже вполне реально существуют. Вот. Ну, по крайней мере, Васильевский остров вполне себе реальная локация. Вот. Но, значит, тут какие моменты сразу бросаются в глаза. Меня больше всего зацепило, когда она, значит, ее незрячая девушка спросила, а зацвела ли сирень? Вот. Это, конечно, достаточно смешно, потому что, ну, не нужно видеть для того, чтобы понять, зацвела сирень или не зацвела. Это прямо вот, ну, мне кажется, очевидно. Вот. Хотя не знаю. Вот, можно, конечно, предположить, что там реально ее кто-то спросил, зацвела ли сирень просто для того, чтобы, что называется, привлечь внимание очередной раз к своей слепоте, но мне кажется, вот это абсолютно надуманный момент, то, чего быть не могло. Вот. Ну и вообще, наверное, самый неудачный рассказ, может быть, именно просто потому, что мы больше в теме, чем кто-либо, да, вот с моей точки зрения, вот этот рассказ про незрячих. Что касается остального, ну, там ну, достаточно много, на самом деле, что на меня произвело и действительно хорошее впечатление. Это уже вот упомянутый рассказ про Москву и Питер, которые там как бы одушевляются. Вот. И вот эта завершающая повесть «Муха имени Штирлица», посвященная вот этой самой академии, где она училась, которая, собственно, тоже состоит из зарисовок, посвященных и преподавателям, и картинам, и художникам, окружающим ее, и просто какому-то мироощущению. Вот. Ну, это действительно удачно. Вот. Очень интересный рассказ, не помню, как он назывался. Ну, то есть именно интересный с точки зрения построения, с точки зрения выражения, вот там, где про олимпийского мишку, и как раз вот про ощущения там советских и несоветских людей. Ну, в общем, достаточно тоже, может быть, тоже, с одной стороны, может показаться банальным все эти вот сопоставления, да, менталитетов и так далее, но именно глазами художника это достаточно так интересно смотрится. Ну, на самом деле достаточно много таких мест, зарисовок, которые можно было бы отметить. Давай, наверное, ты тоже поделись, может быть, тебя что-то зацепило или
1: слушай,
2: не зацепило.
1: Наоборот. Вот меня как раз, наверное, это, может быть, редкий случай, когда я даже отдельно вот эти произведения, они у меня не зацепились как-то и в памяти, да, то есть у меня некое общее впечатление сложилось о книге. И оно скорее приятное, и вот этот последний блок, да, который такой автобиографичный, он как раз, наверное, и показывает, что вот, да, я вижу этот город так, вот я его воспринимаю вот так, и, наверное, у кого-то это будет пересекаться, да, то есть в целом я рисую, да, я художник, я так вижу, вот, и в целом, может быть, вы посмотрите, да, на мое представление, и вполне возможно, что что-то совпадет с вашим. Да, была тут попытка попасть во многих, да, не только показать, что вот я это вижу так, но и вот задеть, скажем так, разные целевые аудитории, и вот в том числе, как ты упомянул, не всегда это было сделано удачно, да, где-то, ну, может быть, не совсем матчасти хватило, хотя, ну, я вот тоже это, такой нюанс готов списать, ну, как бы, ладно, без глубокого погружения, ну, откровенный ляп, ничего страшного, можно, я думаю, его простить.
2: Да по нет, поводу я того... даже здесь не... А, извини.
1: Нет,
2: то есть я бы не назвал это ляпом, просто, ну, вот, наверное, неудачный момент, да, опять же, это, может быть, даже наше субъективное восприятие, а кто-то скажет, да нет, все хорошо.
1: Да, то есть у нас, ну, такая определенная профдеформация, которая позволяет все-таки такие моменты вычленять, и там для 95 с лишним процентов аудитории это совершенно нормальная история. Возвращаясь к городу и тематике того, что происходит, ты упомянул, что еще есть важный контекст, это и разные эпохи, и, опять же, да, Петербург, Ленинград, вот, по сути, даже на уровне названий вот эти разные смыслы, разные поколения, разные строи, разные культуры, да, даже можно сказать. Да, и в этом смысле еще Петербург уникальное место просто, да, потому что ну, это супер большая концентрация исторических объектов, да, это огромное количество вот этих нюансов, связанных с нашей историей, да, где контексты переплетаются очень сильно. И, безусловно, вот здесь город как хранитель памяти, как объект, субъект, который разговаривает, с которым разговаривают, который сам переживает утраты. Да, и вот здесь вот тоже тема уже ушедших людей, она отдельной нитью проходит в этом произведении. Ну и, естественно, это некая связующая сущность.

0: взяли сегодня для такого подробного обсуждения. Хотя книга небольшая, это, по сути, тоже плюс. Вы можете всего лишь, наверное, пару-тройку часов вечернего времени занять. Ну, как мы говорили и предлагали в прошлых эфирах, как раз использовать чтение в дороге, то время, когда вы находитесь в транспорте, очень удобный формат на такие небольшие рассказы, небольшие фрагменты, как раз, особенно если вы живете в Петербурге, мне кажется, это вообще идеальная история, когда вот эти зарисовки, да, вот эти нюансы могут еще и ложиться непосредственно на, ну, вот, живой контекст, в котором вы находитесь. Вот. Ну и насколько действительно у автора, у Арины Обух, получается вот находить или замечать необычное в необычном, там, рисовать какие-то предметы, где вода является носителем памяти, да, там, я не знаю, реки, которые помнят и видели совершенно разные, да, в целом такой прием достаточно там заурядный, избитый, может быть, даже в каком-то смысле. Вот. Но здесь он, опять же, учитывая вот эту всю канву художественности, о которой мы говорим, ну, наверное, да, в том числе играет большую роль. Улицы, которые становятся персонажами и прочие сущности, которые выступают такими героями, субъектами, разворачивающими действия вокруг себя. Ну и предметы, приобретающие биографию. Да, вот здесь вот это все намешавшись, смешавшись, образовал, опять же, ну, такую лоскутную историю, даже, может быть, не одеяло, а какое-то полотно, которое, ну, вот я не знаю, можем ли мы сказать, что вот в целом умение наблюдать или умение там интерпретировать — это тоже отдельное искусство, которое вот автор попыталась переложить в текст. Насколько вот талантливо у нее получилось, это всегда, естественно, такой субъективный вопрос и зависит, наверное, от конкретного читателя и его восприятия, и его вкуса, и представления о прекрасном. Но вот для нас, наверное, это в целом получилось, как нам кажется, вполне себе интересно. Вот. Ну что, Глеб, давай, наверное, может быть, какие-то еще моменты уже ближе к такому резюмирующему этапу нашего разговора, да, то есть, может быть, там, я не знаю, какие-то параллели или пересечения с чем-то еще у тебя возникают?
1: Ну, могу параллель вести с собой, потому что, на самом деле, еще я не сказал, почему меня зацепило, потому что в какой-то степени, может быть, вот именно, несмотря вот на все эти приемы, да, которые мы уже не раз сказали, иногда очень затертые, да, какие-то, вот я ощутил какое-то сродство разумов, да, для себя, хотя, ну, девушка достаточно молодая, да, то есть, кстати, еще тоже уточню, 96-го года рождения, и в том числе она пытается отрефлексировать там, да, и там старый Петербург, и советский Ленинград, да, и, кстати говоря, мне вот именно вот эта ее рефлексия понравилась, ну, как бы, пожалуй, даже больше, чем многих других, у кого я читал вот именно современных авторов, в общем, как-то все достаточно именно вот на таком художественном уровне, на уровне творческого человека, на уровне человека, который пытается действительно осознать все эти эпохи, получилось неплохо. Но мне вот именно понравилось, наверное, больше всего как раз вот это одушевление, повторюсь, городов и города. Я просто сразу вспомнил, у меня была в жизни история, когда мы с одним моим тоже товарищем, проживающим в Москве, кстати, вот так же сидели и пытались каждому городу, ну, какому-то крупному городу, дать какое-то нарицательное имя. Ну, то есть там, простите, там, условно говоря, там у нас было, что, скажем, Екатеринбург — это мещанин во дворянстве, мы говорили, там Новосибирск — интересный мультик. Вот. Ну, то пытались вот такие какие-то эпитеты городам присвоить. И вот мне кажется, здесь что-то похожее происходит с Питером. Ну, вот как раз когда пишут про Питер и Москву, там прям вот мне... Я ощутил вот это сродство, когда просто пытаются городам присвоить какие-то человеческие качества. Вот, наверное, даже вот с этой параллели я начну. Вот, ну, а закончу я тем, что просто действительно сам по себе сборник создает очень какое-то... Там уже, по-моему, 100 раз говорили, лирическое теплое настроение, да? приятное послевкусие, вот что мы с ней говорили. Действительно, вот когда его заканчиваешь читать, вот иногда думаешь, ну вот прочитал, и вроде бы

0: ничего мне не изменилось, да? А здесь вроде бы ничего не изменилось, но как-то, что ли, лучше на душе стало, да? Поэтому вот еще раз повторюсь, очень хорошая, добрая проза, которую просто из-за вот этой доброты можно порекомендовать прочитать всем, тем более действительно короткое, необременительное время потратить немного.
1: Да, действительно, очень образная литература, и опять же, да, вот ты по итогам прочтения скорее получаешь настроение, да, не какие-то смыслы, не какие-то еще нюансы. И здесь, в этом смысле, наверное, как раз вот мастерство художника не просто там что-то изобразить, не просто заметить какие-то нюансы, а почувствовать вот эту связь между деталями, ее как-то изобразить, преподнести. И вот то, о чем ты сказал, что город – это, по сути, герой, не просто выступающий как объект каких-то действий, но и что-то со своим характером, со своим настроением, неповторимым, узнаваемым. Да? И вот этот персонаж, он действительно такой питерский получился, который очень многолик, многогранен, который здесь беседует и с там, длинными, и с обычными людьми, и с людьми ушедшими. И здесь вот эта история, что, по сути, люди да, там, уходят физически, но остаются в городе, в памяти и в каких-то историях, и смерть – это только продолжение да, разговора и так далее и тому подобное. Ты знаешь, наверное, вот в финале еще может быть такой нюанс, почему в целом вот сейчас такие книги, такие форматы камерного восприятия тоже могут быть интересны. Да? По сути, мы сейчас живем в таком пространстве, в таком мире, где у нас огромное количество информационного шума вокруг событий, масштабных каких-то иллюстраций, которые к нам приходят в соцсетях каждый день. И сейчас, наверное, есть запрос на такие маленькие человеческие живые истории, где мы чувствуем значение и масштаб вот, отдельной жизни. Да, там.
0: Причем я быстро скажу истории, в которые как-то верится. Да? Вот, очень быстро вспомнил сюжет. Помнишь, вот он из Академии? Что делаешь? Да, сижу, рисую собаку с лицом Никулина. Там, да? Ну, приходи, мне нужно попозировать. Вот, вроде короткий такой эпизодик, да, но вот он настолько живой, настолько в это верит, что просто, ну вот, ты понимаешь, да, что тут как бы общаешься с живым человеком, реально.
1: Да, ну, а мы в конце рекомендуем вам составить свое впечатление и прочувствовать эту книгу Арины Обух. Следующая остановка Пионерская стрит. Спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся в следующий раз обязательно. Всем счастливо.
2: Книга ворот.

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Доступная среда. Алексей Упшинский. Доступность – это выгодно.
6: 26 марта 2026 года на площадке веб-школы региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» прошел вебинар на тему «Магазины и кафе. Почему инклюзивный сервис повышает лояльность клиентов?». Ведущая мероприятия – Анна Жукова, специалист отдела по универсальному дизайну в РОУИ «Перспектива». Приглашенный эксперт – Иван Борщевский, генеральный директор компании «Local Film», тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности. За его плечами создание тифлокомментариев к множеству фильмов и сериалов, руководство отделом цифровой доступности в компании «Руфилмс» и соавторство методики создания тифломаршрутов на станциях московского метро. К Кроме того, он автор проекта «Медицина в стране глухих» и пособий по аудиодескрипции и безбарьерной среде на транспорте.
7: Я для начала опишу себя. Я мужчина 50 лет, почти лысый, с остатками русых волос, которые уже поседели. У меня серые глаза, круглое лицо, прямой короткий нос. На мне сиреневая рубашка. Во всем мире насчитывается около 1,5 миллиардов людей с инвалидностью. И эта большая аудитория часто проходит незамеченной для бизнеса. И многие просто предпочитают не замечать, а некоторые просто не знают, что люди с инвалидностью также посещают театры, кино, музеи, магазины, кафе, рестораны. Для многих людей удивительно, как, например, незрячие люди читают в интернете. Просто часто приходится видеть такие удивленные вопросы в различных социальных сетях. Для многих удивление, что люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут путешествовать, и причем путешествовать на очень большие расстояния. И вот владельцы бизнеса тоже часто этого не понимают. На самом деле и люди с ограниченными возможностями здоровья, и люди, которые занимаются бизнесом, могут очень успешно взаимодействовать, это будет приносить пользу и тем, и другим. Однако, к сожалению большому, даже люди, которые специализируются на помощи людям с инвалидностью, зачастую игнорируют потребности той аудитории, тех людей, к которым они обращаются.
6: Почему владельцам магазинов и кафе стоит задуматься об инклюзивном сервисе? И с чего начинать движение к настоящей, а не формальной доступности?
7: Инклюзивный сервис – это такой подход, при котором услуги и товары становятся доступными для максимально широкого круга людей. Это не благотворительность, то есть не надо это путать. Да, инклюзивный сервис – это когда все люди вокруг стараются сделать мир максимально комфортным для окружающих, независимо от особенностей этих окружающих. Целевой аудиторией инклюзивного сервиса являются люди с нарушениями зрения и слуха, люди с ограниченной мобильностью, пожилые люди, родители с детскими колясками. Мы почему-то иногда не думаем о том, что у таких людей тоже есть такая потребность в инклюзивном сервисе. Но если вы когда-нибудь пробовали спустить по рельсам, проложенным в пешеходных переходах, коляску с ребенком, то вы понимаете, что не всякий чемпион мира по какому-нибудь бобслею сможет спуститься безопасно по такому очень наклонному пандусу, по таким наклонным рельсам. Люди, у которых нарушено понимание текста в той или иной степени или по той или иной причине. Кто это? Это, во-первых, дети, поскольку у детей очень бедный словарный запас, и они еще не весь текст понимают. Это иностранцы, которые только учат русский язык и которые тоже не понимают текст. Это представители вообще нашей многонациональной страны, в которой около 1,5 сотен языков, и не все люди владеют русским языком в той степени, чтобы понимать это. Те же пожилые люди, у которых тоже идут уже когнитивные нарушения с возрастом. Ну и, в принципе, все мы, когда мы встречаем текст, который написан на малопонятном нам языке, например, медицинское заключение или какой-нибудь юридический текст, юридический договор. Ну и все, кто сталкивается с временными ограничениями, например, после травмы. Даже если это ограничения временные, тем не менее люди нуждаются в инклюзивном дизайне. Как видим, это огромная аудитория, и она не ограничивается только лишь людьми, у которых есть официально признанная инвалидность, скажем так, в медицинском смысле, у которых есть справка, которые состоят на медицинском учете, как люди с инвалидностью. Аудитория очень большая, и бизнесу было бы неплохо повернуться стороной и к таким людям, которые нуждаются в таком дополнительном инклюзивном сервисе.
6: Один из ключевых тезисов вебинара – инклюзивный сервис – это не благотворительность. Это уважение к клиенту и здравый бизнес-расчет. Иван Борщевский выделил несколько ключевых аспектов доступности.
7: Физическая доступность – это первое, о чем можно подумать. Пандусы, лифты, широкие проходы, доступные туалеты. А вот интересно, что бывает так, что бизнес ориентирован на определенных людей с ограниченными возможностями здоровья, а потребности других учитываются меньше. У меня был такой интересный случай, когда в социальных сетях, в какой-то группе, где общаются люди с инвалидностью и их родственники, был задан вопрос, какая гостиница в Москве наиболее приспособлена для нужд людей с инвалидностью. Я был в нескольких гостиницах в свое время, и вот одна из гостиниц, я там находился со своим незрячим другом, и она была очень хорошо приспособлена для незрячих. То есть там был персонал, который знал, как помогать, там были таблички, которые дублировались шрифтом Брайля, там были голосовые помощники в лифтах и так далее, и я, не сомневаясь, сказал, что вот это гостиница. На что автор вопроса мне написала, что мы были в этой гостинице, но поскольку мы пользуемся инвалидным креслом, то эта гостиница для нас не приспособлена. То есть вот интересный момент, что бизнес, приспособленный для одной группы, может быть мало приспособлен для другой. Понятно, что очень трудно в каких-то, например, исторических зданиях установить дополнительный пандус, расширить проходы, поставить лифты. Понятно, что это может быть ограничено в силу непреодолимых причин. Однако, если представители бизнеса задумываются о том, чтобы сделать бизнес доступным для всех, то заранее, когда все это планируется, можно подумать о физической доступности.
6: Понятие доступности не исчерпывается физическими факторами.
7: Информационная доступность – это четкие указатели, аудиогиды, меню с крупным шрифтом или в электронном формате. Это всего лишь несколько примеров. А также это, например, указатели и объявления, написанные так называемым ясным языком. Это упрощенный язык в сочетании с картинками, пиктограммами, которые будут пояснять, что нужно делать и где человек находится. Вы, возможно, видели такие картинки, они часто бывают в метро, в различных учреждениях, где в виде комиксов таких небольших показано какое-то действие и описано, что нужно делать. Ну, например, инструкция по использованию огнетушителя. Там нарисована картинка, значит, взять огнетушитель, выдернуть кольцо, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего порошка на огонь. И все это снабжается картинками и краткими пояснениями. Это вот тот самый перевод на ясный язык. И опять не надо думать, что перевод на ясный язык – это только для людей с интеллектуальными особенностями. Нет, потому что перевод на ясный язык необходим иностранцам, детям, а также, скажем, жителям других регионов. Коммуникативная доступность. Очень важен вежливый и понимающий персонал, который готов помочь без навязчивости. Понимаем, что есть инклюзивный словарь, и было бы важно, чтобы сотрудники заведения, которое рассчитано на инклюзивный сервис, знали, как общаться с людьми, чтобы они не навязывали свои услуги. Например, если в кафе входит незрячий, чтобы они не хватали его за руку или, не дай бог, там за белую трость, куда-то там не вели. То есть это тоже очень важно.
6: Ну что, если есть пандус? А пользоваться им не просто неудобно, а опасно. Или табличка шрифтом Брайля убрана под стекло. Или все вышеперечисленные факторы учтены, а персонал боится подойти к человеку с ограничениями здоровья, потому что не знает, как с ним общаться.
7: И еще функциональная доступность. Это удобные кассы, прилавки оптимальной высоты, возможность заказать доставку и многое-многое другое. Сюда включаются еще и малоучитываемые потребности целевой аудитории. Например, когда сервис, например, да, какой-то бизнес адаптируется для незрячих, то опять нет такого обобщающего понятия незрячий. Да? То есть есть люди с разной степенью нарушения зрения, с разным возрастом наступления таких нарушений. Также есть люди, которые ориентируются в пространстве с опорой на разные элементы. Например, люди с остаточным зрением ориентируются на световые пятна. Есть люди, которые ориентируются с помощью белой трости. Есть люди, которые ориентируются с помощью собак-проводников. И вот про собак-проводников стоит сказать особо, потому что, хотя сейчас по закону собаки-проводники допускаются в учреждении культуры, и бизнеса и так далее, но не все представители бизнеса понимают, что это не просто животное, да, это и друг, и напарник, и тот, кто помогает ориентироваться. И помимо того, что допускается собака-проводник в различные учреждения, еще очень важно предусмотреть, например, для такой собаки водичку и лужайку. Вот это было бы тоже очень неплохо. В одном из музеев прямо на входе стоит большая миска с водой, тазик, и надпись: «Уважаемые собачки-проводники, пожалуйста, не стесняйтесь пить воду». Понятно, что эта надпись собакам-то ни о чем не говорит, как и, собственно, их незрячим друзьям. Тем не менее, музей оповестил, что есть вода, и собаки могут этой водой пользоваться. Поэтому это тоже из того разряда, что делает наш бизнес более привлекательным и более, скажем так, дружелюбным для людей с различными особенностями здоровья.
6: С чего начать, если бизнес еще не готов?
7: Ну, во-первых, необходимо провести аудит доступности с привлечением экспертов и людей с инвалидностью. Вот здесь есть тоже несколько подводных камней, поскольку не существует, как я говорил, обобщенного человека с инвалидностью. И вот здесь очень важно, что когда вы привлекаете экспертов, имейте, пожалуйста, в виду то, что все равно найдется кто-то, кто будет, может быть, недоволен, но просто потому что одинаковых людей, даже с похожей инвалидностью, не существует. Тем не менее, эксперты в той или иной сфере могут дать нужный совет, чтобы создать более-менее универсальный дизайн. Дальше, что нужно? Обучение персонала принципам инклюзии, конкретному взаимодействию с людьми, с ОВЗ. Постепенные изменения, то есть надо начинать с того, что очень критично, пандусы, туалеты, навигация, и потом уже делать весь бизнес доступным. Вот если применительно к магазинам, то здесь, конечно, есть проблема. Мы знаем, что во многих магазинах есть такой маркетинговый ход, когда товары постоянно перемещаются по магазину. То есть, например, хлеб в этом месяце был в одном углу магазина, а через два месяца будет в другом углу магазина. Вот именно потому, что так выгодно для владельцев магазина, чтобы человек проходил большее расстояние в поисках нужного товара и, может быть, что-то бы еще купил. Но, например, для людей с нарушениями зрения или для людей с расстройствами аутистического спектра такая перемена будет серьезной проблемой. Здесь трудно это совместить в потребности, вот, разместить товар в разных частях и навигация, но, тем не менее, об этом подумать можно и нужно. Обратная связь очень важна. Еще важное, да, это партнерство с НКО, которое помогает людям с инвалидностью. Как можно сделать навигацию доступной? Это написание так называемых тифломаршрутов. Тифломаршруты позволяют самостоятельно посещать общественные места, экономить время, снижают нагрузку на волонтеров и персонал, соответствуют принципам инклюзии, Конвенции ООН и российскому законодательству, которое как раз предписывает такой важный момент. И сами тифлокомментарии должны быть простыми, ясными, конкретными, последовательными и учитывать ориентиры.
6: Почему бизнесу стоит в это вкладываться?
7: Какую пользу инклюзивный сервис может принести бизнесу? Ну, здесь связь прямая, причинно-следственная, потому что инклюзия рождает лояльность. Люди, для которых строится инклюзивный сервис, действительно очень лояльны и готовы приходить в это заведение все чаще и чаще. Расширение аудитории, положительный имидж, эмоциональная привязанность, рекомендации, снижение барьеров. Все это приводит к тому, что идет рост доверия, становится больше клиентов, клиенты приходят повторно. Но стоит какому-то бизнесу хотя бы однажды проявить, ну, скажем так, недостаточное внимание к лояльным клиентам, то лояльность очень легко потерять. Поэтому это не просто какое-то разовое мероприятие, это политика, которой стоит придерживаться. Вы, вероятно, слышали и читали очень много различных случаев в интернете, когда, например, какая-нибудь авиакомпания или заведение питания проявляет, может быть, вполне законно обоснованную, но морально необоснованную жесткость какому-нибудь клиенту, и это получает отклик в интернете очень большой, и люди начинают массово отказываться от услуг той или иной компании. Ну, например, был случай, когда какого-то слишком толстого кота не разрешили проводить самолет, и это вызвало большие нарекания со стороны клиентов. Такое происходит и когда идет такое плохое отношение к людям с особенностями здоровья, которые тоже нуждаются в этом особом внимании.
6: Это и есть главный ответ. Человек, которого встретили доброжелательно, которому было удобно, он вернется и расскажет друзьям. В мире, где конкуренция огромна, лояльность клиента – это самое ценное.
7: Ну и выводы, которые можно сделать. Инклюзивный сервис – это не затраты, а инвестиция в будущую репутацию. Доступность для одних создает удобство для всех. Я знаю, что в Новосибирске, например, директор библиотеки для незрячих имеет очень большой авторитет, и он очень сильно продвигал идею доступного для незрячих метро и других сервисов. Я сам был в Новосибирске, и как мне говорили, что вот его усилия сделать среду доступной для незрячих привели к тому, что город стал вообще более доступным и для людей с нормальным зрением. Лояльность клиентов – это прямой результат заботы и уважения, но и инклюзия строит общество равных возможностей. Многие думают о том, что инклюзивный сервис – это вопрос, может быть, там комфорта, удобства, но это вопрос достоинства и независимости. Но и когда бизнес учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, то это формирует прочную эмоциональную связь и вызывает благодарность. Это тоже немаловажно по нашим временам.
6: Инклюзивный сервис – это не социальная нагрузка. Это инвестиция в лояльность, уважение к каждому клиенту и просто хороший бизнес. И речь здесь не о гигантских затратах, а о внимании, обучении и готовности меняться. Полную запись вебинара вы найдете в приложении к номеру.
5: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
8: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
9: Переход улицы Усиевича разрешен.
8: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
10: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
8: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
9: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
8: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
11: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
12: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
13: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
14: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
15: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
16: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
8: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборбордах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» – Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборбордах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 километров по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашская РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Незря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации Брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Истринский рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и Году Единства Народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сиськов. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения России. Ассамблея народов России. Вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
4: И хоровод.
3: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медалей.
3: Кавалер медали общества слепых в том числе. Да, но у него Владимир Крапивич скромно, да, он выпишет орденский флаг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Владимировичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и настоятель Ненависского храма благочинного Истринского благочинного. И расширился круг наших сегодня друзей. И мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела предъявления России, Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да,
3: да. Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
5: Нет, подошел.
3: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич.
4: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места, у нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек на них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его два филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью, на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, и, конечно, генералов, и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ПВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип сам памятника сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот эту Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
5: Спасибо. То, что мы тут так все сегодня здорово, хорошо собрались. У нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антуалиса Абрамовна Тикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если не сойти, вы выступили, да?
4: Ну, выступили.
5: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу...
6: А сам член правления областной.
5: И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, и, друзья мои, у нас в Омских Репах есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм «Аку Хача» я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под Подольском поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу на военную, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул в военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, ну, подумать. Да, извините, что я вторгся в плавно, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если мы в Питере поставили, значит, чего это стоило, да, будет, и Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово. Ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
7: Нет.
5: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Пока.
7: Ну, действительно важные события, это тоже такой важный, все деды, прадеды воевали, все вернулись домой, кроме одного. И когда я вот новую историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивает, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как в соборке. Вот в 15 лет мы повесили. В 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет, И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить картинашу России, да, может быть, на свой лад, а просто бросить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство, да,

господином Зеленским. Но мне не понимают, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим и опять на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду и для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороной, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границы, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать. И показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот с самого начала, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет. Не помню, как Владимир, по-моему, да, нет, Владимир, но Зеленский. Вот. Но 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 41 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие «Родина или смерть», я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе. Мы должны, и об этом, ну, действительно, чтобы вот это понятие «Родина или смерть», да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, вот, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже и мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята принимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделает, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем.

0: конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчиваем. Оно в свое время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца ну, вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там, всего Запада, не против там, каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А звук всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да, человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это, вот, ну, это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Мы видим, это не только там ДБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принципы жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к второму кругу, что и больни. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали туда. А у них в конечном родины даже почему-то не сложилось. Муж родители не дали, фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родина – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое доброе.
1: Спасибо.
2: Мы обратили внимание, такого, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключнику. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня, после нашего круглого стола, будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России, нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так, вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимаю, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами общества, общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
2: Вы можете эти результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
4: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
2: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
4: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай, не пускай на территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играют на поражение, уничтожают целые народы. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ, смерть шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали национал-социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительными. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется, она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку: держи ноги в тепле, а голову в холоде. А вы знаете, как в Сибири жили? В кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили воду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потери репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем этого. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агентов влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах. Были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолова
2: давал Кармен в новом понимании. Хватает души, да, для Демона. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. И я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он Соловей-разбойника уничтожил. Он защищал Родину, 3 богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, 2 округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение. Это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительное мероприятие, которое остается в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
5: Спасибо.
2: они из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддает ей никакую ментальную войну. Антон Владимирович, граждан недавно
5: поздравил.
2: Ветеран специальной военной операции.
5: Я являюсь начальником отдела регионального развития Ассамблеи народов России. Признан в 2020 году реализации ВСО 25-го. Сейчас я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежью, перевивать практически воспитание и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что мы, то есть они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас немного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, соцсети и все такое внучье. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта или что-нибудь о Великой Отечественной войне, или там другого не делает, это не означает, что они плохие. Просто они не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добывать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь силой, военной силой Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, куда-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего-то не знает, чего-то не посещает, куда-то там не ходит, не посещает мечети, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот эту штуку, там, патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
2: Спасибо.
6: Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна, на 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия, сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной в фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем развалить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с великоотечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил. но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот. Я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете? Другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их, и перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень, когда... В прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Истринский рубеж». Первая сказала, что давайте, это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что... Либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжай. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Хватит друг на друга. Антону тут пошел.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо, есть.
5: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен одному из самых зрелищных и популярных паралимпийских видов спорта – голболу. На просторах интернета можно найти превеликое множество статей и видеороликов, где обсуждаются различные грани этой замечательной игры. И каждый раз она открывается нам по-новому. Вот и в этот раз, я надеюсь, у нас получится рассказать нашим слушателям что-то важное и интересное. И помогут мне в этом гости нашей студии. Мастер спорта России, вице-чемпион России, второй тренер сборной Москвы по голболу Дмитрий Визовов и финалист первенства России, кандидат мастера спорта, талантливый молодой спортсмен Владислав Коваль. Добрый день, друзья.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Ну что же, друзья, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попалось прямо-таки поэтическое определение сути голбола. Голбол назвали игрой чувств. В статье отмечалось, что голболисту присущи чуткий слух, быстрота реакции, способность к импровизации и чувство ритма игры. Красиво звучит, не правда ли? А ведь действительно, спорт можно рассматривать как искусство, так как в нем есть красота, которая скрыта в каждом движении и в каждом броске. Это искусство – владеть своим телом, быть здоровым и красивым, побеждать и проигрывать, наслаждаясь жизнью. Давайте примем это за аксиому и поговорим о голболе.
9: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
3: Для начала немного истории. Голбол придумали в 1947 году для реабилитации ветеранов Второй мировой войны. Тогда же появился озвученный мяч. Постепенно из реабилитационной методики голбол превратился в соревновательную игру. Его презентация прошла в Германии на летних паралимпийских играх 1972 года. Впервые мужские соревнования были включены в программу паралимпийских игр в 1976 году в Канаде, а в 1978 году в Австрии состоялся первый чемпионат мира. В 1984 году в программу паралимпийских игр были включены женские соревнования. Российские же голболисты впервые приняли участие в паралимпийских играх в 1992 году. Дмитрий, теперь к вам вопрос, как к тренеру и специалисту, проводящему мастер-классы и тренировки по голболу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом виде спорта.
8: Голбол, как вы правильно заметили, придумали для реабилитации солдат, которые потеряли зрение на войне. То есть, в принципе, вид спорта, можно сказать, для слабовидящих и полностью невидящих людей. Но все играют в равных условиях, и эти равные условия помогают как соблюдать светонепроницаемые маски, которые каждый игрок надевает на голову и находится в полной темноте, неважно, есть у него зрение или нет.
3: Угу.
8: Вот. Игра это 3 на 3. Играют на волейбольной площадке, которая 18 на 9 метров. Ворота у нас 9 метров в длину, правильно?
7: В ширину.
8: В ширину они
3: в высоту?
8: В ширину 9 метров, а в высоту 1,32 м. И задача каждого игрока – защитить ворота свои. Можно сравнить, как, допустим, футбольные вратари. То есть с каждой стороны по 3 футбольных вратаря, которые защищают ворота. И также задача каждого игрока – забить мяч в ворота соперника. То есть можно сказать, что каждый игрок – он и вратарь, и нападающий, так скажем. Если сравнивать с какими-то другими видами спорта, хоть этот вид спорта и, можно сказать, сам по себе уникальный, и сложно его сравнить с каким-то другим видом спорта.
3: Вообще в команде только 3 человека или 6, я так читала в правилах?
8: В команде,
3: да?
8: 6 игроков.
3: Но на площадке трое?
8: Да, на площадке играют трое. То есть 3 игрока на замене, и можно в игре сделать 4 замены максимум.
3: Так, в чем суть игры?
8: Суть игры как раз-таки забить ворота соперника и выиграть по счету. То есть, ну, забили один мяч, то есть счет 1-0. И также игра может закончиться досрочно, если есть разница мячей в 10 мячей. То есть, допустим, счет 11-1, матч заканчивается досрочно.
3: Кстати, о мячах. Какой инвентарь?
8: Мяч у нас необычный. Это самый тяжелый мяч в командных видах спорта. Весит он 1 килограмм 250 грамм.
3: Так.
8: И внутри него помещены колокольчики. И сам он сделан из такой, можно сказать, резины и каучука. Каучук. Такой необычный мяч. И что еще из инвентаря у нас? Ворота, мяч и разметка на площадке, благодаря которой мы ориентируемся.
3: Тактильная разметка.
8: Да-да-да, именно тактильная разметка, благодаря которой мы ориентируемся на площадке.
3: Поясним нашим слушателям, что под скотч кладется шнур небольшой, да?
8: Да-да-да, именно так.
3: Понятно. И руками, поскольку как располагаются вообще игроки на площадке? Стоят они, сидят, лежат. Рассказывайте, как проходит игра?
8: Очень много разных, как можно сказать, исходных стоек, когда мы ждем мячик, то есть готовы его принять и так далее, да? В любом случае, мы всегда должны полностью раскладываться под мяч, чтобы защитить большую территорию ворот. Ну, закрыть большую территорию ворот. Мы должны полностью разложиться. И, допустим, исходная стойка, когда мы как раз-таки трогаем эту тактильную разметку и так далее, это у всех разное. То есть кто-то может вытянуть одну ногу и опереться колено и вытянуть одну ногу. Некоторые играют, допустим, на бедре, можно сказать, такая, ну, сидят на бедре, и рука там помогает опереться на пол.
3: Но это исходная стойка, это в момент, когда атакует ваша команда.
8: Нет, это когда мячик у соперника.
3: У соперника.
8: Да-да-да. И мы ждем, когда соперник бросит мячик в сторону нас.
3: То есть после этого вы должны
8: полностью разложиться. Ну, мы должны дослушать мячик, понять, куда он летит, услышать его.
3: И закрыть собой ворота,
8: и закрыть
3: скажем
8: собой
3: прямо.
8: Ворота.
3: Это
8: да,
3: происходит все в положении лежа, вытянувшись целиком, закрывая, перекрывая все эти 9 метров, три игрока должны вот вытянуться в одну такую струнку, я бы сказала, да?
8: Именно так.
3: Понятно. А какие бывают броски? Что это за броски, которые приходится отражать?
8: Броски тоже у нас разнообразные. Есть, как можно сказать, два таких, даже два или три вида броска, в плане того, что он может быть скачущий, который, ну, логично, что он скачет. Но там есть тоже свои нюансы и правила, о них чуть позже расскажет Владислав. И есть также гладкие броски, которые именно стелятся по полу, как, можно сказать, в игре в боулинг. То есть он именно проскальзывает по полу. И есть такие мелкоскачущие, которые делают несколько таких скачков. А есть и именно высокие, допустим, скачущие, которые, можно сказать, в два касания летят в сторону ворот. То есть именно первое касание и второе, и дальше уже игрок либо поймал, либо мячик в ворота.
3: А какие сложнее всего отражать, интересно?
8: И те сложно. В принципе.
3: Но это специально отрабатывается, наверное,
8: да,
3: игроками.
8: Да,
3: не бывает случайности здесь. Как бросил, так бросил. Это ведь действительно, наверное, есть навык специальный, когда человек мыслит стратегически, думает, как ему сейчас лучше, какие соперники перед ними находятся,
8: да,
3: насколько они какие броски отражают, все верно?
8: В принципе, да. Получается, каждая команда готовится под соперника индивидуально, под каких-то игроков даже. Допустим, мы уже на уровне чемпионата России знаем очень многих игроков и знаем их броски, знаем, какие у них коронные броски, там, допустим, высокие, скачущие, или команда, допустим, бросает в основном только гладкие. И мы уже готовимся под эту команду и, допустим, ставим схему защиты под эти броски. То есть это все обсуждается и прорабатывается на тех же тренировках и, в принципе, обсуждается перед играми.
3: Понятно. Влад, рассказывайте теперь подробнее про нарушения. Что вообще, как понять эту игру человеку, который вот впервые, может быть, несмотря на то, что такая популярная игра голбол, впервые нас слушает и пытается понять, что же это такое?
7: На самом деле, правила в голболе, они одновременно и сложные, и простые. Нужно начать с того, что вот эта вот площадка 9 на 18 метров, она делится на определенные зоны пополам и на три зоны соответственно, каждая по 6 метров. Соответственно, если мы смотрим от ворот, первые 6 метров — это зона команды. соответственно, 3,3 метра в центре, которые тоже образуют 6-метровую нейтральную зону, это, соответственно, нейтральная зона. И остающиеся 6 метров — это зона другой команды. И смысл в том, что у нас существуют такие правила, такие виды нарушений, которые называются лонгбол и хайбол. Смысл в том, что мяч при броске обязательно должен побывать во всех трех зонах. И в зоне команды своей, и в нейтральной зоне, и в зоне, соответственно, защиты. Иначе будет нарушение. То есть самое частое нарушение, которое, да, есть в голболе, это хайбол. То есть при броске игрок подходит настолько близко к 6-метровой линии, что мяч не касается зоны команды и сразу попадает в нейтральную зону. Это нарушение, потому что мяч обязательно должен совершить касание до вот этой 6-метровой линии. Также, если мы говорим про скачущие удары, да, бывает, что мяч перелетает в нейтральную зону и может приземлиться чуть ли не перед игроками другой команды. И это тоже нарушение. То есть такие мячи считается очень сложно поймать. То есть мячик обязательно должен приземлиться перед 6-метровой отметкой другой команды, перед концом нейтральной зоны. Это вот самые частые виды нарушений, которые встречаются повсеместно, чуть ли не в каждой игре. Это неотъемлемая часть голбола. Нарушение у нас наказывается пенальти. Пенальти выглядят так, что, соответственно, остаются два игрока, один против одного. Один пробивает пенальти, другой должен в одиночку попробовать защитить вот эти диметровые
3: ворота. Тот самый, который совершил ошибку, я так чувствую, да?
7: Да, в большинстве случаев, да. Но также у нас есть такие виды нарушений, как командные пенальти, когда нельзя точно определить, кто виноват, кто совершил нарушение. Допустим, это может быть шум во время броска, где непонятно, кто конкретно шумел, или подсказка со скамейки, дисциплинарные всякие нарушения. Тогда тренерский штаб другой команды или даже игроки должны будут выбрать того, кто защищается из тех, кто сейчас находится на поле у соперника.
3: Здорово. И просто и сложно на самом деле одновременно. А трудно научиться играть в голбол?
7: Я думаю, что это действительно не трудно для людей с нарушением зрения остаточным, потому что любой адаптивный спорт, он в первую очередь призван людей привлекать к себе и развивать, реабилитировать. То есть для тех, для кого этот спорт предназначен, тому будет нетрудно в него научиться при наличии хороших квалифицированных тренеров.
3: Хорошо. Такой вопрос теперь к Дмитрию. Вот на международном уровне кто вообще регулирует, регламентирует проведение мероприятий? Ведь ИПСА, Международная федерация спорта слепых, они задают вот тут какую-то моду, скажем так. То есть как часто проводятся международные соревнования? Это чемпионаты мира, чемпионаты Европы, верно?
8: Да, все.
3: Какие-то, может быть, кубки. Как часто это происходит?
8: Да, в принципе, довольно часто такие большие турниры, как чемпионат Европы, мира, паралимпийские игры, они проводятся, ну, можно сказать, практически каждый год. То есть есть цикл, как мы его называем, паралимпийский цикл, и до него должны пройти чемпионат Европы, чемпионат мира и уже потом паралимпиада. То есть, в принципе, чемпионат Европы и мир — это, можно сказать, отбор на паралимпийские игры. То есть лучшие команды Европы, лучшие там команды Азии, там Америки и так далее отбираются на паралимпийские игры. То есть, и есть еще также всемирные игры, которые тоже, не помню, честно говоря, как отбираются на всемирные игры. Ну, тоже, там, допустим, 4 лучшие команды Европы, к примеру, едут на всемирные игры, и это тоже, можно сказать, как есть еще шанс на отбор на паралимпийские игры.
3: Ну, тогда
8: Влад может меня поправить, если
3: да?
8: Если
3: Влад,
8: помнит.
3: Есть что-то?
7: Ну, нет,
3: что
7: в принципе, сказать? Все верно, но всемирные игры, они скорее предназначены как дополнительный набор на паралимпиаду, потому что не у всех получается отобраться с континентального чемпионата, будь это там чемпионат Азии или чемпионат Европы и так далее по списку, или с чемпионата мира тем более. Кто-то занимает там 3-е место, то есть, допустим, у нас чемпионаты Европы, по-моему, только первые 2 места могут отобраться. С чемпионата мира 3. Кто-то занимает 3-е место, но при этом может еще попробовать отобраться со всемирных игр. И у него это, скорее всего, получится. Потому что на всемирные игры едут все те же самые команды, которые участвовали там в чемпионате Европы, в чемпионате мира. Но они уже получили свою путевку. И, соответственно, допустим, если на всемирных играх побеждает Турция у девушек, которая уже отобралась там там, с чемпионата мира, то со всемирных игр отберется команда ниже, которая, соответственно, не получила путевку с чемпионата Европы или с чемпионата мира.
3: Хорошо. Я так понимаю, что конкуренция в мире сейчас огромная, да? Вот если... Вот с вашей точки зрения, кто сейчас сильнейший? Где, в какой стране лучше всего развит голбол? Кто вообще голбольную моду задает сейчас, диктует? Какая страна?
8: У женщин это скорее Турция и Россия. Это, можно сказать, такие одни из
3: приятно
8: самых...
3: Приятно слышать про Россию, да.
8: Одни из самых сильных женских именно команд. Потому что, в принципе, чемпионат Европы, там, мир, и это в основном всегда Россия и Турция, это финал. Сейчас, к сожалению, наша сборная не выезжает.
3: Да, по определенным причинам, да.
8: Но когда женская сборная участвовала в чемпионате Европы, чемпионате мира, они все время как раз-таки очень боролись с Турцией за золотые медали. А у мужчин, как мне кажется, это Бразилия. Одна из самых сильных мужских команд — это сборная Бразилии. Но также сейчас недавно проходил чемпионат мира, правильно?
7: И Паралимпийские игры тоже проходили.
8: Да, и Паралимпийские игры тоже проходили. И, в принципе, очень много европейских команд вышли именно в призовые места. То есть заняли призовые места с первого по третье.
7: Я бы тут поспорил, на самом деле, с Дмитрием Владимировичем, потому что последний цикл паралимпийский, последние 4 года, очень сильно усилились команды из Азии. То есть это Китай, Япония в первую очередь. Сейчас это, по мне, в мужском голболе одни из самых сильных команд. Допустим, японцы стали паралимпийскими чемпионами.
3: Интересно.
8: А бразильцы стали чемпионами мира. Ну, они... Конкуренция в мужском голболе очень высокая, поэтому... С каждого турнира меняется чемпион, и каждый раз новые победители.
3: Ну, по-моему, это здорово, когда вот так вот развивается вид спорта. Хорошо, а что происходит у нас в России, если поговорить о наших командах российских, о регионах? Ну, во-первых, культивирует это все, занимается Всероссийская Федерация Спорта Слепых, прежде всего, да, всероссийскими соревнованиями. Есть еще клубные турниры, соответственно, какие-то. Что у нас в России, вот с вашей точки зрения, во-первых, на чемпионатах, на первенствах, какие команды, какие регионы лидируют? Ну, Москва молодцы, сразу хочу сказать, конечно же. Расскажите о своих соперниках, вообще, что думаете о российском голболе?
8: В принципе, конкуренция растет сейчас, что у женских команд, что у мужских. Появились новые команды, как женская команда Москвы. Появилась она совершенно недавно. Ну, она уже была до этого, конечно, но в какой-то промежуток времени в Москве не было женской команды. И где-то 1.5-2 года назад наши девчонки появились, пришли к нам в команду, появились в этом виде
3: и
8: спорта.
3: И заиграли.
8: И сразу, да, можно сказать, заиграли и за год добились... неплохих результатов, вышли в финал первенства России и также заняли 5-е место на чемпионате России. И это был их первый чемпионат России, и это очень достойный результат, хороший.
7: Можно сказать, что в четвертьфинале за там 3 минуты до конца игры они проходили в полуфинал. То есть они до последнего боролись за то, чтобы попасть в первую четверку, то есть бороться за медали.
3: Ну, молодцы. А вот ваши соперники, кого вы оцениваете как самых... Вот с кого вы, неправильно говорить, боитесь, не так это звучит. Но с кем сложнее всего играть? Какие регионы?
8: Думаю, у мужчин это, наверное, Новосибирская область. Она уже многократный чемпион России последних лет. Где-то, если не ошибаюсь, то 4 чемпионства подряд у них. И у девушек это, конечно же, команда Калужской и Вологодской области.
7: Вообще стоит сказать о распределении сил в мужском голболе, потому что существует этакий пантеон лучших команд. До последнего времени это были 4 команды, которые всегда занимали высшие места, и к ним, в принципе, никто не мог подобраться. Это Новосибирская область, Москва, Тульская область и Московская область. Но в последнее время, если мы говорим о увеличении конкуренции, в эту четверку начали прибавляться, подходить сюда ребята из Адыгеи. Талантливые молодые ребята, в принципе, мои ровесники. Соответственно, они сейчас практически каждой команде с вершины таблицы дают бой. потому что, да, они сейчас готовы бороться за эту четверку, и теперь в мужском голболе уже не топ-4, а топ-5.
3: Здорово. Ну что ж, друзья, давайте немножечко переварим информацию. Очень емко мы сейчас рассказали о положении дел в голболе. И поэтому я предлагаю вам сейчас взять музыкальный тайм-аут.
10: Музыкальный тайм-аут.
3: Для всех любителей игровых видов спорта, и особенно для любителей голбола, и персонально для Влада, звучит песня легендарного бит-квартета «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой».

0: Друзья, а мы продолжаем наш рассказ о голболе.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Ребята, а можно теперь немного личных вопросов? Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Я вот считаю, что именно личный пример важнее всего. Всегда какие-то свои переживания, свой путь, он мотивирует других людей что-то сделать. Не теория, а практика. Давайте тогда по очереди, может быть, я буду задавать вопросы, а вы мне рассказывайте. Дим, может быть, с вас начнем. Откуда вообще такая любовь к спорту? Это пример родителей, личные устремления. Почему вы пришли в спорт? Как так вышло?
2: Любовь к спорту, мне кажется, у меня на самом деле с самого детства. Во дворе все время выходил играть в футбол, очень нравилось. И, в принципе, долгое время, не знаю, о голболе, играл в футбол. Очень долго занимался футболом. И когда вот переехал в Москву, узнал, что есть такой вид спорта, очень заинтересовался, и до сих пор меня этот вид спорта не отпускает.
0: Голбол.
2: Да, именно голбол. Футбол вот тоже, но футбол больше как зрители.
0: Никаких других видов спорта, как обычно бывает у нас вот в ВОСе, да, что ребята и плаванием одновременно занимаются, и легкой атлетикой. Сразу были только игроки.

0: вы футбол и потом голбол. Так вышло?
1: Плаванием занимался, но так, немного.
0: Все понятно. Это где-то вот в интернате уже было, да, вот голбол. Когда появился голбол в жизни? Вот так вот, в каком возрасте?
1: Мне было, наверное, лет 18.
0: Ага.
1: Ну да, уже... я переехал в Москву, учился в Подмосковье.
0: Да.
1: В школе в Малаховке. И как раз-таки там узнал о таком виде спорта.
0: В основном, видимо, так и происходит. Вот эта профессиональная спортивная ориентация в наших школах. Скорее всего, тренеры приезжают и показывают, что...
1: Ну, я и раньше видел, в принципе, что существует такой вид спорта, но он меня не особо интересовал. Больше все-таки футбол интересовал. Не думаю, что я вообще пойду в этот вид спорта. Но как-то именно когда я переехал в Москву...
0: Попробовал, и получилось,
1: да,
0: круто.
1: Да, решил попробовать. Сказали то, что вот, можно на соревнования поехать, уроки пропустить.
0: Я такой, ну тогда хорошая мотивация. Ну, конечно.
1: Едем на соревнования.
0: Влад.
2: Моя история того, как я пришел в этот спорт, конечно, немного отличается. Потому что, несмотря на то, что я тоже учился в школе для слепых и слабовидящих, но как-то так получилось, что нашу школу всегда все тренеры любого вида спорта обходили стороной. Я не знаю, как
0: обидно.
2: Так. Да, это школа 1529 имени Грибоедова. Изначально я занимался с 12 лет плаванием, тоже по спорту слепых, в группе Николая Степановича Сгурского, спортивной школы «Союз Москвы», в которой мы, собственно, сейчас и находимся. И как-то так получилось, то, что моя карьера плавательная в определенный момент пришла в тупик. И, соответственно, благодаря Николаю Степановичу, директору нашей спортивной школы, я сюда и попал. Он мне дал лично сделать этот выбор, понять, что дальше в плавании у меня перспектив нет. Он, то есть, меня не направлял, не сказал, все, ты там идешь в голбол. Я лично сам сделал этот долгий выбор, долго думал, понял свои перспективы и, соответственно, сам пришел, ему сказал, давайте меня переводить, вот хочу в голбол. Собственно, так я сюда и попал, и на самом деле ни секунды не жалею.
0: Ну, в таком случае давайте начинать хвастаться, рассказывать о своих достижениях, о медалях своих, они у вас есть, я знаю. Дим, начнем с вас.
1: Медали: серебряный призер чемпионата России прошлого года. Также множество международных соревнований, когда они были.
0: Это здорово.
1: Был во многих как раз-таки странах Европы, участвовал там во множестве
0: турниров.
1: Да.
0: Хорошо. Влад, что у нас?
2: Ну, за то время, пока я нахожусь в голболе, тоже 2 года, я успел стать серебряным призером первенства России. Далее на следующее первенство России 24-го вот этого года проходило в марте. Команда у нас немножко поменялась, стала менее опытной, и, к сожалению, мы не смогли взять медали. Там еще была такая история очень интересная, но, к сожалению, с негативным окрасом. Первенство мы тогда не доиграли, потому что оно выпало, к сожалению, последний день первенства на день, когда случилась трагедия в Крокус-Сити.
0: Да.
2: И тогда все соревнования были отменены, и команды распределили по рейтингу, и мы не успели доиграть. Мы не смогли сыграть матч за 3-е место, за бронзовые медали. И так получилось, что по рейтингу мы оказались на 4-м месте. Вот. Далее был сейчас в сентябре чемпионат России, который стал для меня дебютом на самом высоком уровне в России. Выступал за 2-ю команду Москвы, и мы, получается, заняли 6-е место, обошли определенное количество команд. Считаю, что сыграли, в принципе, неплохо для 2-й команды. Конечно, могли бы получше сыграть в матче за 5-е место, но как получилось, так получилось. Будем исправляться.
0: Ничего, все впереди.
2: Да.
0: Я вижу азарт на ваших лицах и блеск в глазах. Это здорово. Дмитрий, а вот расскажите о своей тренерской работе. А вообще, из чего состоит тренировочный процесс? Много тренировок проходит здесь на базе КСРК. Я периодически заглядываю в зал у нас КСРК и смотрю, как трудятся, как пашут наши ребята. Вообще, как проходят тренировки? Что это? Какой там регламент? Очень хотелось бы узнать. Как часто проходят тренировки? Как надо? Это вообще работа или хобби все-таки? Или это настоящая работа для каждого спортсмена и для тренера?
1: Ну, тренером я стал относительно недавно, когда как раз-таки появилась женская команда Москвы.
0: Угу.
1: И плюс-минус в это время я и как раз стал тренером в Москве. Тренировочный процесс строится на отработке всех элементов защиты, броска, также общая физическая подготовка, тренажерный зал и так далее. То есть множество упражнений и планов на тренировку. Тренировки у нас проводятся достаточно часто, практически каждый день.
0: Сколько часов тренировка идет?
1: У нас есть тренировки, допустим, в понедельник там тренажерный зал, во вторник спортивный зал. Именно в спортивном зале по 2 часа, в тренажерном зале 1.5.
0: Вообще изматывают тренировки? Это тяжело?
1: Достаточно, да, тяжело.
0: Влад, как ощущения?
2: Ну,
0: если с плаванием, например, сравнивать?
2: Если сравнивать с плаванием, то здесь попроще. Потому что плавание, особенно морально, очень сильно выматывает, потому что там график пожестче будет. Даже в паралимпийском плавании это обязательно 2 тренировки в день на протяжении 5 дней в неделю и 1 выходной. То есть еще обязательно в субботу или воскресенье тоже должна быть тренировка как минимум 1. Здесь чуть-чуть попроще. То есть мы хоть и тренируемся также в недельный цикл, в 5 дней. Также у нас тренировки по воскресеньям, но это хотя бы 1 тренировка в день. И, в принципе, после плавания для меня это ощущается как более свободный график.
0: Ясно.
1: Тренер услышал, понял, сделал выводы.
0: Понятно. Вот, а что вы посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти на тренировки? Вообще, куда можно обратиться? В каком возрасте можно начинать? Или когда уже поздно вообще это делать? Есть ли какие-то ограничения по состоянию здоровья, когда вы точно откажете человеку?
1: В принципе, начинать можно с 1 класса, там, с 8 лет. К нам даже недавно пришли ребята молодые, девочки 8 лет, и мы начинаем с ними работать и начинаем уже... Ну, не сказать, что прям такие жесткие тренировки, как у основной команды и так далее, но...
0: Я сразу, я прошу прощения, перебиваю. Мячик весом такой же, как для мужчин играющих, либо там все-таки градация по весу мячей идет? Как же 8-летняя девочка справляется
1: вот,
0: с таким весом?
1: Как раз-таки девочкам мы пока не даем.
0: Настоящий
1: голубольный мяч. Так. Тренируемся с турбольным мячом. Есть такой вид спорта, как турбол. Который, можно сказать, для детей побольше подходит, чем голбол. Там мячик легкий, весит он там 300 грамм, если я не ошибаюсь.
0: А еще раз напомним, голбольный сколько весит?
1: 1 килограмм 250 грамм.
0: Ну, это прилично, да, конечно.
1: Ну, да. То есть мы учим, в принципе, все то же самое с облегченным мячом и более в какой-то такой игровой форме, чтобы детям было интересно.
0: И все равно 9 метров ширина ворот? Как же они перекрывают? Вот 8-летние детки-то как они могут закрыть такую площадь?
1: Нет, мы, в принципе, пока их в защиту не ставим, больше учим. Ну, ставим защиту, но не прям так
0: по
1: воротам.
0: Короче, вы их взращиваете,
1: да, да,
0: чтобы потом
1: готовим,
0: они смогли уже участвовать в соревнованиях.
1: Да.
0: Интересно. Так, куда обращаться? Вот слушают, например, родители сейчас, или сами дети вот внезапно. Кто куда должен позвонить? Куда вообще можно идти?
1: Можно позвонить по моему номеру телефона. Можно
0: а
1: его,
0: вы можете,
1: да,
0: конечно,
1: в эфире
0: дать его прямо в эфире, да.
1: 8-930-812-20-94.
0: Но это для ребят, которые в Москве находятся. А те, кто находится в других регионах России, наверное, нужно, конечно, обращаться в местную региональную организацию Всероссийского общества слепых. И там просто сориентируют и подскажут, где свои специалисты находятся, дадут также контакты и телефоны.
2: Да, также я добавлю по поводу контактов, если вдруг кто не успел номер записать. Очень просто, можете также нас найти в социальных сетях. ВКонтакте, Телеграм, ВКонтакте можно написать в сообщение группы. Обязательно также прочитаем, ответим. В Телеграме, в описании нашего канала, также есть контактный номер, по которому можно связаться со мной, как с пресс-секретарем, но я, опять же, перенаправлю вас к тренерам уже.
0: Хорошо.
1: Телеграм-канал называется «Голубольный клуб Москва».
0: Отлично. Про маленьких детей, которых вы взращиваете, воспитываете, я поняла. А как быть со взрослыми людьми? Сейчас идет специальная военная операция, и все мы понимаем, что наши мужественные ребята, молодые мужчины, к сожалению, получают ранения, тоже теряют зрение. Они могут прийти же к вам обратиться?
1: Да, конечно, могут.
0: Сейчас есть какие-то уже наработки, есть какие-то прецеденты? Обращается ли к вам кто-то сейчас уже?
1: Да, мы связываемся с некоторыми ребятами, которые пришли с СВО. Тоже они сейчас проходят реабилитацию, и мы ждем их на тренировку, чтобы показать, что это за вид спорта, заинтересовать их. И с удовольствием покажем им все, расскажем. Они попробуют, и если им понравится, будем рады принять их в нашу команду.
0: Я почему-то думаю, что за ними большое будущее, потому что, конечно же, это мужчины, прежде всего, прекрасную физическую подготовку имеют, да, и, конечно, вольются легко в ряды спортсменов наших.
1: Да, конечно. Ограничений по возрасту у нас нет. Если человек себя хорошо ощущает возрасте, допустим, там 40 лет, 50 лет, ощущает свою физическую подготовку хорошо, то мы готовы его принять. Почему
0: нет? Есть заболевания, которые вот категорически, например, ну, запрещено заниматься такими диагнозами, ну, я по глазам имею в виду заболевания. Близорукость сильная, например, там что-то еще. Чтобы люди понимали, что не с любым заболеванием можно идти в
2: голову. Конечно, есть такие заболевания, но в первую очередь, что касается тех заболеваний, которые могут как-то обостриться на фоне каких-то механических воздействий, допустим, отслойка сетчатки. Естественно, если у человека есть противопоказания к занятию спортом профессиональным, к тому, чтобы получать, опять же, какие-то механические воздействия, что у нас часто бывает, потому что мяч ловим всем телом, то есть нам может и по лицу прилететь, и там еще как-то. То есть, если такого рода противопоказания от врачей, то, конечно, тут, ну, к сожалению, да, спорт не для таких людей, к сожалению.
0: То есть, естественно, человек перед тем, как вам звонить, да, он должен поинтересоваться у врача.
2: Конечно, конечно.
0: И получить какие-то разрешения и допуски, и вы обязательно проверяете такие вещи, вы не берете просто людей.
2: У нас, так как это профессиональный спорт, у нас также каждые полгода в обязательном порядке от Департамента спорта города Москвы обязательно проходит углубленное медицинское обследование в спортивном диспансере. То есть даже если человек каким-то образом захочет скрыть то, что у него есть какие-то противопоказания, это потом будет выявлено на медицинском обследовании. Но, конечно, мы очень советуем, если вы хотите заниматься голболом, то сначала сходите, запишитесь в поликлинику и проконсультируйтесь со своим окулистом, офтальмологом.
0: Да, чтобы не было разочарований каких-то, да, обид потом. Все верно. Ну что ж, вот тогда скажите мне, а что было вообще в 24-м году самого интересного? В каких соревнованиях вы участвовали? Довольны ли результатами? И будут ли еще турниры до конца года?
1: Сезон начался у нас с первенства России, где девушки заняли второе место, парни — четвертое. Дальше у нас был Кубок России, где была только мужская команда. Заняли мы там третье место. И вот был чемпионат, где не очень удачно мы выступили. Заняли мужчины четвертое и шестое, а девушки — пятое место. Также будут, в принципе, соревнования региональные.
0: Вообще должен быть Кубок президента ВОС, если не ошибаюсь, в ноябре месяце.
1: Да, будет в ноябре месяце.
0: И наверняка команда города Москвы уж точно будет там участвовать.
2: Мы собираемся, да, в нем участвовать.
0: Хорошо.
2: Надеюсь, ничего не сорвется.
0: Будем надеяться. А какие планы на 25-й год? Календарь уже известен на 25-й год?
1: В принципе, да. Также первенство России, чемпионат и Кубок. Это именно такие серьезные, важные соревнования, в которых мы 100% примем участие. И также будут множество региональных турниров.
0: На которые вы тоже выезжаете, да, это здорово.
1: Да, в Тульской, в Нижегородской области, в Новосибирской. Вот, кстати, в декабре мы поедем в Новосибирск, полетим.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. Влад как раз упомянул о том, какие бывают броски, какие бывают прилеты. Как вы считаете, голбол вообще укрепляет здоровье? Или там все-таки много риска, он травмоопасен, и, может быть, маленьких-то детей 8-летних, и опасно девочек вести, я так подумала, лицо защищать невозможно руками. Они вытянуты, да? Как они подставляются, девочки, под мяч прямо? Расскажите мне, вот честно.
2: Ну, знаете, вот, опять же, если говорить честно, то я не считаю этот спорт травмоопасным, особенно на каких-то начальных уровнях. То есть мы уже говорили о том, что мячик тяжелый, но чтобы этот тяжелый мячик полетел быстро, и чтобы его скорость достигла такого уровня, что она действительно...
0: Давайте напугаем сразу слушателей, как он может лететь, с какой скоростью?
2: На самом высоком уровне он может развивать скорость до 60-70 километров в час при броске.
0: Ой-ой.
2: Но это самый высокий уровень, это уровень паралимпийских игр. То есть, конечно, маленькие девочки никогда под такие броски, просто никто в них так кидать не будет. На низком уровне, на уровне даже первенства России, самых команд, которые не занимают первые-вторые места на детско-юношеских соревнованиях, как правило, мяч не очень быстрый, он может довольно даже долго катиться по полю, соответственно, некоторые судьи даже иногда засыпают на таких матчах, будем честно говорить. Вот. То есть, на самом деле, этот спорт имеет долю травмоопасности, но не критичную совершенно. То есть, это не хоккей и не баскетбол. Максимум, что может быть, так это какие-то рабочие чуть-чуть растяжения где-то во время тренировочного процесса.
0: Ну, поломанные пальцы какие-нибудь?
2: Нет, такого... Ну, такого не было,
0: ну, вот не
2: на моей памяти
0: никогда...
2: точно нет. Никогда такого не было.
0: Хорошо.
1: Ну, ушибы, да, прям переломанные пальцы, ну, редкость, угу. редкость.
0: Ну и хорошо, потому что, конечно, я все равно рассматриваю, хоть это для вас действительно это спорт высших достижений, это паралимпийский вид спорта, это работа серьезная, но все-таки это и реабилитационная методика, и на каком-то вот начальном уровне это прежде всего необходимость и потребность привлечь максимальное количество ребят с нарушениями зрения, вообще привлечь к занятиям спортом, физкультурой, поведению здорового образа жизни, ведь все тянется одно за другое, наверное. Люди, наверное, начинают какой-то правильный образ жизни вести, отказываются от вредных привычек. Я так думаю.
2: Я скажу так. Вообще, в принципе, паралимпийский спорт, адаптивный спорт, он очень хорош для детей с инвалидностью в плане социализации. Потому что те, кто учится, особенно в интернатах или даже в школах, им нужен какой-то другой круг общения, новые горизонты для своей работы, для развития. Они, получается, могут вариться только в школьном кругу, особенно это, если это школа-интернат. А тут, получается, дети вливаются в команду, вливаются в любой спорт, не только голбол. То есть мы говорим и плавание, и легкая атлетика, все, что связано с паралимпийским спортом. Они начинают отправляться на какие-то выездные мероприятия, будь это сборы, соревнования, где, соответственно, дети с инвалидностью начинают учиться жить самостоятельно. То есть там без постоянной опеки там, от родителей или воспитателей.
0: Контроля какого-то.
2: Да, то есть они, конечно, не сами по себе, но у них есть тренер, но при этом они едут, там могут ехать в другой город, и для них это очень важно. В принципе, для людей с инвалидностью это очень важно, особенно для детей. Такой момент социализации.
0: А вот мне такая еще мысль пришла в голову. Ведь изначально и по правилам на соревнованиях, да, по голболу участвуют именно незрячие спортсмены с нарушением зрения. Я знаю, что сейчас голбол становится инклюзивным, и, по-моему, ребята, ну, может быть, не на официальных соревнованиях, не на чемпионатах России, и зрячие ребята могут одеть очки, да, заклеить глаза, одеть очки и участвовать. Я слышала от Дмитрия Шипилова, что бывает инклюзивно. Голбол, да? Так бывает?
1: Да, бывает. Даже есть, в принципе, соревнования, где допускаются два человека без инвалидности по зрению.
0: Но это допустим... не на чемпионатах же России?
2: Нет,
0: да?
2: Не только товарищеские игры, не товарищеские неофициальные игры, потому что на чемпионатах, на официальных соревнованиях нужно обязательно не только иметь установленную инвалидность, нужно проходить отдельно классификацию спортсмена, которая,
0: да, спортивно-медицинскую.
2: Да, которая может даже не соответствовать рамкам, которые там СЭО устанавливают. То есть некоторые инвалиды третьей группы спокойно могут не получить классификацию, несмотря на то, что они инвалиды третьей группы.
0: Понятно. Вернемся к социализации. А вот тогда расширяется еще более, наверное, да, кругозор и круг общения расширяется, если ребята приходят без нарушения зрения к вам играть в голбол. Есть такие случаи? Приходят знакомые?
1: Ну, знакомые приходят, мне кажется, больше так посмотреть, попробовать что-то. Это как это? Больше единоразовая акция. Прям чтобы играть и участвовать во всех соревнованиях.
0: А у нас это только в России происходит? Голбол становится инклюзивным?
1: Нет,
0: либо это
1: не только.
0: Тенденция во всем мире?
1: Это, в принципе, мне кажется, пошло, наверное, от Европы. Есть, как в футболе есть Лига чемпионов, есть такая же Лига чемпионов по голболу. И вот как раз-таки это такие, ну, достаточно высокого уровня соревнования, где допускаются как раз спортсмены без ограничений по зрению.
0: Понятно, но это все-таки не официальные те самые соревнования,
1: нет,
0: про которые мы говорили, это больше как хобби, как увлечение.
2: Да.
0: Здорово, ну тогда о хобби. Вот расскажите, пожалуйста, у вас вообще остается время хоть на что-то, кроме голбола? А? Какие у вас есть увлечения? Может быть, вы рыбаки, охотники или, не знаю, рисуете, поете песни? Удивите меня.
1: У меня, мне кажется, особо нет. Все,
0: спорт,
1: все занято голболом, да.
0: Понятно.
2: Я бы сказал, что у меня не столько времени голбол съедает в моей жизни, сколько учеба. Я сейчас учусь на первом курсе университета, и, соответственно, у меня больше времени уходит на это. И уже на втором плане у меня голбол не по значимости, а скорее то, что вот это вот две составляющие моей жизни — учеба и голбол. И больше ни на что особо времени не остается.
0: Понятно. Но, тем не менее, я надеюсь, что все-таки у вас есть время иногда почитать книги, встретиться с друзьями, может быть, на путешествия, на отпуска. Вот вы, кстати, ваша команда дружит за пределами площадки спортивной. Вы как-то вместе общаетесь, куда-то ездите. Бывает такое?
1: Да, бывает.
0: У нас,
1: в принципе, очень дружная команда.
0: Ну, тогда уж, если мы говорим о дружбе, о хобби. Вот скажите, а есть ли у вас песня, та, которая мотивирует, поднимает настроение и вдохновляет? Какая песня вдохновляет Влада, мы уже знаем, Дмитрий. А как у вас обстоят дела?
1: В принципе, мы же играем за Москву и часто слушаем эту песню перед играми, чтобы настроиться на игру и так далее.
0: Группа. Да, мне уже сказал об этом Дмитрий в начале перед нашей передачей, что эта песня называется «Москва», диджей Smash и «Винтаж». Прекрасная песня о нашем замечательном, прекрасном городе. Она, наверное, почти как гимн вашей команды, да?
2: Ну, можно и так сказать.
1: Внегласный.
3: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик.

0: К сожалению, подходит передача наша к концу. Очередной выпуск «Аксиом спорта» заканчивается. Дмитрий, Влад, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Мы желаем, конечно же, вам успехов и в тренерской работе, ну и побед. Побед на соревнованиях самого высокого уровня. С вами была Мария Ильинская, Дмитрий Безовов и Владислав Коваль. Всего вам доброго и до новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно. Радио ВОС. Музыка.

что мое окно открыто для всех. И мне казалось, будто я иду вверх, я мерил время по дням. Мне было легче, пока

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборбордах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» – Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально-незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборбордах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 километров по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашской РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Не зря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации Брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященных музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Георга Карловича Отца. Будущий певец родился 21 марта 1920 года в Петрограде в семье выходцев из Эстонии. Впоследствии семья Георга Отца переехала в Таллин, где Георг в 1938 году окончил французский лицей. В 1939 году стал чемпионом Эстонии по плаванию на марафонскую дистанцию. Окончил как офицер военное училище в Таллине. В 1940 году поступил в Таллинский технический университет. В 1941 году окончил первый курс как архитектор. В 1941 году был мобилизован в Красную армию. В 18 августа в числе раненых, больных и членов семей советских офицеров отплыл из Сталина на пароходе «Сибирь» в Ленинград для зачисления в армейские части. Вблизи острова Гогланд пароход подвергся фашистской бомбардировке. Как отличный пловец сумел в течение 8 часов продержаться на воде. Был подобран минным тральщиком. В конце января 1942 года был направлен в воинскую часть командиром противотанкового взвода. В 1944 году поступил в Таллинское музыкальное училище, которое окончил экстерном, всего за 2 года. В 1951 году окончил Таллинскую консерваторию. С 1944 года артист хора, с 1945 солист театра оперы и балета «Эстония». Выступал как оперный и эстрадный певец. Исполнял арии из опер, песни советских, западных композиторов. За свою жизнь спел более 500 песен, снимался в кинофильмах. Еще одна очень интересная черта. Личная скромность, благородство, элегантность и изящество певца были настолько искренними, что ни при его жизни, ни после его смерти не появилось ни одной издевательской пародии на него. Особую популярность Георгу Отцу принесла роль мистера Икс в фильме «Мистер Икс» – экранизация оперетты Имри Кальмана «Принцесса цирка». Отц показал своего героя личностью безукоризненной чести, достоинства, мужества, аристократом духа, человеком тонкой и романтической душевной организации, наделив его качествами, которыми и сам обладал в полной мере.

Певец работал в разных жанрах с большим успехом. На эстраде пел главным образом песни героической тематики, посвященные войне. Одна из таких песен «Хотят ли русские войны» Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко. Поэт вспоминал, что во время поездок по Европе и США нередко слышал вопрос «Хотят ли русские войны?». Родившиеся в начале 60-х годов строчки стали ответом «Мы не хотим и не можем хотеть войны». И для этого мы освобождали мир от фашистской заразы.

Еще одна пронзительная песня о войне в репертуаре Георга Отца — «Эх, дороги» композитора Александра Новикова и поэта Льва Ошанина. Слушаешь и понимаешь, что певец сам прошел через все это.

Голос Георга Отца — лирический баритон большого диапазона с блестящими мощными верхними нотами, красивого мягкого тембра. Покорял слушателей спокойной, очень благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства, безупречным вкусом, особой манерой произношения. Послушайте, как звучит песня Оскара Фельдсмана на стихи Михаила Матусовского «Черное море мое» в исполнении Георга Отца.

Георг Отц изящно и доверительно пел лирические песни в своей особенной манере. Музыка Бориса Макроусова, стихи Николая Черкеза. «Где ты?»

Еще одна лирическая песня в репертуаре Георга Отца — песня Бориса Мокроусова на стихи Михаила Исаковского «Одинокая гармонь». Слушаем и подпеваем.

На мой взгляд, гимном к жизни и творчеству Георга Карловича Отца является песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».

0: и надеюсь, что это взаимно.
1: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
2: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
3: Актуальный репортаж.
4: Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых. 105 лет – это не просто дата. Это целая эпоха мужества, труда, взаимной поддержки и веры в человека. Татарская региональная организация Всероссийского общества слепых была создана 1 января 1921 года по инициативе незрячих людей. За эти годы она прошла большой путь. От первых мастерских – до мощной общественной структуры, объединяющей местные отделения, предприятия, учреждения культуры, спорта и реабилитации. На протяжении всей своей истории организация оставалась надежной опорой для незрячих и слабовидящих жителей Татарстана. Ее главная миссия неизменна – защита прав и интересов инвалидов по зрению, содействие их реабилитации, образованию, труду, творчеству, спорту и полноценному участию в жизни общества. Сегодня Татарская региональная организация ВОС объединяет более 5000 человек. И за каждой цифрой – человеческая история. История силы духа, достоинства и веры в будущее. Это люди разных судеб, поколений и профессий, которых связывает общее стремление – жить достойно, активно и быть нужными своей республике и своей стране.
5: Важная страница современной истории Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых связана с именем ее председателя Владимира Алексеевича Федорина. Для коллег и членов организации Владимир Алексеевич не только руководитель, но и человек, к которому можно обратиться за поддержкой, советом и участием. За многолетний добросовестный труд он отмечен высокими наградами президента Республики Татарстан и Центрального правления ВОС. За этими достижениями – ежедневный труд, ответственность и верность главной миссии – помогать людям жить достойно, активно и с верой в будущее.
6: В структуру Татарской региональной общественной организации ВОС на территории Республики Татарстан входит 16 местных отделений. Местные отделения являются основой Всероссийского общества слепых. Они проводят большую работу по выявлению инвалидов по зрению и принятию их в члены ВОС. Защищают их права и интересы, занимаются социальной реабилитацией, трудоустройством, созданием безбарьерной среды, организуют досуг, проводят социальные, культурные и спортивные мероприятия, привлекая волонтеров, информируют о льготах и возможностях членов ВОС. Одно учреждение – культурно-спортивный и реабилитационный комплекс ВОС в Казани и 4 производственных предприятия в городах – Альметьевск, Елабуга, Казань, Чистополь.
5: Особое место в деятельности Татарской региональной организации ВОС занимают предприятия, где создаются рабочие места и условия для профессиональной реабилитации людей с нарушением зрения. Альметьевское РПП «Юго-Восток», расположенное в городе Альметьевске, Республики Татарстан. Его главная задача – привлечение к трудовой деятельности инвалидов по зрению, а также инвалидов других категорий. Здесь труд становится не только источником дохода, но и важной частью социальной адаптации – возможностью чувствовать уверенность, самостоятельность и свою значимость.
6: Предприятие ведет различные направления деятельности. Продукция из тентового материала и полиэтилена для укрытия на нефтедобывающее оборудование, полога для гидроизоляции нефтешлаковых амбаров, шторы ПВХ, швейные изделия, матрасы ватные, одеяла синтепоновые, подушки, постельные комплекты из вязи и сатина,
3: палатки для сварщика, шторы, чехлы для огнетушителей, продукция из ламинированной полипропиленовой ткани, а также металлоштамповочная продукция, пояс крепления кабеля и протектор муфтовой скважины. Юго-Восток – это не просто производственная площадка. Это пространство, где человек получает возможность реализовать себя, быть востребованным и вносить вклад в общее дело.
7: Елабужское предприятие «Укупрпласт» – одно из крупнейших и значимых предприятий системы Всероссийского общества слепых и важное производственное направление Татарской региональной организации ВОС. Сегодня «Укупрпласт» – ведущий производитель укупорочной продукции и изделий из пластмасс. Здесь выпускают закаточные, винтовые, полиэтиленовые и кронин-крышки, алюминиевые колпачки, щеточные изделия, массажные щетки, бельевые прищепки, резинотехническую продукцию, а также выполняют лакирование и печать на листовой жести. Но значение предприятия измеряется не только объемом производства. «Укупрпласт» – это место, где труд становится источником уверенности, самостоятельности и личного развития. Здесь человек получает возможность быть нужным, работать в коллективе, раскрывать свои способности и чувствовать опору в завтрашнем дне. Это пример предприятия, где современные производственные задачи соединяются с высокой социальной ответственностью и верностью традициям Всероссийского общества слепых.
8: Казанское предприятие «Электроконтакт» – одно из значимых предприятий системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Оно было создано в 1946 году с важной социальной целью – реабилитации и трудовой занятости инвалидов по зрению. На протяжении десятилетий предприятие сохраняет свою главную миссию – помогать незрячим и слабовидящим людям реализовывать себя через труд, обретать уверенность, профессиональные навыки и чувство социальной устойчивости. С 1997 года основным направлением деятельности «Электроконтакта» стало собственное производство трехслойного гофрокартона, микрогофрокартона, гофрокоробов, гофролотков и других изделий из картона.
3: Это предприятие доказывает, при поддержке, правильной организации труда и вере в человека, каждый может быть востребованным, развиваться и приносить пользу обществу.
8: Чистопольское предприятие «Реглан» – важное звено производственной системы Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Это предприятие, где производственный труд соединен с высокой социальной миссией, поддержкой людей с нарушением зрения, созданием рабочих мест и условий для их профессиональной реализации. «Реглан» развивает несколько направлений деятельности. Производство щетино-щеточных изделий, в том числе ручной работы инвалидов по зрению, пошив швейной продукции на современном оборудовании, изготовление столярных изделий из массива березы и хвойных пород древесины, производство деревянных конструкций, тары, изделий из бумаги и картона, а также метел и щеток. Но главное значение предприятия не только в выпускаемой продукции. Это пример социально ориентированного производства, где за каждым изделием стоят мастерство, терпение, сила характера и вера в человека.
7: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Татарской региональной организации ВОС – это место, где человеку помогают раскрыться, поверить в свои силы и почувствовать полноту жизни.
3: Здесь проводится культурно-досуговая, просветительская, физкультурно-оздоровительная и социальная работа для инвалидов по зрению и членов их семей. На базе комплекса действуют творческие коллективы, клубы по интересам и спортивные секции. Более 140 людей с нарушением зрения постоянно занимаются в коллективах и секциях. Ежегодно проводится свыше 70 мероприятий. Конкурсы, фестивали, концерты, вечера, турниры и чемпионаты. От местного до международного уровня. Общий охват работы комплекса превышает 6 тысяч человек. Но за этими цифрами самое главное. Судьба людей, их радость, движение вперед
9: Новые победы и ощущение, что они не одни.
10: Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих – одна из крупнейших и старейших специальных библиотек для слепых в России. Это не просто хранилище книг, а значимый культурный, просветительский и информационный центр, открывающий людям с нарушением зрения путь к знаниям, литературе и современным технологиям. Ее история началась 21 января 1936 года, когда для незрячих читателей была открыта библиотека. Сегодня библиотека предлагает книги по Брайлю, аудиоиздания, электронные ресурсы и специализированную литературу. Здесь проходят литературные вечера, встречи, выставки, обучающие и реабилитационные мероприятия. Для многих людей эта библиотека стала окном в большой мир. Мир знаний, общения, вдохновения и внутренней силы. Сохраняя память о первых читателях и библиотекарях, коллектив бережно продолжает традиции и уверенно создает библиотеку нового поколения.
11: Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих – это место, где человеку помогают заново поверить в себя, обрести уверенность и сделать шаг к самостоятельной жизни. История центра берет начало во второй половине 1930-х годов, когда в республике появилась начальная школа для взрослых слепых. Сегодня республиканский центр – это современное учреждение, использующее инновационные социальные технологии. Его отделения работают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Чистополе. Здесь помогают адаптироваться к жизни в новых условиях, преодолеть страх, восстановить внутренние силы, научиться быть активным и независимым. Республиканский центр социальной реабилитации – это пространство надежды и нового начала. Здесь каждому помогают понять, нарушение зрения не лишает человека будущего, возможностей и права на полноценную, достойную жизнь.
12: 105 лет Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых – это большая история мужества, труда и веры в человека. Это путь тех, кто создавал организацию, развивал ее, открывал новые возможности, трудился на предприятиях, укреплял местные отделения, развивал реабилитацию, культуру, спорт и систему поддержки. Это история сильных людей, объединенных достоинством, взаимопомощью и стремлением жить полноценно, активно и уверенно. Славная история продолжается. С праздником!
13: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
15: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
13: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
16: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
13: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Так, ну-ка еще раз левую руку. Так, левую руку до отказа. И раз. Опять промахнулся. Да. Ну ничего, если еще разик. Ну-ка, глаз с мяча не спускать. Ага. Так, как?

0: Агата Кристи. Тайна китайской вазы. Радиоспектакль.
1: Нет. Нет, нет, нет. Еще раз. Левую руку до отказа. До отказа. Так, правильно. И удар.
2: Воистину тяжело служить ради хлеба насущного, когда тебе всего 24 года, и больше всего на свете ты любишь играть в гольф. 5,5 дней в неделю Джек Харрингтон прозябал в городе, замурованный, как в могиле, в кабинете красного дерева. Зато половину субботнего дня и все воскресенье он фанатично служил истинному делу своей жизни. От избытка рвения он даже снял номер в маленьком отеле в Сортон-Хит близ поля для игры в гольф.
1: Ой, правда, правда, каждое утро надо страшно рано вставать, чтобы успеть потренироваться и отправиться в город 8:46. Ну, я согласен ради гольфа на все. Единственное, что меня беспокоит, это моя врожденная неспособность рассчитать хоть один удар в такую рань. Ну, ничего, так, еще раз попробуем. Так, левую руку до отказа. Глаз с мяча не спускать. Удар и...
3: Убиваю! Помогите! Убиваю!
2: Бросив клюшку, Джек ринулся на крик, раздавшийся где-то рядом. Поблизости находился лишь небольшой живописный коттедж. К нему он и бежал. В саду за калиткой стояла девушка. Она держала в руке маленькую корзинку, из которой торчали сорняки. Она явно оторвалась от прополки широкого бордюра из фиалок. Джек заметил, что глаза ее похожи на фиалки. Бархатистые, темные и нежные. Скорее фиолетовые, чем синие. И вся она напоминала фиалку в просторном полотняном фиолетовом платье.
1: Простите, пожалуйста, это не вы кричали?
4: Я? Нет, конечно.
1: Неужели вы не слышали? Кричали как раз отсюда.
4: Я ровно ничего не слышала.
1: Нет? Нет, не может быть, вы должны были слышать, ведь кричали где-то здесь, совсем рядом.
4: Да? И что же кричали?
1: О, помогите, убивают, помогите, убивают.
4: Убивают? Помогите, убивают?
1: Да, да.
4: Кто-то пошутил над вами, месье.
1: Да?
4: Ну, кого бы здесь могли убить? А что вы так смотрите? Вы-то хотите увидеть труп прямо на садовой дорожке. И не пытайтесь заглянуть в окно. Уж не собираетесь ли вы обыскать наш дом?
1: О, нет, простите. Должно быть, кричали где-то дальше, в лесу. До свидания.
4: До свидания.
2: Некоторое время Джек рыскал по лесу, но ничего подозрительного не обнаружил. И все-таки он по-прежнему считал, что слышал крик на самом деле. Наконец он оставил поиски и поспешил домой, чтобы проглотить завтрак и успеть на поезд в 8:46. Уже сидя в поезде, Джек почувствовал легкий укол совести.
1: Может, надо было немедленно сообщить в полицию о том, что я слышал? Нет, ну если я этого не сделал, то по одной единственной причине. Из-за недоверчивости фиалковой девушки. Ну, конечно, она, похоже, считает, что я все придумал. А, да, но ведь значит и в полиции могут не поверить. Нет. Нет, нет, нет. А может, я принял за женский голос крик какой-нибудь птицы? Ну, интересно, какой? Тьфу ты! Чушь какая-то, чушь, чушь, чушь. Нет, нет, нет, нет. Не может быть, не может быть, кричала женщина, я слышал. Кстати, ведь я смотрел на часы буквально перед тем, как раздался крик. Пожалуй, это было... Так, это было 7:20. Точнее не прикинешь. Сей факт мог бы пригодиться полиции, если что-нибудь обнаружится.
2: Возвращаясь в тот день домой, Джек внимательно просмотрел вечерние газеты. Нет ли сообщения о совершенном преступлении? И ничего подобного не обнаружил.
1: Не мешает поразмяться.
2: На следующий день Джек вышел из отеля вовремя. Проходя мимо коттеджа, он успел заметить, что девушка уже в саду и опять пропалывает цветы. Должно быть, привычка.
1: Удар и...
2: Джек сделал пробный удар, который ему очень удался, и понадеялся, что девушка видела его. Уложив мяч на ближайшую мету, он посмотрел на часы.
1: Так. Как раз 20:08. Интересно.

0: планшет, помчался назад. Фиалковая девушка стояла у калитки. Вид у нее был испуганный.
1: Простите, мадемуазель, простите, но на этот-то раз и вы слышали, вы не могли не слышать?
2: Господи!
1: Ну?
2: Опять вы?
1: Да, да, да, ну!
2: Как вы меня напугали! Нет, я ровно ничего не слышала.
1: Но ведь не померещилось. Да нет, но не могло померещиться, не могло.
2: Вы слышите? Что с вами? Что вы молчите? У вас, наверное, была контузия.
1: А если она права? Если я и впрямь страдаю слуховыми галлюцинациями? Простите, я пойду.
2: Куда вы? Подождите! Подождите!
1: Нет, если я опять услышу проклятый крик... Ой, в 8:20. Значит, я заболел. Я заболел.
0: Весь день он нервничал. Рано лег спать, твердо решив подвергнуть себя испытанию на следующее утро. Как и бывает, пожалуй, в таких случаях, Джек долго не мог заснуть и в результате проспал. Уже было 8:15, когда он выскочил из отеля и побежал на поле для гольфа.
2: Здравствуйте, месье.
1: Добрый день.
2: Что это вы так поздно сегодня? Хороший день, не правда ли?
1: Да, день действительно чудесный.
2: Вы идете на поле для гольфа?
1: Да, конечно. Вероятно, сегодня для вашего сада самая подходящая погода, не так ли?
2: Увы, нет. Моим цветам нужен дождь. Да? Взгляните, они засохли.
1: Да нет, вроде все нормально. Мне кажется, что цветы чувствуют себя хорошо.
2: Солнце полезно, правда?
1: А, конечно.
2: Цветы ведь можно полить, а солнце дает силы, укрепляет здоровье. И я вижу, мсье, сегодня вам значительно лучше.
1: А на что вы намекаете? Я абсолютно здоров. Вы что, хотите лечить меня своими советами?
2: Здоровы? Ну вот и хорошо. Не сердитесь. Вам вредно волноваться?
1: Послушайте, я не считаю возможным продолжать эту беседу. Вы... Прощайте.
2: До свидания. Вот странный.
0: Джек поиграл еще немного и поспешил к завтраку. Во время еды он почувствовал на себе и не в первый раз пристальное внимание мужчины, сидящего за соседним столом. Человек средних лет, с властным запоминающимся лицом. Маленькая темная бородка, цепкие серые глаза держатся уверенно и непринужденно. Джек слышал, что зовут его Левингтон, слышал еще, что он известный врач-психиатр и заядлый игрок в гольф.
1: Может, я действительно болен? У меня галлюцинации, и это... Написано у меня на лице. И сосед-психиатр заметил это. О, боже. Боже, а что, если я правда схожу с ума? Нет, бред. Не может быть. Нет, нет, нет. Не может быть. Хотя вот что. До сих пор я играл без партнера. А если со мной будет кто-то еще... Да, тогда, возможно, три варианта. Голоса не будет, мы услышим его оба, или услышу только я. А партнером будет доктор Левингтон.
0: В тот же вечер Джек приступил к выполнению своего плана. Он пригласил Левингтона. Они легко разговорились, и Джеку удалось уговорить собеседника сыграть несколько партий в гольф до завтрака. Решили встретиться на следующее же утро. Они вышли из отеля 7:00. День был тихий и ясный. Доктор играл хорошо, Джек скверно. Он весь сосредоточился на предстоящем испытании и украдкой поглядывал на часы.
3: Вы подставились, уважаемый. Полагаю, что я должен воспользоваться этим.
0: Доктор Ливингтон нагнулся, чтобы рассчитать направление удара. Джек стоял, не двигаясь, и смотрел на часы. 8:20. Тишина. Никто не звал на помощь.
1: Отличный удар. Если вы не против подождать минутку, я бы закурил трубку.
3: Да, пожалуйста. А что это у вас так руки дрожат?
1: Дрожат?
3: Да.
1: Да, я сегодня плохо спал. Устал, знаете. Продолжайте, Ливингтон, ваш удар.
2: Убиваю! Помогите! Убиваю!
0: Трубка выпала из ослабевшей руки Джека. Он резко повернулся, но вспомнил о Ливингтоне и, затаив дыхание, пристально посмотрел на него. Тот готовился к удару, и Джек не увидел его глаз.
3: Рисковато. И явное препятствие, хотя я думаю...
1: Доктор! Доктор, вы ничего не слышали?
3: Ничего? Ровным счетом ничего. А теперь вот так.
0: Мир, казалось, закружился вместе с Джеком. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на траве, а над ним склоняется Ливингтон.
3: Очнулись? Теперь только не волнуйтесь, не волнуйтесь.
1: Что я натворил?
3: Вы упали в обморок. В обморок, молодой человек. Или ловко изобразили его.
1: Боже мой.
3: Что случилось? Закружилась голова?
1: Я вам сейчас расскажу. Но вначале я хотел бы вас спросить кое о чем.
3: Спрашивайте, о чем хотите.
1: Последние дни вы наблюдали за мной. Почему?
3: Вопрос довольно щепетильный. Как известно, и кошке дозволено смотреть на короля.
1: Не отделывайтесь от меня шуткой. Мне не до шуток. Так почему? Мне необходимо это знать.
3: Хорошо. Я отвечу вам. Я увидел на вашем лице приметы человека, изнемогающего от большого душевного напряжения. Я заинтересовался. В чем его причина?
1: Причина очень простая. Я схожу с ума. Ну, говорю вам, я схожу с ума.
3: Это очень странно. Это действительно очень странно.
1: И это все, что вы можете мне сказать? Чертовски бессердечные люди эти врачи.
3: Ну, мой юный друг, ваше обвинение нелепо. Начнем с того, что я, хоть и имею степень доктора, практической медицины я не занимаюсь.
1: Но вы психиатр?
3: В каком-то смысле, да. Хотя я называю себя более точно. Врачеватель души. Я вижу, вы разочарованы. Но ведь надо же как-то называть тот живой элемент, который можно отделить и который существует независимо от своей телесной оболочки. Знаете, молодой человек, вам надо бы прийти в согласие с собственной душой. Это ведь не только религиозное понятие. Выдумка церковников. Ну, мы назовем это разумом или подсознанием. Обозначим любым другим словом, которое вас больше устроит. Вы вот обиделись на мой тон, но могу вас заверить, я действительно нахожу странным, что такой уравновешенный и абсолютно нормальный человек, как вы, считает себя сумасшедшим.
1: Все равно я не в своем уме, совсем свихнулся.
3: Вы меня простите, я в это не верю.
1: Я страдаю галлюцинациями.
3: После обеда?
1: Нет, утром.
3: Этого не может быть.
1: Но говорю вам, я слышу то, чего никто не слышит.
3: Один человек из тысячи видит лунные спутники Юпитера. И то обстоятельство, что 999 человек их не видит, не опровергает факты их существования. И, разумеется, нет причины называть единственного из тысячи лунатиком.
1: Но луны Юпитера — научно доказанный факт.
3: Вполне возможно, что сегодняшние галлюцинации когда-нибудь станут научно доказанным фактом.
0: Незаметно для Джека рациональный подход Ливингтона оказал на него благотворное влияние. Он почувствовал себя неизмеримо спокойнее и бодрее. Доктор внимательно посмотрел на него с минуту и кивнул.
3: Так-то лучше. Беда с вами, молодыми. Вы отрицаете все, что выходит за рамки вашего мироощущения. А когда в вашу жизнь вторгается новое и ломает ваши представления, вы дрейфите. Да. Ладно, ладно, доказывайте, что вы сходите с ума, а потом мы решим, запирать вас в сумасшедший дом или нет.
0: Самым подробным образом Джек рассказал ему все, что происходило с ним день за днем.
1: Но что я не могу понять, почему сегодня утром я услышал крик в 7:30, на 10 минут позже?
3: Интересно. А, да, скажите, сколько сейчас на ваших часах?
1: Сейчас?
3: Да.
1: Посмотрим. Вот, 7:50.
3: Так, тогда все достаточно просто. Мои показывают 7:28. Прошу. Ваши часы спешат на 10 минут. Момент этот очень интересный и важный для меня. Просто бесценный.
1: В каком смысле?
3: Вот вам самое поверхностное объяснение. В первый раз вы действительно слышите крик. Может быть, это чья-то шутка, может и нет. В последующие дни внушили себе, что слышите крик в одно и то же время.
1: Нет, но я уверен, что я этого не сделал.
3: Ну, сознательно, конечно, нет, но подсознательно. Знаете ли, мы иногда творим странные вещи. Так или иначе, но это объяснение, к сожалению, не выдерживает критики. Если бы мы имели дело с внушением, вы слышали бы крик в 7:20 по своим часам и никогда не услышали бы его позже.
1: И что же дальше?
3: Ну, это очевидно, не так ли? Крик о помощи занимает совершенно определенное место во времени, в пространстве. Место вблизи коттеджа. Время 7:20.
1: Да, но почему я один должен слышать этот крик? Я не верю в привидения и всю эту привиденческую чушь, спиритические выстукивания и все такое. Но почему же я должен слышать этот проклятый крик?
3: А, вот на этот вопрос мы пока ответить не можем. Любопытная закономерность. Большинство знаменитых медиумов получалось из убежденных скептиков. Нечто похожее мы наблюдаем в области электричества. Некоторые вещества хорошо проводят электричество, и долгое время никто не знал, почему. Сегодня мы знаем причину этого. Вне всякого сомнения, наступит день, и мы узнаем, почему вы слышите этот крик, а я и девушка – нет. Как известно, все подчиняется естественным законам. Сверхъестественного просто не существует. Чтобы открыть законы, которые управляют так называемыми психическими явлениями, нужна долгая и трудная работа. Но каждый вносит свой посильный вклад.
1: А что же делать мне?
3: Практически. Я вас правильно понял?
1: Да.
3: Ну что же, мой юный друг, отправляйтесь завтракать и уезжайте в город, не обременяя больше свою бедную голову непонятными вещами. А я отправлюсь на розыски и посмотрим, не удастся ли мне узнать кое-что о том коттедже, который у вас за спиной. Я готов поклясться, вот где спрятан ключ к тайне.
1: Хорошо, сэр, я готов, но послушайте.
3: Слушаю.
1: Видите ли... В общем, я уверен, девушка тут ни при чем.
3: Вы не сказали мне, что она хорошенькая. Ладно, не унывайте. Скорее всего, тайна зародилась еще до ее приезда сюда.
0: В тот вечер Джек возвращался домой, сгорая от любопытства. Теперь он слепо полагался на Ливингтона. Своего нового друга он встретил во время обеда.
4: Добрый день, молодой человек, добрый день. Прошу за мой столик.
1: Добрый день, профессор.
4: Здравствуйте.
1: Добрый день, да. Есть новости, сэр?
4: Да. Видите ли, Я навел справки обо всех владельцах усадьбы Хитрокотедж. И я выяснил, что около...

0: думаю, что нам стоит полагаться на слухи.
1: Ну, а что случилось с ними?
0: Ну, потом они внезапно уехали. Исчезли в одно раннее утро и больше не возвращались. Местное агентство получило от мистера Тернера письмо, отправленное из Лондона, с указанием продать усадьбу как можно скорее. Обстановка дома пошла на распродажу, а сам дом купил мистер Молеверер. Он прожил в доме 2 недели, после чего объявил о сдаче дома в наем. Нынешние обитатели – французский профессор, больной туберкулезом, и его дочь. Они здесь всего 10 дней.
1: Я не понимаю, а как нам помогут собранные вами сведения?
0: Увидите, молодой человек, увидите. Не все сразу. Я бы предпочел побольше узнать о Тернерах. Как вы помните, они уехали очень рано, и никто их отъезда не видел.
1: Да-да.
0: Тернера с тех пор встречали, но я не смог найти никого, кто встречал бы миссис Тернер.
1: Но не может быть, вы думаете...
0: Не волнуйтесь, молодой человек, не волнуйтесь. Воздействие живого существа на окружающую его среду в момент смерти, и особенно насильственной смерти, очень велико. Рассуждая теоретически, окружающая среда могла поглотить выделившуюся энергию, а затем передавать ее, соответственно, настроенному объекту. Ну, в данном случае в роли такого объекта выступили вы.
1: Ну, почему я? Почему не тот, от кого была бы польза?
0: Вы воспринимаете эту энергию как нечто разумное и целенаправленное. В то время как она неосознанна и слепа. Ну, это такое скрытое движение слепых сил, всегда тайно стремящихся к логическому концу. Ну, впрочем, знаете, вам трудно это понять.
1: Да, действительно.
0: Вы не подготовлены, не правда ли?
1: Да.
0: Давайте закроем эту тему, ну, хотя бы на сегодняшний вечер, хорошо?
1: Да.
2: Джек с легкостью согласился, но позже обнаружил, что совсем не так легко освободиться от своих мыслей. Во время выходных он сам энергично наводил справки, но не узнал ничего нового. А от партии в гольф перед завтраком он решительно отказался. И вот однажды произошло следующее.
3: Мистер Хартингтон,
1: да?
3: Вот ваш ключ.
1: Ага.
3: Меня просили передать вам, что в баре вас ожидает какая-то дама.
1: Дама? Спасибо.
4: Мистер Хартингтон.
1: Вы?
4: Ах, месье. Вы простите меня за поздний визит.
1: Ну что вы?
4: Я с трудом разыскала вас, узнала ваше имя.
1: Да.
4: Но есть обстоятельства, о которых я хочу рассказать именно вам.
1: Ну что вы, я так рад видеть вас. Мисс...
4: Маршо.
1: Да.
4: Месье Филлис Маршо.
1: Присаживайтесь за этот столик, мадемуазель Маршо.
4: Благодарю.
1: Да, выпейте чашечку кофе и расскажите, что с вами случилось.
2: Фиалковая девушка, как мысленно называл ее Джек, послушно села. Сегодня на ней было темно-зеленое платье, которое еще больше подчеркивало красоту и прелесть ее маленького гордого лица. Сердце Джека забилось сильнее.
4: Дело вот в чем. Мы с отцом поселились здесь совсем недавно. Но с самого начала нас предупредили, что в нашем доме, в нашем милом домике, вводится нечистая сила.
1: Что вы говорите?
4: Да, что никто не пойдет к нам в прислуги. Но отсутствие прислуги меня не пугает, ведь я умею вести хозяйство и легко справляюсь с готовкой.
1: И вы поверили в это? Я имею в виду в нечистую силу.
4: Нет. Несколько дней назад я думала, что болтовня о привидениях просто глупость.
1: Ну, конечно.
4: Но, месье, 4 ночи подряд мне снится сон. Я вижу даму, высокую красивую блондинку, а в ее руках голубая китайская ваза. Дама несчастна, очень несчастна, и протягивает мне вазу, как бы настойчиво умоляя что-то сделать с ней. Но, увы, незнакомка не может говорить, а я...
1: Да.
4: А я не понимаю, о чем она просит. Такой сон я видела 1-2 ночи. Но позавчера...
1: Что?

0: Что-то случилось позавчера?
1: Позавчера сон изменился. Видение исчезло. И вдруг я услышала ее крик. Я знаю. Это был голос той женщины, вы понимаете, месье?
0: Да.
1: Она кричала те самые слова, которые вы слышали в то утро. Убивают, помогите, убивают.
0: Да.
1: Я в ужасе проснулась. Я говорю себе, что это просто ночной кошмар. Но вы это слышали?
0: Ну, конечно.
1: В прошлую ночь сон повторился. Месье, что же все это значит?
0: Мадемуазель Маршал.
1: Вы ведь тоже слышали ее голос? Что же нам делать?
0: Не плачьте, я умоляю вас, не надо, прошу. Прошу вас, не плачьте. Все будет в порядке, мадемуазель Маршал. Ну, не надо волноваться. Если не возражаете, я дам вам совет. Расскажите все моему другу, доктору Левингтону. Он живет в этом отеле.
1: Да. Вы думаете, он поможет нам?
0: О, конечно, да, я уверен. Вы успокойтесь. Допейте кофе, а я сейчас приведу его. Только дождитесь нас, прошу вас, мадемуазель Маршо!
1: Спасибо вам, мистер Хартингтон.
2: Джек отправился искать доктора Левингтона. Несколько минут спустя он вернулся вместе с ним. Пока Джек торопливо вводил его в курс дела, Левингтон присмотрелся к девушке. Несколькими ободряющими словами он быстро расположил ее к себе и, в свою очередь, внимательно выслушал ее рассказ.
3: Очень странно. Вы рассказали отцу?
1: Нет. Мне не хотелось тревожить его. Он еще очень болен, и я скрываю от него все, что может его взволновать или расстроить.
3: Понимаю. Да. Я рад, что вы пришли к нам, мадемуазель Маршо. Присутствующий здесь мистер Хартингтон, как вам известно, имел опыт в чем-то похожий на ваш.
0: Да.
3: Полагаю, что теперь можно сказать, что мы на верном пути. Не могли бы вы, подумав, вспомнить что-нибудь еще?
0: А?
1: Конечно.
0: Ну?
1: Какая я глупая. Забыть самое главное. Вот, взгляните, мсье, что я нашла в глубине комода. Должно быть, завалилась.
3: Что это?
1: Вот, смотрите, это старый грязный кусок картона.
3: Так.
1: А на нем акварельный набросок женского портрета.
0: Да,
3: позвольте-ка.
1: Пожалуйста.
0: Угу. Какая красавица.
3: Так.
0: Она светловолосая, а черты лица... Нет, она не англичанка.
1: А рядом нарисован стол. А на нем голубая китайская ваза. Я обнаружила рисунок сегодня утром.
3: Все,
1: доктор. Угу. На рисунке вы видите женщину, которая мне снилась. И ваза та же.
0: Да что?
3: Необычайно. Да.
0: Да.
3: Возможно, голубая ваза и есть ключ к тайне. Мне тоже кажется, что она китайская и, может быть, даже старинная.
0: Да?
3: Смотрите.
0: Да.
3: Вот, пожалуйста,
0: да?
3: Возьмите.
1: Да.
3: Смотрите. По ее окружности, видите, вьется любопытный рельефный узор.
0: Да. Ваза китайская. Я видел точно такую же в коллекции моего дяди. Он, знаете ли, крупный коллекционер китайского фарфора. Так вот, я помню, что совсем недавно обратил внимание на точно такую же вазу.
3: Китайская ваза?
0: Да.
3: Вот что, Хартингтон.
0: Да.
3: Давно ли у вашего дяди эта ваза?
0: Давно ли? Ну, я точно не знаю.
3: Подумайте, пожалуйста.
0: Да.
3: Не купил ли он ее недавно?
0: Не знаю. Впрочем, да. Вы правы, действительно, недавно.
3: Так.
0: Теперь я вспомнил. Я не очень-то интересуюсь фарфором, но помню, как несколько месяцев назад, точнее, 2 месяца назад дядя показывал мне последнее приобретение. И среди них была эта ваза.
3: 2 месяца назад, так?
0: Так.
3: Подождите, ведь Тернеры покинули Хитер-коттедж как раз 2 месяца назад.
0: Да, именно тогда.
3: Скажите, не посещал ли ваш дядя иногда сельских распродаж?
0: Иногда, да он все время колесит просто по распродажам.
3: Стало быть, он вполне мог приобрести эту вазу на распродаже имущества Тернера.
0: Ну, конечно.
3: В этом нет ничего неправдоподобного.
0: Конечно.
3: Странное совпадение. Хотя,
4: Может быть, это то, что я называю неотвратимостью слепого правосудия. Да. Хартингтон.
0: Да-да-да.
4: Вы немедленно должны выяснить у дяди, когда он купил вазу.
0: Боюсь, не получится. Дядя Георг уехал на континент, и я даже не знаю, по какому адресу ему писать.
4: Так сколько же он будет в отъезде?
0: Ну, как минимум 3-4 недели.
1: Ой, так. И мы ничего не можем сделать? Ну?
4: Да нет, нет, нет, кое-что можем.
0: Да?
4: Ха-ха. Способ необычный, пожалуй.
0: Ну?
4: Но я верю, что цели мы достигнем. Хартингтон.
0: Да?
4: Вы должны добыть эту вазу.
0: Так.
4: Принесите, пожалуйста, ее сюда. И если мадемуазель позволит, то ночь мы проведем в Хитер-коттедже. И вазу, вазу возьмем с собой.
0: А что? Что, по-вашему, может произойти?
4: Ну, у меня нет об этом ни малейшего представления, но я уверен, что таким образом мы раскроем тайну, а привидение вернется в свою скорбную обитель. Наверное, в вазе есть тайник, и в нем что-нибудь спрятано. Раз чудо не происходит само, мы должны использовать собственную изобретательность.
1: Замечательная идея.
0: Да.
1: Но когда вы можете взять вазу?
0: Завтра. Я, знаете, я не очень-то люблю спиритические сеансы.
2: Джеку следовало разобраться в происходящем. Но воспоминание о том безумном крике, преследовавшем его каждое утро, нахлынуло и лишило возможности рассуждать. Осталась только одна мысль – как избавиться от наваждения. Вечером следующего дня он пошел в дом дяди и взял вазу, о которой шла речь. Увидев вазу, он окончательно убедился, что именно она была изображена на рисунке. Но с большой осторожностью повертев вазу в руках, он не обнаружил в ней никакого намека на тайник. Было 11 часов вечера, когда они с Ливингтоном прибыли в Хитер-коттедж. Фелис уже ждала их и открыла дверь, прежде чем они постучали.
1: Входите. Отец спит наверху. Не надо его будить. Я приготовлю вам кофе здесь.
2: Фелис провела их в маленькую уютную гостиную. На каминной решетке стояла спиртовка, и, склонившись над ней, девушка заварила им ароматный кофе. После кофе Джек распаковал вазу. Едва увидев ее, Фелис задохнулась от изумления.
1: Вот она, та самая ваза.
4: Прекрасно, прекрасно. Так, теперь давайте уберем все со стола.
1: Ага.
4: Вот так? Угу. Хорошо. Ставим стол на середину комнаты.
1: Ага.
4: Вот так. Вокруг ставим 3 стула.
1: Ага.
4: Так. Хорошо. А вазу? Дайте-ка вазу.
0: Да, да.
4: Дайте,
0: пожалуйста,
4: вазу сюда.
0: Да.
4: Вазу ставим на середину стола. Вот так. Теперь мы готовы. Выключите свет. Посидим вокруг стола в темноте. Так. Старайтесь ни о чем не думать. Думайте о пустяках. Расслабьтесь, расслабьтесь. Еще. Еще. Возможно, один из нас обладает способностью общаться с духами. Тогда этот человек войдет в транс. Помните, бояться нечего.
0: Легко сказать.
4: Нечего бояться. Тишина. Расслабьтесь. Освободите свои сердца от страха. Вот так. Лучше. Еще. Плывите. Плывите. Освободитесь от страха. Так, так, так, хорошо. Хорошо, не противьтесь воздействию. Так, так, еще.
2: Темнота оказалась, стала еще темнее, а тишина пронзительней. Все тяжелее давило ощущение неясной угрозы.
1: Что-то ужасное надвигается. Я чувствую...
5: Простите,
2: Джек начал задыхаться. Его душили. Дьявольское создание рядом. Внезапно кошмар кончился. Джек поплыл. Его подхватило течением. Веки опустились. Ой, темнота.

0: Джек слегка пошевелился. Голова тяжелая, как будто свинцовая. Где он? Солнечный свет? Птицы? Он лежал под открытым небом. Постепенно он вспомнил все. Сиденье за столом, уютная комната, Фелис и доктор. Что произошло? Джек сел. Голова тошнотворно кружилась и огляделся по сторонам. Он лежал в небольшой роще недалеко от коттеджа. Рядом никого не было. Он вынул часы. К его изумлению часы показывали половину первого. Джек с трудом поднялся и поспешил, насколько позволяли силы, к коттеджу. Должно быть, их напугало, что он не выходит из транса, и они вынесли его на воздух.
1: Это я. Откройте. Откройте, мне уже лучше. Откройте. Никого.
0: Со всех ног Джек примчался в отель и уже собирался обратиться с расспросами в контору, как почувствовал сильнейший удар в бок, едва не сбивший его с ног.
1: Эй, пожалуйста, полегче. Дядя, вы?
2: Не ожидал меня, мой мальчик?
1: Нет.
2: Ведь не ожидал, а?
1: Нет, откуда вы, дядя Георг? Я думал, вы далеко отсюда, где-нибудь в Италии.
2: Я там не был. Я высадился в Дувре. Надумал ехать в город на машине и остановился по дороге здесь, чтобы увидеть тебя.
1: Спасибо.
2: И что я узнаю? Всю ночь напролет? Веселое похождение.
1: Дядя Георг, нет. Мне надо рассказать вам невероятную историю.
2: Ну-ну-ну.
1: Да-да-да, скорее всего, вы мне даже не поверите.
2: Да.
0: И Джек рассказал все, что с ним произошло.
1: А потом, они пропали. И бог знает, куда они подевались. Дядя, что с вами?
0: Казалось, что дядю немедленно хватит удар.
3: Ваза. Голубая китайская ваза.
1: Дядя.
3: Куда она подевалась?
1: Дядя!
3: Эпоха Мин, уникальная ваза, жемчужина моей коллекции стоимостью 10 000 фунтов, как минимум.
1: Дядя, успокойтесь, дядя!
3: Вложение Хагенмайера, имя американского миллионера. Единственная в мире. Черт возьми, сэр!
1: Дядя!
3: Что вы сделали с моей голубой вазой?
1: Дядя!
0: Наконец Джек начал кое-что понимать. Он бросился в контору отеля.
1: Где? Где портье? А, вы здесь. Да. Простите. Я должен. Где доктор Левингтон? Отвечайте.
4: Доктор Левингтон уехал поздно ночью. На машине. Он оставил вам письмо.
1: Дайте сюда. Спасибо. Так, мой дорогой юный друг, закончился ли для вас день чудес?
5: Мой дорогой юный друг, закончился ли для вас день чудес? Если не совсем, то это вполне естественно. Ведь вас обманули по последнему слову науки. Сердечные приветы от Фелис, мнимого отца, и от меня самого. Мы выехали 12 часов назад. Времени нам должно хватить. Всегда ваш Эмброуз Левингтон, врачеватель души.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году единства народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборбордах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году единства народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на саббордах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 километров по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашская РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Не зря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
5: Добрый день. 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации. так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности, и, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном, и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
6: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной и профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
5: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже и не очень много, но есть такие основные чаяния и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем. Очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено. Прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители, ну, Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот, кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот, и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно. Ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных. И все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное — это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направление. Потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе. И, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы. Куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
6: Лариса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
5: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, ну, у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать, хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, знаете, вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
6: Твориса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
5: Я бы пожелала на самом деле всем так правильно, чтобы меня поняли. Мы представители все одной организации. И у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Тварисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
0: Беседка на Радио ВОС.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Ася Кузнецова из Томска, мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
8: Здравствуйте.
7: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
8: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
7: А что вы там исполняли?
8: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
7: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
8: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда». Потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
7: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
8: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да, это
7: да,
8: песня.
7: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Mm-hmm. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. Туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было

0: 3 месяца она увидела, что что-то с глазами. Заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки. Не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд. Подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1 класс, так же, как и все незрячие, слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
0: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1 класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Но у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Но к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Но я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила я в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
0: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там, силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупы там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
0: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
0: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
0: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились 2 девочки, да?
0: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям?
0: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
0: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было полгода. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
0: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
0: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки. У них очень липкий слой такой. Основа очень крепкая. И вот она их прилепила. С помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита. И пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
0: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный, надежный слой, так понимаю, потому что вот там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня 2 слева, 2 справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
0: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
0: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки. Искатель.
1: Угу.
0: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
0: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества, театральной студии «Премьера», вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея, я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
0: Да, конечно.
2: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик, всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся, даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала, все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, ррррррр, не ушла темнота. Позвали зверя-волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. У-у-у-у! Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился, волк не смог. А ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха, а жучок-светлячок сказал, «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
0: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже... как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
0: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится 1,5 часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах. Но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится. В общем, музыка ей не нравится. И пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу. И в этом учебном году она сказала, что «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
0: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что, я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online, можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с тремя девочками, да?
0: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
0: Да, тем более, ну как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая, нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать или там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
0: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
0: Дарюш, ты чего кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
0: Хочешь познакомиться?
4: Я стесняюсь.
0: Я спряталась. Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
0: Да, вот так у нас весело.
5: Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду. Мама.
5: Вот поет Верочка. Что ты решишь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет. На, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да. Конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
0: да, да.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе. Даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
0: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться. Если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть, но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда. И она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
0: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Айсей Кузнецовой, многодетной мамой, музыкантом, медсестрой по массажу и просто прекрасным человеком, да, блогером, конечно. С вами была ведущая Цендема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
3: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». В студии я, ее ведущая Елена Морозова. Заглянем ненадолго в гости к французам. В этом выпуске вы узнаете, сколько длится во Франции обеденный перерыв, что значит выражение «comme il faut», что скрывается за понятием «радость жизни». Также мы сегодня расскажем о том, как отмечают французы День попугая и почему они так любят праздник Божоле Нуво. Французы – одна из старейших наций на европейском континенте. На протяжении нескольких веков здесь происходило смешение культур и обычаев разных народов. Первая интересная традиция Франции – это строгое соблюдение распорядка дня и режима питания. Местные жители убеждены в том, что все должно делаться по правилам, в нужное время и в нужном месте. Французы очень трепетно относятся к принятию пищи. В данной стране существует даже особый ритуал. Кроме того, категорически нельзя опаздывать на ужин, который начинается ровно в 8 вечера. Французы привыкли красиво есть, красиво накрывать на стол и все делать согласно этикету. Вообще, во Франции очень мало полных людей. Это можно объяснить тем, что французы всегда и во всем знают меру. По их мнению, все должно быть comme il faut, то есть так, как надо. А обед – это святое. Во многих французских учреждениях, как государственных, так и частных, обеденный перерыв длится не менее часа. Причем перекусывать за рабочим столом у компьютера здесь не принято. Дело в том, что к процессу принятия пищи, как вы уже поняли, в этой стране относятся с особым вниманием. Работодатели заботятся о том, чтобы сотрудники могли спокойно съездить домой и пообедать не спеша. Также стоит отметить, что французы трепетно относятся не только к еде, но и к своему родному языку. Именно поэтому они стараются употреблять как можно меньше английских слов. При первом обращении к человеку лучше использовать французский язык. На улицах городов Франции не увидишь вывесок на иностранных языках, а продавцы нередко демонстративно отказываются говорить с покупателем на английском, хотя владеют этим языком достаточно хорошо. Культ стиля и этикета – это то, что с первого взгляда отличает француза от человека другой национальности. Французский этикет – это тоже, несомненно, очень важная вещь. Настоящий француз никогда не позволит себе завтракать в домашнем халате. И еще и не брит. Настоящая француженка даже на пикнике подаст еду с полной сервировкой и на абсолютно белой скатерти. Что же касается одежды, то любая француженка или француз всегда выглядит стильно и элегантно. Вещи могут быть не всегда дорогими. Главное, чтобы они были подобраны со вкусом. Еще одна интересная традиция Франции – это стремление что-то праздновать и отмечать. Здесь проходит очень много различных фестивалей, выставок, ярмарок. Темы могут быть самыми разнообразными и порой даже неожиданными. Например, 10 февраля французы отмечают День мимозы. Этот цветок считается символом весны, и в его честь устраивают парад цветов, на котором выбирают мисс Мимозу. Первое воскресенье мая – это День попугая. В этот день французы устраивают забавные соревнования по стрельбе из арбалета. Люди стреляют в макет 7-килограммового попугая. Птицу устанавливают на мачте высотой 45 метров. Вторая половина мая посвящена знаменитому Каннскому фестивалю. Это один из самых престижных международных кинематографических фестивалей. Он проводится здесь уже давно, начиная с 1946 года. Третий четверг ноября во Франции отмечают праздник Божуле Нуво. Это презентация вина нового урожая. Сам праздник начинается ровно в полночь с торжественного открытия огромной бочки вина на площади Божо и Леона. Горожане первыми дегустируют напиток, и только потом он может появиться на прилавках магазинов. У французов даже есть забавный обычай – пройти в этот день по нескольким барам и в каждом выпить по бокалу Божоле. Тем, кто выдержал и дошел до шестого бара, жизнь начинает казаться на удивление прекрасной. Кстати, во Франции люди никогда не перерабатывают. После официального окончания рабочего дня никто не стремится задержаться в офисе. Да и какой в этом смысл? У французов ведь такая насыщенная жизнь. Спорт, музыка, прогулки на природе, походы в кино, театры, рестораны. По статистике, около 40% взрослого населения Франции ходит в какой-нибудь кружок по интересам. Основной принцип французов звучит так – наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Отсюда вытекает традиция счастливого времяпровождения. Например, сидеть в одиночку на террасе кафе и наслаждаться солнечными лучами – это совершенно нормально и естественно для Франции. Или приглашать в гости друзей на бокал аперитива перед ужином. Но при этом французы совершенно не подразумевают, что гости останутся на ужин. Жители Франции любят улыбаться и делать комплименты совершенно незнакомым людям. А при прощании с любым человеком желать ему хорошего дня, приятного вечера или прекрасных выходных. В этой романтичной стране есть еще несколько обычаев. Здесь принято дегустировать сыр прямо в магазине и покупать себе цветы просто так, не ожидая повода или случая, когда вам их подарит кто-нибудь другой. Но самое главное у французов – это понятие «joie de vivre», то есть радость жизни. В чем же она состоит? Она заключается в самых простых, обыденных вещах. Радость жизни – это улыбка, благодарность за все хорошее и прекрасное, что есть в жизни, за здоровье, за возможность слышать, видеть, ходить. Это благодарность за то, что рядом находятся замечательные и любящие люди. Это восхищение природой и всем, что она нам дает. Радость жизни по-французски – это возможность делиться чем-то с другими, смеяться, поднимать людям настроение и помогать им. Французы, кстати, умеют замедлять жизнь. Они рассуждают так: если ты никуда не спешишь, то можешь насладиться текущим моментом и осознать свое присутствие в этом мире. Таким образом, жизнь сама собой наполняется счастьем. Конечно, Франция очень разная, и каждый воспринимает ее по-своему. Но самое главное в том, что здесь никогда не чувствуешь себя одиноким, даже если в данный момент ты один. В следующей передаче вы узнаете о традициях Уругвая. В студии была Елена Морозова. Всем хорошего дня и до встречи на Радио ВОС.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
3: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог из Бишкека. Здравствуйте, Алексей.
8: Здравствуйте, Наталья, спасибо, что пригласили.
3: Мы тоже очень рады вас слышать и ждем от вас рассказа про ваше направление. Расскажите, пожалуйста, немножко об истории и о том, с какими проблемами приходят к вам люди, именно вот ваш метод, с чем хорошо работает.
8: Личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия была открыта, точнее, разработана еще в Советском Союзе Владимиром Николаевичем Мясищевым. Была такая теория, это советская школа, теория отношений, очень интересная. Он задался вопросом, немного в историю уже копнем, он задался вопросом, что такое невроз. Он интересовался Фрейдом, он интересовался Павловым, но Фрейд очень сильно уходил в теорию того, что все у нас вот от психики, скажем так, все от ментального, а Павлов говорил, ну вот физиология у нас в основе лежит. И поэтому ему нужно вот слушать, что человек говорит, а Павлов говорил, нужно спать. Вот если человек выспится, значит, у него невроз пройдет. И Мясищев тогда говорил, ну, ребят, где-то между. В итоге он сказал, что и то, и другое важно, и по итогу появилась его теория отношений, если очень-очень кратко так создавалось. Но потом эта теория лежит в основе этого направления. У него был ученик, Борис Дмитриевич Карвасарский, институт, в честь которого был открыт институт, к сожалению, который не дожил до открытия, поэтому и назвали в честь него именно. Он развил эту теорию и сделал из этой теории уже направление. Отсюда и появилась личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. В основе его лежит простая идея, что каждый из нас личность, что мы на что-то ориентированы, что личность всегда будет структурирована, при этом мы все индивидуальны, и нарушение этой структуры будет создавать невроз, ну и психосоматические какие-то проявления вследствие этого невроза. Поэтому нам нужно найти первоисточник, что у человека не структурировано, с чем он столкнулся, с чем он не смог справиться, вернуться туда, направить специально на это наш фокус внимания, сориентироваться, воспроизвести ситуацию, поэтому реконструктивно, и прожить по новой, чтобы он устроил структуру психики.
9: То есть на практике это выглядит как то, что человек вспоминает ситуации своей жизни.
8: В каком-то смысле вспоминает, скорее больше осознает ключевой момент. Он именно осознает, какие ситуации через отношения, которые будут проявлены через отношения, не структурированы. Он не понимает, что в них делать. Я бы сказал так. Потому что есть такая теория деятельности еще, если добавить. То есть, что советская школа стояла на том, что не человек сам все будет познавать, а что деятельность будет формировать также структуру личности. А в зависимости от того, как мы относимся к чему-либо, то такая же у нас и деятельность будет. Они друг на друга влияют, если так можно сказать.
10: Сама деятельность будет проявляться через отношения. У нас там есть три регистра этих отношений. Человек наблюдает их одновременно. Это отношение к себе, отношение другим, то есть к людям, отношения к миру. Часто еще говорят другим, это к социуму. Через вот эти три регистра можно наблюдать очень хорошо, как функционирует психика. В каждой ситуации будете наблюдать, как работает, как человек взаимодействует с другими, как он на него смотрит, как он относится в этот момент к себе и как к окружающей среде. Вот это основная из идей, которая присутствует в личностной, ориентированной, реконструктивной психотерапии. Мы всегда за этим наблюдаем, когда работаем с людьми. Считается, что нарушение одного из этого спектра восприятия будет приводить к неврозу.
9: А неструктурировано – это вот в переводе означает, что человек что-то не осознал, да? Или это что-то другое имеется в виду?
8: Давайте очень просто. Я вам сейчас беру и говорю слово «Китай». Вот что вы мне сейчас скажете? Я говорю «Китай».
9: Ну, то есть какие ассоциации?
8: Да, самое простое.
9: Ага. Много людей.
8: Все, достаточно. Смотрите, вы тут же что-то вспомнили, хотя я сказал слово «Китай». У вас появилась какая-то структура. Почему я вас попросил привести такой пример именно? То есть у вас это существует. Хотя это вы Китай сейчас не видите, вы тут же говорите, ну там много людей, там это может быть страна и так далее. То есть вот мы как-то что-то структурируем. А бывает в нашей жизни события происходят, которые мы не можем объяснить, то есть структурировать. Идея всегда заключается в том, что то, что мы можем объяснить, мы это можем структурировать. И у человека какое-то было в жизни событие, которое он не может понять, что там произошло, если очень просто объяснить. Вот бывает такое, ты потерялся. Раз, он неожиданно произошло, и он такой, что произошло? Как произошло? Почему произошло? И он начинает думать, если мы говорим про взрослого уже, конечно, он начинает думать, он не может понять, он будет туда возвращаться, какое-то пытаться найти объяснение, если он не может найти уже объяснение, он будет избегать подобных ситуаций, чтобы в них не попадать. А если это происходит в детстве, например, то это просто вытесняется. Но человек с этим живет. И так появляется, формируется невроз, грубо говоря.
9: Ну, то есть задача очень важная, это именно для того, чтобы человек осознал и понял, и объяснил для себя, что произошло вот в той ситуации, которая его беспокоит. И тогда это как бы структурируется, и беспокойство уходит.
8: Да. У него получается, если развить эту идею, если у него развит невроз, у него появляются невротические взаимодействия с другими людьми. То есть он через призму этой ситуации, что она может произойти, он это помнит прекрасно, что эта ситуация может не повториться, он начинает так воспринимать жизнь и строить так все отношения. Ему нужно вспомнить, желательно найти первоисточник, проработать, воспроизвести эту ситуацию. И когда он проживает, это становится, например, для него трудным опытом, назовем так, но преодолимым, тогда он просто меняется. Это становится именно опытом, он встраивается в структуру личности.
9: Вот раз уж мы затронули неврозы, расскажите немножечко о них. То есть как выглядит человек, у которого невроз? Как понять, продиагностировать ну, вот самого себя, да, что это уже начался невроз, и нужно обращаться к специалисту?
8: Ну, если вспоминать дедушку Фрейда, Сигизмунда Фрейда, если в оригинале, в русском языке Фрейд все-таки, то у всех у нас есть зачатки к неврозу. Он является такой очень интересной штукой, которая нас защищает. Невроз — это уже все-таки диагноз, и в первую очередь его ставят врачи, поэтому я тут не отвечу вам. А вот как поступают люди, у которых есть вообще невроз? Вот у нас классифицируют его по старой классификации до сих пор. Извиняюсь за тавтологию. На три невроза. Истерический, психостенический, неврастенический. Вот если это истерический невроз, то вы будете постоянно слышать о том, как человек недоволен жизнью. То есть он ничего, над ним все смеются, например, а он ничего не может. Знаете, как ребенок такой. Ему все говорят, ну так начни что-то делать. Нет, у меня не получится, я не смогу. Это будет постоянно проявляться. Ну, если как-то посмотреть. И вот эта идея о том, что у человека нарушена иерархия.
9: А как отличить истерический невроз от просто такой патологической неуверенности в себе? Я не могу, у меня не получится.
8: Ну, если это патологическая неуверенность в себе, тогда это психиатр.
9: Ну да.
8: Тут я не скажу.
9: Ладно, просто. Как это отличить просто от неуверенности в себе?
8: Понятие неуверенности в себе все равно будет относиться к невротическим отношениям. Но мы все так устроены, что идеальных у нас не бывает. У нас должен быть невроз зачатки, но не должен переходить в крайность. Сколько я сталкивался, давали какие-то критерии. Если это простые люди, то они путают простое волнение с неврозом. То есть человек, например, у него будет какое-то абсолютно новое событие, он не знает, что произойдет дальше, соответственно, есть какое-то волнение, тревога поднимается. И люди, которые не подготовлены, говорят, о, это невроз. Я говорю, нет, это просто волнение, потому что у него новое событие, он не знает, что произойдет точно. Поэтому я даже не могу вам сказать, как это определить. Обычно определяют врачи, это же направление было создано совместно с врачами. Месищев же и задавался вопросом все-таки, что такое невроз. На тот момент, это 1917 год, когда открывалась эта теория, психоанализ только появился, по сути. Он 10 лет как существует. И это направление еще называют русский психоанализ. И он пытался объяснить, что не все является психологическими реакциями. То есть врачи не всегда главные. Что невроз правда существует, он это доказал, он смог это объяснить, были проведены клинические исследования. Поэтому нет, только врач вам определит, да, нет, невроз или еще что-то.
9: Ну, какие, может быть, в принципе, симптомы, когда уже нужно идти к специалисту? Как только человек чувствует себя нехорошо?
8: Ну, я бы сказал, вообще раз в полгода положено проверяться. И не только у там, психиатров или еще у кого-то, а у всех врачей, насколько я помню, по профилактике. Вообще так. Но если симптомы... Ну, тут уже в практику пойдем. Например, ко мне приводили с паническими атаками. Нередко после депрессии были. Соответственно, ну, что такое паническая атака? Усиленное сердцебиение, потливость. Ну, то есть у вас поступает, грубо говоря, у вас очень большой приступ паники, но при этом ничего не происходит. У вас подскакивает тревога только о мысли, что вам нужно что-то сделать, где вам было плохо, где у вас случилась эта паническая атака. Но все это уже идея того, что вам пора, например, при депрессии. Ну, я говорю, классическую такую депрессию возьму уже. Нарушение сна, аппетита. А ничего не хочется. Лежишь целыми днями. Смотрите, если вернуться обратно немного к самой идее психотерапии, что подразумевалось в ней? Это все-таки теория, в первую очередь, отношений. Вот это наше отношение, оно будет проявляться на всем. Всегда есть три регистра восприятия. Это отношение к себе, отношение к социуму, отношение к миру. И там очень важную роль играет обычно симптом, так называемый. В этой теории говорится, что симптом играет очень важную роль именно в том, что человек просто мог как-то выживать. Он является как бы защитным механизмом таким психики. Вот такой был реальный пример. Ко мне обращаются, говорят, панические атаки. Девушка, я не буду возраст называть. Хорошо, в процессе мы разбираем, у нее панические атаки, и поставили, сказали, у вас панические атаки, у вас очень сильная тревога, он говорит, диагноза у вас нет, до депрессии не дошло, у вас субдепрессионное немного состояние, но ей поставили лекарство, лечение и отправили ко мне. По итогу выясняется очень интересная картина. панические атаки у нее наступили, потому что ей нужно было в институт ехать. Вот это симптом, на самом деле. Есть ситуация, есть личность в этой идее. Ну, в этой теории, точнее, извиняюсь. Ситуация. Ей нужно ехать в сам институт, а сама личность не хочет учиться в этом институте. Но она не могла родителям сказать «нет, что я не хочу учиться». Там. Поэтому у нее появились панические атаки, как удобный способ так избавиться от этого.

0: То есть она не... Потом мы говорим, при разборе случая там было такое, что я говорю, хорошо, ну, предположим, вы же согласны, что вам нужно высшее образование? Да. А на кого вы хотите? Я тоже не знаю. И получается, если она скажет нет, она боится сказать нет родителям, их разочаровать. И сама не знает, что она не хочет. А в институт ей надо, а институт она уже ненавидит. А по итогу у нее случаются панические атаки, и мне как бы ходить в институт не надо. Но я как бы хочу для всех. Вот такая вот я. Ну вот у меня панические атаки, я не могу туда ходить. Вот он пример такой идеи. Когда человек на самом деле осознает, что это конфликт внутриличностный, и что дело не в панических атаках. И когда ты его прорабатываешь, находишь первый, ближе, хотя бы ты становишься ближе к первоисточнику, то панические атаки сами начинают уходить по себе. Ну, вначале с ними, конечно, работают, просто они будут возвращаться, потому что они являются именно, поэтому они и названы симптомами, что они как следствие, а не первоисточник.
1: Но если брать конкретно вот эту ситуацию, у нее же все равно остается то, что она не хочет учиться именно в этом институте, именно по этой специальности.
0: Да, вы
1: А
0: абсолютно правы.
1: почему
0: Но
1: же
0: там
1: уходят панические атаки? То есть.
0: панические атаки вначале. Ну, я просто пример сейчас привел. Ну, пойдемте дальше уже разбирать. Раз уж такой пошел случай. Он такой собирательный в каком-то смысле. Я вот сейчас вспоминаю практику. Он собирательный. Когда я спрашиваю, а что вы хотите, я взял другие же области жизни, то примерно я услышал ответ. А ей, ну там, а вот это надо, а вот это надо. И там, не знаю, там, нужно сделать то, что вот там, родителям помочь. Говорю, хорошо. А вот это там были братья и сестры, собирательный все-таки образ. Там, за братом последить, сестра есть, еще что-то. То есть всегда для кого-то. Я говорю, стоп, стоп, стоп, стоп. Уберите сейчас всех. Вот самый, кстати, всегда интересный момент. Как вы говорите, спрашивали, как можно проявить невроз. Задать вопрос, убери сейчас всех, что ты хочешь сам? Вот сам для себя. Там тишина была. Поэтому у нее была проблема, что она сама не знала, чего хочет. Она как бы... И она в обоих случаях сталкивалась с ответственностью. Первое, ей нужно будет сказать родителям, я не хочу. Она избегает этой ответственности. Второе, ей нужно будет взять ответственность и сказать, чего я хочу. Она тоже этого не знает. И поэтому панические атаки вот здесь ей помогали. Что как бы я не беру нигде ответственность, но я ничего не делаю одновременно. Как-то так.
1: Бывают случаи, когда, ну, также вот случаи, когда в институт или на работу люди не хотят ездить, или вот школьники, да, перед школой, может быть, перед какими-то контрольными, то есть начинаются боли, причем реально, да, голова начинает болеть, живот начинает болеть. То есть это тоже идет, от психики, от нежелания, да, и от того, что человек полностью не осознает, что именно он не хочет, да, оно переходит на тело.
0: Я бы сказал так, нередко, да, есть такая даже старая шутка насчет этого, все болезни от нервов, кроме сифилиса, и то под вопросом. Но я бы не утверждал однозначно, потому что есть психосоматические, не психосоматика, как любят многие, говорят, такой термин существует, а психосоматические реакции, а бывает сомопсихологические. Поэтому у нас всегда задача стояла, что к нам приходят после врачей, и на врачей к нам направляют. И слава богу, с ними получается взаимодействовать, что меня радует. То, что вы спросили, да, очень частое явление, оно было проявлено, что человек на самом деле там не хочет работать, он устал, например, он не хочет работать, он не знает, что уже делать, как туда ходить, но ему надо. Я говорю, почему надо? Ну, надо же работать. Я говорю, а если вот вы сейчас возьмете отпуск, не знаю, по состоянию здоровья, у вас денег нет? Есть. То есть вы не сможете отдохнуть? Смогу. А зачем вы ходите? Надо. А как это не ходить, не работать? Вот вам пример, да?
1: То есть это, по большому счету, очень сильные установки, которые не сочетаются уже с состоянием человека, и вследствие этого начинаются какие-то боли, например.
0: Да, это если боль проявляется, это уже ваш организм говорит, что все, я не могу. Абсолютно верно. Я вам больше сейчас даже добавлю. К сожалению, в СНГ я сталкиваюсь с тем, что человек часто не знает, чего он хочет. Мне чаще приходится задавать вопрос, идти от обратного всегда задавать, хорошо, чего ты не хочешь. Даже такое в каком-то смысле позволю себе сравнение, кто на Западе живет, сравнение, кто на Западе живет, и вот если мы говорим о модели СНГ, это все-таки бывший Советский Союз.

0: на Западе психология, и, кстати, по психологии можно посмотреть, это Жан Пиаже, он развил теорию индивидуальности. Если мы будем брать советскую психологию, ну, соответственно, как наследницу отечественную, там, российскую, ну и у нас здесь, то здесь ставили больше на социум. Соответственно, здесь очень часто влияет, а что люди скажут, а что люди подумают. И ты должен взаимодействовать с социумом в первую очередь. И это все проявилось очень хорошо. Нас воспитывают тем, а что люди скажут, а что люди подумают, а как это выглядит. А посмотри, что сказали. А ты видел, как на меня посмотрели. А на Западе такого нет. Есть и плюсы, и минусы этой модели, кстати. На самом деле, как все думают, что вот западная модель самая лучшая, или нет. На Западе есть тоже просчет этой модели. И даже большие. Сейчас это очень хорошо наглядно можно видеть даже на психотерапии.
1: Ну, то есть вот это вот постоянно, что мы находимся под взглядом окружающих, в итоге не дает формироваться собственным желанием.
0: Если мы говорим в детстве, да. Именно в детстве. Потому что ребенок вначале смотрит на родителей и на окружающую среду, как на пример. Если окружающая среда будет помогать, в каком-то смысле, в кавычках я имею в виду, помогать именно ребенку развиваться, его стремлений и ограждать. Не полностью, чтобы он знал, что есть какие-то небезопасные вещи, но ограждать его от нанесения себе вещи, то он будет развиваться. А окружающая среда все больше там сталкивается, случаи с детства вспоминаю. Ну, не очень приятные такие вещи, связанные с детством. Причем, кстати, у большинства спрашиваешь, как проходило ваше детство? Прекрасно, самое лучшее детство. Потом такой, ну, как сказать, ну, так же, как у всех. Говорит, так самое лучшее или так же, как у всех? Говорит, так же, как у всех. А как у всех? И начинают рассказывать, и там столько примеров проявляется. Там и проблемы были, и там отсутствие было, и доверие исчезало. Да? Как-то так.
1: Ну, в принципе, ведь существуют люди, да, которые понимают, что они хотят.
0: Человек знает только на данный момент времени. Вот я бы сказал так. Вот такие счастливчики, да, есть. И это не исключения какие-то. Это не такие избранные. Это обыкновенные люди, и нередко их встречают. Вот так будет, наверное, правильно, на мой взгляд.
1: Ну и у людей, которые, да, пусть в каждый период у них есть свое понимание, что они хотят, к чему они стремятся, но, в принципе, риски неврозов у таких людей меньше, или это не взаимосвязано?
0: Интересный вопрос.
1: Они ведь более как бы устойчивые, более стабильные такие люди, потому что они знают, куда им идти.
0: Они знают конечную цель. Вот тут многие путают, кстати. Нет, они не всегда знают. Поэтому риск того же проявления невроза не всегда там меньше. Да, они будут более адаптивны, я бы сказал. Но сказать, что прям вообще не будет там рисков, нет.
1: Ну,
0: Он может
1: просто
0: приобрести,
1: меньше.
0: он может пройти. Да, он просто меньше. Понимаете, еще раз говорю, вот как я вам приводил пример с Китаем. Что-то происходит в нашей жизни, оно непонятное, и все, и запустилась цепочка, по сути. То есть это отсылка к какому-то событию, когда-то что-то в нашей жизни когда не было структурировано. Но пока у нас событий в жизни не происходило, оно не произошло, то это без. Ну, то есть, это то событие в детстве просто никак не затрагивается. Ну, есть и есть. Ну, не осознаем и не осознаем, живем же прекрасно. Ну, что ты начинаешь? Потом происходит что-то у нас в жизни, и это одно с другим взаимодействует тут же моментально, и все.
1: Алексей, спасибо большое за беседу. Это было очень познавательно. Напомню, у нас на связи был Уваров Алексей Владимирович, кризисный психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Спасибо вам большое. Надеемся, еще вас услышим.
0: Спасибо, что пригласили.
1: До свидания. До свидания.
2: Разговор с психологом. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно и

0: Эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Книга ворот.
5: Вы слушаете повтор программы.
6: Всем добрый день. Книга ворот, прямой эфир. У микрофона Василий Дрожжин и Глеб Новоселов. Глеб, рад приветствовать тебя наконец-то в живом прямом звуке. Ну и, конечно же, мы рады всем тем, кто слушает нас здесь и сейчас. Московское время 17 часов. Сегодня У нас замечательный день и отличная возможность обсудить очередную прекрасную книгу, которую Глеб предложил, о которой мы буквально через несколько секунд скажем подробнее. Я лишь напомню, что если вы захотите позвонить в наш эфир и поделиться своим мнением, высказать какую-то позицию, может быть, поспорить с тем, что скажем мы с Глебом сегодня, или просто что-нибудь нам рассказать, для этого существует номер 8 800 100 ровно 2015, 8 800 100 ровно 2015. Наш эфир обеспечивает звукорежиссер Алишер Цвит, который вас с нами соединит, если вы сами захотите. Вот, ну что, сегодня мы обсуждаем сборник автора Арины Обух. Называется он «Следующая остановка. Пионерская стрит». Глеб, ты предложил эту книгу, она, наверное, немножко продолжает наш прошлый разговор, когда мы говорили про дорожное чтение, особенности этого времяпрепровождения и книги, которые для этого подходят. И, наверное, вот как раз один из этих сборников, да, можно слушать в дороге. Ты предложил вот это произведение. Расскажи в целом, какие ощущения у тебя от этой книги? Читал ли ты что-нибудь другое данного автора? И вот давай начнем с каких-то первых впечатлений.
7: Ну, смотри, во-первых, ничего другого данного автора я не читал. Я так подозреваю, что мало что пока что есть, потому что автор молодой, Арина Обух. Ну, надо начать с того, что это художница, и она сама живет в Питере. И, ну, в общем-то, естественно, большая часть рассказов, или я бы даже сказал, таких зарисовок, они посвящены Санкт-Петербургу. Вот. И здесь, наверное, даже не стоит говорить о том, что это вот такой в чистом виде, что вот это писатель, да. Может быть, даже в какой степени это художник, который решил попробовать себя в роли писателя. Вот. Но, как мне кажется, попытка оказалась весьма удачной, несмотря, может, на некоторый, не знаю, какое слово подобрать, непрофессионализм, да, так мягко скажем, в некоторых местах он проглядывает в таких каких-то иногда вычурных, сильно грубых мазках, да, если говорить языком живописи, как, например, ну, сразу буду спойлерить, да, то есть там какие-то такие выражения, типа Малевич, рисующий там кисточкой ночь на, значит, на небе, это как-то, в общем, ну, грубовато цепляет ухо, да, но при, вот при всем при этом мне понравилось, да, причем понравилось, во-первых, потому что вот это очень интимно как-то, да, действительно. Видно, что человек просто пишет какие-то свои личные, очень глубокие ощущения от своего города, от своего времени, от того, что нас окружает. Во-вторых, это очень женственно, как мне показалось. Причем именно не женская, это не женская проза ни в коей мере, да, это именно женственно, как-то очень тонко, очень нежно, очень лирично. И, в общем, на каком-то уровне это хорошо очень воспринимается и создает такое очень теплое, с одной стороны, немножко лирическое, да, но в то же время очень теплое, светлое настроение. Вот. Ну и, наверное, действительно, вот сам по себе подход попробовать как бы увидеть город глазами художника, да, здесь действительно очень много вот именно от зрения художника, от ощущений художника, вот, и она пишет такими образами очень интересными, вот, пусть иногда и вычурными. Это действительно заслуживает внимания, ну и, как бы, повторюсь, мне понравилось.
6: Ну, здесь я думаю, что мы как раз, наверное, будем рассуждать в контексте того, что книга написана человеком, который по восприятию является действительно живописцем. Она закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию, которая в простонародье называется «Муха», и у нее есть одноименный сборник рассказов. И, по сути, я вот так немножко познакомился с другими сборниками. В принципе, наверное, вот характерные черты, они прослеживаются во всех произведениях. Я думаю, что сегодня на примере следующей остановки «Пионерская стрит» мы как раз и разберем вот эти характерные черты, о которых ты уже начал говорить. Да, это действительно восприятие глазами художника. И здесь, наверное, важно, что как раз вот мы видим попытку передать детали, которые другие, может быть, пропускают. Да, вот это внимание деталям, наделение предметов и мест каким-то определенным характером. соединение реальности и такого почти сказочного восприятия. То есть, по сути, это такая поэзия в прозе, да, она очень чувственная. Да? Вот ты сказала, что почти женская, да, ну, скорее, очень просто чувственная, очень образная и, конечно же, очень атмосферная. Вот. И здесь, наверное, опять же, Санкт-Петербург — это одна из таких сущностей, которая вот как раз под такую стилистику ложится, как ничто другое. Вот с своей точки зрения, почему так часто Санкт-Петербург выступает не просто как место действия, а как вот, ну, отдельный персонаж в книгах, да, потому что... Да,
7: город просто хороший. Я вот, кстати, как раз, мы же говорим в контексте сборника, вот, наверное, один из впечатливших меня рассказов, я уже, к сожалению, не помню всех названий, прочитал недостаточно уже давно, вот, где, ну, собственно, Петербург и Москва, они выступают как некие живые персонажи, вот, общаются, ездят друг к другу в гости, и вот это какое-то одушевление Петербурга, действительно, наверное, не первый автор, кто это делает. Ну, что сказать, вот это ощущение того, что как бы существует сразу несколько слоев Питера, да, и они как бы не противоречат друг другу. Это очень круто, и вот, ну, я думаю, все, кто приезжал, был в Санкт-Петербурге, живет в Санкт-Петербурге, они это ощущают, когда есть и, может быть, где-то имперский еще Петербург, да, и советский Ленинград присутствует, никуда он не делся, вот, и в то же время уже и современный город, и они как бы не вытесняют друг друга, то есть вот я, например, живя в городе, ну, скажем, не маленьком, да, но все-таки достаточно провинциальном, вот у нас как раз и главная проблема, что у нас всегда новое очень жестко вытесняет старое, то есть у нас, вот я даже могу вспомнить старый город, который условно был там при мне лет там 20 назад, да, его уже почти не осталось, и это как бы очень печально, да, вот в Питере, по-моему, это очень удачно сосуществует, то есть действительно есть сразу несколько таких временных слоев, они друг другу не противоречат, и, наверное, поэтому до сих пор считается Петербург все-таки как раз городом творческих людей, художников, музыкантов.
6: Ну вот, это не знаю, согласишься, нет, мне кажется, здесь еще очень классно Питер, Санкт-Петербург выступает как такой город противоречий, город контрастов в каком смысле? С одной стороны, очень красивый, да, при этом, ну, мы вот понимаем, что он холодный, да, и в прямом, и в переносном смысле. Он очень величественный, да, с точки зрения вот архитектурных сооружений, духа истории. И при этом он очень человеческий, да, мы понимаем, что вот атмосфера, которую мы видим на улицах, да, мы встречаем на улицах, да, это тоже вот такой определенный градус настроения, мы понимаем, что вот он именно характерен для Санкт-Петербурга.
7: Вот именно вот это вот ощущение, когда, да, извини, перебью, когда ты вроде бы вот как раз находишься в центре, вот идешь по этому историческому городу, имперская вся, там прошел 10 метров, ты оказываешься в каких-то дворах, колодцах, вообще абсолютно вот таких каких-то заброшенных, ну почти заброшенных, я не могу слово подобрать, каких-то мрачных, да, и это вот как раз те контрасты, которые, может быть, создают вот это настроение.
6: Да, Петербург, он масштабный исторический и очень личный, да, то есть в целом у каждого жителя он какой-то свой, этот Санкт-Петербург, и мы понимаем, что история, она состоит не только из каких-то великих личностей, но и из там миллионов вот этих маленьких судеб, и как раз вот в этом сборнике мы видим не масштабы, не историю, а вот зарисовки, идеологии с какими-то там людьми, иногда эти диалоги с предметами, с художниками, да, с городом и так далее. Вот здесь, ну, вот этот прием, да, насколько тебе показался там интересным, создающим, ну, вот опять же, эту самую атмосферу, о которой мы уже сказали.
7: Ну, мне кажется, что где-то это удачно получается, где-то, может быть, менее удачно, повторюсь, да, когда это слишком вычурно. Вот. Но когда просто она пишет, вот мне особенно, конечно, впечатляет, именно впечатлило те моменты, когда она пишет именно о своих близких, знакомых, о том, в чем она разбирается, что она понимает, когда она описывает картины, когда она описывает скульптуры. Опять же, вспомню вот этот рассказ про кариатид, который вроде бы и скульптуры, и тут же переходит на живых натурщиц, да, и вот это вот какое-то, опять же, плавное перетекание, как ты, по-моему, заметил, до сказочного в несказочное, и наоборот, это вот... Но это немножко завораживает.
6: Да, мне кажется, здесь еще такой посыл, что все равно мы понимаем, что как бы Санкт-Петербург — это действительно и персонаж, и место действия, и место силы, и, наверное, источник вдохновения для этой книги. Да, она как бы и внутри Петербурга, и о Петербурге, и вроде не только о городе, а о многих-многих сюжетах, которые как такая мозаика, да, вот каждый элемент, он сам по себе обладает каким-то там смыслом своим, определенным настроением, может быть, больше даже, да, и вот постепенно-постепенно каждый фрагмент, он встает в какую-то единую мозаику, которая нам рисует облик этого города, да, который, опять же, каждый представляет себе по-своему, да, и вот здесь, наверное, эта история именно про восприятие, не про смыслы, не про сюжетность, не про героев, а именно про угол зрения. Может быть, вот в этом смысле книга действительно примечательна и необычна, когда мы говорим про выражение, да, картины в текстовом слое, да, если это вообще возможно. И посыл тут достаточно простой, да, город живет, пока существуют люди, которые готовы помнить, любить, рассказывать его истории, и этих историй очень много, они достаточно разные. По поводу слога, стиля, ну да, наверное, опять же, вот можно, если с чем-то сравнивать, находить определенные, может быть, изъяны и так далее, но я бы сегодня вот от этого отошел, учитывая, ну, тот контекст, о котором мы сказали, да, и то, что все-таки Арина Обух является в первую, может быть, и в главную очередь художницей, да, ее остальные творческие проявления, наверное, может быть, дополняют ее, ну, вот, некий основной формат восприятия, да, и в этом смысле, опять же, почему нет, да, если это рассматривать, опять же, как некий творческий эксперимент, для меня это в целом достаточно неплохо и интересно. Вот, если все-таки мы к каким-то конкретным зарисовкам обратимся, для тебя, вот, может быть, какие моменты больше остались в памяти, что оставляет след, там, неважно, может быть, вот какие-то примеры для тебя показались, может быть, надуманными, не совсем там удачными, уместными.
7: Вот, и хорошо сказал. Я понял, что ты имеешь в виду про надуманные, не совсем удачные, кажется. Вот, мне кажется, да, слушателям как раз нашего радио это может быть тоже занятно. И там есть очередной рассказ про незрячих. Вот, ты, наверное, его имел в виду. Вот. И как раз, мне кажется, этот рассказ про незрячих, он достаточно надуман, вот. Хотя я вполне допускаю, что там есть реальные персонажи, которые, может быть, даже вполне реально существуют. Вот. Ну, по крайней мере, Васильевский остров вполне себе реальная локация. Вот. Но, значит, тут какие моменты сразу бросаются в глаза. Меня больше всего зацепило, когда она, значит, ее незрячая девушка спросила, а зацвела ли сирень? Вот. Это, конечно, достаточно смешно, потому что, ну, не нужно видеть для того, чтобы понять, зацвела сирень или не зацвела. Это прямо вот, ну, мне кажется, очевидно. Вот, хотя не знаю. Вот, можно, конечно, предположить, что там реально ее кто-то спросил, зацвела ли сирень, просто для того, чтобы, как что называется, привлечь внимание очередной раз к своей слепоте, но мне кажется, вот это абсолютно надуманный момент, то, чего быть не могло. Вот. Ну и вообще, наверное, самый неудачный рассказ, может быть, именно просто потому, что мы больше в теме, чем кто-либо, да, вот с моей точки зрения, именно вот этот рассказ про незрячих. Что касается остального, ну, там достаточно много, на самом деле, что на меня произвело и действительно хорошее впечатление. Это и уже вот упомянутый рассказ про Москву и Питер, которые там как бы одушевляются. Вот. И вот эта завершающая повесть «Муха имени Штирлица», посвященная вот этой самой академии, где она училась, которая, собственно, тоже состоит из зарисовок, посвященных и преподавателям, и картинам, и художникам окружающим. Ее, и просто какому-то миру, мироощущению. Вот. Ну, это действительно удачно. Вот. Очень интересный рассказ, не помню, как он назывался. Ну, то есть именно интересный с точки зрения построения, с точки зрения выражения, вот там, где про олимпийского мишку, и как раз вот про ощущения там советских и несоветских людей. Ну, в общем, достаточно тоже. Может быть, тоже, с одной стороны, он может показаться банальным, все эти вот сопоставления, да, менталитетов и так далее. Но именно глазами художника это достаточно так интересно смотрится. Вот. Ну, на самом деле, достаточно много таких мест, зарисовок, которые можно было бы отметить. Давай, наверное, ты тоже поделись, может быть, тебя что-то зацепило
6: или не зацепило. Наоборот. Вот меня как раз, наверное, это, может быть, редкий случай, когда я даже отдельно вот эти произведения, они у меня не зацепились как-то и в памяти. Да? То есть у меня некое общее впечатление сложилось о книге. И оно скорее приятное, и вот этот последний блок, да, который такой автобиографичный, он как раз, наверное, и показывает, что вот, да, я вижу этот город так, вот я его воспринимаю вот так, и, наверное, у кого-то это будет пересекаться, да, то есть в целом я рисую, да, я художник, я так вижу, вот, и в целом, может быть, вы посмотрите, да, на мое представление, и вполне возможно, что что-то совпадет с вашим. Да, была тут попытка попасть во многих, да, не только показать, что вот я это вижу так, но и вот задеть, скажем так, разные целевые аудитории, и вот в том числе, как ты упомянул, не всегда это было сделано удачно, да, где-то, ну, может быть, не совсем матчасти хватило, хотя, ну, я вот тоже это такой нюанс готов списать, ну, как бы, ладно, без глубокого погружения, ну, откровенный ляп, ничего страшного, можно, я думаю, его простить.
7: Да по нет, поводу я того... даже здесь не... А, извини.
6: Нет.
7: То есть я бы не назвал это ляпом, просто, ну, вот, наверное, неудачный момент. Да, опять же, это, может быть, даже наше субъективное восприятие. А кто-то скажет, да нет, все хорошо.
6: Да, то есть у нас, ну, такая определенная профдеформация, которая позволяет все-таки такие моменты вычленять, и там для 95 с лишним процентов аудитории это совершенно нормальная история. Возвращаясь к городу и тематике того, что происходит, ты упомянул, что еще есть важный контекст, это и разные эпохи, и опять же, да, Петербург, Ленинград, вот, по сути, даже на уровне названий вот эти разные смыслы, разные поколения, разные строи, разные культуры, да, даже можно сказать. Да, и в этом смысле еще Петербург уникальное место просто, да, потому что это супер большая концентрация исторических объектов, да, это огромное количество вот этих нюансов, связанных с нашей историей, да, где контексты переплетаются очень сильно. И, безусловно, вот здесь город как хранитель памяти, как объект, субъект, который разговаривает, с которым разговаривают, который сам переживает утраты. Да, и вот здесь вот тоже тема уже ушедших людей, она отдельной нитью проходит в этом произведении. Ну и, естественно, это некая связующая сущность для поколений, да, потому что там то, что было в период того, когда город назывался Ленинградом, да, возвращение, да, или, опять же, приход к исконному названию и так далее и тому подобное. И это отражается не только на уровне смены просто каких-то наименований, но и в культурных слоях это тоже находит свой достаточно сильный отклик. Но если говорить, опять же, да, про то, чем ценна может быть книга, почему мы ее со своей стороны взяли сегодня для такого подробного обсуждения, хотя книга небольшая, это, по сути, тоже плюс, вы можете всего лишь, наверное, пару-тройку часов вечернего времени занять, ну, как мы говорили и предлагали в прошлых эфирах, как раз использовать чтение в дороге, то время, когда вы находитесь в транспорте, очень удобный формат на такие небольшие рассказы, небольшие фрагменты, как раз, особенно если вы живете в Петербурге, мне кажется, это вообще идеальная история, когда вот эти зарисовки, да, вот эти нюансы могут еще и ложиться непосредственно на, ну, вот, живой контекст, в котором вы находитесь. Вот. Ну и насколько действительно у автора, у Арины Обух, получается вот находить или замечать необычное в необычном, там, рисовать какие-то предметы, где вода является носителем памяти, да, там, я не знаю, реки, которые помнят и видели совершенно разные, да, в целом такой прием достаточно там заурядный, избитый, может быть, даже в каком-то смысле, вот, но здесь он, опять же, учитывая вот эту всю канву художественности, о которой мы говорим, ну, наверное, да, в том числе играет большую роль. Улицы, которые становятся персонажами и прочие сущности, которые выступают такими героями, субъектами, разворачивающими действия вокруг себя. Ну и предметы, приобретающие биографию, да, вот здесь вот это все намешавшись, смешавшись, образовал, опять же, ну, такую лоскутную историю, даже, может быть, не одеяло, а какое-то полотно, которое, ну, вот я не знаю, можем ли мы сказать, что вот в целом умение наблюдать или умение там интерпретировать — это тоже отдельное искусство, которое вот автор попыталась переложить в текст. Насколько вот талантливо у нее получилось, это всегда, естественно, такой субъективный вопрос и зависит, наверное, от конкретного читателя и его восприятия, и его вкуса, и представления о прекрасном. Но вот для нас, наверное, это в целом получилось, как нам кажется, вполне себе интересно. Вот. Ну что, Глеб, давай, наверное, может быть, какие-то еще моменты уже ближе к такому резюмирующему этапу нашего разговора. Да? То есть, может быть, там, я не знаю, какие-то параллели или пересечения с чем-то еще у тебя
7: возникают? Вот могу параллель только привести с собой, потому что на самом деле еще я не сказал, почему меня зацепило, потому что в какой-то степени, может быть, вот именно, несмотря вот на все эти приемы, да, которые мы уже не рассказали, иногда очень затертые, да, какие-то, вот я ощутил какое-то сродство разумов, да, для себя, хотя ну, девушка достаточно молодая, да, то есть, я, кстати, еще тоже уточню, 96-го года рождения, и в том числе она пытается отрефлексировать там, да, и там старый Петербург, и советский Ленинград, да, и, кстати говоря, мне вот именно вот эта ее рефлексия понравилась, ну, как бы, пожалуй, даже больше, чем многих других, у кого я читал вот именно современных авторов, в общем, как-то все достаточно именно вот на таком художественном уровне, на уровне творческого человека, на уровне человека, который пытается действительно осознать все эти эпохи, получилось неплохо. Но мне вот именно понравилось, наверное, больше всего как раз вот это одушевление, повторюсь, городов и города. Я просто сразу вспомнил, у меня была в жизни история, когда мы с одним моим тоже товарищем, проживающим в Москве, кстати, вот так же сидели и пытались каждому городу, ну, какому-то крупному городу дать какое-то нарицательное имя. Ну, то есть там, простите, там, условно говоря, там у нас было, что, скажем, Екатеринбург — это мещанин во дворянстве, мы говорили, там Новосибирск — интересный мультик, вот, ну, то пытались вот такие какие-то эпитеты городам присвоить, и вот мне кажется, здесь что-то похожее происходило, происходит с Питером, ну, вот как раз, когда пишут про Питер и Москву, там прям вот мне... Я ощутил вот это сродство, когда просто пытаются городам присвоить какие-то человеческие качества. Вот, наверное, даже вот с этой параллели я начну. Вот, ну, а закончу я тем, что просто действительно сам по себе сборник создает очень какое-то... Мы уже, по-моему, 100 раз говорили, лирическое теплое настроение, да? приятное послевкусие, вот что мы с ней говорили. Действительно, вот когда его заканчиваешь читать, вот иногда думаешь, ну вот прочитал, и вроде бы ничего мне не изменилось, да? А здесь вроде бы ничего не изменилось, но как-то, что ли, лучше на душе стало, да? Поэтому вот еще раз повторюсь, очень хорошая, добрая проза, которую просто из-за вот этой доброты можно порекомендовать прочитать всем, тем более действительно короткое, необременительное время, расти немного.
6: Да, действительно, очень образная литература, и опять же, да, вот ты по итогам прочтения скорее получаешь настроение, да, не какие-то смыслы, не какие-то еще нюансы. И здесь, в этом смысле, наверное, как раз вот мастерство художника не просто там что-то изобразить, не просто заметить какие-то нюансы, а почувствовать вот эту связь между деталями, ее как-то изобразить, преподнести. И вот то, о чем ты сказал, что город – это по сути, герой, не просто выступающий как объект каких-то действий, но и что-то со своим характером, со своим настроением, неповторимым, узнаваемым. Да? И вот этот персонаж, он действительно такой питерский получился, который очень многолик, многогранен, который здесь беседует и с там, вымышленными, и с обычными людьми, и с людьми ушедшими, и здесь вот это...
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборгах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году Единства Народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборгах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 км по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашская РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятие по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятие помогает развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Не зря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
10: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток. В
12: вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
13: Радио ВОС.

0: из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
2: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялось 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетное, было очень почетное награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера – ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну, а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
0: Всем добрый день. Уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских, у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
2: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из Центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
3: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со столетним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени и Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования.
2: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
4: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата,

0: дали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, пусть небольшое, но очень уютное, наполненное душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОЗ это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность – Ульяновской организации. Это ваши люди. Это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
2: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОЗ будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
0: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативные, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
1: Благодарю. Спасибо.
0: С праздником.
2: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наше мероприятие, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным

0: Член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
1: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых, правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненные силы членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене и, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
2: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в Центральном правлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывает давнишняя связь. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными. Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете? Мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царствие Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть. Мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему-то, что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем! Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
0: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
3: Спасибо.
0: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
4: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОС.
5: Из регионов.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о том, как проходил второй молодежный форум БелТИС. Напомню, что темой пленарного заседания стало обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Следующим спикером форума стал незрячий тестировщик и массажист из Минска Григорий Гонзалаев. Он рассказал молодым белтизовцам об искусственном интеллекте и современных технологиях в жизни незрячего человека. О том, что его замотивировало поделиться своим опытом и знаниями в нашем интервью с Григорием.
1: Хочу, чтобы больше людей знания свои расширили. Я просто почувствовал такую свободу, когда сам научился с этими навигаторами. Я могу куда угодно ездить, куда угодно ходить. И хочется, чтобы больше людей тоже могли это все делать. Мне всегда было интересно новые технологии. Вот меня даже все говорят, а почему вам собаку поводыря там не приобрести, там еще что-нибудь? Я говорю, да зачем это надо? Будущее за технологиями. Мне всегда было интересно, я со второго класса с компьютерами. Поэтому я развивался вместе с технологиями, с интернетом. Я понял, что это окно в мир, за этим будущее. Классу так к 9-10 мечтал быть программистом, но понял, что мне программирование это немножко не мое, и у меня больше тестирование, больше вот такая вот популяризация этих технологий идет.
2: Я знаю, что вы и до этого неоднократно выступали перед аудиторией, да, тоже рассказывали о технологиях. Чем молодежный форум, участие в молодежном форуме отличается от всего того, что было у вас ранее в качестве спикеров?
1: Тем, что здесь больше, так скажем, аудитория такая однородная, это больше слепые, слабовидящие люди, тем более молодежь. Им как-то больше мотивирующие какие-то вещи нужны. То есть их только подтолкнуть надо. А они потом сами погрузятся в эту тему, если им это будет интересно. Их главное замотивировать. А вот перед зрячими, когда выступаешь, ну такое впечатление, что ну вот вроде бы такой вау-эффект, действительно. А потом круговерть жизни потом все равно захватывает. Им это больше так, для общего развития. А вот незрячая аудитория, она, конечно же, им это просто жизненно необходимо сейчас.
2: Для вас что будет программой «Максимум» после того, как участники вернутся по домам, услышав ваше выступление, вот побывав на вашем тематическом блоке?
1: Если кто-нибудь возьмется действительно на практике, откроет какие-нибудь курсы, мастер-классы по ИИ, по навигаторам, еще по каким-то таким вещам. Если, как говорится, возьмут эстафету по областям, по районным центрам. Это будет очень круто. Потому что тут дело не в какой-то конкуренции. Тут надо распространять знания. И не только я сам себе, но и хорошо, если кто-то еще заинтересуется, также распространят эти знания дальше.
0: А сейчас давайте послушаем выступление Григория Гонзалаева на втором молодежном форуме БелТИС. Замечу, что важным элементом для участников форума стала видеодемонстрация всего происходящего в телефоне спикера на большом экране в режиме реального времени.
3: Приветствую участников молодежного форума. Я хочу вам рассказать про технологии, скажем так, популяризировать их. И сразу к делу. Немножко для зрячих расскажу, кто не очень-то сталкивался с этим. Вот как мы пользуемся телефоном? Зрячие, как обычно, пользуются телефоном. Вот экран, они просто тык на значок на экране, и все, приложение открылось. Нам же такие легкости недоступны, поэтому мы немножко по-другому делаем. Вот у нас говорилка. Я пальцем в рандомное место, вот случайное место экрана.
4: Московский район, Минск, облачно с прояснениями, +22 градуса, днем +23 градуса, ночью +11 градусов.
3: Ну, понятно. Я уже сразу понимаю, что я ткнул в виджет погоды. Обратите внимание, что туда, куда я пальцем провожу или тыкаю,
4: страница один, итого страниц, три и поиск.
3: Зеленая рамка. Можно использовать два способа навигации по сенсорному экрану телефона. То есть можно, например, так вот скользить пальцами, как бы свайпать, как обычно вот зрячие в ТикТоке там делают, в Инсте или еще где-нибудь вот так вот.
4: Один непрочитанный
3: тяга. Вправо, влево, просто по объектам перемещаться. А можно скольжением экрана под пальцем следить, что вокруг меня какие есть значки. И у меня скринридер сразу же их озвучивает. Что касается специализированных программ, которые помогают жить. Вот, например, тут говорили много о трудоустройстве. Я действительно с этим согласен, что сейчас в связи с технологиями очень много стало доступно профессий. Даже вот знаю, что есть незрячие юристы. Вот я хочу вам продемонстрировать вот бумажный документ у меня, и я его хочу прочитать.
4: Балинвест, мой лукаут.
3: Вот лукаут.
4: Лукаут. Приложение. Лукаут. Режим документы.
3: Режим документы. Я сразу же пытаюсь прицелиться.
5: Отодвиньте устройство. Слишком близко. Отойдите. Отойдите.
3: Слишком близко.
5: Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Переместите устройство вверх. Переместите устройство вверх и вправо. Сделайте фотографию, и приложение распознает, что на ней изображено. Слишком близко. Отодвиньте устройство. Не двигайтесь.
3: Вот. Он сфокусировал весь документ.
4: Информация о недавнем объекте и молодежи республиканского молодежного форума АБЛТИС 16 мая 2026 года. Г. Минск 12.00.12.30. Регистрация участников форума «Приветственный кофе» 12.30. 13.15. Пленарное заседание «Обучение и трудоустройство». С. Молодежи инвалидностью по зрению.
3: Я думаю, понятно. Я вам даже в связи с этим такую историю расскажу. Я ходил совершенно самостоятельно, получал электронную цифровую подпись в налоговую. Мне нужно было договоры удаленно подписывать по работе. Если, например, вот фриланс какой-нибудь или еще там с фирмами какой-нибудь договор заключаю. Я пришел, мне говорят, ой, а как вы будете на мониторе читать? Вы же не видите. Я говорю, ну вот у меня есть такая программа, которая позволяет. Вот, ну давайте попробуем. Там женщина так удивилась, что вот как это так. Я реально прочитал все данные, просто подтвердил, нажал Enter и все. Подписал документы там ручкой бумажные. Они же не имеют права не ознакомить с документами человека, который подписывает. А я тут, получается, сразу показал, что я могу ознакомиться вполне себе самостоятельно, без какого-то там доверенного лица. Далее я хочу вам показать, как незрячие могут смотреть, так скажем. Вот у нас есть приложение «Услышать предметы». Прежде чем я его найду, мне нужно ввести его название в поиск. Но прошу обратить внимание, есть такая клавиатура брайлевская. Вот вроде бы как, казалось бы, Брайль отмирает, потому что есть компьютер и так далее. А нет, нужен. Потому что кто знает Брайль, тот может очень-очень быстро печатать на
4: поиск приложения редактор
3: телефон. Обратите внимание, как это будет происходить. Вот я пишу слово «услышать». «Услышать».
4: Услышать.
3: Вот, я написал это слово очень быстро.
4: Услышать предметы.
3: И вот у меня ярлык «Услышать предметы», я его нажимаю.
4: Загрузка. Услышать. Очки запрос разрешений. Bluetooth less supported. Очки не сопряжены. Человек 1.4. Одежда 2.2. Человек 1.6. Человек 1.4. 2721. Нет изображения. Перезагружен камел.
3: Человек, говорит один.
4: Экран с изображением.
3: Сейчас я.
4: Заряд батарей. Настройки кнопка.
3: Немножко оно тут.
4: Услышать предметы. Назад кнопка. Продолжай работу. Услышать предметы. Слева мебель 2.7. Слева мебель 2.6. Текст молис. Человек 2.9.
6: Значит, Григорий, вы одежда пользуетесь Брайлем, чтобы набирать текст. Правильно я вас понимаю, да?
3: Да.
6: Ребята, а есть кто в зале, кто так работает? Ну-ка, сколько рук поднялось? Раз, два, три, четыре. О, колоссальная работа нам впереди предстоит.
4: Человек 2.4. Стул 2.4. Человек 2.9.
3: Вот, человек, говорит, стул. Вот назад все кнопка. Предметы. Локально нейросеть распознает
4: работа
3: предметы. Для чего это
4: работы.
3: Нужно на практике?
4: Закрыть приложение кнопка.
3: Вот я вам тоже такую вполне себе бытовую историю расскажу. Однажды я мусор выкидывать ходил и просто немножко сбился с маршрута. А мне там нужно было спешить. Думаю, сейчас возьму это приложение, услышать предметы. Включу и просто как бы оглянусь вот камерой вот так вот раз покручу. Он мне говорит, мусорный контейнер. И я такой, ага, все, направление зафиксировал. И просто по прямой линии к нему стараюсь идти. И я действительно пришел, очень быстро нашел этот мусорный контейнер, все, выкинул и пошел там дальше по своим делам. Точно так же в будущем, возможно, будут очки для этого приложения. И можно будет даже сигналы светофора распознавать. И можно незрячим пользоваться абсолютно обычными светофорами и переходить дорогу. Также пока что нестабильно, но уже хоть как-то можно номера автобусов с помощью этого приложения распознавать. И оно не зависит от интернета вообще. То есть нейронка работает совершенно локально на телефоне. Это что касается таких простых вещей в составе искусственного интеллекта. Перейдем немножко к более сложным вещам, 13.45. Которые уже Total работают launcher. Через интернет. Вот мы сейчас зайдем в Gemini. Что ты видишь?
7: Вижу аудиторию, где сидят люди. Похоже на какую-то лекцию или конференцию. Большинство внимательно слушает. Некоторые делают записи.
6: Так, что нас раскрыли.
3: Вот опиши, какая у меня одежда. Какого цвета у меня одежда?
7: На вас светлый джемпер, похоже кремового или бежевого цвета, с каким-то платком на шее. Еще вижу темные брюки, а на шее лента с бейджем. Что-то конкретное хотите узнать про одежду?
3: А брюки, подскажи, какого цвета?
7: Брюки, которые я вижу, темно-зеленого цвета. Полосок на них нет. Может, вы имели в виду какой-то другой предмет одежды?
3: А скажи, вот я слепой, сочетаются эти цвета или нет?
7: Да, цвета сочетаются отлично. Светлые бежевые джемперы с темно-зелеными брюками создают приятный и спокойный контраст. Это классическое сочетание. Так что выглядит хорошо. Хотите еще что-то узнать про свой образ?
3: Спасибо. И вот таким образом...
4: Закончить разговор, кнопка.
6: Браво, Григорий, браво.
3: Таким образом можно с ним разговаривать абсолютно естественно, как с человеком, и задавать абсолютно бытовые вопросы. Раньше было приложение Be My Eyes, оно и сейчас есть, оно прекрасно работает, но его трудность была в том, что нужно каждый раз писать текстом. А здесь это все в реальном времени, даже перебивать можно, этот искусственный интеллект. И это очень удобно, когда ты в маленьком магазине каком-нибудь вот хочешь выбрать какие-то продукты. Не все же время кого-то на помощь задать. Взял... В одну руку телефон, в другую руку трость. Ну, я трость вообще обычно даже под мышку беру. Там в одной руке телефон, в другой корзинка. Ну, или вот так вот на сгиб локтя корзинку. И пошел. И вот так вот спрашиваю, отвожу камеру. Говорю, вот здесь что ты видишь, вот здесь что ты видишь. И я могу таким образом очень быстро определить категории. Что вот здесь вот, например, фрукты, овощи. Здесь хлеб, булки и так далее, и так далее. Вот с помощью ИИ можно работать с такими вот бытовыми вещами. Очень немаловажная вещь для незрячих — это передвижение в пространстве. Навигаторы, общественный транспорт, ориентировка вообще в пространстве. Я сразу скажу, что я полностью самостоятельно от дома до входа, скажем так, в этот комплекс самостоятельно дошел. С помощью двух навигаторов. Первый из них — это Яндекс.Карты. С помощью их я ищу объекты на пути, ну, скажем, поиск объектов, поиск адресов. Беру оттуда координаты и их уже импортирую в другой навигатор, по которому уже иду. Сейчас я немножко продемонстрирую, как это работает.
4: Главный экран, кнопка. Полка,
3: вот, например,
4: карты.
3: Вот карты. Это у нас Яндекс.Карты. Карты.
6: Ребята, а кто сам ходит с тростью? Кто сам ориентируется?
4: Карты.
6: Ну, есть такие молодцы. Отлично.
3: Вот. Теперь я, например, хочу найти какую-нибудь...
4: Рекомендации. Поиск и выбор мест, кнопка.
3: Ну, допустим, адрес.
4: Russian plate 1 загружен. English BMS 6 Russian загружен.
3: Допустим, я хочу какую-нибудь остановку найти. Остановка, пишем.
4: Остановка.
3: Метро.
4: Остановка метро Малиновка.
3: Вот, я написал остановка метро Малиновка, и теперь вот я тут скольжением пальца...
4: Станция метро Малиновка, остановка общественного транспорта, улица Сергея Есенина, 239 км.
3: Ну вот, например, такую вот остановку выберем и посмотрим, какой транспорт на
4: станция метро Малиновка
3: ходит.
4: Расписание, вкладка, маршрутка, 1111 пк, ДРК Озерцо, ближайший прибывает, следующий 19...
3: Вот он, номер маршрутки. Говорит и в направлении каком говорит.
4: Автобус 132, ДДС Малиновка 4, ближайший 15. Автобус 147, ДДС Малиновка 4, 14.00.
3: Вот, следующий, я понимаю, 14, что если ДДС Малиновка 4, это же все-таки Минск, мой родной город, я понимаю, что раз ДДС Малиновка 4, значит, это в мою сторону. То есть мне достаточно просто вот направление знать. Дальше, что мне нужно для того, чтобы пойти к этой остановке? Яндекс.Карты, к сожалению, не очень пригодны для того, чтобы вот прям по маршруту следовать. И поэтому есть специализированные навигаторы для незрячих. Для этого нужно из этой остановки выдернуть координаты.
4: Адрес.
3: Вот адрес, я нажимаю на нем как бы долгое такое нажатие, двойной таб.
4: Минск, улица Сергея Есенина, адрес.
3: Вот адрес.
4: Длительное касание,
3: вот
4: адрес
3: Минск, улица Сергея Есенина, маршрут. Вот у меня попалось контекстное меню.
4: Открыть. Копировать координаты, кнопка.
3: И нажимаем копировать координаты.
4: Координаты скопированы.
3: Все, у меня координаты в буфере обмена.
4: Главный
3: я
4: экран,
3: могу
4: кнопка.
3: Вот эту штуку уже закрыть.
4: Полка у лаунча. Сейн ассистент голдев.
3: Sync Assistant GoDev.
4: Искать кнопка.
3: Здесь кнопка «Искать». Я могу нажать на него тоже контекстное меню. Двойной этап с содержанием.
4: Местность кнопка.
3: И он сразу импортировал мне эти координаты и выдал целую менюшку разную. Мне в этом случае нужно нажать...
4: Добавить в сохраненные места кнопка. Создать маршрут кнопка.
3: Создать маршрут. Вот нажимаем создать маршрут. Можем выбрать варианты маршрута. Пешеходный, непешеходный и так далее и тому подобное. И
4: создать маршрут и начать навигацию кнопка.
3: Нажимаем на эту кнопку. Сейчас я примерно покажу, как это работает, ну, по крайней мере, в помещении. Вот я нажимаю.
4: Создание маршрута. Длина маршрута 2,6 километров.
3: Длина маршрута 2,6 километров он показывает до этой остановки. Но...
4: 16 метров. Идите на запад.
3: Вот. А куда же мне идти? Он мне говорит, идите на запад. Откуда я знаю, где запад? Я просто телефон вот так вот держу в горизонтальном.
6: Так ключевой режиме. Вопрос. Двигайтесь на запад, да, знать бы, где он.
3: Вот. И я просто кручу этот телефон, как будто компас.
4: Оп. 16 метров на юго-запад. Идите на запад.
3: он меня и вибранул, значит, вот примерно, допустим, вот в этой направлении. Понятное дело, что внутри помещения это не точно, но вот он мне вибранул, дал звук и дал речевую подсказку, что вот 16 метров, если я пройду, и мне нужно будет там повернуть куда-то там. И я вот таким образом ловлю, скажем так, вот это направление, вот так вот телефоном двигая в горизонтальной плоскости.
4: 16 метров на юго-запад, идите на запад.
3: Вот, вот он определился с направлением, это вот как будто бы мне вот туда идти надо. И когда я уже пойду в этом направлении, расстояние до поворота будет уменьшаться, и он будет об этом мне говорить каждые 15 секунд. Ну или как я там настрою себе. Таким образом работает навигатор, и таким образом можно ходить совершенно самостоятельно в незнакомых местах. Чтобы вы понимали, я здесь вообще никогда не был. И пришел совершенно самостоятельно.
6: Аплодисменты Григорию, браво. Есть у нас два вопроса, Григорий. Одну минутку сейчас сначала девушке дадим, Кристине.
8: Здравствуйте, Кристина из Бреста. Нас очень заинтересовала Gemini ваша. Расскажите, она на Android и iPhone ставится, платная, неплатная, про ее поиск. Спасибо.
3: Gemini — это в большинстве случаев бесплатная вещь. На Android она точно, явно есть какие-то лимиты, но я до них еще не добирался. На айфонах слышал, что ребята добирались до лимита, там, по-моему, 15 минут разговора с этим Gemini, и нужно покупать подписку. Ну, естественно, покупать подписку нужно какие-то регионы менять, Apple Store. Немножко надо понимать, как это обходить.
9: Добрый день, еще раз. Вот это приложение, что вы рассказывали, увидеть предмет, оно чье?
3: По второму вопросу, значит, приложение «Услышать предметы», это есть московский инженер, он разрабатывает это приложение, и он нацелен именно просто на такое распознавание крупных объектов, таких каких-то простых объектов и больших вывесок с текстом. То есть это для ориентирования больше на улице.
9: Да просто судя по тому, как он описывает, ну, Be My Eyes он гораздо круче описывает.
3: Понятное дело, потому что Be My Eyes, он через интернет работает.
9: Ну, в принципе, у нас сейчас у всех интернет фактически. Спасибо.
10: Добрый день, меня зовут Дмитрий, город Витебск. Скажите, вы показывали Gemini, да, вот, что пользуетесь. А испробовали вы от Google поиск Live использовать? Ведь у него, в принципе, такие же возможности, как у Gemini, но не требуется региональных обходов, и, насколько я знаю, там лимита нету по общению. Спасибо.
3: Я пробовал именно в режиме Live пользоваться поиском, но он просто в реальном времени выдает ответы на вопросы, используя поиск Google, но камеру к ему не подключить, то есть он не будет описывать картинку в реальном времени.
6: Предлагаю на следующий форум устроить битву умов.
11: Я хотела задать такой вопрос. Чем отличается Be My Eyes от Gemini, то, что вы нам показывали?
3: От Gemini? Be My Eyes, он со старта описывает уже сразу детально картинку, но его неудобство в бытовом плане то, что нужно наводить камеру и самому нажимать кнопку, чтобы снять. А тут можно прямо голосом. То есть у тебя вторая рука свободна. Но он не так развернуто отвечает, как Be My Eyes, но в большинстве каких-то таких бытовых задач это и не очень нужно. Конечно, его можно заставить говорить очень детально, сказать, вот я слепой, рассказывай мне все от и до, ну, скажем, такой системный промпт, если задать, а потом уже спрашивать. Он будет говорить примерно так же хорошо, как Be My Eyes.
6: Так, понятно. Никита, пожалуйста.
12: Всем добрый день, меня зовут Никита, Гомельская областная организация. Коль у нас тема искусственного интеллекта, я хотел немножко дополнить. Я ничего не услышал в плане умного дома. Для людей с нарушением зрения, имея умную колонку Яндекс, умную лампочку, мы можем также регулировать свет, яркость менять. Плюс с помощью умного дома мы можем также управлять кондиционером, кофемашиной и делать даже уборку.
6: Я хочу сказать, что эта тема следующего форума, если честно, эта секция обязательно будет просто отдельной строкой пройдет про умный дом. Поэтому давайте пойдем дальше. Пожалуйста, еще вопрос.
13: Я Алексей из Гродненского медколледжа. Есть ли у вас какие-то, может быть, соцсети, какой-то телеграм-канал, чтобы можно было более подробно в этом всем разбираться и как-то, может быть, следить и уже все по новой узнавать, повторять?
6: Ну, у меня встречный вопрос. Вы подписаны в чате молодежного движения? Вы там есть?
3: Я есть.
6: Вот если бы там были, вы знали бы, что у Григория есть канал, навигаторская Григория, и вот у нас даже QR-код на экране уже появился.
3: На этом канале, да, я полностью рассказываю от и до на многие случаи жизни, как сделать то, как сделать это. То есть все подробным образом я рассказываю про навигаторы, про ориентировку в пространстве. Ну,
14: добрый день, меня зовут Екатерина из Минска. Скажите, пожалуйста, как называется программа брайлевской клавиатуры И еще такой вопрос. Вот если работать с документом, вы с ней работаете, либо тоже по зрячей клавиатуре?
3: Зрячая клавиатура у меня тоже есть из много разных клавиатур. Но я с ней пишу гораздо медленнее, чем с брайлевской клавиатурой. А сайт, то, чем я пользуюсь, оно уже не развивается очень много лет, и там, к сожалению, ошибок очень много. Но можно просто вбить в Google Play название Advanced Braille Keyboard. Она платная, я ее даже покупал в свое время. И я ей пользуюсь. Другие брайлевские клавиатуры есть. Скажем, есть TalkBack. Это стандартный скринридер на Android, стандартная говорилка. И там есть встроенная клавиатура Брайля, TalkBack. Она гораздо лучше, но из-за того, что мне TalkBack не нравится, из-за того, что он медленно очень работает, я пользуюсь вот тем, что есть. А так, на выбор сейчас у нас доступны только две брайлевские клавиатуры. Вот это Advanced Braille Keyboard, которую я демонстрировал, и клавиатура Braille TalkBack. На Apple тоже, на VoiceOver есть брайлевская клавиатура, там как будто бы она еще лучше. Ну, я с айфонами не очень так и работаю, поэтому говорю про то, что знаю. Ну, люди пользуются, да.
6: Так, спасибо, Григорий. Все, вопросы я закрываю на этом. Я думаю, что на следующий форум нам нужно собрать отдельную панель именно по этой тематике, поскольку она ужасно интересная, она очень важна для всех нас. У нас есть много людей, которые этим занимаются. И вот здесь как раз у вас будет большое пространство для общения, для обмена опытом, для того, чтобы все попробовать на практике.
3: Еще хотелось бы... Вот так, у нас есть еще время?
6: Если честно, то почти нет.
3: Хорошо, я тогда просто быстренько пробегусь по ресурсам в интернете, полезным для незрячих. Есть такой tiflamir.ru сайт, где каталог всяких сообществ, телеграм-каналов, там группы WhatsApp и так далее, где очень много собрано для незрячих специфической информации. Ну, понятное дело, мой канал «Навигаторская Григория». Есть канал, вот кому интересно, вот очень многие спрашивают, а как в быту, как вы там гладите вещи, как там то делаете, как это. Есть замечательный канал «Занимательная повседневность». Он уже, правда, не развивается, но там тоже очень-очень много разных лайфхаков, как кто чего делает в быту. Гуглите, не стесняйтесь, вот кому все это интересно. И в завершении хочу сказать, что пользуйтесь технологиями. Это позволит и в трудоустройстве себя подать с лучшей стороны, и расширить себе кругозор, потому что и в интернете сейчас есть все, и найти еще какую-нибудь крутую подработку. Вот мне, например, получилось найти подработку. Я работаю тестировщиком невизуальной доступности в компании Everland в России.
0: Давайте узнаем, что об этом тематическом заседании и в целом ходе второго молодежного форума «Билтис» думают гости мероприятия.
15: Петр Иванович, разгрузочный системный администратор предприятия «Фильтр», мне 29.
16: На молодежном форуме вы в который раз?
15: Во второй, на первом тоже был. Конечно, темы изменились по сравнению с предыдущим форумом. На первом я был спикером, рассказывал про мобильное приложение «Особый взгляд». В этот раз я в качестве просто участника, поэтому немножко ощущения все-таки отличаются. Аудитория какая-то, может быть, более живая, что ли, в этот раз, чем было в прошлый. По крайней мере, мне так показалось.
16: Учитывая, что вы были победителем конкурса республиканского по реабилитации, много всего знаете, работаете в этом во всем. Интересно было сегодня послушать вот нынешнего спикера Григория Канзалаева.
15: Он рассказывал, как мне показалось, было у него ориентировано его выступление на тех, кто, что называется, не в теме, по большей части. Мне, как человеку, который с этим работает уже продолжительное время, то, ну вот я только не пользовался навигатором Seeing Assistant Go, про который он рассказывал. Я пользуюсь другим приложением. Есть такой Dotwalker, который, к сожалению, уже тоже вроде разработчиком был заброшен, но пока работает, я им пользуюсь. Он вполне удобен. Есть свои тоже интересные функции, поэтому тем, кто, скажем, особенно не интересовался, по каким-то причинам не знает про все эти штуки, для них это было интересно.
16: Технологии в жизни современного, молодого, незрячего или слабовидящего человека, какое место, как вам кажется, занимают?
15: Одно из главных. Самое главное, наверное, я бы не сказал, потому что я продолжаю считать самым главным средством реабилитации, это, конечно же, трость. Но как дополнительное решение, на которое можно переложить часть задач, решать задачи, которые раньше решать вообще было никак нельзя, это очень важно и хорошо, что все так стремительно развивается. Но нужно понимать, некоторые есть нюансы во всех этих вещах с тем же самым искусственным интеллектом. Я бы, например, все-таки на 100% на него не рискнул. Полагаться. Ну, вообще проблема нейросетей — это галлюцинации. То есть он может, например, вот описывать предметы, но может рисовать предметы, которых на самом деле его поле зрения нет. Я с таким сталкивался, поэтому
16: не все так однозначно.
15: Да, да, вот. Оно развивается, да, но нюансы понимать тоже нужно. Ну и доверять какие-то конфиденциальные данные тоже, потому что компании честно предупреждают о том, что они собирают все данные об использовании, все, что вы фотографируете, отправляете в чат с нейросетью, они это могут в дальнейшем использовать для обучения своих моделей. И непонятно, как дальше еще. То есть вроде все прозрачно, но есть какая-то прям конфиденциальная личная информация, какие-то там медицинские документы, например, то я бы все-таки не распознавал с помощью искусственного интеллекта и не отправлял информацию. Соображение безопасности просто.
16: В целом, нравятся ли вам билтизовские мероприятия, которые сегодня проводятся вот для молодых людей? И что хотелось бы изменить?
15: Хорошо, что у нас стали обращать внимание на взаимодействие с молодежью, решили развивать молодежное движение, потому что это важно, нужно привлекать новых людей в организацию для того, чтобы совместно решать их проблемы и проблемы организации в целом. Ну а по поводу того, что бы я мог предложить, наверное, извечная проблема — это нехватка времени. А вот вроде выделяется время под какие-то темы, ну из-за разных там накладок, не все и не всегда получается вовремя. Поэтому, может быть, есть смысл, если проводить форум, то делать его не один, а два дня, например, чтобы было у нас, как у участников, побольше времени обсудить важные темы и выработать какие-то решения. И задать какие-то вопросы далеко не всегда получается. Поэтому, возможно, вот именно я бы на это больше обращал внимание.
17: Я Головач Федор з города Бреста. Мені 24 роки. У 2025 році скончив Гродзенський державний медицинський коледж. Це моя друга едукація вже після історичної. Зараз працюю техніком-масажистом у 5-й городській поліклініці.
16: Активно ви себе проявили в першій частині молодіжного форуму. Да? Вот зараз перерив. Немножко розкажіть о своїх впечатленнях, емоціях від цього мероприятия.
17: Це вельми корисний форум, тому що люди наважують знову ніякі стосунки. Ось тут зустрів людей, з якими вучився. Коли вони були ще на першому курсі, я був на другім, закінчував коледж. І ось зустрівся з цими людьми. Мені було вельми приємно їх побачити. Ураження у мене саме позитивне. Я лічу, що такі мероприятия необхідно проводити, бо вони содійнічують наладжуванню сувязів, обміну опытом і так далі.
16: Давно ли ви в Білтізі?
17: Со школьних годів, десь, може, з году 2016-го. У мене була председателем Білтіза Ірина Леонідовна, яка зараз з'являється керівником уже центрального управління. І вона, може сказати, мені виростила, вона мені пам'ятає.
16: То есть уже тогда Билтиз обратил на вас внимание еще как на школьника,
17: да,
16: и вел вас?
17: Безумовно. Я удельничал у конкурсах по элементарной социальной реабилитации, мероприемствах иншего профилю, что тычется творчей деятельности. 2 года я пленно пропрацевал в шерегах Гродзенской областной организации, коли учился в колледже. То бок это были разные конкурсы читальников. Дякуючи Гродзенской организации я трапил на международный белорусский российских фестивалей сярод инвалидов. Там занял 2 место у номинации «Авторское читание». Я еще хочу похвастаться. У меня вышла книга «Эволюция життя». Ось Ирине Леонидовне подарил, Ирине Борисовне, былому загадчику Гродзенской областной организации. Бо яны паўплывалі на мяне вельмі так добра, дзякуючы ім. Мне была магчымасць нават паўдзельнічаць у славянскім базары, але там штосьці не склеілася па маіх уже аб'ектыўных прычынах.
16: Многа вот хорошего вы рассказываеце о Белтізе, да, как со стороны молодого человека.
17: Так.
16: Какие вы видите сегодня острые такие моменты, требующие доработки в взаимодействии с молодежью?
17: Таких острых проблем я не бачу. Тут проблема у тым, что сами люди молодые не вельмі хочуць звертацца до гэтых органаў, до сацыяльнай абароны, бо яны людзі, у якіх нават ёсць невялікае парушэнне там зроку, некаторыя закамплексаваныя так, а што мне туды звяртацца? Вось у мяне тут праблема, мяне яшчэ насмех паднімуць. Белтіз, як магчыма, яны садзейнічаюць працаўладкаванню людзей з інваліднасцю па зроку. Канешне, тыя прапановы, якія я агучваў, было б добра ўзяць на ўзбраенне, але яны і так стараюцца, яны і так малайцы. Мне вельми было б цікаво, каб у Белтізе все ж таки содейничали распаўсюджванню белорусской мовы и культуры, то бок некие культурницкие мероприемства, творчие, сярод молодых поэтов, причым пожадана, каб с запрошением людей союза письменников Беларуси, то бок треба супрацовничать у творчем плане. Бо Белтіз, звичайно, это спаборництво спортивное, але творчого чогось маловато, я б додав. И навод Наприклад, мне як поэту было б добра, калі б яны допомагали у выданні, просовывані зборнікаў молодых пісьменнікаў. Увогуле, каб гэтыя людзі не толькі ў рамках Беўцізу былі вядомыя, але і больш на Рэспубліку Беларусь. А яшчэ хочацца інтэгравацца са звычайнымі людзьмі, у якіх няма праблемаў па зроку.
0: Следующим большим тематическим блоком стало заседание «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Делились своими знаниями с участниками форума Виталий Крейдич, представитель Гродненской областной организации «Белтиз», и Кристина Кузьмицкая, Брестская областная организация «Белтиз».
6: Итак, как незрячая семья справляется с бытом? Отдельная тема, как готовиться к рождению ребенка, если ты не видишь. Как пеленать, кормить, узнать, что у малыша температура. И главное, как не бояться этого счастья. Вот такая у нас тема. Итак, встречайте наших спикеров. Кристина Кузьмицкая из Бреста. И Виталий Крейдич из Гродно. А на соседнем диванчике удивительная семейная пара. Патриция Курганова и Денис Шишкин. Дорогие наши спикеры, я передаю вам слово.
18: Еще раз всем здравствуйте, добрый день. Все сказано было правильно про семейную пару, про подготовку, про деток. А кто мне из зала ответит перед вот этими вот всеми шагами? А главное что? Подготовиться? Кто сказал? Поаплодируем Юле, я почему-то даже не сомневался. Все верно. Самое первое и самое главное дело – подготовиться. И причем подготовка это зачастую носит не физический характер, а в первую очередь психологический. Потому что для начала, перед тем, как решиться на такой важный шаг, нужно четко и точно ответить себе на самый главный вопрос – а готовы ли вы к этому? И тут никаких «но», никаких «если», никаких «ну, вроде бы», никаких, наверное, не рассматривается, потому что отвечать вам потом придется только перед собой, больше не перед кем. Поэтому, если есть сомнения, значит, наверное, еще пока нет. А вот если ответ точный, однозначный «да», прям «хочу, хочу, хочу», тогда значит «да». Но хотеть одному кому-то этого мало. Нужно убедиться в том, что ваш партнер также хочет этого, потому что если скажут неправду, в конечном итоге может выйти так, что вы останетесь одни. Отсюда выходит еще один вопрос. Если вдруг так случится, вроде бы все сказали бы, да, вроде договорились, хотим оба, а тут опа, и вам говорят, что ну, хотела ты, а я тут как-то так. Поэтому задать вопрос, а если что, готовы ли вы к такому развитию событий? В таком случае, что вы будете делать? Справитесь ли вы с этой ситуацией или нет? Если на все вот эти вот вопросы у вас есть четкий поставленный ответ, что да, справлюсь, да, хочу, тогда без проблем. Первый ваш шаг пройден. Ну и далее, на что следует обратить внимание, это, конечно же, финансовое положение, потому что некоторые вещи для ребенка нужно покупать заранее. Да, в Беларуси у нас довольно-таки неплохая поддержка государства, я бы сказал, даже очень согласны. Я тоже так думаю. Но проблема в том, что эту поддержку нам, ну, скажем так, до рождения ребенка или в первый же день рождения ребенка никто не даст. Поэтому должна быть по-любому какая-то материальная основа. И это касается как зрячих, так и незрячих. Я думаю, те, кто родители уже существующие, они меня прекрасно понимают. Денис, Патриция, согласны?
19: Согласны.
20: Конечно, ну, согласны. Конечно.
18: Поэтому про этот момент тоже думаем прежде всего, что должна быть материальная основа, без этого никак. Ну и момент третий, я бы сказал, наверное, его из ключевых, потому что как раз-таки вот мы и подходим к тому, что как с этим будут справляться незрячие родители. Ответить опять же себе, готовы ли вы физически и, скажем так, в плане реабилитации, насколько вы способны, насколько вы можете что-то дать, во-первых, себе, во-вторых, ребенку. Приготовить что-то, накормить ребенка, переодеть, покупать.

0: покупать, погулять и так далее и тому подобное. Если не готовы, то мое и не только мое мнение, что следует подтянуть эти знания и эти умения, потому что ребенка вы рожаете для себя в первую очередь, да, а не бабушке, там, маме или кому-то там еще. Поэтому вся ответственность лежит на вас. И если что, в дальнейшем ответственность придется нести только вам. И как раз-таки здесь про ответственность. В последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда так или иначе передаются по наследству заболевания детям. В некоторых случаях, ну, собственно, как было и в моем, в то время еще не до конца знали, передается ли это на заболевание по наследству или нет. Оказалось, передается. На сегодняшний день уже существует множество возможностей проверить себя. Если у вас есть заболевание, и вы точно знаете, какое, можно сдать тест, проконсультироваться с врачом-генетиком, насколько ваше заболевание передается. И более того, я уже сюда углубляться не буду, но скажу точно, есть возможность зачать ребенка, исключая эти моменты генетической передачи болезней, чтобы ребеночек родился без наследственности. По крайней мере, про такое я читал, и такое мне рассказывали достаточно часто. Ну и последний момент. Будьте готовы к тому, что это на самом деле тема довольно-таки серьезная и душещипательная, потому что я знаю как минимум два случая, когда незрячим родителям не хотели отдавать детей по причине того, что незрячие родители не могут осуществить полноценный уход. Денис, Патриция, сталкивались с таким?
1: У нас, да, был такой случай.
0: Значит, три.
1: Но как-то у нас очень он позитивно разрешился. Да?
0: Это хорошо.
2: Пришлось объяснить, что я
1: вплоть до того, что доходило до того, что я говорю, просто подожди, говорю, возьми стакан полной воды и донеси его до стола, просто покажу, что ты можешь как в состоянии это сделать.
0: Замечательно. Поаплодируем. Ну и, соответственно, как выходит из этой вот ситуации, была ситуация не так давно, даже две ситуации были не так давно, когда тоже человеку пришлось отстаивать свои права на то, чтобы получать пособие на ребенка, так как мы, когда мы находимся на первой группе, сами по уходу находиться не имеем права. Но на самом деле, вот как раз-таки это я к этому и подвожу, просто нам так говорят. А на самом деле можем, по уходу мы не можем находиться только в одном случае, если за нами никто не числится, то есть если за нами никто не ухаживает. Спасибо за информацию. Опять-таки поаплодируем. Интересно. Ну, то есть, как видим, если возникают такие ситуации, то будьте готовы к тому, что ребенка вам, возможно, придется немножко отстаивать. И, во-первых, свои права на ребенка, а во-вторых, права на пособие. Поэтому, дорогие родители, в первую очередь будущие, будьте готовы к тому, что на пути взращивания ребенка вас, возможно, ждут много проблем, но знаете, как в одном хорошем фильме было сказано, включи голову, и все получится. Поэтому, какие бы ситуации ни были, не отчаивайтесь. Пока вы — это вы можете все.
3: Ну и если психологическая подготовка у нас уже на уровне, то можно, в принципе, переходить к подготовке к беременности, воспитанию, уходу за ребенком. В этом плане, конечно, у нас помогают поликлиники непосредственно. Например, женская консультация обязательно отправляет будущих мам в школу материнства и отцовства. К сожалению, сейчас всего один день. Но, как мне сказали работники данной школы, что если у вас остались вопросы, то можете приходить к нам повторно, мы вам все объясним. Поясню, что они объясняют. Там показаны большая часть необходимых вещей для первого времени ухода за ребенком, показаны безопасные вещи для ухода за ребенком, например, решетка на газовые плиты, специальный круг для купания или противоскользящие ленты на лестнице, как безопасные элементы в доме или мягкие уголки и прочее. Показывают, как прикладывать ребенка к груди, как его пеленать, как правильно одевать и носить. То есть базовую подготовку вполне возможно пройти. Также, допустим, в Брестской области существует такая известная организация «Малышкина школа». Может, кто-то в курсе про нее слышал? Не слышали. Ее создали две женщины, которые также помогают будущим мамам подготовиться к родам, в том числе гипнородам либо партнерским, восстановиться после них и также обучают вот первым базовым принципам ухода за младенцем. Более того, у них есть такая услуга, они могут выехать и помочь наладить грудное вскармливание, с чем у нас, к сожалению, в последнее время очень много сложностей. Дальше подготовка есть непосредственно в роддоме, если вы не захотели, ну или не усвоили материал, который дается в школе материнства. В роддоме у нас также обучают пеленанию, подмыванию и прикладыванию к груди. Иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, что медики, как и все люди, не всегда понимают, как объяснить нам, как правильно взять ребенка, что с ним делать, потому что они боятся нас, мы боимся детей, и в итоге получается забавная, но грустная ситуация. Также при выписке чаще всего детей отдают зрячим встречающим для того, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка. После того, как ребенок уже находится дома, за ним закрепляется еще и патронажная сестра. По общему правилу, патронажная сестра приходит раз в неделю для того, чтобы проконтролировать, насколько ребенок ухожен, сыт, доволен и прочее. Она также может помогать молодым родителям в каких-то вопросах. Как мне сказала заведующая врач, по запросу количество встреч с патронажными сестрами можно увеличивать. Допустим, если вам нужна какая-то конкретная помощь, она может ее обеспечить. Кроме того, сейчас распространены коммерческие функции наших медицинских центров. Допустим, первый год малыша можно оплатить в медицинском центре, и тогда у вас будет круглосуточный практически доступ к консультации к врачу, ежемесячное посещение врача, ну и другие услуги, которые необходимы для малыша. То есть для спокойствия мамы такая функция тоже возможна. А еще меня просветили, что существуют сейчас платные выезды на дом для того, чтобы взять анализы. То есть для этого даже не нужно травмировать ребенка, везти его в поликлинику, напрягаться самим, особенно зимой. Так что любые вопросы, в принципе, можно решить. Ну и для практики есть много вариантов для получения этой практики. К большому сожалению, из-за того, что часто нас кесарят, да, незрячих, детей приносят только днем на кормление, у многих мам не получается наладить грудное вскармливание. Поэтому приходится переходить на искусственное кормление. Некоторые незрячие опасаются, как они с этим справятся, насколько это сложно. Я скажу, что не сложно. В мире сейчас очень много технологий, и даже если ты не хочешь, то ты все равно сможешь. Предлагаю увидеть, как просто приготовить смесь на нашем видео.
2: Нам привезли новую смесь, и сегодня мы попробуем приготовить первую порцию с половиной нормы. Так как на коробке на лицевой стороне рельефный рисунок, значит, на обратной стороне должна быть инструкция. Сейчас я ее распознаю с помощью приложения Be My Eyes.
4: Одна мерная ложка без верха содержит около 4,3 грамма сухой смеси. Три мерные ложки сухой смеси и 90 мл воды рекомендуются для приготовления 100 мл готового продукта.
2: По-моему, это идеальная порция для начала. Итак, вскрываем упаковку. В коробочке находится мерная ложка для использования. Для того, чтобы насыпать продукты, горочку нужно с нее снимать. Запакованный пакетик смеси. Все, он готов к использованию. Для приготовления детского питания нужна температура воды 40-50 градусов. На умном чайнике первая программа у нас как раз 40 градусов. Включаем и ждем закипания. Для приготовления смеси нам необходимо 90 мл воды. Есть несколько вариантов, как добиться правильного результата. Опытным путем мы выяснили, что в крышечке от бутылочки ровно 90 мл. Либо можно использовать чашку с индикатором уровня жидкости, примерно такого же объема. Также существуют мерные емкости различного объема. Либо второй вариант – использовать умные весы. Сейчас я буду комбинировать оба варианта. Для начала мы взвешиваем пустую бутылочку.
4: 22.2.
2: Обнуляем массу для того, чтобы в дальнейшем учитывать только вес самого продукта.
4: 84.5.
2: 92.6 грамм на 92,2. Идеальный вес. Дальше насыпаем саму смесь. Для этого берем ложку в левую руку, чтобы было удобно работать с продуктом. Чтобы не получалось горочки, скидываем ее с помощью прямой стороны ножа. И высыпаем смесь в баночку. Завешиваем баночку вместе со смесью.
4: 92.6 граммов жёлка. На 92.6 сохранить. 97.6.
2: 97.6. Приблизительно. Приближается к 100 граммам. Накрываем соской.
0: Следующий момент у нас не менее важный, чем подготовка. Подготовились мы, да? Вот у нас появился малыш, и с первых дней приучаем малыша к ванной. Делать это можно после того, когда пупковая ранка у нас затянулась. Я думаю, что врачи это подтвердят, что это делается только так. Если есть какие-то проблемы в этом плане, то лучше обратиться за помощью. Предположим, что у нас все нормально. Итак, с чего бы нам начать? Первым делом нам нужна ванночка. Как мне кажется, наиболее такими подходящими вариантами будут пластмассовые. Металлические не в ходу, конечно, уже по большей части, но так на всякий случай. Вот. Ванночка пластиковая. И далее, как нам ребенка удержать для того, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. На сегодняшний день существует множество приспособлений. Это как гамачки со специальными крючками, которые цепляются за бортики ванной, так и специальные поролоновые матрацы, на которых ребенок может спокойненько плавать. То есть матрас чуть-чуть опускается в водичку, и наше чадо, с ним ничего не случится. Да, про гамачки сразу делаю оговорку, что есть варианты простые, есть варианты, скажем так, подороже, получше. У вариантов получше крючки будут более загнутыми и держаться за бортики ванны будут лучше. Поэтому, если мы обращаем внимание на гамачки, то предлагаю обратить именно на такой момент, чтобы крючки хорошо держались за бортики ванны. Иначе может случиться ЧП. Какие приспособления есть у нас еще? Есть специальные горочки на присосках, но это уже для более старших малышей, насколько я знаю.
1: Да, есть горочки. Единственное, что с горочками есть один нюанс. Надо Ну-ка. Учитывать, что фактически ребенок находится на открытом воздухе, то есть у него какая-то часть явно погружена в воду, но основное как бы туловище, оно приподнимается над водой.
0: Абсолютно согласен.
1: И в этот момент, если вы пользуетесь горочками, желательно быть двоим, то есть один моет, второй поливает сверху аккуратненько по шейке водой с какого-то кувшинчика, там, с какого-то стаканчика, чтобы ребенок не замерз. Вот это, собственно, одно вот уточнение.
0: Ну, я дополню Дениса. Вообще, в принципе, когда мы говорим о купании родителями, которые оба не видят, то вообще, в принципе, лучше это делать вдвоем. Мы всегда с женой только так и справлялись, то есть по одному из нас это никто не делал. Ребенок наш, ответственность за него несем мы, поэтому безопасность лучше пусть будет двойная. Есть еще такие же штуки, тоже на присосках, специальное кресло. Тоже ребеночек там получается, только часть его будет находиться в воде. И да, замечание сразу, это для тех, кто уже умеет сидеть. Для малышей это не подходит. Поэтому тут тоже ребенок, часть его наверху, он может играться в этом кресле, там всякие приспособления, штуки, дрюки, чтобы, по-моему, не было бы скучно. И еще, когда мы выбираем что-то из таких вот приспособлений, соизмеряйте свои силы. То есть не обязательно, что кто-то посоветовал, и вот прям вот мне сказали вот это вот покупать, и я буду это покупать. Присмотритесь, что вы считаете лучшим для себя. Потому что советов может быть много, но в конечном итоге решать вам, ругать потом только себя придется, а не того, кто посоветовал. Это первый момент. Второй момент у нас идет по подготовке воды для купания. Само собой, что для того, чтобы это было удобно, начнем с этого. Делаем это не обязательно в ванной, а делаем это там, где это удобно. Ну, допустим, мы с женой делали это в комнате. Там температура у нас была более такая комфортабельная, и в ванной слишком мало места было для того, чтобы поместиться двоим. Кстати, Денис, а как у вас проходило?
1: Сначала тоже в комнате, да, потом, когда уже, собственно, они подрастали, то есть, как вот ты говорил про стул, угу. Когда уже потом появлялся стул, да, мы уже просто в ванну переходили.
5: Второй у нас быстро в ванну уже перешел. Первый, да, какое-то время на кухне, а второй уже быстренько.

0: тоже комфортный. И второй момент — это специальные универсальные термометры. Они есть разного плана. Есть говорящие, есть которые по Bluetooth на телефон выводят информацию, есть со щупом, есть которые просто у них коротенький носик, опускаем в воду. Много таких вещей продается. И, кстати, на Wildberries том же тоже очень много. Поэтому тут, как говорится, тоже выбираем, кому что удобнее. Ну и третий момент — то, ради чего все затевалось. То есть непосредственно купание. Как это проходит, если мы вот без глаз это все проделываем. Прежде всего, начнем с того, что когда у нас ребеночек лежит на спине, да, в водичке, много от кого это слышал, что всегда поддерживаем под плечики и голову. То есть, как лично я делал, то есть головка ребенка лежит у меня на ладони, пальцы под плечиками, и придерживаем его, чтобы он был над водичкой у нас постоянно. Денис, что-то подобное делали?
1: Ну, у нас горка была, то есть нам как бы поддерживать не нужно было. В любом случае, да, там внизу есть...
2: Как ограничитель.
1: Это? Да, ограничитель, чтобы он не ушел, то есть между ног у него.
0: Да.
3: Вот мы обычно, я обычно там следила, и все.
1: Вот,
3: мы...
1: но она тоже бывает смещается, и надо просто аккуратненько, в случае чего, его немножко поддергивать. Mm-hmm. Вот, но голову на горках, вот это их единственный плюс, то, что
0: не
1: на
0: нужно придерживать.
1: Не надо контролировать, потому что, во-первых, у нее очень глубокая, в любом случае будет для головы, там, где голова лежит, она очень глубокое вот это место получается, и она не, ну, даже если он где-то там что-то как-то мотнет, оно не уйдет за границу в любом случае.
0: Замечательно. Что касается мытья, там, спинки или там бочок, некоторые поворачивают на бочок ребенка, некоторые рекомендуют поворачивать на животик. Кстати, вот из опытных родителей кто как делал? Поделитесь опытом.
3: Я на бочок, либо рукой сзади, вот просто под горочку, и все, и мыло так. Ну, я не думаю, что за каждый день там коростой покрывается ребенок, поэтому, в принципе, тереть сильно не нужно.
0: Согласен. Ну, у нас аналогичная ситуация, мы тоже клали на бочок, и так удобнее. Ну, единственное, что опять-таки не забываем, если мы используем гамачок или матрас, то не забываем следить за безопасностью головы, чтобы вода не попадала туда, куда не нужно. Ну и непосредственно, что касается мытья волос ребенка. Здесь нужно следить за тем, чтобы водичка не попала в глаза. Я думаю, что многие знают о том, что это вообще, в принципе, малоприятная процедура, когда водичка в глаза попадает. А если она с каким-нибудь еще шампунем, пусть вроде бы он и детский, и там не щиплет глазки, но тем не менее, это неприятно. Мы делали, и, кстати, не только мы, можно класть... на лобик ребенку руку, чтобы прикрывать, чтобы вода туда не текла. Либо же есть специальные приспособления, козырьки силиконовые. Кстати, про такие не знал. Спасибо Кристине. Я про такие от нее впервые услышал, но, тем не менее, такие есть. И поспрашивал родителей. Да, действительно, некоторые используют и очень хорошо защищают. Ну и как вариант дополнительный еще, что касается воды и купания. Если у ребенка наблюдаются какие-то проблемы с кожицей, то можно добавлять раствор календулы, ромашки, что-нибудь вроде такого. Очень даже, кстати, хорошо ребенок после этого и спит, и вообще сами эти травки довольно-таки успокоительно влияют на ребенка. Кстати, тоже такое использовали. Сейчас чуть ли не в каждой аптеке продается. Ну и если подвести итог всему вышесказанному, то ничего страшного, как видим, в этом нет. Без зрения спокойно, вообще без проблем можно справиться с этой ситуацией. Главное действовать аккуратно, точно и без лишней надобности не рисковать.
3: Так, спасибо, ребята. И я предлагаю, вы знаете, перейти к практике. У нас тут два пеленальных столика стоят. Мы же зачем-то их привезли. Все думают, зачем мы их привезли? Поэтому давайте мы сейчас пойдем в практическую плоскость, да? И что-то будем с этим делать. Кстати, мы ни одного дня не пеленали наших детей.
0: Аналогично.
3: Мы сразу в одежде. Поэтому я даже этого делать не умею, не училась, честно.
2: Я изучала материалы по поводу пеленания. Многие педиатры советуют это делать хотя бы там в первые 2 недели. Но вообще можно пеленать до 4 месяцев. А как для незрячих, отличный лайфхак в том, что когда приходится давать лекарства ребенку,
0: кого-нибудь попросить,
2: то если его запеленать, он меньше брыкается.
3: Ребята, мы на экране транслируем, что вы делаете.
2: Я предлагаю, может, один показать, а второй, чтобы вместе с нами попробовал кто-то из зала.
3: Кто хочет запеленать малыша? Есть рука, пожалуйста, выходите.
2: Одеть и запеленать. Запеленать.
3: И это молодой человек, что особенно приятно.
2: Здравствуйте. Сначала мы ребенка одеваем. Вот смотрите, у нас кукла. Здесь одежда. Хорошо, начинаем с памперса. У нас есть часть, где закрываем.

0: Клепочки вот эти. Она должна быть под попой малыша. Мы малыша поднимаем либо под попу безопасно, либо его... Ну, вот вы очень грубо это делаете, да? То есть у нас ребенок прям на голове лежит. То есть мы чуть-чуть приподнимаем. А дальше. Здесь обязательно расправляем, чтобы не было складочек. Здесь у нас есть липучки. Закрепляем. И то же самое делаем со второй. Обязательно придерживайте и смотрите, чтобы не было складочек. Справились. Теперь мы будем надевать боди.
1: Важно объяснить, что такое боди.
0: Оп.
1: Это же не просто так.
0: Это кофточка с рукавами, которая застегивается между ножек. Смотрите, по правилам удобнее, если вы вот так сложите одежду, да, и на голову наденете. Подцепляем и через голову проводим. Дальше мы надеваем ручки. Для того, чтобы безопасно тоже надеть ручку, я с этой начну, а вы со второй сделаете сами, хорошо? Мы складываем рукав вот тоже в такое колечко, просовываем сюда пальцы. Ручку ребенка кладем свой средний палец на ладошку ребенка, чтобы ребенок сжал пальчики в кулачок. Придерживаем эту ручку и передаем просто руку в руку. Ну, руку младенца в свою руку и натягиваем на нее одежду. То есть сначала колечко, в колечко протягиваем свои пальцы.
2: А ребенок в это время сопротивляется и кричит. Поэтому удобнее всего на замках слипики. Вот мне было удобнее всего на замочке полностью слип сразу надеть, и все. Ну, я такая мама незамороченная. Мне вот как удобно, так вот я и делаю. У нас была машинка для приготовления смеси. Ребенок кричит, 3 секунды, смесь готова. Очень быстро и удобно.
3: Здорово.
0: И дальше просто приподнимаем ребенка и расправляем. Так, ну и застегивайте. Хорошо. Дальше носочки. Смотрите, опять же, для того, чтобы это было проще нам, мы сильно его растягиваем и как бы ножку продеваем в нее. Она туда словно ныряет.
1: Ну, носочки мы одолели.
0: Это хорошо. Следующий у нас идет комбинезончик. Он такой упрощенный, потому что идет на кнопочках. Причем кнопочки идут даже на штанинах и ну, на животе, на груди. Есть еще похожие, но на замочках. Есть такие с кнопочками даже на ручках. То есть там вообще напрягаться не нужно. Положил ребенка и просто застегиваешь эти кнопочки. Ну что, успешно? Хорошо. Теперь возьмите, пожалуйста, ребенка. Я застелю пеленочку. И вы нам продемонстрируете, какой вы молодец. Укладываем ребенка так, чтобы его голова была чуть-чуть выше. Отличный вариант еще есть не пеленать, а просто купить кокон, куда можно ребенка положить, застегнуть, и ему тоже будет очень хорошо.
1: Ну, да, наверное. Ну, вот у меня как-то было так по практике, не знаю.
2: У нас и коконы не прижились. Они должны быть строго по размеру. У меня были либо больше, либо меньше. Поэтому мы надевали.
1: У кого как?
0: Ну, у меня есть знакомая семья, они... В коконе.
1: Отлично.
0: Спали практически до 6 месяцев.
1: Первый блинный ком для молодого человека на первый раз очень даже хорошо. Поаплодируем. Отлично.
0: Спасибо большое за практику. Я еще могу вам показать, как правильно ребеночка держать.
1: Кристина, вы сейчас напугаете молодого человека, он точно лежит куда-нибудь.
0: Смотрите, очень важно поддерживать ребенка под голову, когда вы держите, да? Согните руку, а я вам его положу.
2: У меня мой папа, когда пришел, испугался. Я говорю, хочешь подержать? А он так на меня назад, ой, я уже не понял, я уже забыл как.
0: Если берете его, ну, чаще всего лицом к себе, то тоже, опять же, мы вот этой рукой чуть-чуть поддерживаем, а здесь не под попу, а за спинку, потому что маленьких детей под попу поддерживать нельзя. Теперь, мне кажется, вы готовы.
1: Отлично, бурные аплодисменты.
0: Спасибо большое.
1: Так, ребята, спасибо, уникальный опыт. Вы провели большую работу и показали нам, как правильно готовиться к тому, что у вас будут маленькие дети, какие есть аксессуары, приспособления, как правильно пеленать. А теперь, вы знаете, я хочу сказать, что детство, рождение детей, родительство — это улица с двусторонним движением. С одной стороны, родителям нужно научиться ухаживать за ребенком без зрительного контроля, а с другой — это медикам тоже нужно понимать, как правильно общаться с незрячими родителями. И сегодня у нас присутствуют гости. Это наши медики, люди, которые первыми встречают новую жизнь, поддерживают родителей в самые тревожные, самые счастливые моменты, помогают поверить в себя и не бояться трудностей. Встречайте, мои дорогие, врач-неонатолог городского клинического роддома номер 2 города Минска Елена Маратовна Рахманова, главная медсестра 25-й городской детской поликлиники города Минска, главный внештатный специалист по организации работы специалистов со средним специальным медицинским образованием Министерства здравоохранения Республики Республики Беларусь Елена Петровна Котова и Ольга Петровна Барковская, медицинская сестра по массажу 13-й городской детской поликлиники города Минска. Спасибо, что вы к нам пришли. Может быть, у вас будут какие-то комментарии по поводу увиденного?
3: Вы знаете, мы в восхищении. Мы просто сидим, и душа радуется. Кристина, вы просто супер. Виталий, гениальное пеленание ребенка – это просто шедевр. Все рассказано, все показано. Все говорит о том, что вы очень много знаете, и некоторые вещи знаете настолько тонко, что медицинским работникам в некоторых вещах нужно держать очень большой контакт с вами.
0: Мы на это готовы и нацелены.
3: Вы знаете, я сидела и думала, что да, вот в наших детских поликлиниках есть школы будущих родителей. Я сама веду школу для будущих родителей. И уже достаточно долгое время. Тематика моей школы, она, конечно же, разнообразная. Так как я работаю в детской поликлинике, так как у нас есть еще особенное такое отделение, очень интересный травматологический кабинет, нет. Постоянно как-то тематика обновляется в плане создания безопасных условий для малышей. Какие-то интересные каждый раз ситуации появляются, которые мы решаем, когда мы помогаем нашим родителям. Не забываем, конечно же, про уходовые процедуры, про грудное вскармливание, все это говорим. И знаете, что меня радует в этой ситуации? Если мы начинали 10 лет назад и скромно приходили будущие мамы, потом начали появляться папы и начали задавать очень интересные вопросы, порой на которые можно было только что-то еще дополнительно почитать, изучить информацию, дать ответ. Сейчас, в этом году, ко мне в школу для будущих родителей приходят будущие мамы, будущие папы, а также будущие бабушки и дедушки. Я это говорю в плане того, что, да, будущие родители большие молодцы, современные родители с современными гаджетами и всеми подручными материалами. Действительно, важно четко настроиться и знать, что да, мы этого хотим, да. Но человеческое общение и помощь родных и близких — это тоже очень важно, когда маленького человека ждет вся семья. Это тепло, это трепет, это взаимное развитие поколений. Вот это вот тоже очень важно в нашей теперешней очень быстрой жизни. Я передам микрофон Лене Маратовне.
4: Спасибо большое. Тоже хотела повосхищаться очень такой семейной парой. Хороший очень пример. Действительно показали для будущих мам. Я как врач-неонатолог 2-го городского клинического роддома хочу сказать, что на базе нашего роддома можем организовать палаты совместного пребывания как мамы и папы, также близких родственников, круглосуточное наблюдение и помощь медицинского персонала, медицинской сестры, помощь в налаживании грудного вскармливания и первого прикладывания к груди. Это как и акушер-гинекологи, и детские медсестры, детские неонатологи на этапе роддома всегда готовы помочь, содействовать для того, чтобы обучить родителей, либо близкого родственника, помощника, обучение по уходу за новорожденным ребенком, так как первый этап – это очень такой волнительный этап для нас, так как мы будем выписывать детей из роддома и, конечно, в сопровождении выписываем будущих родителей для помощи. Всегда обращайтесь, всегда как бы готов персонал помогать. Ну и советов. Это, конечно, на будущее, когда дома находится, чтобы было все для ребеночка оборудовано, подготовлено изначально, так как мы можем слышать ребенка, научиться различать крик, когда он хочет кушать, когда это голодный крик, когда это более такой пронзительный, болезненный крик, если он заболел, либо просто беспокоиться на животик, либо пришло время поменять памперс, то тоже мы это все рассказываем, объясняем, помогаем, всегда для этого открыты. Также существуют такие вот пластины под матрасик, которые используются для кроваток детских. Эти пластины, они реагируют на вибрацию, и если же ребеночек в течение, допустим, 15-20 секунд перестает дышать, эта пластина реагирует громким звуком. разные бывают ситуации. Также объясняем безопасный сон, безопасное пребывание, безопасное кормление.
3: Немножко скажу, как наблюдаются наши малыши, когда мы их приняли уже под свое крыло. Первое посещение у нас происходит в первые трое суток после выписки из роддома. Приходит врач-педиатр, участковый и участковая медицинская сестра. Иногда они приходят вместе, иногда они приходят по раздельности. Сразу вам скажу, что в Республике Беларусь участковый принцип обслуживания детского населения территориальный. Что это значит? Это значит, что дети обслуживаются непосредственно по месту жительства. Не по месту регистрации, а туда, там, где ребенок живет, там он получает медицинские услуги. И очень важно, когда мама выписывается из роддома, даже пускай на неделю, на две недели, она едет не по своему основному месту жительства, а к родственникам, например. Такое тоже бывает. Все равно называется именно то место пребывания, куда сразу поедут из роддома мама с ребенком. Дальше, если вам надо будет переехать, то предупреждаются медики, что вы покидаете этот адрес и переезжаете на другой. Постановка на учет в детское учреждение происходит по заявительному принципу. Родители, либо мама, либо папа, достаточно одного родителя с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка приходят в учреждение здравоохранения, пишут заявление и вас ставят на учет. В этом ничего сложного нету. Но даже если ребенок еще не поставлен на учет по основному месту жительства, все равно медицинская помощь будет оказана в любом случае, как консультативная, так и неотложная. Ну и как наблюдаются детки? Первый месяц жизни врач-педиатр наблюдает на дому ребенка трижды. Первые трое суток, 14 дней, 21. Медицинская сестра, да, действительно, ходит на патронаж на дом к ребеночку еженедельно. И при необходимости, да, действительно, кратность патронажей может быть увеличена. Далее вы уже будете наблюдаться после месяца в условиях поликлиники, но патронажную работу тоже, в принципе, мы осуществляем и на дому. Но это кратенько то, что вот с точки зрения медиков.
5: Правила безопасности.
1: Спасибо вам. Спасибо большое. Аплодисменты нашим почетным гостям.
6: Молодежный форум получился действительно молодежным, ведь на нем побывали не только юноши и девушки старше 18 лет, но и двое маленьких сыновей Патриции Кургановой и Дениса Шишкина, которых они представили всем гостям во время своего участия в тематическом блоке «Лайфхаки из жизни незрячих родителей». Как дети меняют жизнь взрослых, состоявшихся людей со своими привычками и интересами? Об этом я спросила у Дениса и Патриции.
7: Сколько лет сегодня вашим сыновьям уже?
8: Георгию 4, а Роману 5.
7: До тех пор, когда вы еще не стали родителями, да, как относились к теме, в общем-то, материнства, отцовства, и что или кто помогало вам на первых порах?
8: Как-то учились вместе ухаживать, и в роддоме я просила помощи показать, как ухаживать за ребенком. Мне показали, я как-то сразу поняла, и скажу, что это получалось. Не всегда легко, но получалось, страхов каких-то у меня не было. Растут дети, дети у нас достаточно шустрые. Ну, вместе справляемся. Муж помогает. Где-то я могу одна с ними пойти, где-то, конечно, прошу его помощи тоже. Говорю, так, давай вместе, потому что мне одной тут не справиться. Потому что разница у них небольшая, они погодки.
5: Мое личное такое наблюдение, что страхи происходят из-за того, что зачастую тебе эти страхи транслируют окружающие. Те, кто либо не верит, либо говорит, а вот как ты будешь? И у тебя возникает вопрос, а как, ну как, на самом деле, как я буду? Если такого не происходит, то оно, на самом деле, более спокойно проходит. То есть я сейчас, например, сегодня могу сказать, что у нас ничего особенного нет. Там, не знаю, мы там справились, мы герои, мы молодцы, я такого не испытывал. Ну, у нас просто вот растут два человека, которые потом будут в обществе.
8: Как было бы, всякое. И переломы были в 4 года у одного и у второго. Ну, просто это как бы жизнь. Это у всех бывает?
7: Вы как пара с глубокими нарушениями зрения, быстро ли решились в свое время на ребенка, и что этому способствовало?
5: У нас как-то все спонтанно произошло. И на самом деле, я-то сторонник того, что все-таки это вопрос, скажем так, довольно серьезный для того, чтобы этот вопрос обсуждать и отвечать за это. То есть не просто там, а, сейчас они появятся здесь, а потом горену синим пламенем, как говорится. Нет, к этому вопросу надо подходить осознанно. То есть ты понимать должен прекрасно, что, собственно, у тебя появился ребенок. Дальше ты за него несешь колоссальную ответственность. Никто за тебя ее не понесет. Даже если что-то случается в саду, даже если что-то там случается где-то на улице, это твоя ответственность. Нам никто был ничего не должен. И исходя из нашей ситуации, мы просто продумывали моменты какие-то определенные. То есть мы спокойно перемещались, на мою родину ездили в Россию, как бы самолетами летали вдвоем, с двумя детьми. Опять же, это колоссальная ответственность. Мы на себя ее берем, и нам никто в этом помочь не может и не должен. И вот в этом плане это себя очень так это дисциплинирует, на самом деле. То есть ты начинаешь уже думать, а не опрометчив ли шаг там какой-либо я делаю.
7: Почему согласились стать сегодня не просто гостями в зале, но и еще и передать свой опыт, будучи практически на сцене?
8: Об этом нужно рассказывать, потому что у нас многие боятся, многие не знают как. Поэтому нужно рассказывать, показывать, что на самом деле это не так уж и сложно.
5: Я считаю, что, опять же, как я с самого начала сказал, большинство страхов навязывается окружающим. И для того, чтобы, опять же, какую-то вторую сторону дать людям, тем, кто там решается на такие вопросы, надо, чтобы были какие-то действующие, скажем так, люди, кто...
7: На своем примере,
5: да? Да. Да, моя задача, я почему согласился, потому что я хотел донести мысль, что это не геройство. Нет, это геройство, но в другом смысле. Ты герой в том, что там, не знаю, ты спокойно, не знаю, слаживаешь с детьми гиперактивными. Это еще то геройство, я согласен. Но геройство в том, что у тебя там есть какие-то проблемы со здоровьем, да, и ты его там воспитываешь. Это не геройство. В моем личном понимании.
8: Потому что... этом внимание, короче, здесь, акцентировать здесь, не нужно.
5: Здесь получается так, что очень много моментов, которые ты должен придумать и не оправдывать тем, что я не вижу, и я это сделал. Нет, это мне было нужно, я это сделал.
8: В любом случае, для молодежи, для будущих родителей это здорово, что есть такие форумы, потому что очень многие боятся. Очень многие боятся, спрашивают, даже мне задают многие, вот пишут в личные сообщения, задают вопросы. Как это? Что это? Ну, рассказываю, объясняю, что на самом деле это все придет со временем, но готовиться к этому, конечно же, нужно.
6: Спикеры Кристина Кузьмицкая и Виталий Кредич тоже прокомментировали свое участие в форуме.
9: На самом деле мы договорились о том, что будет такое выступление еще год назад на сплаве, потому что прозвучала фраза, что некоторые медицинские работники не понимают, что делать с незрящими мамочками, потому что они боятся нас, а мы боимся детей. Получается патовая ситуация, при которой никто не счастлив и все в стрессе. Поэтому мы решили, что эту тему нужно поднять, проработать, обучить друг друга для того, чтобы в дальнейшем все было спокойно и грамотно.
7: Есть ли у вас дети?
9: К сожалению, на данный момент детей нету.
7: Но вы очень уверенно обо всем рассказали, да, и вас похвалили все эксперты, которые, в общем-то, присутствовали от Министерства здравоохранения. Откуда вся эта информация и зачем она вам на данном этапе?
9: Я провела большую подготовку, общалась с огромным количеством людей, зрячих, незрячих. По уходу, воспитанию у меня в последнее время очень много контактов с маленькими детьми. Я, можно сказать, на практике оттачиваю некоторые моменты сразу же.
7: Вы довольны, как все прошло в вашем тематическом блоге, вы выступали с уже опытным отцом, еще и семья Патриции Кургановой присутствовала с малышами.
9: Если честно, то, что я дала на данном выступлении, это лишь десятая часть того, что я могу дать. И мне, как человеку, который сделал огромную работу, очень хочется поделиться всем и сразу. Поэтому отчасти довольна, потому что эта информация оказалась полезной, но недовольна, потому что много лайфхаков и полезных вещей осталось за кадром. Поэтому приходите на наш канал, там мы будем постепенно все это освещать, и я думаю, он будет полезен для состоявшихся и для будущих родителей.
7: Вот об этом поподробнее, да, что за канал и кто его ведет?
9: Канал был создан буквально на днях, делали его под проект молодежной инициативы.
7: Где он? В Телеграме?
9: В Телеграме, да. Называется «Лайфхакер родителей с особым взглядом». Будем рады подписчикам. Веду я, ведет Виталий Кредич, а также его жена Анастасия Павлюченкова. Мы очень хотим, чтобы к нам присоединялись незрячие родители, уже действующие, потому что там есть возможность им поделиться своим опытом с нашими подписчиками, с нами в том числе, для того, чтобы контент расширялся, он был полезнее и полезнее, ну и для того, чтобы мы понимали, в каком направлении дальше развиваться и работать.
10: Все дело в том, что эта тема актуальна не только для незрячих, но и для зрячих людей, потому что в большинстве случаев очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда в семье появляется ребенок, и родители зачастую просто не знают, что с ним делать. То есть никуда не обращаются, никого не просят о помощи и в результате заходят в тупик и могут столкнуться с очень неприятными ситуациями. А на самом деле помощь, она вот здесь, рядышком, просто достаточно протянуть руку.
7: Вы папа с отсутствием зрения, ребенка, которому сколько лет, расскажите
10: 9.
7: Сегодня? 9 лет. На протяжении всех этих 9 лет помогал ли как-то вам Белтиз?
10: Белтиз мне помог прежде всего тем, что до появления малыша у нас нас в семье. Белтис, особенно волонтеры Белтис, очень сильно помогли обрести самостоятельность, без которой меня, который я сегодня существую, не было бы. Я боялся пробовать что-то новое и где-то боялся даже сам ходить. Как это странно бы ни звучало. Да, человек, который занял первое место на конкурсе реабилитации, говорит такие слова. Но вот так бывает. Поэтому вот за вот это вот Белтизу огромнейшее спасибо за то, что меня в свое время подтолкнули, помогли перебороть себя и понять, что я сам очень-очень много чего могу. Достаточно просто захотеть. И это, кстати, касается каждого. Второе, конечно же, от Белтиза я получил очень важную помощь. Это как компенсация на приобретение квартиры. Да, эта сумма была небольшая, но, тем не менее, Белтиз нам помог, и эти деньги нам пришлись очень-очень кстати. Поэтому за вот такую помощь Белтизу тоже огромное спасибо. Ну и в целом, я знаю, что к Белтизу всегда в любое время можно обратиться за помощью, ну, скажем так, которую они в силах оказать, они всегда окажут.
6: А сейчас давайте вновь услышим участников второго молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению.
11: Я Курик Лилия, мне 18 лет, сама я родом из Бобруйска. Учусь в Шкловской специальной общеобразовательной школе-интернат для детей с нарушением зрения.
12: Алишевич Ольга из Могилева. Закончила Шкловскую спецшколу, сейчас работаю массажистом. Уже более 11 лет. Мне 31 год.
13: Молодежный форум действительно очень классный. Вот мне больше понравился мастер-класс про родителей. Ведь в будущем же это пригодится. Как пеленать ребенка, как купать. Все так внятно объяснили. Хорошо.
14: Я удивлена, что вам это интересно, да? 18-летней девушки, у которой еще, в общем-то, нет детей.
13: Я люблю сама детей просто. В школе меня любят дети. У моей знакомой там был маленький сын. Я с ним нянчилась.
12: Для меня это тоже важная, актуальная тема. Детей у меня еще пока нет, но я их тоже люблю. В будущем планирую, так что было очень интересно все это послушать. Действительно, очень хорошо все грамотно объяснили.
14: А была ли раньше возможность пообщаться с молодыми незрячими или слабовидящими вот родителями маленьких детей?
12: Да, у меня есть друзья, у которых тоже маленькие дети. Как-то с ними взаимодействую, и с детьми, и с родителями. Но это было тоже очень интересно. Такие подробные рассказы.
13: Это как раз-таки опыт.
14: А ну вот вы школьницы, да, в школе активно рассказывают вот о нашей организации?
13: Да, мы ездили в Могилевский Белтис, я в Минский Белтис приезжала на турнир по шашкам и шахматам.
14: Ольга, вы?
12: Я в Белтисе уже более 10 лет, что привело, хотелось к социализации, больше общения, интересных таких мероприятий, новых знакомств. В целом Белтис во многом помогает.
14: Вне молодежного форума есть ли у вас возможность, желание встречаться с другими молодыми людьми, с инвалидностью по зрению?
12: Ну, желание, конечно, есть.
13: Но возможностей может не быть, потому что учеба, какие-то мероприятия, подготовка к экзаменам. Сейчас я в 11 классе, и это сейчас
14: актуальное
13: время. Да.
12: У меня работа тоже вне выходных, как бы каких-то отпусков, ограничивает возможность куда-то так выезжать и участвовать в каких-то мероприятиях. Ну, конечно, желание присутствует.
15: Я хочу пожелать, чтобы молодежь Белтиза все больше, больше, больше развивалась, потому что развитие — это тоже хорошо. Самое главное, чтобы было хорошо в личной жизни, опять же. И чтобы они все больше и больше узнавали о чем-то новом. Не отставали.
6: Друзья, завтра услышим заключительную часть нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтис». Не пропустите.
16: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
17: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
18: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
19: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
18: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
17: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году единства народов и 95-летию Калмыцкой РОВОС. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» к 50-летию студии «Вижу руками». В Новокузнецке состоится третий инклюзивный сплав для незрячих на сабборддах. На Аркаиме пройдут кинопоказы с тифлокомментированием в рамках фестиваля «Незримое кино». В Самаре прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. В Чувашии прошло занятие по изучению тактильных плиток для ориентирования незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Калмыкии завершились шахматные соревнования, посвященные Году единства народов России и 95-летию Калмыцкой РОВОС. Участвовали спортсмены из Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Дагестана. В категории «Тотальники» первое место заняла Елена Петова из Краснодарского края. В общем зачете победил Михаил Букарин из Краснодарского края. Награды вручили представители министерств и Федерации шахмат Калмыкии. 21 июля в особняке Румянцева в Санкт-Петербурге открылась выставка «Незримый юбилей» – первая в серии юбилейных выставок к 50-летию студии «Вижу руками» Санкт-Петербургской РОВОС. В экспозиции представлены работы более 20 художников с разной степенью потери зрения, в том числе тотально незрячих и слепорожденных. Работают живопись, графика и керамика. Программа включает авторские экскурсии и бесплатные мастер-классы. Выставка работает до 30 августа. 23 июля в Новокузнецке пройдет третий инклюзивный сплав для незрячих и слабовидящих на сабборддах. Участники преодолеют маршрут длиной около 20 км по рекам Кондома и Томь. Проект направлен на популяризацию адаптивного спорта и создание доступной среды для активного досуга. 24 июля на территории музея-заповедника Аркаим в Челябинской области в рамках фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима» пройдут кинопоказы с тифлокомментированием. Покажут серию фильмов «Общий план» от Кинопоиска, первый в России киноальманах с актерами с инвалидностью. Перед показом команда фестиваля «Незримое кино» расскажет о проекте. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Самаре в библиотеке для молодежи прошел инклюзивный просмотр полуфинала чемпионата мира с тифлокомментарием. Среди гостей были люди с ДЦП, слабовидящие и незрячие болельщики, гости с ментальными особенностями, семьи с детьми. Площадка была оборудована безбарьерной средой, работал тифлокомментатор, организована кейтеринг-зона. Спортивное направление реализуется при поддержке БФ «Пари и побеждай». В Урнарской местной организации «Чувашская РОВОС» председатель Галина Мясникова провела занятия по изучению настольных тактильных плиток. Участники тренировались в составлении маршрута, распознавали препятствия и ориентировались в пространстве с помощью магнитно-тактильной плитки. Например, создали схему своей улицы. Занятия помогают развивать пространственное мышление и навыки самостоятельной навигации. И коротко о других событиях. 18 июля председателю Верховской местной организации ВОС Валентине Седовичевой вручили почетную грамоту Орловского областного совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд. Деятельность участников хаба «Точки роста» Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых вошла в открытую подборку ярких инициатив проекта «Гений места». Читатели создали сборник «Незря написанные строки» с произведениями незрячих авторов, участвовали в адаптации Брайль-арта и оценивали тифлокомментарии к короткометражным фильмам. 15 июля активисты досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» и члены Пермской городской организации ВОС посетили старинный город Оса. Экскурсанты побывали в двух музеях, увидели уникальные диорамы и узнали историю города-крепости на трех реках. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Соединение». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
5: Здравствуйте, Тандема. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года. С точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют. Они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем, с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе, много задают вопросов. Но я думаю, что все получится, главное верить в свою мечту.
4: Татьяна, нам хотелось бы узнать особенно, какие вопросы чаще всего задают родители, и, конечно же, на эти вопросы получить ответы.
5: Очень часто родители задают вопросы, как хорошо подготовить ребенка к школе. Их волнует, умеет ли ребенок читать, должен ли он научиться считать к моменту поступления в первый класс, как просчитать, насколько хорошо ребенок будет справляться со школьной нагрузкой, как он будет учиться. И, конечно, первое, что во главе угла у родителей, да, и детям они это транслируют, хорошо учиться, получать хорошие отметки. Вот такие вопросы наиболее важны у родителей, да, в какую школу отдать ребенка. Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой, ну, престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, вот, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая, это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю, ну, лучше всего проконсультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбирается правильный индивидуальный маршрут для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он ему показан, а какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
4: Татьяна, а как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, но некоторые даже в 8 идут.
5: Да, все верно. Ну, не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст — тоже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов. Есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Но самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика. Позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила. И он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции. Ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Вот обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом какими-то, ну, плохими, да, сухими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы, вот, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, ну, фактически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе? Готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано и приходить иногда очень поздно? готов ли ты познакомиться с новыми друзьями, готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания. Обычно у ребенка со сформированной школьной позиции, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. Но к специалистам очень рекомендую обращаться.
4: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу все-таки в начальную школу конкретно дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
5: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его привлекает эта новая позиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично я согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания – это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни. Потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознанный этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование, да. Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где мало наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование выбрать. Отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения – это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем. Это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет. То есть родители отходят немножко на второй план. И сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают и помогают ребенку взрослеть.
4: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме того, что директор ассоциации, еще и заведующая детским садом. Хотелось бы в этой связи узнать, что детский сад делает для того, чтобы ребенок лучше адаптировался в школе.
5: В детском саду самая последняя группа, она так и называется, подготовительная к школе группа. И для меня всегда немножко было обидно, да, что у нас как будто бы последний год перед школой только тем и занят, что мы готовимся к школе. На самом деле это формальное название, оно что-то знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. И на самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании от 4-5 занятий в день различной направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и, естественно, научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Вот тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятиям. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет детей. Дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительных школ группы, обычно не нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе, причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться. Да, это мета-навык, да, который мы формируем уже в подготовительной в школе уроке, чтобы ребенок научился самостоятельно искать информацию, задавать вопросы необходимые, решать проблемы, выстраивать поисковую ментальную деятельность для того, чтобы решить свой вопрос. Научился организации волевому усилию, да, собирать свои вещи, знать, где их место, следить за своими вещами, чтобы они были в порядке. Научился оценивать свое физическое и психическое состояние, да, чтобы ребенок понимал, когда он устал, хочет есть, хочет спать. Вот эти все метанавыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
6: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
5: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте все формируется, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами, они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
6: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать и убирать, собирать и так далее, да?
5: Да, и терпеливо ждать. Вы не одиноки, в общем-то, это очень стандартная ситуация. И у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее. Да? А вот ребенок, надо ему дать возможность, пусть долго, пусть забудет что-то, да, но выстроить этот самостоятельный план и проконтролировать его.
6: И, наверное, развивать ответственность за то, что, предположим, сам не собрал, что-то не взял, да, то есть вот такое, скорее всего.
5: Да, верно.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
6: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. Татьяна, вот мы говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема — как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
5: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. И я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад. Что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее фактически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. К возрасту 2 лет они уже обычно скучают дома. Им хочется общения со сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на два. Затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится от посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать две крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет. Прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать. Он не хочет расставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами. Ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, родителя. Такой может быть еще такая вспышка небольшая, когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут, их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день, вот я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку объясняя ребенку обязательно, рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку, и я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогает история. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то. Да? Там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое. Да? Не надо стоять у двери или у окна с тревожным видом. Не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его. Потому что таким образом мы формируем тревогу ребенка. Он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется. То есть наше волнение всегда передается детям. Значит, там что-то не так. Там плохо, а почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность. А уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком с учреждением, с детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют. Когда вы все друг о друге знаете. Да? Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или наоборот очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен дома день, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома. Когда он приходит в детский сад, ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть. Например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Семья должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся Ну, возможно, вы запеканки совсем не готовите, да, в детском саду они распространены. Некоторые каши совсем не едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит

0: время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальные карты наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
0: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад. И уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний, таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот 2 соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
0: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты и общение, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну и так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
0: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
0: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Таня,
0: да.
1: Мы о чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
0: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно, и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатство материально-техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с своим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
0: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вами

0: вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, 16 июля, на часах в студии Радио ВОС 14.30. И что же это значит? Это значит, что в прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
4: А меня зовут Марьяна. Всем здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
3: И сегодня наш экспресс мчится аж на Урал. Сегодня к нас посетила гостья из Челябинска. Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», директор Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино». Александра, добрый день.
4: Здравствуйте, Александра.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: А я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, чтобы задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Александра, расскажите, как вообще родилась идея создания проекта «Незримое кино» и с чего все начиналось?
5: Знаете, наверное, это самый распространенный вопрос. Этим интересуются все и всегда. Ответ достаточно банальный, прозаичный. У нас с командой никогда не было задачи прям сделать какой-то инклюзивный проект. Это была какая-то случайность, такое, вы знаете, интересное стечение обстоятельств, из которых, наверное, зачастую и рождаются такие интересные, нетривиальные проекты. Здесь нужно дать такую небольшую предысторию, вообще, чем занимаемся мы, наша команда креативной индустрии Урала. Дело в том, что мы все из сферы кино и видеопроизводства. Режиссеры, сценаристы, монтажеры, звукачи, моушн-дизайнеры. И мы очень много лет, уже больше 10 лет, занимаемся видеопроизводством. Это презентационные фильмы для компании, рекламные ролики, документальное кино. И, в общем-то, это наша основная деятельность. И так случилось, что однажды я просто листала новостную ленту в социальной сети и увидела, что где-то в России состоится кинопоказ для незрячих, и у меня был, честно говоря, шок. Я вообще не понимала, как это, ведь незрячий человек все равно не может увидеть фильм. Мне показалось, что это вообще какая-то шутка. Но мне стало это настолько интересно, что захотелось в этом разобраться, поскольку я сама режиссер, сценарист, я всю свою жизнь работаю с визуалом, и именно визуальная культура для меня очень много значит. Я начала читать о том, что же такое тифлокомментирование, как это работает, можем ли мы как-то применить это в своей работе. И настолько я загорелась этой идеей, что уже, мне кажется, через неделю мы познакомились с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, встретились со специалистами, и они рассказали нам, что, оказывается, да, это не шутка, что это возможно адаптировать кино для незрячих, что это называется тифлокомментирование. И мы заинтересовались, решили войти в этот эксперимент и попробовать освоить сами технологию тифлокомментирования кино. Тогда, 4 года назад, вообще эта тема звучала гораздо меньше, чем сейчас, особенно в Челябинске. У нас было тифлокомментирование в нескольких музеях, было в театрах, но очень точечно. А тифлокомментированием фильмов вообще не занимался никто в Челябинске. И, как мне кажется, даже на Урале. И вообще, мне кажется, по сегодняшний день таких компаний всего лишь там 5-6 в России, кто занимается адаптацией именно кино для незрячих и слабовидящих. И так сложилось, что мы были первые на Урале, нам абсолютно не у кого было поучиться, перенять какой-то опыт, попросить совет. И мы вот сами с нуля, консультируясь с тифлокомментатором из библиотеки слепых, мы начали осваивать эту технологию. И уже, мне кажется, через 3 месяца мы адаптировали 3 первые уральские короткометражки тифлокомментированием и решили устроить первый инклюзивный кинопоказ в Челябинске. Повторюсь, что это был просто вот такой эксперимент. Получится или не получится, интересно это кому-то или нет. И для нас было шоком, что на наш первый кинопоказ пришло, мне кажется, больше 120 человек.
3: Ничего себе, это много, были... действительно.
5: Да, это правда очень много. Это были незрячие со своими семьями, с сопровождающими, с собаками-поводырями. Это были студенты, которым интересно, что же такое тифлокомментирование. Это были специалисты из сферы инклюзии, которые работают с людьми с инвалидностью. И просто горожане, которые увидели афишу, что здесь сейчас будет кинопоказ для незрячих. И это всем было очень интересно узнать, а что это такое вообще кино для незрячих, как это работает. И у нас был в зале абсолютно полный аншлаг. Публика с большим интересом встретила эти первые 3 короткометражки. Мы взяли именно короткие метры наших уральских авторов, чтобы как раз-таки познакомить незрячую аудиторию вот с таким кино, локальным. Потому что мы знали, что вот такие фильмы точно никто не сопровождает тифлокомментированием. А это ведь всегда интересно посмотреть, что производится именно в твоем регионе. Какое оно твое локальное кино, да? Вот, и после первого показа, собственно, стали вставать незрячие люди и делиться такими абсолютно для меня обескураживающими и сокровенными вещами, что, например, я сегодня там первый раз в жизни вообще побывал в кино, хотя это говорил взрослый человек, а я там первый раз в жизни купил попкорн в кинотеатре и его съел. А я там впервые в жизни испытал вот этот опыт коллективного просмотра, когда ты не дома сидишь перед ноутбуком, а именно в кинозале. И это было, если честно, до слез. И начали вставать люди и спрашивать, а когда следующий показ с тифлокомментированием? Это же теперь будет всегда в Челябинске, да? И это был, конечно, шок, потому что мы-то хотели сделать такую разовую акцию, а получилось, что мы нащупали что-то такое очень важное, что людям было необходимо и к чему есть абсолютно живой, настоящий интерес. И тогда мы поняли, что наш вот этот этап эксперимента, он закончен, и начинается такой вот большой, важный, долгосрочный проект. Вот как-то так.
3: Угу. А как вы считаете, в чем главная миссия и философия незримого кино? Это больше про помощь авторам с инвалидностью или про изменение взгляда общества на тему инклюзии?
5: Мне сложно здесь сказать однозначно, поскольку незримое кино — это сейчас уже целая экосистема, которая состоит из разных проектов. Если мы говорим о тифлокомментировании фильмов, которым мы продолжаем заниматься, и, собственно, в этом году будем делать еще 20 картин короткометражных, то, конечно же, миссия вот этого подразделения — это открывать современное, актуальное кино людям с особенностями зрения. Здесь абсолютно понятная миссия. Если мы говорим о кинофестивале «Незримое кино», я думаю, что мы, конечно, еще подробнее дальше о нем поговорим, у него немножко другая миссия. Это действительно менять взгляд общественности на тему инклюзии и вообще поднимать вопрос о том, а кто такой другой. Существует ли это понятие «другой», какой он и почему мы все время пытаемся выстроить какое-то это деление, да, какую-то дихотомию свой, чужой, другой, понятный, непонятный. Мы хотим с помощью кино поднимать вот эти вопросы в обществе. Ну и, конечно, в фестивале у нас тоже есть тифлокомментирование, то есть мы всю конкурсную программу адаптируем для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
3: А у вас тифлокомментирование индивидуальное или на весь как бы зал, все слушают, все участники мероприятия?
5: Смотрите, поначалу мы начинали с вшитого тифлокомментирования, когда только начинали заниматься кинопоказами. Ну, там это было абсолютно осознанно, чтобы в том числе зрячие люди поняли, что такое тифлокомментирование. И мы предлагали посмотреть эти фильмы с закрытыми глазами. Если мы говорим о фестивале, то, конечно, нет, поскольку это 2-3-4 дня у нас бывает идет фестиваль. И это просто будет некомфортно, если все будут смотреть кино с тифлокомментированием, поэтому оно идет через индивидуальные наушники только тем, для кого это нужно.
4: А вот как две группы авторов, работы которых принимаются на фестивале, уживаются на одной площадке? Я имею в виду, одна категория авторы с инвалидностью и другая категория без ограничений по здоровью, но которые об инклюзии снимают.
5: Знаете, я здесь внесу такую небольшую ремарку, что вообще у нас нет такого деления на людей с инвалидностью и на нормотипичных. У нас деление есть на категории профессионалы и любители. Мне кажется, что это более корректно по отношению к авторам, потому что мы здесь не выстраиваем вот эту дискриминацию, да, по принципу инвалидности. Мы выстраиваем деление по профессиональной категории, да, по профессиональному пути пройденному. У нас есть крупные киностудии, да, которые к нам заявляются, и, конечно, они должны соревноваться с профессионалами. У нас есть категория любителей. Это могут быть школьники, это могут быть студенты первых курсов, это могут быть авторы с инвалидностью. Да? И если они чувствуют, что они пока что еще вот в этой категории находятся, то, конечно, им лучше подавать фильмы сюда. Но при этом мы абсолютно не возражаем, если, например, автор с инвалидностью снимает профессиональное кино, абсолютно заслуженно там, считает себя профессионалом, конечно, он должен подаваться в профессиональную категорию. Здесь у нас абсолютно нет вот такого деления по, скажем так, состоянию здоровья. Как уживаются на одной площадке? Хорошо, потому что здесь как раз-таки происходит вот эта синергия, когда профессионалы и любители могут обменяться мнениями. Когда, например, начинающий режиссер может подойти к продюсеру или режиссеру, который уже вышел на федеральный уровень, его сериалы размещаются во всех онлайн-кинотеатрах, и наладить с ним какие-то связи, попроситься в проект, на стажировку. А вот такая миссия в том числе есть у нашего кинофестиваля, чтобы он людей как раз-таки объединял, а не разъединял.
3: А если говорить про, как раз вот подошли мы, наверное, больше к номинациям, то у вас их широкий спектр от игрового и документального кино до анимации и телеформатов. Какой жанр обычно пользуется наибольшим спросом у авторов?
5: На протяжении 2 лет у нас абсолютным лидером было короткометражное документальное кино. Я думаю, по достаточно понятным причинам, да, потому что все-таки игровое кино — это сложнее, это дороже. И ставить во главу угла игрового кино человека с инвалидностью хотят далеко не все там кинокомпании, просто потому что им кажется, что, может быть, это будет там не актуально, да, непонятно широкой публике. А когда мы говорим о кино документальном, мы здесь сразу упираемся в реального героя, реально существующего, живущего, у которого есть свои проблемы, мечты и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о героях с инвалидностью, которые у нас часто встречаются в фильмах, то документальный формат, он наиболее подходящий и, наверное, наиболее честный. Но что мы замечаем в этом году? У нас еще пока что идет прием заявок, но, к моему большому удивлению, сейчас игровое кино практически поравнялось с документальным. Мы пока еще не отсматривали заявки, поскольку у нас, повторюсь, продолжается прием работ. Но для меня это интересная закономерность, почему так. Возможно, игровое кино все-таки делает разворот в сторону человека с инвалидностью на экране. И вообще, забегая вперед, я думаю, что в ближайшие 2 года такого кино станет больше, особенно если мы говорим про полные метры, поскольку есть такая штука, как субсидии Министерства культуры Российской Федерации на поддержку кино. И каждый год Министерство культуры выкладывает официально список из 10 приоритетных тем, на что будут выделяться деньги, если мы говорим про большое такое коммерческое полнометражное кино. Это, конечно, не любительское, да, это именно такие полнометражные картины, которые пойдут в широкий прокат. И в этом году впервые вот на моей памяти в этом списке оказался пункт про инклюзию и про человека с инвалидностью на экране. Для меня это тоже интересно, поскольку вот это отчетливый такой показатель, да, того, что государство даже делает разворот в эту сторону и говорит, нам таких героев на экране нужно больше, давайте поговорим об этом.
3: Угу. То есть получается, что вот вы говорите, раньше было больше документальных, да, это все-таки, наверное, более понятное кино, более простой вариант, я бы сказала, а тут получается уже идут игровые и уровень растет, насколько я понимаю.
5: Да, абсолютно точно уровень растет, и даже сейчас вышло же достаточно уже немало полных метров, широкий прокат, где главный герой — это человек с инвалидностью. Например, вот один из последних фильмов, который прям меня очень сильно зацепил, здесь был «Юра», картина «Филателия». То есть это большие, дорогие картины, но при этом они на тему инклюзии.
4: А вот мультипликация, к примеру, тоже очень сложный технический процесс. А много ли анимационных короткометражек приходит на конкурс?
5: Да, кстати, анимации у нас очень много, профессиональной нет. Все-таки профессионалы очень мало делают мультфильмов на тему инклюзии. У нас здесь лидирует любительская категория, когда мы говорим о детских мультипликационных инклюзивных студиях, которых на самом деле очень много по стране, мне кажется, штук 50, вот мы насчитаем сейчас точно. Они разного уровня, разной степени известности, но их, правда, много сейчас. И дети с инвалидностью пробуют себя в мультипликации, они зачастую не рассматривают там тему инклюзии как таковую. Вообще ребенку сложно, мне кажется, об этом говорить. Есть там какая-то инклюзия, ребенок еще даже вообще не думает об этом. Даже ребенок с ОВЗ, и совершенно правильно, что он об этом не думает, что я вот какой-то другой, да, там я не такой. Они не это рассматривают в своих картинах, они выбирают какие-то добрые, очень простые, понятные сюжеты, часто про животных, про кошек, про собак. Но это работы, сделанные инклюзивными детскими студиями. И их очень много. Мне кажется, в этом сезоне уже штук 100 таких мультиков мы получили.
3: Мне кажется, это так мило, так интересно.
5: Да, это правда мило.
3: А вы принимаете даже социальную рекламу, музыкальные клипы и видеоблоги. А как вы считаете, может ли обычный короткий блог на YouTube или в ВК соперничать на фестивале с профессиональными документальными фильмами?
5: Нет, не может, но и не должен. Почему? Потому что у нас ведь разные категории. У нас документальное кино — это одна категория, а телевизионные форматы как раз-таки — это отдельная категория. И вот туда попадают клипы, социальная реклама, блоги, короткие ролики. И вот они будут соревноваться между собой. Мне кажется, вот здесь, внутри этой категории, абсолютно реально победить. У нас был очень интересный кейс на первом фестивале. У нас выиграл молодой человек Максим. У него есть блог, называется «Будни слепака», если я не ошибаюсь, он из Санкт-Петербурга. Вот, совершенно потрясающий открытый парень, и он нам прислал большой такой видеоблог, минут там на 40, на 50. Грубо говоря, это история одного дня этого парня, как он поехал в храм для незрячих людей. Я даже не знала, если честно, что такие существуют, и там есть тактильные иконы, там Библия на Брайле. Он все это рассказывал, показывал. Он был главным героем, конечно, этого блога, ему помогал оператор. Это было снято достаточно любительски, но это было настолько искренне, что он занял у нас первое место.
3: Здорово. У нас есть звонок. К нам дозвонилась слушательница Жанна. Жанна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, добрый день.
3: Да, здравствуйте, Жанна. Вопрос.
6: Да, я бы хотела узнать такой вопрос, потому что столкнулась с ситуацией, да, что очень много сейчас студентов, будущих, так скажем, режиссеров, да, документального игрового кино, которые делают прекрасные работы, короткометражные, да, про людей с инвалидностью в том числе. Но они, к сожалению, вот мы тут общались недавно, да, они не знают про ваш кинофестиваль. Есть ли у вас какое-то информирование для молодых ребят, чтобы они понимали, что они не просто так сделали там дипломную работу, да, а могут к вам попасть каким-то образом? То есть не только те, кто находится, да, в вашем регионе, да, а еще из других городов. Вот если что-то, что вот вы как-то, может быть, там какие-то, может быть, проводите лекции в других институтах, да, то есть рассказываете, что вы есть, что к вам можно как-то попасть и показать свою работу.
3: Угу, спасибо за вопрос. Угу, Александра.
5: Да, спасибо. Жанна, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мы, на самом деле, примем к сведению, потому что для меня это сейчас удивительно, что студенты не знают. У нас, на самом деле, очень хороший пиар. Мы делаем email-рассылку по всем кинокомпаниям, телекомпаниям, по всем киновузам. У нас есть таргет. В общем, про нас выходит очень много информации в разных пабликах про кинофестивали. Мы есть на платформах Film Freeway, наши фестивали. То есть тот, кто ищет, мне кажется, тот нас всегда найдет обязательно. То есть если у человека стоит задача подать фильм на фестиваль, то, мне кажется, про нас невозможно не знать. Вы меня сейчас удивили.
3: Александра, а расскажите о географии проекта. Заявки приходят только с Урала или к вам можно, в принципе, прислать работу из любой точки России?
5: Нет, конечно, у нас же всероссийский фестиваль. Mm-hmm. В этом году у нас уже 40 регионов России и 8 стран.
3: Ух ты, международный почти что.
5: Можно сказать и так, да.
3: А какие страны принимают участие?
5: В этом году у нас есть Индия, Канада, Малайзия, Азербайджан, Беларусь и что-то еще. Сейчас так не вспомню, но я думаю, что до 10-15 стран мы дойдем. Знаете, в основном, конечно, это страны ближнего зарубежья. Почему? Потому что здесь важна такая общность по языку. Бывает, к нам приходят работы из Индии, и мы видим, например, что она на тему инклюзии, эта работа. Но там не то, что нет перевода на русский, там даже на английский нет перевода, и мы понимаем, что как мы будем работать вообще с этим фильмом. И, конечно, мы не можем его взять к нам на фестиваль. Это, конечно, моя такая большая мечта, чтобы он действительно стал международным, но тогда нам нужно будет самим осуществлять сначала перевод этих фильмов, а потом тифлокомментирование. Здесь такая вот двойная, очень многоуровневая.
3: Большая, да. Александра, а расскажите, вот насколько мы знаем, участие в фестивале бесплатное для всех. А за счет чего удается поддерживать на плаву этот проект? За счет каких ресурсов, партнеров и делать фестиваль доступным для всех?
5: Да, вы совершенно правы. Фестиваль бесплатный, и это наша принципиальная позиция. Не хочется брать деньги ни за участие, ни за вход. Хочется, чтобы это было такое максимально открытое городское мероприятие, куда может прийти любой желающий, и свой фильм может тоже подать любой желающий абсолютно. За счет чего все это происходит? В первую очередь за счет грантов и субсидий. Мы за 4 года существования проекта получили достаточно большое количество грантовой поддержки. Это и фонд президентских грантов, это грант губернатора Челябинской области. Очень много нас поддерживал, поэтому огромное им спасибо. Это гранты Росмолодежи, различные гранты, субсидии от частных фондов. А вот это ключевое, поскольку на фестиваль, конечно, нужны очень серьезные бюджеты. Но помимо этого у нас есть большой партнерский пул компаний, с которыми нам по пути, как я люблю говорить, с которыми у нас одна миссия. Вот у нас на сегодняшний день, мне кажется, уже больше 30 партнеров, которые оказывают нам поддержку. Кто-то финансовую, кто-то нет. Кто-то помогает нам с продуктами на кофе-брейк, кто-то делает нам полиграфию с большими скидками. То есть мы вокруг проекта еще объединяем людей, кто хочет поддерживать тему инклюзии и вносить свою лепту в это. И вот знаете, прошлый год для нас оказался таким очень показательным, потому что так случилось, это всегда лотерея, мы не получили грант на фестиваль. И это был шок, потому что у нас уже шел вовсю прием заявок, люди уже ждали наш фестиваль, до него оставалось несколько месяцев, и мы понимали, что мы не можем его не провести. У нас был абсолютно маленький крошечный грант от компании ОМК «Трубодеталь». Он был всего лишь на деловую программу фестиваля, там порядка 200, по-моему, тысяч было. Ну, то есть это в рамках такого фестиваля, это практически ничего вообще. Эти все деньги у нас ушли на статуэтки, на полиграфию, печать дипломов, рамочки и все такое. Вот, и я понимала, что сейчас нужно принимать какое-то важное решение. Мы вообще проводим фестиваль или мы отменяем его в этом году? Это было очень такое болезненное решение, но я понимала, что мы не можем сказать людям «нет», что мы должны вот сейчас собрать все свои силы, свои, нашей команды, наших партнеров и провести фестиваль абсолютно без денег. Ну вот я так округляю, да, абсолютно без денег, потому что здесь нужны колоссально другие бюджеты. Mm-hmm. И для меня это стало вообще каким-то открытием на всю жизнь, что мы бесплатно в прошлом году провели фестиваль. Масштабный, на 2 дня, с утра до ночи. У нас были спектакли, кинопоказы, мастер-классы. Нам все площадки предоставили бесплатно. Все спикеры выступили у нас бесплатно. И это было открытие, знаете, вот прям до слез, что мы можем даже без денег. И это было настолько показательно, что такое огромное количество неравнодушных людей, партнеров, они подключились к нашему фестивалю, и мы вот вместе сделали это большое дело. Это, конечно, очень сложно делать фестиваль без бюджетов, но это возможно.
3: Слушай, ну это действительно поразительно просто. Mm-hmm. Я тоже как организатор мероприятий, мы с Марьяной вас прекрасно понимаем. А если вот говорить о генеральном партнере фестиваля, у вас выступает группа компаний «Метис», которая производит комплектующие для протезов. И именно эта компания предоставляет главный денежный приз. А каков размер гран-при в этом году? И на что победители обычно тратят эти деньги?
5: Все верно. Компания «Метис» к нам присоединилась в этом году. Мы очень рады этому партнерству. Оно тоже, знаете, как и все в нашем фестивале, мне кажется, оно все не случайно, потому что в прошлом году к нам в конкурсную программу попал потрясающий полный метр документальный «Чувственный контакт» о людях, которые по разным причинам лишились руки или ноги, но продолжают жить активной жизнью благодаря бионическим протезам. Там очень интересно выстроен этот фильм. Там не только герои с инвалидностью, но и ученые, которые разрабатывают эти протезы, тестируют их и так далее. И мы, в общем, взяли этот фильм в конкурсную программу, конечно, и оказалось, что этот фильм снят при поддержке компании «Метис». Там были герои-амбассадоры «Метиза», у них были протезы от «Метиза». И ребята приехали к нам на фестиваль в прошлом году. Этот фильм по решению жюри единогласно получил гран-при. И вот так вот завязалось наше знакомство с «Метизом». Мы поняли, что у нас вообще-то одна миссия, несмотря на то, что мы через кино, через культуру, а ребята через технологию и протезы, да, но мы все-таки говорим об одном и том же. И в этом году «Метиз» решили помочь нам, действительно помочь финансово, это очень ценно. Гран-при для победителя составит 100 тысяч рублей. Это вообще впервые за нашу историю. Мы до этого не вручали денежных призов. И надо сказать, что это, в принципе, сейчас для российской кинофестивальной отрасли большая редкость. Вот если вы поищете фестивали, которые дают денежный приз, то их можно пересчитать абсолютно по пальцам. Мы в этом году обладаем такой классной возможностью. А на что победители тратят? Не знаю, у нас же никогда не было.
3: Не отслеживаете?
5: А у нас нет выборки, видите, мы же впервые вручаем гран-при. Mm-hmm. Но мы, конечно, хотим, чтобы, и будем обязательно говорить об этом, когда будем вручать этот приз. Хочется, конечно, чтобы эти 100 тысяч были вложены в следующий проект на тему инклюзии. Чтобы они не были просто спущены, да, mm-hmm. на какие-то бессмысленные покупки. Мы хотим, чтобы это был вклад в следующий фильм. Да, 100 тысяч для кино — это абсолютно мало, очень мало. Но, тем не менее, может быть, это будет такой первый задел для следующей картины.
3: Да, mm-hmm. здорово. А я предлагаю чуть-чуть передохнуть и прерваться, послушать музыку.
7: Плавный, неспешный шаг.